0: Пока на Московском проспекте людей выселяют ради безопасности, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия покупает золотые остановки в центре. Вот куда идут ваши налоги. 30 миллионов рублей. Это 12 семей, расселенных из реальных аварийных домов. Или 15 отремонтированных дворов, где живут реальные люди. Или 6 километров отремонтированных дорог, которые нужны каждый день. Что выберете вы? Мэрия уже выбрала. 6 мая сити-менеджер Елена Дятлова отчитывалась о работе за закрытыми дверями. Пускали только по пригласительным. Демократия в действии, правда? Народные избранники отчитываются перед народом. Но народ на отчет не пускают. Потому что отчитываться не о чем. Пока горожане жалуются на американские горки вместо дорог на окружной, пока люди тонут в ямах на вагоностроительной, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия рапортует об успехах и покупает остановки по цене золота. А потом выгоняет людей из нормальных квартир в центре ради безопасности, без гарантий возврата. Жителям дома номер 68 на Московском проспекте могу сказать только одно. Не уезжайте без письменных гарантий. Требуйте документ с конкретными сроками возврата. Требуйте письменные обязательства по сохранности имущества. Требуйте независимую экспертизу вашего дома. Потому что пока нет документа, который доказывает, что ваш дом в опасности, никто не имеет права вас выселять. И уж тем более отключать коммуникации. Это незаконно. И вы имеете право это остановить. Остальным жителям Калининграда следите за этой историей, потому что завтра это может случиться с вами. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Берегите себя и свои квартиры. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Губернатор Апат. В отставку отправили глав сразу двух приграничных областей – Брянской и Белгородской. Как сообщает пресс-служба Кремля, место Вячеслава Гладкова, который покинул пост губернатора Белгородской области, займет Александр Шуваев. О возможной скорой отставке Гладкова журналисты писали еще в начале апреля. Тогда утверждалось, что его уход связан в том числе со здоровьем. Примерно в то же время стало известно, что вместо Гладкова губернатором Белгородской области может стать участник СВО Александр Шуваев. При этом Вячеслав Гладков даже не думал о том, чтобы уйти со своего поста по собственному желанию, утверждают местные журналисты. По их словам, еще в конце марта он готовился к предвыборной кампании. Вячеслав Гладков был главой региона с хорошим рейтингом и был тем, кому население так или иначе доверяет, отмечают журналисты.
3: Его можно было увидеть на улице прогуливающегося с женой в парке, на этапе, когда в регионе уже начали не по-детски долбить. Жители региона были озлоблены, ненавидели всех военных, но прямо говорили, что если бы не Гладков, мы бы никому не были бы нужны. И это такое тотальное мнение было.
2: При этом у Гладкова не заладились отношения с военными, утверждают журналисты. По их словам, он якобы не нравился Минобороны, потому что открыто говорил, что области оставили без средств защиты. Кроме того, Гладков выступал против блокировки Telegram из-за безопасности людей, которые в специализированных каналах следили за атаками на регион и могли принять решение о том, как укрыться, говорит политолог Антон Буткевич.
4: Губернатора Гладкова откровенно жалко. Единственный крупный чиновник в стране, который высказался против блокировки Телеграма. Причем не по каким-то политическим соображениям, а по чистым соображениям безопасности. Через наиболее популярный мессенджер легче и быстрее оповещать население об опасности ударов с воздуха.
2: Сами белгородцы в комментариях благодарят Гладкова и называют его самым лучшим губернатором.
5: Вячеслав Владимирович, большая благодарность вам за то, что вы с нами были в это непростое и тяжелое время. Для нас вы стали своим. Очень тяжело, конечно, осознавать, что вы уходите от нас. И даже слезы накатили, потому что сколько всего вы вместе с нами пережили, и хорошее, и плохое. Вы поистине народный губернатор, наш губернатор.
6: Вы лучший. Сам факт, что вы 24/7 все время были в поле зрения, в тяжелые времена с Белгородчиной, заслуживает большого уважения.
7: Убрали, постарались, только людей забыли спросить. Очень-очень жаль.
2: В отставку отправлен также и губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Рио главы региона станет Егор Ковальчук, председатель правительства ЛНР. При этом всего 8 месяцев назад Богомаз переизбрался с результатом 78,78% голосов. Однако даже такой электоральный итог не стал гарантией сохранения позиции. Это еще раз показывает, что в приграничных субъектах главным критерием становится способность региона работать в режиме постоянной мобилизации, отмечают эксперты. По их словам, ротация в Белгородской и Брянской областях показывает, что федеральный центр переходит к следующему этапу управления приграничными территориями. В этом смысле отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза – не локальные решения, а элемент общей логики центра, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Радио Лента. Прямая речь.
9: Академик Юрий Пивоваров о том, почему Академии ФСБ вернули имя Дзержинского.
10: В полной мере, ведь нельзя же назвать Академию ФСБ имени Горбачева. Феликс Дзержинский – создатель, отец и герой советских карательных органов, человек, который запятнал свое имя кровавыми преступлениями. Признание Феликса Эдмундовича как учителю, первооткрывателю этих вот путей террористических в СССР и за его пределами, вот это вот вернулось, вот... Это солидарность с убийцей, это солидарность с палачами, а не солидарность с жертвами. Вот что это значит. Надо просто понимать, что все власти органов безопасности, политической полиции, действующие нелегально по существу, имеющие права, которые разрушают Конституцию, разрушают правопорядок, что можно задерживать человека без решения суда там, и прочее, то есть внесудебное разбирательство. Все это страшные и позорные, и, в общем, вещи, которые... Ну, ведут к деградации нашего общества, нашего государства.
8: Главные новости дня.
2: В Кузбассе массовый забой скота. Вокруг фермы предприятий Кемеровской области возводят блокпосты. По официальной версии, коров усыпляют из-за заболевания, которое лечится антибиотиками. Неофициально говорят, что это ящур – острое вирусное заболевание, которое выявили у коров в Новосибирской области. По предварительным данным, за неделю в одном из сел Кузбасса убили от 2 до 4 тысяч коров. Крупный рогатый скот забивают в промышленном округе Кемеровской области. Забой на территории местного молочного комплекса в селе Ваганово начался 8 мая, рассказала жительница поселка Промышленная, у которой в хозяйстве 20 коров. По ее словам, к 11 мая в комплексе Ваганово забили около 4000 голов. У села Ваганово появились блокпосты. Комплекс оцепили вечером 7 мая, говорит женщина.
11: Мы ездили туда, снимали, как они завозили туда покрышки, деревья, они готовятся, боятся жечь, хотя дымком пахнет, наверное, начали. Ночью с территории выезжают грузовики, прикрытые сверху ветками и досками.
2: Помимо Ваганова, как утверждают местные жители, скот забивают на ферме «Родная земля» в селе Окунево и в нескольких частных хозяйствах. В самом комплексе в Окунево эту информацию отрицают.
12: Коров доят, молоко пьют, у нас все шикарно.
2: По словам местных жителей, ветеринарный контроль запрещает собственникам вывозить или продавать скотину. Люди опасаются, что в районе введут карантин, а скот забьют. Руководство животноводческого комплекса Ваганово заявило, что хозяйство работает в обычном режиме, а блокпосты выставили планово по рекомендации управления ветеринарии. В самом управлении сказали, что на предприятии усилен санитарный режим.
13: Организовано дополнительное обследование поголовья. Проводится постоянный мониторинг эпизоотической и санитарной обстановки.
2: Как заявили в управлении ветеринарии Кузбасса, у животных выявили неодулярный дерматит. Там отметили, что вакцинируют от дерматита все личные и фермерские хозяйства в Кузбассе, чтобы не допустить распространения заболевания. При этом фермеры говорят, что во время вакцинации им не показывают никаких документов, в том числе не уточняют название вакцины. Жители Кемеровской области считают, что у заболевших животных совсем другое заболевание. Ящур, который ранее обнаружили у крупного рогатого скота в соседних регионах, прежде всего в Новосибирской области. Тогда в качестве причины массового забоя скота называли вспышку пастереллеза. При этом у животных находили ящур. Фермеры утверждают, что власти угрожали жителям промышленного района из-за распространения информации о заболевании.
14: Взяли расписку о неразглашении, и если кто-то будет разглашать, то все пойдут на СВО.
2: В районах Красноярского края, граничащих с Кузбассом, 13 мая ввели режим повышенной готовности из-за заболевания животных в соседнем регионе. На федеральной трассе появился ветеринарный пост, который будет проверять животных в транспорте и документы на них. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радиолента. Прямая речь.
9: Военный блогер Максим Калашников о назревании внутри страны системного кризиса.
15: Внутри Российской Федерации вызревает очень опасный системный кризис, да, усугубленный, в общем-то, не самыми лучшими действиями нашей власти, нашего баланда. Любой трезвомыслящий человек понимает, что в условиях наросшего внутри системного кризиса вот этого просто парада некомпетентности, дуроломства и прочее, прочее. Если сейчас объявить новую мобилизацию резервистов на фоне всего, что происходит в стране, это не стабилизирует, это окончательно взорвет ситуацию в Российской Федерации. Мобилизация может стать окончательным, последней капли, что ли, или последней спичкой в пороховой погреб, или той самой лишней атмосферой давления, которая разрывает общественный котел и устраивает ту самую смуту, об угрозе которой теперь говорят не только Сергей Борисович Плесин, но и Крупнов, и Зюганов, и ваш покорный слуга, и Стрелков. Да все говорят об этом.
8: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
17: На митинге и собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете. Дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась. Что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
16: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
18: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве одного, двух или там трех-четырех существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. Еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б – это сам, С – это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б – это меньше, С, А – это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
19: И Европы, кстати, не будет.
18: В этом случае Европы не будет.
19: Но нам-то от этого легче.
18: Вот. 500 миллионов погибнет. Но Зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
8: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но нет, не получится без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там, или там. Вот баррикада, пощупай сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи, потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены, и как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, ну кто еще будет вступаться? Ну естественно, любимый младший брат Беларусь. Ну все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, их комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно. Поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета, из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии, нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
20: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
23: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
22: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
24: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
22: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенные правила, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
25: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
22: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
26: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
22: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется.
0: Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
3: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь

0: Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
1: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
2: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так. Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
1: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Алексей Рогозин предупреждает, проблема украинских ударов по объектам в российских регионах будет нарастать.
5: На Украине и для Украины создается новое поколение дальнобойного оружия. И главный вопрос уже не только в том, передадут ли американцы, Германия или Франция свои крылатые ракеты. Возникает другая схема – создание промышленной системы дальнего удара. Политически она удобнее прямых поставок ракет из арсеналов НАТО. Здесь особенно важен «Файерпоинт». Украинская компания за короткое время прошла путь от дальнобойных ударных беспилотников до тяжелой ракеты «Фламинго», заявленной дальностью до 3000 километров и боевой частью более тонны. Источники утверждают, что компания выпускает сотни дальнобойных беспилотников и несколько ракет «Фламинго» в сутки. Даже если эти оценки завышены, сам вектор понятен. Речь идет о попытке превратить дальнобойную крылатую ракету или ракету-дрон в массовое промышленное изделие. Именно это меняет ситуацию. Storm Shadow, Taurus и Atacms – дорогие системы, которых всегда мало. Украинцы делают альтернативу – массовые реактивные дальнобойные изделия, которые можно быстро менять под реальные боевые задачи и на основе боевого опыта. Вокруг Украины создается устойчивая промышленная система на основе частной инициативы. Для России это становится одной из ключевых проблем. Полетят новые дальнобои – в первую очередь на нас.
4: Чтобы не допустить еще один Курск, Анастасия Кашеварова про отставку глав прифронтовых регионов.
6: Как я и говорила, внутриполитический блок принял решение, ушли в отставку руководители Белгородской и Брянской области. Они хорошо справлялись, правда. Но времена такие, что нужны сейчас люди другой формации в тяжелых регионах, которые смогут и вопросы безопасности решать, и социальные вопросы закрыть. Универсалы. Вместо Гладкова на Белгородскую область назначен генерал-майор Александр Шуваев. Он местный, родился в Новом Осколе, военный. Вместо Богомаза на Брянскую область назначен Егор Ковальчук. Из МИАСа в 2024 году он был направлен в Луганскую Народную Республику и занимал должность председателя правительства, прошел школу губернаторов. Кандидатуры приятные, тянули, конечно, с назначениями. Надеюсь, не слишком поздно их приняли, и у нас не будет еще одного Курска этим летом.
4: Олег Царев о том, как в Конгрессе США голосуют за помощь Украине на миллиарды долларов и новые санкции против России.
7: В Палате представителей собрали необходимые 218 подписей спайдеров, чтобы запустить редкий парламентский механизм. Законопроект обязаны поставить

0: голосования, даже если спикер Джонсон против. Он предусматривает до 8 миллиардов долларов военной помощи Украине в форме кредитов, новые санкции против России, поддержку НАТО и стран Балтии. Решающую подпись поставил Кевин Кайли, бывший республиканец, вышедший из партии и ставший независимым. До него петицию подписало большинство демократов и двое республиканцев. Даже если Трамп законопроект не подпишет, впереди до выборов Конгресса ситуация будет меняться. Сейчас трудно, а после выборов в ноябре будет еще труднее. К этому надо быть готовыми.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Война технологий проиграна. США планируют импорт дронов из Украины. А в Z-каналах показали, как новые беспилотники ВСУ выпускают ракеты по мобильным огневым группам. Не прошло и пары дней, как с экранов центрального телевидения рассказали об успешном испытании ракеты «Сармат». Президент пообещал, что вскоре ее поставят на боевое дежурство, как и подводные аппараты «Посейдон». Но Z-сообщество взорвалось негодованием. Крупные военные каналы впервые засняли работу новейших украинских дронов, которые сами могут нести ракеты, пишет Z-блогер Живов.
3: «Меня поражают опубликованные кадры работы нового украинского дрона FP-2. Это уже не просто камикадзе. В небе над Крымом беспилотник в упор расстрелял российскую мобильную огневую группу из неуправляемых авиационных ракет. Получается, что украинцы изобрели этот экстравагантный, да, но смертоносный способ борьбы с теми, кто должен эти самые дроны сбивать».
2: По словам Z-блогера Максима Калашникова, пока в Ленобласти только пытаются собрать резервистов, чтобы хоть как-то прикрыть нефтебазы, а под Санкт-Петербургом строят площадки для запуска гераний, украинские технологии уже пробрались в глубокий тыл России.
4: А нам в это же самое время первое лицо продолжает рассказывать о «Посейдоне» и «Буревестнике». Совершенно бесполезном оружии, которое лишь разоряет бюджет. Проблема будет лишь усугубляться. Понимают ли это наверху? Даже не знаем.
2: Только за последние сутки из-за атак дронов пострадал завод «Газпрома» под Астраханью и ключевая нефтестанция «Транснефти» на Урале. В Башкортостане взрыв на станции Нурлина парализовал важный узел перекачки нефти. Системы ПВО и мобильные группы все чаще оказываются бессильны перед роями дешевых, но технологичных машин. Эффективность украинских разработок оценили даже там, где еще недавно скептически качали головой. Вашингтон официально меняет позицию и планирует закупить дроны у Украины. Это вскрылось из официального отчета Пентагона.
5: Америка и Украина готовятся подписать соглашение о поставках украинских дронов для нужд американской армии. Вашингтон заинтересован в боевом опыте Киева для проведения операций на суше, море и в воздухе. Это общий интерес к закупке украинских технологий, которые принесут пользу американским военным и расширят масштабы оборонных инноваций Украины.
2: Всего 2 месяца назад Дональд Трамп заявлял, что США знают о дронах больше всех. Однако на фоне конфликта с Ираном Пентагону пришлось занять очередь за украинскими беспилотниками для их испытания и оценки. Фактически США признают, что в этой технологической гонке Украина вырвалась вперед. Еще в начале 2022 года такое невозможно было представить, как и то, что с армией Украины кто-то в мире будет считаться. Такой вот результат СВО, но не похоже, чтобы это было целью спецоперации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
6: Военкор Котенок о том, что происходит в Штатах и как это повлияет на Россию.
7: Пока Трамп обсуждает с Си Цзиньпинем ситуацию в Ормузском проливе, Сенат в 7-й раз отклонил резолюцию о завершении конфликта с Ираном. Республиканское большинство фин Трампа с формальным завершением одной кампании и переходом в другой полностью устраивает. В этом плане все стабильно, учитывая, что в данный момент в Сенате заседают 53 республиканца, 45 демократов и 2 беспартийных. В Палате представителей картинка примерно та же, но республиканская идиллия, по всем прогнозам, подходит к своему концу. Следующие выборы менее чем через полгода, 3 ноября. Применительно к Сенату речь идет о 33 мандатах из сотни, но и этого может оказаться достаточно, чтобы ситуация развернулась на 180 градусов. У нас и сейчас не так, чтобы хорошо дела обстоят с Трампом, хотя была надежда. А после 3 ноября вернемся на старые рельсы байденовских времен. Окно возможностей было, но мы его, как всегда, успешно пропустили.
6: Военные времена. Военкор Живов о смене руководства Белгородской области.
3: Отставка Гладкова и замена его на участника спецоперации генерал-майора Шуваева выглядит адекватным ответом на фоне положения Белгородской области. Прежде одна из самых благоустроенных и процветающих областей России за время спецоперации стала почти постоянной линией фронта. Гладков, на мой взгляд, с вызовами справлялся достойно. Всегда был открыт, публичен, честен с людьми. Симпатизировал ему. Теперь прифронтовой регион возглавит человек с боевым и командным опытом. По логике, это должно помочь Белгородской области стать сильнее на фоне военных угроз, ключевая из которых – дрон-террор. Новый губернатор, кстати, прошел программу «Время героев» и имеет звание Героя России. Правда, местные жители пишут, что они этой новости не очень рады. Мол, означает она, что мира скорого не будет. Не будет, друзья, это пора признать. Времена военные и тяжелые.
6: Военкор «Котенок» про американские спутники, которые никак не победить.
7: Украинские дроны «Рон» и «Хорнет» используют «Старлинг» при атаках наших машин в сухопутном коридоре снабжения «Крым». Некоторые военкоры пишут, что нужно взять и позбивать спутники «Маска». Мол, над широтами Украины их не так много. Возьмем, да собьем сотни три, и все успокоится. Но если подумать на холодную голову, «Маск» делает сотни таких спутников каждый месяц, запускает их каждые три дня. Мы собьем, на их место следующую секунду придут новые. При этом у нас противоспутниковых ракет никак не тысячи. Мы их производим, как черепахи, медленно. А теперь еще одна сторона медали. Что в таком случае будет мешать Америке сбить наши спутники? У нас их там не то что сотен, три десятка нет. Когда мы изготовим новые и когда запустим в нынешних условиях, вопрос без ответа. Нет даже смысла сравнивать производственные возможности «Маска» и России в смысле ракет и космических аппаратов. Некогда космическая сверхдержава сейчас лилипут на американского предпринимателя. Грустно, но факт.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Блогер Вероника Гуреева о шокирующей инициативе властей, которые пытаются смягчить наказание для тех, кто совершил преступление против детей.
9: Катились. Сейчас от часу не легче, каждый день какие-то новые новости, которые меня сводят с ума. И сегодня я хочу поговорить о том, что создали инициативу «Прекрасные» в кавычках мужчины, инициатива о послаблении наказания для педофилов. А точнее, чтобы было очень сложно доказать, что они вообще проявили какое-либо насилие. И 5000 мужчин уже подписали эту инициативу, они проголосовали за нее. Сейчас я немножечко выдохну и буду по порядку просто обо всем говорить. Педофилы считают, что дети их оговаривают. Ну вы вообще часто слышали истории, где девочки, женщины рассказывают о своих насильниках. Обычно это происходит где-то вообще во взрослом возрасте, да, уже когда сформировалась более-менее личность, и мы можем рассказывать о такой сложнейшей ситуации в своей жизни. А где-то в детстве дети чаще всего молчат, потому что дети, что дети боятся рассказать. А когда они рассказывают, очень часто они сталкиваются с тем, что им не верят, потому что на стране так принято, что ребенок что-то говорит, значит, он врет. Конечно, это очень удобная лазейка для педофилов. Очень легко ссылаться на то, что ребенок врет, и оставаться безнаказанным. Также, судя по содержимому этой инициативы, они хотят оставаться безнаказанными, без доказательств самого проникновения. То есть должны быть какие-то доказательства увечья на половых губах, должны быть следы ДНК, должны быть вообще в целом следы того, что ребенка насиловали. Но следы на жертве могут остаться в случае, если где-то из подворотни на нее напал мужик и стал ее держать, душить, там какие-то увечья ей приносить, когда жертва сопротивляется. Да? Но чаще всего детей насилуют один и тот же взрослый мужчина, который обычно приближен к семье, либо вообще находится прямо в ней. И вот эти длительные, сексуальные, насильственные действия не оставляют следов. Потому что жертва чаще всего не сопротивляется, но это не значит, что она согласна. Но наши прекрасные, да, педофилы решили, что это хороший ход для того, чтобы создать эту инициативу и оставаться безнаказанными. И если эту инициативу примут, то получается, что к вашему ребенку может любой дядя в переулке где-нибудь подойти, распахнуть свое пальто, оказавшись совершенно голым перед ребенком, может даже потереться своими гениталиями об нее, может запугивать, я не знаю, делать все, что угодно, и остаться при этом безнаказанным. Более 5000 мужчин мужчин подписали эту инициативу. И очень важно, чтобы эту инициативу даже не стали рассматривать. Я думаю, что все женщины сейчас понимают, почему это важно. И я вот хотела бы, чтобы власти посмотрели, что это за 5000 мужчин, и добавили их в какой-нибудь, я не знаю, к особо опасным преступникам, которые не имеют права вообще быть рядом, находиться рядом с детьми.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
10: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня». И сегодня у нас выпуск, который можно назвать «Срыв покровов». На высшем уровне. Сразу к цифрам. Руководство страны признало спад в экономике, но мы посмотрим, что на самом деле скрывается за этими процентами. И сегодня предстоит не просто зачитывать сухие документы за начало 2026 года.
11: Да, сегодня придется взять макроэкономическую лупу, скажем так.
10: Точно. Цель – провести настоящий глубокий разбор ситуации. Выяснить, куда вообще физически исчезают рабочие руки, почему бензин бьет немыслимые рекорды. Ну и как так вышло, что государственную кубышку начали сжигать еще до того, как успели убрать новогоднюю елку.
11: Статистика Росстата, ну, на первый взгляд, может показаться не такой уж пугающей.
10: Вот именно.
11: Но стоит копнуть глубже, и открывается картина глубокого структурного кризиса. И здесь, знаешь, действительно есть во что погружаться.
10: Угу.
11: Потому что сухая статистика рассказывает историю гораздо более драматичную, чем любые красивые презентации. Сегодняшний разбор ситуации покажет, как именно работают шестеренки текущей экономической модели.
10: Давай тогда начнем с главной новости. Руководство страны официально озвучило цифру. Падение ВВП в январе 2026 года составило 2,1%.
11: Да, было такое заявление.
10: И главное объяснение, предложенное Кремлем, это так называемый календарный предлог. Звучит это примерно так. В январе было меньше рабочих дней, люди отдыхали, предприятия стояли, вот экономика закономерно и просела. Вроде звучит логично, нет?
11: Ну, это звучит логично исключительно для тех, кто вообще не знаком с макроэкономической математикой. Давай считать реальные показатели.
10: Давай.
11: В масштабах экономики один полноценный рабочий день генерирует разницу приблизительно в 0,5% от месячного ВВП.
10: Подожди, а один день – это 0,5%?
11: Примерно так, да. Соответственно, два дополнительных выходных дня, на которые сейчас ссылаются административные структуры в РФ, никак не могут объяснить обвал более чем на 2%.
10: Ага, то есть потолок такого календарного влияния – это 1%?
11: Абсолютно верно. 1%. Возникает очевидный математический вопрос, куда делись еще 1,1%.
10: Испарились вместе с салатом оливье за праздничным столом.
11: Ну, типа того, да.
10: Получается потрясающая картина. Для экономического блока праздничный календарь внезапно стал главным врагом роста. Видимо, для выхода из стагфляции потребуется просто отменить выходные дни. Нет выходных – нет падения ВВП.
11: Ирония вполне понятна, ведь эта математическая нестыковка свидетельствует о крайне тревожном симптоме. Если отбросить эти календарные оправдания, видно вхождение экономики в фазу реальной рецессии.
10: Угу.
11: И чтобы понимать глубину проблемы, нужно вспомнить контекст. Падение происходит на фоне декабрьского роста, который составлял почти 2%.
10: Ого! То есть резкий разворот?
11: Да. Экономика не может просто так из-за пары выходных развернуться с 2% роста в 2% падение. Это физическая остановка реальных производственных процессов.
10: Слушай, вот тут начинается самое интересное. Я смотрела официальные отчеты, и там бросается в глаза странный дисбаланс.
11: Какой именно?
10: Индекс промышленности в целом по документам просел всего на 0,8%, но общий ВВП, как уже прозвучало, рухнул на 2,1%.
11: Да, цифры не бьются.
10: Возникает вывод, если промышленность упала значительно меньше, значит, непроизводственные сектора, ну там торговля, логистика, сфера услуг, обвалились в разы стремительнее.
11: Совершенно точное наблюдение. Торговля и услуги – это барометр. Они первыми реагируют на сжатие кошельков. Люди начинают экономить на ресторанах, на покупке техники, но даже с самой промышленностью картина далеко не такая гладкая.
10: А что с ней не так? Она же почти держится на плаву.
11: Если общий индустриальный индекс держится, нужно задаться вопросом, что именно удерживает эти цифры от полного краха. Наблюдается гигантский дисбаланс между оборонным заказом и гражданским сектором.
10: То есть, условно говоря, один завод в три смены производит танки, другой завод, который шил рубашки, закрылся, а в среднем по больнице статистика Росстата показывает легкое недомогание в 0,8%.
11: Механизм работает именно так. В экономической науке это явление можно описать термином «военно-промышленный каннибализм».
10: Звучит жутко.
11: Это процесс, при котором огромный обеспеченный бюджетом госзаказ просто выкачивает все доступные финансовые, трудовые и сырьевые ресурсы. Он буквально пожирает предприятия, работающие на потребительский рынок.
10: Есть конкретный провал в цифрах.
11: Конечно, статистика фиксирует настоящую катастрофу в гражданских отраслях. Производство одежды обрушилось на 17%.
10: 17? Жесть!
11: Выпуск табачных изделий упал на 23%.
10: Подожди, и это еще не самое пугающее. Я видела данные про производство автотранспорта. Там вообще катастрофический обвал на 36%.
11: Это 36.
10: А если вдаваться в детали, падение выпуска грузовиков составило 35,9%. Грузовики – это же буквально кровеносная система любой экономики. Любой товар нужно на чем-то привезти.
11: Абсолютно. Нет грузовиков, останавливается логистика. Падение производства коммерческого транспорта означает одну простую вещь. Гражданский бизнес отказывается от обновления автопарков. Компании будут до последнего чинить старые машины.
10: Потому что купить новые стало невозможно.
11: Да. И причина этого военно-прохущенного каннибализма кроется не только в том, что металл уходит на другие нужды. Фундаментальная причина обрушения гражданского производства – это стоимость денег.
10: О, речь о ключевой ставке. Сейчас она держится на заградительном уровне в 15,5-16%.
11: Да, 16% – это приговор.
10: При таких условиях гражданский бизнес просто задыхается. С макроэкономической точки зрения реальная ключевая ставка делает любые инвестиции абсолютно нерентабельными.
11: Именно.
12: Ну, зачем предпринимателю строить цех по пошиву той же одежды, если для этого нужно брать кредиты под 20% годовых? Ведь можно просто, ну, положить эти средства на депозит в банке под 15% и не нести вообще никаких рисков.
11: Логика движения капитала неумолима. Если безрисковая доходность выше рентабельности реального производства, станки неизбежно останавливаются. Завод, работающий на оборонный заказ, может вообще игнорировать ключевую ставку.
12: Ну да, туда же вливаются прямые бюджетные деньги.
11: Верно. А вот производитель тех самых гражданских грузовиков должен идти в коммерческий банк за кредитом. В результате капитал стремительно перетекает из реального гражданского сектора, а оставшиеся мощности обслуживают исключительно госзаказ.
12: Подожди, но если гражданские предприятия массово останавливают конвейеры, это должно запустить цепную реакцию. Нет производства – нет проданных товаров.
11: Угу.
12: Нет товаров – нет налогов. Остановка станков должна моментально отразиться на государственных финансах. И, судя по документам, здесь разворачивается настоящая бюджетная катастрофа.
11: Детальный разбор исполнения бюджета за начало года показывает цифры, которые вызывают серьезное беспокойство. Всего за два месяца, январь и февраль, образовалась колоссальная дыра. Дефицит бюджета достиг 3,45 триллиона рублей.
10: 3,45 триллиона за два месяца.
11: Да. И чтобы понимать масштаб, на весь год планировался дефицит в 3,8 триллиона. То есть почти весь годовой лимит перерасхода средств был выполнен за 60 дней.
10: 90% годового лимита за два месяца. Это как выпить годовой запас кофе к утру 3 января.
11: Отличное сравнение, да.
10: Как вообще мог образоваться такой чудовищный кассовый разрыв так быстро?
11: Главная причина – нефтегазовые доходы рухнули на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
12: на 47. Но мировые цены же высокие. Нефть марки Brent уверенно держится выше $73 за баррель.
11: Да, Brent дорогой. Но тут невозможно не вспомнить недавние призывы с предложением направить так называемые дополнительные доходы на погашение долгов перед банками.
12: И это было названо, цитируя официальные источники, «зрелыми решениями».
11: Заявление про эти зрелые решения действительно вызвало легкую отропию экономистов.
12: Это просто потрясающая риторика. Максимально зрелое решение требовать отдать то, чего в природе не существует. Каким образом добывающие компании могут гасить долги некими сверхдоходами, если официальные отчеты фиксируют обрушение доходов бюджета почти вдвое?
11: Но звучит как абсурд.
12: Видимо, эти мифические дополнительные доходы существуют только в параллельной реальности красивых презентаций на совещаниях, где-то на одной полке с отсутствием выходных.
11: Разрыв между заявлениями и суровой реальностью объясняется самой структурой экспорта. Российское сырье продается с огромным дисконтом. И это только половина беды. Невероятно выросли скрытые издержки на логистику. Если представить физику процесса, нефть нужно перегрузить на теневой флот, застраховать по серым схемам, везти через полмира в Азию.
12: И это съедает прибыль.
11: Эти транспортные плечи съедают огромную часть денег. В итоге маржинальность барреля падает, налогооблагаемая база сжимается. Государство получает в разы меньше денег.
12: И чтобы хоть как-то покрыть этот кассовый разрыв в 3 с лишним триллиона, прямо сейчас стремительно сжигается ликвидная часть ФНБ.
11: Именно так.
12: Тут нужно прояснить, что такое ликвидная часть ФНБ. Это ведь не абстрактные цифры. Это живые деньги, юани и золото. То, что можно взять и быстро потратить.
11: Да, самая легкодоступная подушка безопасности.
12: Но давай сложим пазл. Гражданские предприятия закрываются из-за ставки под 16%. Бюджет трещит по швам и показывает триллионные дефициты. В такой кризисной ситуации логично ожидать, что на улицах появятся толпы безработных.
11: Звучит логично.
12: Однако статистика Росстата рапортует о рекордно низком уровне безработицы всего 2,2%. Разве такое возможно?
11: Это один из самых больших парадоксов. И здесь необходимо и ввести важнейшее понятие «ложная безработица». Показатель в 2,2% пытаются представить как невероятный успех, но на самом деле это симптом тяжелейшей болезни.
12: То есть радоваться нечему?
11: Рынок в России столкнулся с зияющей дырой. Физическая нехватка достигает 4 миллионов пар рук. Людей просто нет.
12: То есть, если предприятие закрывается, люди не идут на биржу труда, потому что их моментально отрывают с руками в другом месте?
11: Именно так. И причина этой нехватки кроется в двух фундаментальных процессах. Первое – глубочайший демографический провал. Убыль трудоспособного населения составляет колоссальные 1,4 миллиона человек в год.
12: 1,4 миллиона в год?
11: Да. Это чистая математика старения нации. Опытные кадры уходят на пенсию, а молодых просто не родилось в достаточном количестве в 90-е. Заменить токаря или логиста просто некем.
12: Но демография – это медленный процесс. А вторая причина, которая так резко опустошила рынок?
11: Вторая причина носит рукотворный характер. Это постоянный набор по контрактам и мобилизация. Это прямое изъятие из реальной экономики около 30 тысяч наиболее активных мужчин ежемесячно. Они в один день перестают производить потребительские товары, водить те самые грузовики. Они полностью выпадают из гражданского цикла.
12: Возникает сильное сомнение в адекватности радости экономических структур по поводу этих 2% безработицы.
11: Безусловно.
12: Если перевести на понятный язык, в условиях стагфляции отсутствие свободных рабочих рук означает глухой тупик. Даже если бы кредиты завтра стали бесплатными, компании вынуждены переманивать друг у друга одних и тех же специалистов.
11: И процесс этого агрессивного переманивания запускает самую разрушительную цепную реакцию. Жесточайший кадровый голод заставляет бизнес постоянно повышать зарплаты, предлагать бонусы, просто чтобы удержать сотрудников.
12: Угу.
11: Проблема в том, что производительность труда при этом не растет, рабочий не начинает производить больше деталей. Что делает бизнес? Он берет эти возросшие издержки и перекладывает их в конечную стоимость своих товаров.
12: То есть это неизбежно приводит к инфляционной спирали?
11: Абсолютно.
12: Логично. Если пекарю нужно платить в 2 раза больше, значит, буханка хлеба будет стоить дороже. И тут мы подходим к реальным ценам. Административные структуры в РФ заявляют в официальных отчетах об инфляции на уровне 5,6%. Насколько эта цифра бьется с реальностью?
11: Если сопоставить реальные показатели с официальными данными, открывается иная картина. Заявленные 5,6 абсолютно не отражают положение дел. В качестве доказательства стоит привести стоимость топлива.
12: Почему именно топливо?
11: Потому что это кровь экономики. Базовый показатель, который формирует логистические издержки. Любой товар нужно привезти. И данные по регионам просто потрясают.
12: И что показывают реальные цены на заправках?
11: Возьмем Якутию. Там бензин пробил психологическую отметку и торгуется по 100 рублей за литр марки АИ-95. И рост цен на топливо носит двузначный характер по многим направлениям. Логистические издержки растут лавинообразно.
12: 100 рублей за литр? Этот разрыв между бумажной статистикой и реальностью просто абсурден. Читаешь официальный доклад, инфляция под контролем, заезжаешь на бензоколонку и оставляешь там половину зарплаты.
11: И главная проблема в том, что это топливо по 100 рублей уже заложено в цену хлеба в стоимость тех самых рубашек. Невозможно удерживать инфляцию на уровне 5%, когда базовый ресурс растет такими галопирующими темпами.
12: Похоже, эти сказочные 5,6% инфляции – это еще одна календарная отговорка, которая работает исключительно на страницах красиво оформленных докладов для руководства страны.
11: Ну, судя по всему, так и есть.
12: На бумаге цифры красивые, все сходятся, а то, что бензин пробил сотню, ну, видимо, дни, недели неудачные выпали.
11: Если свести все эти изолированные цифры в единую картину, становится понятно, почему реальные показатели вызывают такую тревогу. Происходит системный сбой текущей экономической модели.
12: Угу.
11: Промышленность работает на пределе, обслуживая госзаказ. Гражданский сектор сжимается из-за недоступности кредитов при ключевой ставке 16% и нехватки рабочих рук. Бюджет недополучает доходы из-за дисконта и дорогой теневой логистики.
12: И вся эта конструкция неминуемо подводит к скрытой угрозе макроэкономического масштаба. Что произойдет в самом ближайшем будущем, когда та самая ликвидная часть ФНБ будет окончательно исчерпана для покрытия этих кассовых разрывов?
11: Это главный вопрос.
12: Когда военно-промышленный каннибализм поглотит последние остатки выживающего при заградительных ставках гражданского бизнеса? Откуда вообще экономика будет брать ресурсы для поддержания хотя бы стагфляции? К сожалению, сухие официальные отчеты ответов не дают. Когда реальность в кошельках не совпадает с праздничным календарем в отчетах, это повод для серьезных выводов. Мы разобрали, во сколько обходится текущая экономическая модель. Это был разбор дня. Пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
13: Защитите от властей. С таким призывом к федеральному центру обратились жители Московского проспекта, которые отказались выселяться из скандального 68-го дома. Услышит ли Москва калининградцев? Только для избранных. Отчет главы администрации Калининграда Дятловой за прошлый год прошел в закрытом режиме. Чего боятся власти и почему? Гендерное неравенство. Женщины в Калининградской области зарабатывают на треть меньше мужчин. Почему разрыв в зарплатах с каждым годом растет? Итак, жильцы дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде опубликовали коллективное видеообращение к «Большой России». По их словам, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований местной власти срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. При этом людей продолжают убеждать срочно выехать в маневренный фонд. Однако администрация, предлагая временное переселение, не подписывает подписывает документы с четкими обязательствами о возвращении людей в свои квартиры и сохранности имущества. Отметим, что конфликт вокруг домов на Московском проспекте продолжается уже несколько недель. В конце апреля на встрече с властями люди прямо обвиняли чиновников в попытке выжить их из собственных квартир. Также жаловались на постоянные звонки, давление и угрозы отключения коммуникации. Главная претензия жильцов – отсутствие утвержденного проекта демонтажа соседнего падающего дома. Жители заявляют, что власти говорят о разрушении 68-го дома при сносе 70-ки, однако прошедшего экспертизу проекта работ до сих пор нет. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
14: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
15: Мы граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
16: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
14: Нас оградили забором, который блокирует проезд скорой помощи. Мы 3 недели живем под психологическим давлением и угрозами отключения воды и света в наших законных квартирах.
17: Здесь живут ветераны труда, медики, военные, учителя, многодетные семьи, участники СВО.
14: Они, так же, как и мы все, не заслуживают жизни на выселках, маневренном фонде. Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
13: Что самое интересное, в регионе есть действительно аварийные дома, жители которых годами не могут добиться расселения. Например, дом на Заводской в Калининграде, или аварийный дом на улице Клавы Назаровой, или дом номер 17 на Тельмана в Черняховске. Причем в некоторых случаях сроки переселения переносят на 2029 год, даже несмотря на трещины в стенах, разрушение конструкций и реальную угрозу безопасности жильцов. В свою очередь, глава администрации Елена Дятлова настаивает, что требования о выселении – это не произвол властей. Мол, падающий дом на Московском проспекте может рухнуть в любой момент. Кстати, доподлинно неизвестно, поднималась ли эта тема с переселением во время ежегодного отчета сити-менеджера, поскольку отчитывалась администрация о своей работе за прошлый год в закрытом режиме. Задать вопросы вживую смогли лишь те, у кого были пригласительные билеты. Остальных отправили на другой этаж и предложили писать обращение письменно. О переносе встречи из театра эстрады в здание администрации депутатов предупредили в последний момент. В итоге в зал пустили только избранных, а народ так и остался за дверьми. В мэрии объяснили смену места вопросами безопасности. Действительно, чем меньше неудобных вопросов, тем безопаснее. Можно спокойно отрапортовать о достижениях, не нарываясь на критику горожан, которые буквально завалили мэрию жалобами на ямы и разбитые дороги. Калининградцы отмечают, что власти снова оставили без ремонта проблемные участки.
18: К примеру, на перекрестке Радищева и Вагоностроительный из-за огромной ямы постоянно собирается пробка до проспекта Победы. На 4-й Большой Окружной водители жалуются на дыры размером с Большой Американский каньон и разбитые переезды. Также люди требуют сделать нормальный подъезд к дому на улице Куйбышева и отремонтировать пешеходную дорожку у рынка на Черняховского. Снимают нормальный асфальт и кладут новый, а на ямы глубиной по 10 сантиметров не могут выделить деньги. Так, пользователи комментируют в соцсетях опубликованный администрацией список улиц, где сейчас идет дорожный ремонт.
13: Интересует калининградцев и почему мэрия закупает дорогущие остановки по цене чуть ли не как половина квартиры. Ранее стало известно, что администрация выделила более 30 миллионов рублей на установку 12 новых автобусных остановок. Все бы ничего, вот только средняя стоимость одного павильона – космическая – около 2,5 миллионов рублей. Отдельные вопросы вызвала и замена уже существующих остановок. Например, у гостиницы «Калининград», где павильон и так был в нормальном состоянии. При этом на некоторых многих улицах остановок до сих пор нет. Зато Дятлова заверила, что в Калининграде бюджет на ближайшие 2 года планируют сделать бездефицитным, а зарплата у горожан с учетом инфляции, по утверждению Елены Дятловой, в среднем выросла на 9,5%. Впрочем, весьма сомнительно, что калининградцы заметили этот рост. А вот то, что ежедневно приходится больше платить буквально за все, это всем известно. Сразу после майских праздников в Калининграде снова выросли цены на бензин и дизель. Последний подорожал сильнее всего, в некоторых случаях сразу на рубль за литр. И по прогнозам, большинство крупных сетей АЗС в регионе сохранят тренд на подорожание топлива. Такая же судьба ожидает и коммунальные платежки, которые с октября повысятся еще на 10%. И так будет ежегодно, пока к концу 2029 года рост коммунальных тарифов не составит почти 40%, согласно прогнозам Минэкономразвития. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммуналки. За войну всем придется заплатить двойную цену, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
19: Что в начале 26 года ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап, и в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%, вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 25 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40%. Вот люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают, зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
13: Кстати, сильнее всего подорожает электричество. Тарифы сетевых компаний за 4 года должны вырасти сразу на 57%. Впрочем, для Калининградской области электроэнергия и так менее доступна, чем в среднем по России.
18: Область заняла 54-е место в рейтинге регионов по доступности электроэнергии для населения. По подсчетам аналитиков, на среднюю зарплату в Эксклаве можно купить около 10,5 тысяч киловатт-часов. Это почти в 1,5 раза меньше среднероссийского показателя. В Калининградской области в марте средний тариф на электроэнергию для квартир без электроплит составил 6,30 за киловатт-час. По сравнению с декабрем прошлого года цена выросла больше, чем в 1,5 раза.
13: Кстати, Калининградская область также оказалась выше среднероссийского уровня гендерного разрыва по зарплатам. К примеру, средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях региона в 2025 году составила 63 тысячи рублей, у мужчин – 97 тысяч. То есть мужчины зарабатывают на 34% больше женщин. При этом ситуация продолжает ухудшаться. По сравнению с 2023 годом разрыв в зарплатах вырос. Тогда показатель составлял 31%. А разница в доходах была меньше. В общем, чтобы не декларировали власти, до гендерного равенства еще далеко. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
20: 53 семьи. 53 семьи из дома номер 68 на Московском проспекте. Их сейчас пытаются выставить на улицу. Формально ради безопасности. А на деле, чтобы освободить дорогую землю в центре города. Давайте разберемся, как работает эта схема и куда смотрит власть, когда реальные руины на окраинах рассыпаются на глазах. Факт номер один. Дом номер 68 на Московском проспекте официально не признан аварийным. Слышите? Его не включали в списки непригодного для проживания жилья. Нет экспертизы, которая подтверждала бы угрозу обрушения. Нет документа, нет заключения. Но жителям звонят каждый день и требуют одно – срочно покинуть квартиры и переехать в маневренный фонд. Методы давления простые и грубые. Угрожают отключить свет, воду, канализацию, Говорят, если не уедете добровольно, отключим принудительно. На вопрос, на каком основании, внятного ответа нет. Просто уезжайте, и все. Дом стоит, коммуникации работают, заключения о непригодности нет. Но администрация требует одного – освободить помещение. Почему? Сейчас расскажу. Официальная версия звучит убедительно. Рядом стоит соседний дом номер 70. Он действительно в плохом состоянии и планируется к сносу. При демонтаже 70-ки якобы есть риск повреждения соседнего дома номер 68. Поэтому жителей просят временно уехать. Временно. Знаете, что такое временно? Это навсегда. А теперь внимание, потому что дальше начинается главный развод. Утвержденного проекта демонтажа дома номер 70, который прошел бы государственную экспертизу, до сих пор нет. Нет. Нет технического плана работ. Нет документа, в котором была бы четко прописана зона риска и обоснование необходимости выселения жителей из соседнего здания. Снос планируется, но бумаг, которые доказывают реальную угрозу для дома номер 68, не существует. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что людей гонят из квартир на честном слове. Но самое интересное – это то, чего администрация делать категорически отказывается. Людям не дают на подпись документ с четкими обязательствами, когда именно их вернут обратно. Кто несет ответственность за сохранность их имущества на время переселения? Гарантирует ли мэрия возврат в те же квартиры после завершения работ? Власти говорят: «Уезжайте, потом разберемся». Жители говорят: «Дайте гарантии на бумаге». И власти отказываются. Почему? А потому что никто никого возвращать не собирается. Вот вам и вся забота о безопасности. А теперь давайте поговорим про настоящие аварийные дома. Про те, где люди молят о помощи. Улица Заводская, улица Клавы Назаровой, улица Тельмана в Черняховске. Дома там буквально рассыпаются. Трещины в стенах такие, что рука пролезает. Штукатурка сыплется на головы детей. Потолки провисают. Балконы держатся на честном слове. Люди пишут жалобы, просят расселить. Показывают фотографии, где видно небо сквозь стены. И знаете, что им отвечают? Денег нет. Расселение в 2029 году. 2029 год. Это еще 3 года жить в доме, который может рухнуть завтра. 3 зимы, 3 весны, когда крыша течет. 3 лета, когда плесень на стенах разрастается. Но это же не центр города, правда? Это окраина. Там земля дешевая. Поэтому можно подождать до 2029-го. Понимаете, в чем двойной стандарт? Когда люди молят о помощи в реальных руинах, мэрия молчит. Денег нет. Программа на годы вперед. Ждите. Но когда нужно освободить крепкий дом в центре, власти включают режим терминатора. Звонят каждый день. Угрожают отключением коммуникаций. Давят. Гонят людей из нормальных квартир, пока на окраинах рушатся настоящие аварийки. Вот вам и приоритеты мэрии. И, кстати, про то, что денег нет на расселение, это... ложь. Деньги есть. Просто тратятся они не на людей. Мэрия выделила 30 миллионов рублей на 12 новых остановок. 30 миллионов рублей на стекляшки у дороги. Давайте посчитаем. Одна остановка стоит 2,5 миллиона рублей. 2 миллиона 500 тысяч – это цена однокомнатной квартиры в области или 2 квартир в маневренном фонде. Вы понимаете? На одну стекляшку у дороги можно расселить 2 семьи из аварийного жилья. На 12 остановок – 24 семьи. 24 семьи, которые могли бы сегодня переехать из руин в нормальное жилье. Но нет. Мэрия тратит деньги на остановки. И знаете, где эти остановки? У гостиницы «Калининград», в центре города, где и так все нормально. Там стояли обычные остановки, которые работали, на которые никто не жаловался. Но мэрия решила их заменить на стекляшки по 2,5 миллиона. Пока на Московском проспекте людей выселяют ради безопасности, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия покупает золотые остановки в центре. Вот куда идут ваши налоги. 30 миллионов рублей. Это 12 семей, расселенных из реальных аварийных домов. Или 15 отремонтированных дворов, где живут реальные люди. Или 6 километров отремонтированных дорог, которые нужны каждый день. Что выберете вы? Мэрия уже выбрала. 6 мая сити-менеджер Елена Дятлова отчитывалась о работе за закрытыми дверями. Пускали только по пригласительным. Демократия в действии, правда? Народные избранники отчитываются перед народом. Но народ на отчет не пускают. Потому что отчитываться не о чем. Пока горожане жалуются на американские горки вместо дорог на окружной, пока люди тонут в ямах на вагоностроительной, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия рапортует об успехах и покупает остановки по цене золота. А потом выгоняет людей из нормальных квартир в центре ради безопасности, без гарантий возврата. Жителям дома номер 68 на Московском проспекте могу сказать только одно. Не уезжайте без письменных гарантий. Требуйте документ с конкретными сроками возврата. Требуйте письменные обязательства по сохранности имущества. Требуйте независимую экспертизу вашего дома. Потому что пока нет документа, который доказывает, что ваш дом в опасности, никто не имеет права вас выселять. И уж тем более отключать коммуникации. Это незаконно. И вы имеете право это остановить. Остальным жителям Калининграда следите за этой историей, потому что завтра это может случиться с вами. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Берегите себя и свои квартиры. Пока.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
22: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть не просто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
21: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с 3 детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с 3 детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с 3 детьми в производство всего контента, от рекламы до сериалов.
2: Трое детей в сказке «Иван Царевич» и «Серый волк». Трое детей в «Царевне лягушке» и в «Маленьком цветочке» Аксакова, там три сестры. И «Девиц под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать. И мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архетипом везде. Коротко. Это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
21: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
4: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
21: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
23: Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о наступившем пещерном веке в российском авиастроительстве.
24: Мы погружаемся в какой-то пещерный век. Разработчик Ан-2 предложил восстановить летную годность примерно 700 самолетов, которые находятся на хранении частных структур. Ну, Ан-2 самолет, чтобы вы понимали, это вот этот вот. Биплан с моторами, которые начали выпускать 80 лет назад. Кстати, это антиквариат. И вот сейчас они хотят восстановить летную годность и говорят, что ресурс выработан всего на треть. Они помогут избежать дефицита перевозок на местных линиях в ближайшие 5-10 лет. У нас новых самолетов нету. Мы выпускаем вот в 24-м 0 серийных пассажирских самолетов. В 25-м году один. Вот пишут, что восстановление всего парка потребует, там, ну, грубо, там, 15-20 миллиардов рублей. Но перевозчики, это те, кто на этих самолетах летает, говорят, что не могут себе позволить даже поддержание действующих, работающих самолетов. Не то, что восстановление этих старых. Я еще хочу напомнить, что, вы знаете, ну, понятно, вот, чтобы наши эти «Боинги» летали, им нужно делать ремонт периодически. Вы знаете, где мы делали ремонт? Ну, до последнего времени. В Иране. Иран наладил выпуск двигателей «Боингов». А великая Россия не смогла. Иран тоже под санкциями, ему тоже надо летать. И вот они смогли наладить выпуск «Боингов», а мы не смогли. А теперь еще антикварные самолеты будем восстанавливать. Реально, пещерный век. Ну, просто жалко. И именно поэтому России нужны мощные экономические реформы. Вот наш сосед Китай бурно развивается. А мы все отстаем. Страшно.
5: Криминальные новости.
3: Двое мужчин, один из которых военнослужащий, жестоко убили 15-летнего подростка в Алтайском крае. На теле школьника насчитали 52 ранения. Трагедия произошла в селе Усть-Иша. Школьник вечером ушел гулять с друзьями, а позже оказался в доме 40-летнего местного жителя в компании с 22-летним соседом, участником СВО, находящимся в отпуске. Мужчины позвали школьника в гости, где между ними вспыхнул конфликт. Мальчика сначала стали избивать, а затем резать ножом. Школьник пытался спастись и убежать, но взрослые поймали его и добили. Родные утверждают, что у школьника были сильно изуродованы руки и лицо, а некоторые пальцы оказались почти отрезаны. После убийства мужчины замывали кровь, сожгли одежду, собирались вывести тело к реке. Все сорвал местный житель, который зашел в дом, увидел происходящее и вызвал полицию. Сейчас 22-летний подозреваемый находится под надзором военной прокуратуры, а 40-летнего хозяина дома отпустили как свидетеля. После этого мужчина скрылся из деревни, опасаясь самосуда односельчан. На мать погибшего ребенка составили 2 протокола за то, что подросток ночью находился вне дома и был в состоянии алкогольного опьянения. Родные парня опасаются, что дело попытаются замять, так как один из подозреваемых в убийстве школьника – участник СВО. 2-летней девочке оторвало палец на ноге в детском саду Махачкалы. Воспитатели попытались скрыть жуткую травму. Вместо того, чтобы вызвать скорую, сотрудники лишь обработали рану, положили палец в колготки и надели их обратно. В таком виде девочку отдали родителям, которые пришли забирать ее из детсада. После того, как ребенка привезли домой, взрослые раздели малышку и увидели оторванный палец. Шокированные родители сразу же отвезли девочку в больницу. Что именно произошло в детсаду, пока не сообщается. 3 сотрудников детского сада, в том числе заведующую, задержали. СК возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья, а также за халатность. Уехавших на СВО экс-депутатов вернули из-за уголовного дела. В Красноярске

0: Контракты они заключили не с Минобороны, а с добровольческим батальоном. После этого правоохранительные органы потребовали, чтобы оба вернулись в Красноярск для участия в судебном процессе. Козин приехал самостоятельно и сейчас находится под подпиской о невыезде. Азаренко возвращаться отказался, поэтому его этапировали принудительно. Сейчас он находится в СИЗО. По версии следствия, через Азаренко Козин передавал деньги Тюриной за помощь в выкупе муниципальных помещений по заниженной стоимости. Общая сумма взяток по делу превысила 6,5 миллионов рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
2: Визит десятилетия. Трамп прибыл в Китай на 3 дня и привез с собой глав американских компаний техногигантов. Борт номер 1 в аэропорту Пекина. Такие кадры мир не видел почти 10 лет. Дональд Трамп вернулся в Поднебесную. Последний раз он был здесь в 2017 году. Визит планировался еще в марте, но помешала война на Ближнем Востоке. И вот 13 мая самолет Трампа таки приземлился в Китае, чтобы провести, как заявил журналистам американский президент, переговоры века. Впрочем, Трамп приехал не один. Он привез в Пекин настоящий технологический десант. Илон Маск, Тим Кук и главы других гигантов Кремниевой долины. По словам политических обозревателей ведущих мировых газет, это не похоже на рядовой визит вежливости. А начал Трамп традиционно с реверансом в сторону лидера Китая.
3: Вы, Си Цзиньпин, большой лидер. Я говорю это всем. Вы большой лидер. Людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду.
2: Пекин встретил гостей с восточным размахом, но в воздухе ощущалось напряжение, пишут журналисты. Комплименты в стиле Трампа – это лишь тактический разогрев. Пока лидеры обмениваются любезностями, в кулуарах решается судьба тарифов и рынков сбыта. Эксперт-международник Андрей Борисов отмечает, что присутствие Маска и Кука в делегации говорит о том, что Белый дом готов торговаться по самым острым технологическим вопросам.
4: Трамп пытается играть в доброго полицейского, используя личную химию Си. Но десант из глав корпораций – это сигнал Пекину. Мы готовы вернуть производство и инвестиции, но только на наших условиях. Для Си это сложная вилка. С одной стороны, Трамп непредсказуем. С другой, он бизнесмен, с которым, в отличие от идеологизированных демократов, можно договориться о конкретных цифрах и зонах влияния.
2: Основная часть переговоров стартует через несколько часов. Сможет ли Трамп превратить личную симпатию к Си в реальные контракты для американских техногигантов, мир узнает в ближайшие 48 часов. 3 дня в Пекине, которые могут изменить расклад сил мировой экономики, только начались.
3: У нас есть шанс построить отношения, которых не было никогда раньше. Это будет потрясающе для Америки и очень хорошо для Китая.
2: Впрочем, за личной химией двух лидеров скрывается жесткий прагматизм. США пытаются вернуть производство домой, а Китай не потерять статус главной фабрики мира. Кроме того, за этим эпатажем скрывается главная политическая интрига. Трамп приехал обсуждать не только чипы и сою. На повестке роль Китая в поддержке России и, что самое важное, завершение военных действий на Украине. Вашингтон ожидает, что Пекин использует свое влияние на Кремль, чтобы склонить Москву к переговорам на американских условиях. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что современные технологии – это вред, и они только помогают американским глобалистам контролировать население.
6: Львиная доля информации, которую мы получаем через наши смартфоны, это, конечно, кич. Львиная доля. Мы с вами находимся в смартфонах 5-7 часов в день, в среднем. Что мы там смотрим? Рилсы? Вот это ярчайший пример кича. Рилсы. Понимаете, вот в гробу переворачиваются великие ученые прошлого, которые совершили великолепные

0: Открытие, в гробу переворачиваются, когда думают, если там в гробу думают, конечно, что их открытие привели к тому, что теперь миллиарды людей смотрят рилс. Это вот кич. С другой стороны, есть деятели Силиконовой долины, которые пользуются технологическими инновациями, задача которых, вы, может быть, читали последние тезисы, последние разработки идеологические, которые хотят следить за людьми, которые хотят манипулировать людьми, которые не хотят никакой демократии на самом деле, то, что стали сейчас называть технофашизм. Технический прогресс, научный прогресс ведет к технофашизму. Этому надо противостоять. Это очень серьезные дела. И кто будет этому противостоять, если по этой дорожке пытаются вести человечество нынешние лидеры, нынешняя самая сильная страна мира США? Это очень серьезное дело, как этому противостоять. И еще один пункт по поводу торжества прогресса. Вот дайте мне фотографию. А, вот это тоже я хочу отметить по поводу прогресса. Да, смотрите, 4 промышленных революции произошло. Это примерно написано «Вклад промышленных революций в человеческое развитие». Первая промышленная революция, вторая, третья, сереньким отмечена, и четвертая, то, что началось сейчас. 80% примерно того, что нас окружает, это результаты первой и второй промышленных революций. Железные дороги, самолеты, телевизоры, звукозапись, вот компьютер — это третья промышленная революция в самом начале. Если вы вспомните, что нас окружает, это результаты достижений 19 и 20 века в огромной степени. Это, кстати, не мой график, это график, который там написано, Всемирный экономический форум, график, который построили как раз либералы и те, кто хочет управлять миром, и они признают, что развитие тормозится.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
3: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
2: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
4: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
2: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
5: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: «Мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так». Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
2: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Главные новости дня.
2: Война технологий проиграна. США планируют импорт дронов из Украины. А в Z-каналах показали, как новые беспилотники ВСУ выпускают ракеты по мобильным огневым группам. Не прошло и пары дней, как с экранов центрального телевидения рассказали об успешном испытании ракеты «Сармат». Президент пообещал, что вскоре ее поставят на боевое дежурство, как и подводные аппараты «Посейдон». Но Z-сообщество взорвалось негодованием. Крупные военные каналы впервые засняли работу новейших украинских дронов, которые сами могут нести ракеты, пишет Z-блогер Живов.
6: «Меня поражают опубликованные кадры работы нового украинского дрона FP-2. Это уже не просто камикадзе. В небе над Крымом беспилотник в упор расстрелял российскую мобильную огневую группу из неуправляемых авиационных ракет. Получается, что украинцы изобрели этот экстравагантный, да, но смертоносный способ борьбы с теми, кто должен эти самые дроны сбивать».
2: По словам Z-блогера Максима Калашникова, пока в Ленобласти только пытаются собрать резервистов, чтобы хоть как-то прикрыть нефтебазы, а под Санкт-Петербургом строят площадки для запуска гераний, украинские технологии уже пробрались в глубокий тыл России.
7: А нам в это же самое время первое лицо продолжает рассказывать о «Посейдоне» и «Буревестнике» — совершенно бесполезном оружии, которое лишь разоряет бюджет. Проблема будет лишь усугубляться. Понимают ли это наверху? Даже не знаем.
2: Только за последние сутки из-за атак дронов пострадал завод «Газпрома» под Астраханью и ключевая нефтестанция «Транснефти» на Урале. В Башкортостане взрыв на станции Нурлина парализовал важный узел перекачки нефти. Системы ПВО и мобильные группы все чаще оказываются бессильны перед роями дешевых, но технологичных машин. Эффективность украинских разработок оценили даже там, где еще недавно скептически качали головой. Вашингтон официально меняет позицию и планирует закупить дроны у Украины. Это вскрылось из официального отчета Пентагона.
4: Америка и Украина готовятся подписать соглашение о поставках украинских дронов для нужд американской армии. Вашингтон заинтересован в боевом опыте Киева для проведения операций на суше, море и в воздухе. Это общий интерес к закупке украинских технологий, которые принесут пользу американским военным и расширят масштабы оборонных инноваций Украины.
2: Всего 2 месяца назад Дональд Трамп заявлял, что США знают о дронах больше всех. Однако на фоне конфликта с Ираном Пентагону пришлось занять очередь за украинскими беспилотниками для их испытания и оценки. Фактически США признают, что в этой технологической гонке Украина вырвалась вперед. Еще в начале 2022 года такое невозможно было представить, как и то, что с армией Украины кто-то в мире будет считаться. Такой вот результат СВО, но не похоже, чтобы это было целью спецоперации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
9: Привет!
8: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
9: Финансовая, я полагаю.
8: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером 8 триллионов рублей.
9: Ого.
8: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
9: В смысле казино?
8: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже шестой по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора – выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, ну, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
9: Ну, Республика Алтай – это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике 14% населения там живут за чертой бедности.
8: Да, это немало.
9: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
8: В защите от чего?
9: От соблазнов.
8: Точно.
9: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
8: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
9: Ну, как всегда.
8: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
9: Красиво звучит.
8: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжирок.
9: А, то есть инфраструктура там уже есть.
8: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
9: Вот оно что.
8: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
9: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
8: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера, создавалась уникальная логистика.
9: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
8: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
9: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
8: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
9: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
8: А местным что останется?
9: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
8: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
9: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
8: Ого.
9: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
8: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
9: Да, там схема интересная.
8: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
9: И цифры просто потрясают воображение.
8: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
9: Ничего себе. За один стол?
8: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
9: То есть, если взять среднее по размерам казино...
8: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
9: И это только базовый налог?
8: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
9: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
8: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
9: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. И горный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
8: А наличку сложно отследить.
9: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
8: Хитро.
9: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
8: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
9: Конечно.
8: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
9: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
8: Для них условия тоже ужесточились.
9: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
8: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
9: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
8: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
9: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
8: Так.
9: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
8: Еще до того, как они начали платить зарплаты.
9: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
8: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
9: Совершенно верно.
8: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
9: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
8: А где?
9: В кармане каждого человека. В смартфонах.
8: А, онлайн-казино?
9: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
8: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
9: Что именно предлагают?
8: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ЕЦУС – единый центр учета ставок.
9: Звучит как система тотального контроля.
8: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
9: Слушай, ну эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
8: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
9: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
8: Всплеск зависимости.
9: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
8: Не сработало.
9: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
8: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
9: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player. Это процент возврата.
8: Ага.
9: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокие RTP.
8: И что он делает?
9: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
8: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
9: Да, где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
8: И вот тут переходим к самой тяжелой невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
9: Это колоссальная цифра.
8: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
9: Угу.
8: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
9: 9%.
8: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
9: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
8: А что это?
9: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
8: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
9: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
8: Что именно происходит в голове у зависимого?
9: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
8: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег. Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
9: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
8: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
9: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потеря сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
8: Воровство.
9: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
8: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
9: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
8: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
9: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
8: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
9: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
8: Это когда деньги кончаются?
9: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
8: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
9: Ух.
8: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
9: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
8: Да.
9: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
8: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. И не жажда обогащения.
9: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
8: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно. Прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
9: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
8: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
9: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
8: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
9: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
8: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
9: За них платят реальные люди.
8: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
9: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом? Те самые 100 миллиардов налогов.
8: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
9: Вот именно.
8: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Визит десятилетия. Трамп прибыл в Китай на 3 дня и привез с собой глав американских компаний техногигантов. Борт номер 1 в аэропорту Пекина. Такие кадры мир не видел почти 10 лет. Дональд Трамп вернулся в Поднебесную. Последний раз он был здесь в 2017 году. Визит планировался еще в марте, но помешала война на Ближнем Востоке. И вот 13 мая самолет Трампа таки приземлился в Китае, чтобы провести, как заявил журналистам американский президент, переговоры века. Впрочем, Трамп приехал не один. Он привез в Пекин настоящий технологический десант. Илон Маск, Тим Кук и главы других гигантов Кремниевой долины. По словам политических обозревателей ведущих мировых газет, это не похоже на рядовой визит вежливости. А начал Трамп традиционно с реверансом в сторону лидера Китая.
4: Вы, Си Цзиньпин, большой лидер. Я говорю это всем. Вы большой лидер. Людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду.
2: Пекин встретил гостей с восточным размахом, но в воздухе ощущалось напряжение, пишут журналисты. Комплименты в стиле Трампа – это лишь тактический разогрев. Пока лидеры обмениваются любезностями, в кулуарах решается судьба тарифов и рынков сбыта. Эксперт-международник Андрей Борисов отмечает, что присутствие Маска и Кука в делегации говорит о том, что Белый дом готов торговаться по самым острым технологическим вопросам.
5: Трамп пытается играть в доброго полицейского, используя личную химию Си. Но десант из глав корпораций – это сигнал Пекину. Мы готовы вернуть производство и инвестиции, но только на наших условиях. Для Си это сложная вилка. С одной стороны, Трамп непредсказуем. С другой, он бизнесмен, с которым, в отличие от идеологизированных демократов, можно договориться о конкретных цифрах и зонах влияния.
2: Основная часть переговоров стартует через несколько часов. Сможет ли Трамп превратить личную симпатию к Си в реальные контракты для американских техногигантов, мир узнает в ближайшие 48 часов. 3 дня в Пекине, которые могут изменить расклад сил мировой экономики, только начались.
4: У нас есть шанс построить отношения, которых не было никогда раньше. Это будет потрясающе для Америки и очень хорошо для Китая.
2: Впрочем, за личной химией двух лидеров скрывается жесткий прагматизм. США пытаются вернуть производство домой, а Китай не потерять статус главной фабрики мира. Кроме того, за этим эпатажем скрывается главная политическая интрига. Трамп приехал обсуждать не только чипы и сою. На повестке роль Китая в поддержке России и, что самое важное, завершение военных действий на Украине. Вашингтон ожидает, что Пекин использует свое влияние на Кремль, чтобы склонить Москву к переговорам на американских условиях. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь. Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину о создании факультета искусственного интеллекта.
10: Второй крупный проект, который сделал Московский университет, это факультет, созданный искусственным интеллектом. Мы давно думали, но мы хотели, чтобы он сразу начал серьезно работать. И поэтому реконструировали для него здание. Факультет размещается в этом здании. В этом году будет уже первый набор и бакалавров, и магистров. У нас поддерживают компании Сбер и другие. И, в общем, я думаю, что в ближайшее время мы покажем, что такое специалист по искусственному интеллекту, выпускник Московского университета.
1: Главные новости дня.
11: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
12: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть непросто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
11: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с 3 детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с 3 детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с 3 детьми в производство всего контента, от рекламы до сериалов.
13: Трое детей в сказке «Иван Царевич» и «Серый волк». Трое детей в «Царевне лягушке» и в «Аленьком цветочке». Аксакова там три сестры. И «Девиц под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать. И мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архетипом везде. Коротко. Это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
11: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
14: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
11: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация. Падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет футбол?
16: Цучоу.
15: Еще раз. Футбол по-китайски звучит так.
16: Цучоу.
15: И третий раз.
16: Цучоу.
15: Учим китайский легко и весело.
17: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Почему в России так не могут? Военкор «Канал 2 Майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
19: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ. На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру, в том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
18: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
20: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Но что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии мира через силу? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Солдатская почта.
2: Живая мишень с деньгами. Тяжело раненый ветеран СВО после возвращения домой столкнулся с издевательствами местной банды. Из зоны боевых действий прямиком под пресс-криминала. 21-летний Федор вернулся с фронта в родной город Мышкин Ярославской области с увечьями. Парень потерял глаз и еле выжил после тяжелой контузии и ранения в голову.
21: Было серьезное ранение всей части тела, в том числе и головы, рук, ног. Лишился глаза.
2: Но дома его ждала не реабилитация, а местная банда. Как только в городе узнали, что Федор таки добился получения выплат за увечья, за него взялась местная банда. Теперь ветеран, который чудом не погиб под обстрелами, боится за свою жизнь в мирном тылу. Преступники вымогают у него военные миллионы и угрожают выкинуть его родителей на улицу.
21: Произошла у меня такая ситуация, когда пришел я со СВО, и многие люди об этом узнали. И люди с блатных группировок начали жестко прям качать.
22: Вымогать деньги. Разными
21: то
22: хитрыми,
21: есть,
22: да?
21: Там. Да, начались угрозы в мою сторону, в моих родственников.
22: А что можешь сказать вообще за вот эту... что за группировка такая?
21: Какая-то ихняя блатная вот эта группировка лиц кавказской национальности.
22: Это преступная, так скажем, да. Да, ее группировка.
21: Можно назвать ее УПГ у них там, потому что там
22: такое... А в объект кто стоит?
21: Который с меня вымогает деньги, зовут Адлан.
22: Адлан.
21: Да.
22: Он по национальности кто?
21: Чеченец. Да, вот. И еще за этим стоят еще другие люди, как бы. Бывают еще такие моменты, когда он звонит, вымогает деньги, то есть бывают такие унижения по национальным признакам.
2: В итоге герой СВО стал в провинции легкой добычей. Не в последнюю очередь еще потому, что по телевизору регулярно рассказывают о миллионных выплатах контрактникам за СВО и молчат о долгах и проблемах с получением этих денег, говорит юрист Дмитрий Макаров.
23: Для банд в таких городах, как Мышкин, возвращение раненого солдата – это как прибытие инкассаторской машины. Они знают, на счету лежат миллионы за ранение. Федор для них – идеальная мишень. Молодой, избитый войной, без глаза, он не может дать отпор. Бандиты действуют в открытую. Угрожают матери, отцу, родителям жены. А в полицию парень идти боится. Человек проливал кровь за страну, а дома его бросили на растерзание стервятникам.
2: Город Мышкин буквально парализован, пишут местные телеграм-каналы. Жители боятся похищений и вооруженных людей в центре. Журналист Артем Волков считает, что история небольшого провинциального городка в Ярославской области – это диагноз всей системе.
24: Федор не единственный, у кого в Мышкине вымогают деньги и заставляют брать кредиты. Но его случай самый вопиющий. Человек вернулся инвалидом, а его прессуют за его же кровные выплаты. Это и есть реальное лицо 2026 года. На фронте мясные штурмы, а в тылу мародерство среди своих. Система выжила из парня все, что могла, а теперь просто не замечает, как его медленно уничтожают в родном доме.
2: Официальной реакции от МВД Ярославской области до сих пор нет, а ветеран без глаза и с кучей проблем со здоровьем вместо похода на реабилитацию боится выйти из своей квартиры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
18: Военкор Котенок о том, что происходит в Штатах и как это повлияет на Россию.
6: Пока Трамп обсуждает с Си Цзиньпинем ситуацию в Ормузском проливе, Сенат в седьмой раз отклонил резолюцию о завершении конфликта с Ираном. Республиканское большинство Трампа с формальным завершением одной кампании и переходом в другой полностью устраивает. В этом плане все стабильно, учитывая, что в данный момент в Сенате заседают 53 республиканца, 45 демократов и двое беспартийных. В Палате представителей картинка примерно та же, но республиканская идиллия, по всем прогнозам, подходит к своему концу. Следующие выборы менее чем через полгода, 3 ноября. Применительно к Сенату речь идет о 33 мандатах из сотни, но и этого может оказаться достаточно, чтобы ситуация развернулась на 180 градусов. У нас и сейчас не так, чтобы хорошо дела обстоят с Трампом, хотя была надежда. А после 3 ноября вернемся на старые рельсы байденовских времен. Окно возможностей было, но мы его, как всегда, успешно пропустили.
18: Военные времена. Военкор Живов о смене руководства в Белгородской области.
7: Отставка Гладкова и замена его на участника спецоперации генерал-майора Шуваева выглядит адекватным ответом на фоне положения Белгородской области. Прежде одна из самых благоустроенных и процветающих областей России за время спецоперации стала почти постоянной линией фронта. Гладков, на мой взгляд, с вызовами справлялся достойно. Всегда был открыт, публичен, честен с людьми. Симпатизировал ему. Теперь прифронтовой регион возглавит человек с боевым и командным опытом. По логике, это должно помочь Белгородской области стать сильнее на фоне военных угроз, ключевая из которых – дрон-террор. Новый губернатор, кстати, прошел программу «Время героев» и имеет звание Героя России. Правда, местные жители пишут, что они этой новости не очень рады. Мол, означает она, что мира скорого не будет. Не будет, друзья, это пора признать. Времена военные и тяжелые.
18: Военкор Котенок про американские спутники, которые никак не победить.
6: Украинские дроны «Рон» и «Хорнет» используют «Старлинг» при атаках наших машин в сухопутном коридоре снабжения «Крым». Некоторые военкоры пишут, что нужно взять и позбивать спутники «Маска». Мол, над широтами Украины их не так много. Возьмем, да собьем сотни три, и все успокоится. Но если подумать на холодную голову, «Маск» делает сотни таких спутников каждый месяц, запускают их каждые три дня. Мы собьем, на их место в следующую секунду придут новые. При этом у нас противоспутниковых ракет никак не тысячи. Мы их производим, как черепахи, медленно. А теперь еще одна сторона медали. Что в таком случае будет мешать Америке сбить наши спутники? У нас их там не то что сотен, три десятка нет. Когда мы изготовим новые и когда запустим в нынешних условиях, вопрос без ответа. Нет даже смысла сравнивать производственные возможности «Маска» и России в смысле ракет и космических аппаратов. Некогда космическая сверхдержава сейчас лилипут на американского предпринимателя. Грустно, но факт.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
1: Главные новости дня.
2: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
8: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
2: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
4: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
2: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 24 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
5: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так. Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
2: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Адвокат Сталина Гуревич уверена, что запрет классической литературы, за который проголосовала Дума, не поможет уберечь российскую молодежь от пропаганды запрещенных веществ.
10: Российский книжный союз уже опубликовал список таких произведений. На данный момент более 1000 книг. И список, мягко говоря, неожиданный. В него вошли произведения Виктора Пелевина, ну это понятно, как бы тут вообще вопросов нет, Стивена Кинга. А вот дальше классика. От Оскара Уайлда до Артура Конан Дойла. Но извините, ну вот абсолютно, вот кто придумал вот вообще и протянул вот этот закон? Вот, ребят, вы серьезно считаете, что если вы будете как-то маркировать Конан Дойла, его дети не будут читать? Или что дети не узнают о существовании ряда наркотических веществ из каких-то иных источников? Ну, может быть, тогда попробовать как-то, я не знаю, понимаю, что это сложно, потому что сотрудники полиции заняты охраной разных задниц, но вдруг можно как-то сделать так, чтобы наших подростков ограничить от вот этих вот вредных веществ несколько иными способами, например, их выявлением сбытчиков, к примеру, вот этих закладчиков разных. Никаких же сложностей нету, ребята, это все просто. Вы выезжаете куда-нибудь в лес, там на каждом третьем столбе висят ботинки, которые вполне все прекрасно знают, что означают. Ну, сделайте засаду под ближайшим кустом-то и ждите, когда за закладки придут. Но в чем проблема? Когда придут зарывать ту же самую закладку. Абсолютный дебилизм. Но это знаешь, что меня больше всего возмущает?
12: Ну, научитесь имитировать.
10: Что вот этот вот самый дебилизм, вот этот вот самый, он же за государственный счет. Да. То есть там сидит какая-то морда отъетая за 400 тысяч в месяц и генерирует гениальные идеи, чтобы повысить собственный KPI. Вообще проверять каждого депутата на принесенную им пользу. Вот ты депутат, ты зачем здесь сидишь? Законы генерировать, например, да? Улучшать жизнь общества. Вот покажи, что ты нагенерировал за год. Ничего не нагенерировал. До свидания, мы другого возьмем. Вот и все.
1: Далее в эфире.
11: Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
12: Приветствую вас. Прогноз на 15 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Пятнадцатка выводит нас на авансцену, и это одна из самых мощных и провокационных энергий. Это аркан дьявола. И день такой считается точкой проверки вашей внутренней устойчивости. Если весь май мы живем по правилам, то есть пятая энергия иерофанта, то выстраивается жизнь на принципах морали и порядка, то в этот день принципы столкнутся с мощным искушением. Потому что 15-й аркан – это энергия огромных земных ресурсов, это магнетизм, сексуальность, власть, большие деньги, но также это ловушка для тех, кто готов ради выгоды поступиться своей душой. Энергия 15-го аркана всегда дает проверку на честность перед самим собой.

0: Например, и превратить это все в точку роста. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 5 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. На сумме 21. 2 плюс 1 – троечка. Это у нас вибрация императрицы. Это тоже символ роста, это процветание и материальная реализация. Здесь возникает очень взрывоопасный, я бы сказала, и одновременно невероятно просто плодовитый резонанс, потому что ресурсность и аркан дьявола встречаются с изобилием императрицы, и все это под надзором энергии закона. Это означает, что в этот день просто колоссальные финансовые возможности, друзья. Тройка направляет разрушительную страсть дьявола в созидательное русло, и этим надо воспользоваться. Вы можете буквально материализовать свои идеи, если сохранить достоинство, конечно же. Тем более Луна у нас в Тельце, это еще больше усиливает привязку к материальному миру. Телец – земной знак, они очень любят денежки, а денежки любят их. Это прям магниты для финансов. И здесь вопросы денег, комфорта и удовольствия станут центральными темами дня. С практической и финансовой точки зрения это день большой игры. В делах это лучшее время для заключения каких-то крупных сделок, может быть, переговоров с сильными мира сего и реализации самых амбициозных планов. Однако будьте осторожны. Дьявол любит мелкий шрифт в договорах. Знаете, вот это вот, то, что не дочитали. То есть проверяем все дважды. В финансах в этот день может прийти неожиданная прибыль или предложение, от которого вот невозможно отказаться. И, в принципе, пятый месяц требует всегда, чтобы любая прибыль была получена законным путем. Все, что вы захотите провернуть, какое-то дельце, махинацию, да, вот никто не заметит. Нет-нет-нет, друзья, заметят. Здесь будьте осторожны, потому что дьявол проверяет каждого и потом по шапке прилетит. Если вы в этот день выберете честный путь, энергия 15-го аркана даст вам небывалый масштаб. Это также день мощного, сексуального, личного магнетизма. Используйте его для харизматичного лидера, а не для интриг. Знаете, вот правильно направляйте свою энергию. Вы в этот день, знаете, как вот опытный укротитель, который вошел в клетку к тиграм в парадном костюме. Тигры рычат, но вы спокойны, потому что знаете правила. Окружающие могут поддаваться эмоциям, провокациям, но ваш внутренний стержень поможет вам выйти победителем из любой ситуации. И задача в такой день – наслаждаться благами мира, не позволяя им завладеть вашим разумом. А вот вечер стоит провести в обстановке роскоши, комфорта, может быть, праздновать свою победу над собственными слабостями. И вы завершите такой день с ощущением огромной силы, понимая, что истинная свобода – это умение владеть миром, не теряя связи со своей душой. Это очень важно. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Вы когда-нибудь задумывались, что в нашей Солнечной системе есть места, где жизнь может процветать без единого луча солнечного света? Мы привыкли искать братьев по разуму на Марсе или Венере, но, возможно, они скрываются прямо у нас под носом, под многокилометровыми слоями льда на спутниках Юпитера и Сатурна. И сегодня мы отправимся в темные бездны Европы и Энцелада, где, судя по всему, плещутся целые океаны, скрывающие свои тайны от любопытных глаз телескопов. Астрономы давно заприметили Европу, спутник Юпитера, чья поверхность испещрена хаотичными трещинами, будто разбитая фарфоровая чашка. Ученые, такие как доктор Роберт Папалардо из лаборатории реактивного движения НАСА, предполагают, что эти трещины – результат колоссальных приливных сил Юпитера. Гравитация гиганта буквально мягко растягивает и сжимает ядро спутника, создавая тепло, которое не дает воде замерзнуть окончательно. Представьте себе океан глубиной в 100 километров, где царит вечная тьма, а давление превышает все земные пределы. А что если там, в гидротермальных источниках, подобных нашим земным черным курильщикам, развилась жизнь? На Земле, в глубоководных разломах, куда не доходит солнечный свет, мы находим уникальных трубчатых червей, креветок и бактерий, существующих за счет хемосинтеза. Почему бы подобному не происходить там, на расстоянии миллионов километров от нас?

0: Энцелад, крошечный спутник Сатурна, подкинул нам еще больше доказательств. Зонд Кассини совершил невероятное. Он пролетел сквозь гейзеры, выбрасывающие ледяные кристаллы прямо в открытый космос. Анализ состава этих выбросов показал наличие не только воды, но и сложных органических молекул, тех самых строительных блоков жизни. Профессор астрофизики Кэролин Порко, руководившая миссией Кассини, неоднократно подчеркивала, что Энцелад — наиболее вероятное место для обнаружения внеземной микробиологической жизни. Скептики, конечно, напоминают, что органика — это еще не биология, это могут быть и просто сложные углеродные соединения, но сторонники теории панспермии не унимаются. Они говорят о возможности существования хемосинтезирующих организмов, которые питаются энергией химических реакций в теплой воде, подогреваемой ядром спутника. Тем не менее, есть и научные предостережения. Астробиологи указывают, что наличие воды — лишь полдела. Необходимы стабильные условия в течение миллионов лет, чтобы простые молекулы могли организоваться в нечто более сложное. Но сама мысль о том, что подо льдом, в инопланетной бездне, кто-то или что-то может существовать, заставляет нас пересмотреть наше место во Вселенной. Мы всегда смотрели на звезды в надежде на сигнал из космоса, но, возможно, ответы плавают совсем рядом, скрытые под броней извечного льда. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 15 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам напророчат в этот день. Какой совет дадут? Руны – самый древний инструмент познания будущего и всегда говорят правду. Итак, у нас выпала руна Тейвас в перевернутом значении. Знаете, такой день проходит под символом какой-то потерянной мотивации. Может быть, ваше эго будет уязвлено и будете чувствовать некий энергетический спад. Да, это момент, когда внутренний воин устал, когда цели теряют четкость, а действия теряют направление. В принципе, это руна воина, но опять же перевернутая. Возможно, какое-то чувство несправедливости, желание все бросить или отстраниться. И такой день может сопровождаться сомнениями в себе, ощущением, что усилия не приносят плодов. Но Тейваз лишь просит паузы и переоценки. Знаете, иногда воину нужно остановиться и, может быть, поменять тактику боя. В работе, например, возможны какие-то пробуксовки, откладывания дел, конфликты с начальством, может, какой-то внутренний саботаж, да? Но не стоит в такой день настаивать на своем, энергии нет для борьбы. Лучше пересмотрите цели, отпустите то, что тянет вниз, и временно сосредоточьтесь на неком восстановлении себя. И, внимание, есть риск эмоционального выгорания в такой день. Очень будьте осторожны, не распыляйтесь налево и направо. В отношениях здесь трудности в коммуникации, потому что перевернутый Тейваз может символизировать потерю страсти или снижение интереса к партнеру. Но это, конечно же, не повод для расставаний. Это скорее момент, чтобы честно поговорить, чего вам обоим не хватает, да? А вот одинокие люди могут почувствовать одиночество особенно остро, но не спешите с выводами, это все временно. Просто нужно переждать этот день. По здоровью у нас может быть понижен жизненный тонус, опять же, ослабление иммунитета, особенно у мужчин. Возможны проблемы с позвоночником, с суставами, какой-то мочеполовой системой. Так что совет дня здесь: не геройствуйте, позвольте себе отдых, может быть, массаж, сауна, баня, все, что помогает снять накопленное напряжение. Ну и подытожу. Не идите напролом, сила не в атаке, а в умении остановиться в нужный момент, восстановиться и пересобраться, да? Вы не проиграли, вы просто притормозили, чтобы выбрать верный путь и тактику вашего жизненного боя.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
4: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения, кому, по каким правилам, да, в какой последовательности, мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить, там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
1: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
5: Защитите от властей. С таким призывом к федеральному центру обратились жители Московского проспекта, которые отказались выселяться из скандального 68-го дома. Услышит ли Москва калининградцев? Только для избранных. Отчет главы администрации Калининграда Дятловой за прошлый год прошел в закрытом режиме. Чего боятся власти и почему? Гендерное неравенство. Женщины в Калининградской области зарабатывают на треть меньше мужчин. Почему разрыв в зарплатах с каждым годом растет? Итак, жильцы дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде опубликовали коллективное видеообращение к «Большой России». По их словам, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований местной власти срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. При этом людей продолжают убеждать срочно выехать в маневренный фонд. Однако администрация, предлагая временное переселение, не подписывает документы с четкими обязательствами о возвращении людей в свои квартиры и сохранности имущества. Отметим, что конфликт вокруг домов на Московском проспекте продолжается уже несколько недель. В конце апреля на встрече с властями люди прямо обвиняли чиновников в попытке выжить их из собственных квартир. Также жаловались на постоянные звонки, давление и угрозы отключения коммуникации. Главная претензия жильцов – отсутствие утвержденного проекта демонтажа соседнего падающего дома. Жители заявляют, что власти говорят о разрушении 68-го дома при сносе 70-ки, однако прошедшего экспертизу проекта работ до сих пор нет. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
6: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
7: Мы, граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
8: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
6: Нас оградили забором, который блокирует проезд скорой помощи. Мы 3 недели живем под психологическим давлением и угрозами отключения воды и света в наших законных квартирах.
9: Здесь живут ветераны труда, медики, военные, учителя, многодетные семьи, участники СВО.
6: Они, так же, как и мы все, не заслуживают жизни на выселках, маневренном фонде. Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
5: Что самое интересное, в регионе есть действительно аварийные дома, жители которых годами не могут добиться расселения. Например, дом на Заводской в Калининграде, или аварийный дом на улице Клавы Назаровой, или дом номер 17 на Тельмана в Черняховске. Причем в некоторых случаях сроки переселения переносят на 2029 год, даже несмотря на трещины в стенах, разрушение конструкций и реальную угрозу безопасности жильцов. В свою очередь, глава администрации Елена Дятлова настаивает, что требования о выселении – это не произвол властей. Мол, падающий дом на Московском проспекте может рухнуть в любой момент. Кстати, доподлинно неизвестно, поднималась ли эта тема с переселением во время ежегодного отчета сити-менеджера, поскольку отчитывалась администрация о своей работе за прошлый год в закрытом режиме. Задать вопросы вживую смогли лишь те, у кого были пригласительные билеты. Остальных отправили на другой этаж и предложили писать обращение письменно. О переносе встречи из театра эстрады в здание администрации депутатов предупредили в последний момент. В итоге в зал пустили только избранных, а народ так и остался за дверьми. В мэрии объяснили смену места вопросами безопасности. Действительно, чем меньше неудобных вопросов, тем безопаснее. Можно спокойно отрапортовать о достижениях, не нарываясь на критику горожан, которые буквально завалили мэрию жалобами на ямы и разбитые дороги. Калининградцы отмечают, что власти снова оставили без ремонта проблемные участки.
10: К примеру, на перекрестке Радищева и Вагоностроительной из-за огромной ямы постоянно собирается пробка до проспекта Победы. На 4-й Большой окружной водители жалуются на дыры размером с Большой Американский каньон и разбитые переезды. Также люди требуют сделать нормальный подъезд к дому на улице Куйбышева и отремонтировать пешеходную дорожку у рынка на Черняховского. Снимают нормальный асфальт и кладут новый, а на ямы глубиной по 10 сантиметров не могут выделить деньги. Так, пользователи комментируют в соцсетях опубликованный администрацией список улиц, где сейчас идет дорожный ремонт.
5: Интересует калининградцев и почему мэрия закупает дорогущие остановки по цене чуть ли не как половина квартиры. Ранее стало известно, что администрация выделила более 30 миллионов рублей на установку 12 новых автобусных остановок. Все бы ничего, вот только средняя стоимость одного павильона – космическая – около 2,5 миллионов рублей. Отдельные вопросы вызвала и замена уже существующих остановок. Например, у гостиницы «Калининград», где павильон и так был в нормальном состоянии. При этом на некоторых улицах остановок до сих пор нет. Зато Дятлова заверила, что в Калининграде бюджет на ближайшие 2 года планируют сделать бездефицитным, а зарплата у горожан с учетом инфляции, по утверждению Елены Дятловой, в среднем выросла на 9,5%. Впрочем, весьма сомнительно, что калининградцы заметили этот рост. А вот то, что ежедневно приходится больше платить буквально за все, это всем известно. Сразу после майских праздников в Калининграде снова выросли цены на бензин и дизель. Последний подорожал сильнее всего, в некоторых случаях сразу на рубль за литр. И по прогнозам, большинство крупных сетей АЗС в регионе сохранят тренд на подорожание топлива. Такая же судьба ожидает и коммунальные платежки, которые с октября повысятся еще на 10%. И так будет ежегодно, пока к концу 2029 года рост коммунальных тарифов не составит почти 40%, согласно прогнозам Минэкономразвития. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммуналки. За войну всем придется заплатить двойную цену, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
11: В начале 26 года ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 25 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40%. Вот люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают, зачем нас обманывают, да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
5: Кстати, сильнее всего подорожает электричество. Тарифы сетевых компаний за 4 года должны вырасти сразу на 57%. Впрочем, для Калининградской области электроэнергия и так менее доступна, чем в среднем по России.
10: Область заняла 54-е место в рейтинге регионов по доступности электроэнергии для населения. По подсчетам аналитиков, на среднюю зарплату в Эксклаве можно купить около 10,5 тысяч киловатт-часов. Это почти в 1,5 раза меньше среднероссийского показателя. В Калининградской области в марте средний тариф на электроэнергию для квартир без электроплит составил 6,30 за киловатт-час. По сравнению с декабрем прошлого года цена выросла больше, чем в 1,5 раза.
5: Кстати, Калининградская область также оказалась выше среднероссийского уровня гендерного разрыва по зарплатам. К примеру, средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях региона в 2025 году составила 63 тысячи рублей, у мужчин – 97 тысяч. То есть мужчины зарабатывают на 34% больше женщин. При этом ситуация продолжает ухудшаться. По сравнению с 2023 годом разрыв в зарплатах вырос. Тогда показатель составлял 31%. А разница в доходах была меньше. В общем, чтобы не декларировали власти, до гендерного равенства еще далеко. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: 53 семьи. 53 семьи из дома номер 68 на Московском проспекте. Их сейчас пытаются выставить на улицу. Формально ради безопасности. А на деле, чтобы освободить дорогую землю в центре города. Давайте разберемся, как работает эта схема и куда смотрит власть, когда реальные руины на окраинах рассыпаются на глазах. Факт номер один. Дом номер 68 на Московском проспекте официально не признан аварийным. Слышите? Его не включали в списки непригодного для проживания жилья. Нет экспертизы, которая подтверждала бы угрозу обрушения. Нет документа, нет заключения. Но жителям звонят каждый день и требуют одно – срочно покинуть квартиры и переехать в маневренный фонд. Методы давления простые и грубые. Угрожают отключить свет, воду, канализацию. Говорят, если не уедете добровольно, отключим принудительно. На вопрос, на каком основании, внятного ответа нет. Просто уезжайте, и все. Дом стоит, коммуникации работают, заключения о непригодности нет. Но администрация требует одного – освободить помещение. Почему? Сейчас расскажу. Официальная версия звучит убедительно. Рядом стоит соседний дом номер 70. Он действительно в плохом состоянии и планируется к сносу. При демонтаже 70-ки якобы есть риск повреждения соседнего дома номер 68. Поэтому жители просят временно уехать. Временно. Знаете, что такое временно? Это навсегда. А теперь внимание, потому что дальше начинается главный развод. Утвержденного проекта демонтажа дома номер 70, который прошел бы государственную экспертизу, до сих пор нет. Нет. Нет технического плана работ. Нет документа, в котором была бы четко прописана зона риска и обоснование необходимости выселения жителей из соседнего здания. Снос планируется, но бумаг, которые доказывают реальную угрозу для дома номер 68, не существует. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что людей гонят из квартир на честном слове. Но самое интересное – это то, чего администрация делать категорически отказывается. Людям не дают на подпись документ с четкими обязательствами, когда именно их вернут обратно. Кто несет ответственность за сохранность их имущества на время переселения? Гарантирует ли мэрия возврат в те же квартиры после завершения работ? Власти говорят: «Уезжайте, потом разберемся». Жители говорят: «Дайте гарантии на бумаге». И власти отказываются. Почему? А потому что никто никого возвращать не собирается. Вот вам и вся забота о безопасности. А теперь давайте поговорим про настоящие аварийные дома. Про те, где люди молят о помощи. Улица Заводская, улица Клавы Назаровой, улица Тельмана в Черняховске. Дома там буквально рассыпаются. Трещины в стенах такие, что рука пролезает. Штукатурка сыплется на головы детей. Потолки провисают. Балконы держатся на честном слове. Люди пишут жалобы, просят расселить. Показывают фотографии, где видно небо сквозь стены. И знаете, что им отвечают? Денег нет. Расселение в 2029 году. 2029 год. Это еще 3 года жить в доме, который может рухнуть завтра. 3 зимы, 3 весны, когда крыша течет. 3 лета, когда плесень на стенах разрастается. Но это же не центр города, правда? Это окраина. Там земля дешевая. Поэтому можно подождать до 2029-го. Понимаете, в чем двойной стандарт? Когда люди молят о помощи в реальных руинах, мэрия молчит. Денег нет. Программа на годы вперед. Ждите. Но когда нужно освободить крепкий дом в центре, власти включают режим терминатора. Звонят каждый день. Угрожают отключением коммуникаций. Давят. Гонят людей из нормальных квартир, пока на окраинах рушатся настоящие аварийки. Вот вам и приоритеты мэрии. И, кстати, про то, что денег нет на расселение, это... ложь. Деньги есть, просто тратятся они не на людей. Мэрия выделила 30 миллионов рублей на 12 новых остановок. 30 миллионов рублей на стекляшки у дороги. Давайте посчитаем. Одна остановка стоит 2,5 миллиона рублей. 2 миллиона 500 тысяч – это цена однокомнатной квартиры в области или 2 квартир в маневренном фонде. Вы понимаете? На одну стекляшку у дороги можно расселить 2 семьи из аварийного жилья. На 12 остановок – 24 семьи. 24 семьи, которые могли бы сегодня переехать из руин в нормальное жилье. Но нет. Мэрия тратит деньги на остановки. И знаете, где эти остановки? У гостиницы «Калининград», в центре города, где и так все нормально. Там стояли обычные остановки, которые работали, на которые никто не жаловался. Но мэрия решила их заменить на стекляшки по 2,5 миллиона. Пока на Московском проспекте людей выселяют ради безопасности, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия покупает золотые остановки в центре. Вот куда идут ваши налоги. 30 миллионов рублей. Это 12 семей, расселенных из реальных аварийных домов. Или 15 отремонтированных дворов, где живут реальные люди. Или 6 километров отремонтированных дорог, которые нужны каждый день. Что выберете вы? Мэрия уже выбрала. 6 мая сити-менеджер Елена Дятлова отчитывалась о работе за закрытыми дверями. Пускали только по пригласительным. Демократия в действии, правда? Народные избранники отчитываются перед народом. Но народ на отчет не пускают. Потому что отчитываться не о чем. Пока горожане жалуются на американские горки вместо дорог на окружной, пока люди тонут в ямах на вагоностроительной, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия рапортует об успехах и покупает остановки по цене золота. А потом выгоняет людей из нормальных квартир в центре ради безопасности, без гарантий возврата. Жителям дома номер 68 на Московском проспекте могу сказать только одно. Не уезжайте без письменных гарантий. Требуйте документ с конкретными сроками возврата. Требуйте письменные обязательства по сохранности имущества. Требуйте независимую экспертизу вашего дома. Потому что пока нет документа, который доказывает, что ваш дом в опасности, никто не имеет права вас выселять. И уж тем более отключать коммуникации. Это незаконно. И вы имеете право это остановить. Остальным жителям Калининграда следите за этой историей, потому что завтра это может случиться с вами. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Берегите себя и свои квартиры. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Губернатор Апат. В отставку отправили глав сразу двух приграничных областей – Брянской и Белгородской. Как сообщает пресс-служба Кремля, место Вячеслава Гладкова, который покинул пост губернатора Белгородской области, займет Александр Шуваев. О возможной скорой отставке Гладкова журналисты писали еще в начале апреля. Тогда утверждалось, что его уход связан в том числе со здоровьем. Примерно в то же время стало известно, что вместо Гладкова губернатором Белгородской области может стать участник СВО Александр Шуваев. При этом Вячеслав Гладков даже не думал о том, чтобы уйти со своего поста по собственному желанию, утверждают местные журналисты. По их словам, еще в конце марта он готовился к предвыборной кампании. Вячеслав Гладков был главой региона с хорошим рейтингом и был тем, кому население так или иначе доверяет, отмечают журналисты.
13: Его можно было увидеть на улице прогуливающегося с женой в парке, на этапе, когда в регионе уже начали не по-детски долбить. Жители региона были озлоблены, ненавидели всех военных, но прямо говорили, что если бы не Гладков, мы бы никому не были бы нужны. И это такое тотальное мнение было.
12: При этом у Гладкова не заладились отношения с военными, утверждают журналисты. По их словам, он якобы не нравился Минобороны, потому что открыто говорил, что области оставили без средств защиты. Кроме того, Гладков выступал против блокировки Telegram из-за безопасности людей, которые в специализированных каналах следили за атаками на регион и могли принять решение о том, как укрыться, говорит политолог Антон Буткевич.
14: Губернатора Гладкова откровенно жалко. Единственный крупный чиновник в стране, который высказался против блокировки Телеграма. Причем не по каким-то политическим соображениям, а по чистым соображениям безопасности. Через наиболее популярный мессенджер легче и быстрее оповещать население об опасности ударов с воздуха.
12: Сами белгородцы в комментариях благодарят Гладкова и называют его самым лучшим губернатором.
15: Вячеслав Владимирович, большая благодарность вам за то, что вы с нами были в это непростое и тяжелое время. Для нас вы стали своим. Очень тяжело, конечно, осознавать, что вы уходите от нас. И даже слезы накатили, потому что сколько всего вы вместе с нами пережили, и хорошее, и плохое. Вы поистине народный губернатор, наш губернатор.
16: Вы лучший. Сам факт, что вы 24/7 все время были в поле зрения в тяжелые времена с Белгородчиной, заслуживает большого уважения.
17: Убрали, постарались, только людей забыли спросить. Очень-очень жаль.
12: В отставку отправлен также и губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Рио главы региона станет Егор Ковальчук, председатель правительства ЛНР. При этом всего 8 месяцев назад Богомаз переизбрался с результатом 78,78% голосов. Однако даже такой электоральный итог не стал гарантией сохранения позиции. Это еще раз показывает, что в приграничных субъектах главным критерием становится способность региона работать в режиме постоянной мобилизации, отмечают эксперты. По их словам, ротация в Белгородской и Брянской областях показывает, что федеральный центр переходит к следующему этапу управления приграничными территориями. В этом смысле отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза – не локальные решения, а элемент общей логики центра, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
18: Академик Юрий Пивоваров о том, почему Академии ФСБ вернули имя Дзержинского.
19: В полной мере, ведь нельзя же назвать Академию ФСБ имени Горбачева. Феликс Дзержинский – создатель, отец и герой советских карательных органов, человек, который запятнал свое имя кровавыми преступлениями. Признание Феликса Эдмундовича как учителю, первооткрывателю этих вот путей террористических в СССР и за его пределами, вот это вот вернулось, вот... Это солидарность с убийцей, это солидарность с палачами, а не солидарность с жертвами. Вот что это значит. Надо просто понимать, что все власти органов безопасности, политической полиции, действующие нелегально по существу, имеющие права, которые разрушают Конституцию, разрушают правовой порядок, что можно задерживать человека без решения суда там, и прочее, то есть внесудебное разбирательство. Все это страшные и позорные, и, в общем, вещи, которые... Ну, ведут к деградации нашего общества, нашего государства.
1: Главные новости дня.
12: В Кузбассе массовый забой скота. Вокруг фермы предприятий Кемеровской области возводят блокпосты. По официальной версии, коров усыпляют из-за заболевания, которое лечится антибиотиками. Неофициально говорят, что это ящур – острое вирусное заболевание, которое выявили у коров в Новосибирской области. По предварительным данным, за неделю в одном из сел Кузбасса убили от 2 до 4 тысяч коров. Крупный рогатый скот забивают в промышленном округе Кемеровской области. Забой на территории местного молочного комплекса в селе Ваганово начался 8 мая, рассказала жительница поселка Промышленная, у которой в хозяйстве 20 коров. По ее словам, к 11 мая в комплексе Ваганово забили около 4000 голов. У села Ваганово появились блокпосты. Комплекс оцепили вечером 7 мая, говорит женщина.
20: Мы ездили туда, снимали, как они завозили туда покрышки, деревья, они готовятся, боятся жечь, хотя дымком пахнет, наверное, начали. Ночью с территории выезжают грузовики, прикрытые сверху ветками и досками.
12: Помимо Ваганова, как утверждают местные жители, скот забивают на ферме «Родная земля» в селе Окунево и в нескольких частных хозяйствах. В самом комплексе в Окунево эту информацию отрицают.
21: Коров доят, молоко пьют, у нас все шикарно.
12: По словам местных жителей, ветеринарный контроль запрещает собственникам вывозить или продавать скотину. Люди опасаются, что в районе введут карантин, а скот забьют. Руководство животноводческого комплекса Ваганово заявило, что хозяйство работает в обычном режиме, а блокпосты выставили планово по рекомендации управления ветеринарии. В самом управлении сказали, что на предприятии усилен санитарный режим.
0: Организовано дополнительное обследование поголовья. Проводится постоянный мониторинг эпизоотической и санитарной обстановки.
12: Как заявили в управлении ветеринарии Кузбасса, у животных выявили неодулярный дерматит. Там отметили, что вакцинируют от дерматита все личные и фермерские хозяйства в Кузбассе, чтобы не допустить распространения заболевания. При этом фермеры говорят, что во время вакцинации им не показывают никаких документов, в том числе не уточняют название вакцины. Жители Кемеровской области считают, что у заболевших животных совсем другое заболевание. Ящур, который ранее обнаружили у крупного рогатого скота в соседних регионах, прежде всего в Новосибирской области. Тогда в качестве причины массового забоя скота называли вспышку пастереллеза. При этом у животных находили ящур. Фермеры утверждают, что власти угрожали жителям промышленного района из-за распространения информации о заболевании.
21: Взяли расписку о неразглашении, и если кто-то будет разглашать, то все пойдут на СВО.
12: В районах Красноярского края, граничащих с Кузбассом, 13 мая ввели режим повышенной готовности из-за заболевания животных в соседнем регионе. На федеральной трассе появился ветеринарный пост, который будет проверять животных в транспорте и документы на них. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Военный блогер Максим Калашников о назревании внутри страны системного кризиса.
22: Внутри Российской Федерации вызревает очень опасный системный кризис, да, усугубленный, в общем-то, не самыми лучшими действиями нашей власти, нашего баланда. Любой трезвомыслящий человек понимает, что в условиях наросшего внутри системного кризиса вот этого просто парада некомпетентности, дуроломства и прочее, прочее. Если сейчас объявить новую мобилизацию резервистов на фоне всего, что происходит в стране, это не стабилизирует, это окончательно взорвет ситуацию в Российской Федерации. Мобилизация может стать окончательным, последней капли, что ли, или последней спичкой в пороховой погреб, или той самой лишней атмосферой давления, которая разрывает общественный котел и устраивает ту самую смуту, об угрозе которой теперь говорят не только Сергей Борисович Плесин, но и Крупнов, и Зюганов, и ваш покорный слуга, и Стрелков. Да все говорят об этом.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
23: На митинге и собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась. Что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
3: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
24: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве одного, двух или там трех-четырех существенного влияния на ход боевых действий не окажет. не окажет. Скорее озлобит. Еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б это меньше, С, А это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
2: И Европы, кстати, не будет.
24: В этом случае Европы не будет.
2: Но нам-то от этого легче.
24: Вот. 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но нет, не получится без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там, или там. Вот баррикада, пощупайте сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну, а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей, да, вот с улицы, вот она не решает никакие военные задачи, потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены, и как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает. Внутри России солдат обученных уже тоже нет. И причем сейчас это становится критическим. Ну, кто еще будет вступаться? Ну, естественно, любимый младший брат Беларусь. Ну, все. Если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну, как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну, вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера, в некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности, условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, и комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно. Поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета. Из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичные, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
8: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
7: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
9: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
7: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенные правила, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
11: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
7: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
25: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
7: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
10: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
5: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
8: Это

0: есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
1: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так. Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
0: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Алексей Рогозин предупреждает, проблема украинских ударов по объектам в российских регионах будет нарастать.
4: На Украине и для Украины создается новое поколение дальнобойного оружия. И главный вопрос уже не только в том, передадут ли американцы, Германия или Франция свои крылатые ракеты. Возникает другая схема – создание промышленной системы дальнего удара. Политически она удобнее прямых поставок ракет из арсеналов НАТО. Здесь особенно важен «Файрпоинт». Украинская компания за короткое время прошла путь от дальнобойных ударных беспилотников до тяжелой ракеты «Фламинго», заявленной дальностью до 3000 километров и боевой частью более тонны. Источники утверждают, что компания выпускает сотни дальнобойных беспилотников и несколько ракет «Фламинго» в сутки. Даже если эти оценки завышены, сам вектор понятен. Речь идет о попытке превратить дальнобойную крылатую ракету или ракету-дрон в массовое промышленное изделие. Именно это меняет ситуацию. Storm Shadow, Taurus и Atacms – дорогие системы, которых всегда мало. Украинцы делают альтернативу. Массовые реактивные дальнобойные изделия, которые можно быстро менять под реальные боевые задачи и на основе боевого опыта. Вокруг Украины создается устойчивая промышленная система на основе частной инициативы. Для России это становится одной из ключевых проблем. Полетят новые дальнобои, в первую очередь на нас.
3: Чтобы не допустить еще один Курск. Анастасия Кашеварова про отставку глав прифронтовых регионов.
5: Как я и говорила, внутриполитический блок принял решение, ушли в отставку руководители Белгородской и Брянской области. Они хорошо справлялись, правда. Но времена такие, что нужны сейчас люди другой формации в тяжелых регионах, которые смогут и вопросы безопасности решать, и социальные вопросы закрыть. Универсалы. Вместо Гладкова на Белгородскую область назначен генерал-майор Александр Шуваев. Он местный, родился в Новом Осколе, военный. Вместо Богомаза на Брянскую область назначен Егор Ковальчук. Из МИАСа в 2024 году он был направлен в Луганскую Народную Республику и занимал должность председателя правительства, прошел школу губернаторов. Кандидатуры приятные, тянули, конечно, с назначениями. Надеюсь, не слишком поздно их приняли, и у нас не будет еще одного Курска этим летом.
3: Олег Царев о том, как в Конгрессе США голосуют за помощь Украине на миллиарды долларов и новые санкции против России.
6: В Палате представителей собрали необходимые 218 подписей с пайдеров, чтобы запустить редкий парламентский механизм. Законопроект обязаны поставить на голосование, даже если спикер Джонсон против. Он предусматривает до 8 миллиардов долларов военной помощи Украине в форме кредитов, новые санкции против России, поддержку НАТО и стран Балтии. Решающую подпись поставил Кевин Кайли, бывший республиканец, вышедший из партии и ставший независимым. До него петицию подписало большинство демократов и двое республиканцев.

0: республиканцев. Даже если Трамп законопроект не подпишет, впереди до выборов в Конгресс и ситуация будет меняться. Сейчас трудно, а после выборов в ноябре будет еще труднее. К этому надо быть готовыми.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Война технологий проиграна. США планируют импорт дронов из Украины. А в Z-каналах показали, как новые беспилотники ВСУ выпускают ракеты по мобильным огневым группам. Не прошло и пары дней, как с экранов центрального телевидения рассказали об успешном испытании ракеты «Сармат». Президент пообещал, что вскоре ее поставят на боевое дежурство, как и подводные аппараты «Посейдон». Но Z-сообщество взорвалось негодованием. Крупные военные каналы впервые засняли работу новейших украинских дронов, которые сами могут нести ракеты, пишет Z-блогер Живов.
3: «Меня поражают опубликованные кадры работы нового украинского дрона FP-2. Это уже не просто камикадзе. В небе над Крымом беспилотник в упор расстрелял российскую мобильную огневую группу из неуправляемых авиационных ракет. Получается, что украинцы изобрели этот экстравагантный, да, но смертоносный способ борьбы с теми, кто должен эти самые дроны сбивать».
2: По словам Z-блогера Максима Калашникова, пока в Ленобласти только пытаются собрать резервистов, чтобы хоть как-то прикрыть нефтебазы, а под Санкт-Петербургом строят площадки для запуска гераней, украинские технологии уже пробрались в глубокий тыл России.
4: А нам в это же самое время первое лицо продолжает рассказывать о «Посейдоне» и «Буревестнике» — совершенно бесполезном оружии, которое лишь разоряет бюджет. Проблема будет лишь усугубляться. Понимают ли это наверху? Даже не знаем.
2: Только за последние сутки из-за атак дронов пострадал завод «Газпрома» под Астраханью и ключевая нефтестанция «Транснефти» на Урале. В Башкортостане взрыв на станции Нурлина парализовал важный узел перекачки нефти. Системы ПВО и мобильные группы все чаще оказываются бессильны перед роями дешевых, но технологичных машин. Эффективность украинских разработок оценили даже там, где еще недавно скептически качали головой. Вашингтон официально меняет позицию и планирует закупить дроны у Украины. Это вскрылось из официального отчета Пентагона.
5: Америка и Украина готовятся подписать соглашение о поставках украинских дронов для нужд американской армии. Вашингтон заинтересован в боевом опыте Киева для проведения операций на суше, море и в воздухе. Это общий интерес к закупке украинских технологий, которые принесут пользу американским военным и расширят масштабы оборонных инноваций Украины.
2: Всего 2 месяца назад Дональд Трамп заявлял, что США знают о дронах больше всех. Однако на фоне конфликта с Ираном Пентагону пришлось занять очередь за украинскими беспилотниками для их испытания и оценки. Фактически США признают, что в этой технологической гонке Украина вырвалась вперед. Еще в начале 2022 года такое невозможно было представить, как и то, что с армией Украины кто-то в мире будет считаться. Такой вот результат СВО, но не похоже, чтобы это было целью спецоперации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
6: Военкор Котенок о том, что происходит в Штатах и как это повлияет на Россию.
7: Пока Трамп обсуждает с Си Цзиньпинем ситуацию в Ормузском проливе, Сенат 7-й раз отклонил резолюцию о завершении конфликта с Ираном. Республиканское большинство фин Трампа с формальным завершением одной кампании и переходом в другой полностью устраивает. В этом плане все стабильно, учитывая, что в данный момент в Сенате заседают 53 республиканца, 45 демократов и 2 беспартийных. В Палате представителей картинка примерно та же, но республиканская идиллия, по всем прогнозам, подходит к своему концу. Следующие выборы менее чем через полгода, 3 ноября. Применительно к Сенату речь идет о 33 мандатах из сотни, но и этого может оказаться достаточно, чтобы ситуация развернулась на 180 градусов. У нас и сейчас не так, чтобы хорошо дела обстоят с Трампом, хотя была надежда. А после 3 ноября вернемся на старые рельсы байденовских времен. Окно возможностей было, но мы его, как всегда, успешно пропустили.
6: Военные времена. Военкор Живов о смене руководства Белгородской области.
3: Отставка Гладкова и замена его на участника спецоперации генерал-майора Шуваева выглядит адекватным ответом на фоне положения Белгородской области. Прежде одна из самых благоустроенных и процветающих областей России за время спецоперации стала почти постоянной линией фронта. Гладков, на мой взгляд, с вызовами справлялся достойно. Всегда был открыт, публичен, честен с людьми. Симпатизировал ему. Теперь прифронтовой регион возглавит человек с боевым и командным опытом. По логике, это должно помочь Белгородской области стать сильнее на фоне военных угроз, ключевая из которых – дрон-террор. Новый губернатор, кстати, прошел программу «Время героев» и имеет звание Героя России. Правда, местные жители пишут, что они этой новости не очень рады. Мол, означает она, что мира скорого не будет. Не будет, друзья, это пора признать. Времена военные и тяжелые.
6: Военкор Котинок про американские спутники, которые никак не победить.
7: Украинские дроны «Рон» и «Хорнет» используют «Старлинк» при атаках наших машин в сухопутном коридоре снабжения «Крым». Некоторые военкоры пишут, что нужно взять и позбивать спутники «Маска». Мол, над широтами Украины их не так много. Возьмем, да собьем сотни три, и все успокоится. Но если подумать на холодную голову, «Маск» делает сотни таких спутников каждый месяц, запускают их каждые три дня. Мы собьем, на их место в следующую секунду придут новые. При этом у нас противоспутниковых ракет никак не тысячи. Мы их производим, как черепахи, медленно. А теперь еще одна сторона медали. Что в таком случае будет мешать Америке сбить наши спутники? У нас их там не то что сотен, три десятка нет. Когда мы изготовим новые и когда запустим в нынешних условиях, вопрос без ответа. Нет даже смысла сравнивать производственные возможности «Маска» и России в смысле ракет и космических аппаратов. Некогда космическая сверхдержава сейчас лилипут на американского предпринимателя. Грустно, но факт.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Блогер Вероника Гуреева о шокирующей инициативе властей, которые пытаются смягчить наказание для тех, кто совершил преступление против детей.
9: Катились. Сейчас отчеству не легче, каждый день какие-то новые новости, которые меня сводят с ума. И сегодня я хочу поговорить о том, что создали инициативу «Прекрасные» в кавычках мужчины, инициатива о послаблении наказания для педофилов. А точнее, чтобы было очень сложно доказать, что они вообще проявили какое-либо насилие. И 5000 мужчин уже подписали эту инициативу, они проголосовали за нее. Сейчас я немножечко выдохну и буду по порядку просто обо всем говорить. Педофилы считают, что дети их оговаривают. Но вы вообще часто слышали истории, где девочки, женщины рассказывают о своих насильниках. Обычно это происходит где-то вообще во взрослом возрасте, да, уже когда сформировалась более-менее личность, и мы можем рассказывать о такой сложнейшей ситуации в своей жизни. А где-то в детстве дети чаще всего молчат, потому что дети, что дети боятся рассказать. А когда они рассказывают, очень часто они сталкиваются с тем, что им не верят, потому что на стране так принято, что ребенок что-то говорит, значит, он врет. Конечно, это очень удобная лазейка для педофилов. Очень легко ссылаться на то, что ребенок врет, и оставаться безнаказанным. Также, судя по содержимому этой инициативы, они хотят оставаться безнаказанными, без доказательств самого проникновения. То есть должны быть какие-то доказательства увечья на половых губах, должны быть следы ДНК, должны быть вообще в целом следы того, что ребенка насиловали. Но следы на жертве могут остаться в случае, если где-то из подворотни на нее напал мужик и стал ее держать, душить, там какие-то увечья ей приносить, когда жертва сопротивляется. Да? Но чаще всего детей насилуют один и тот же взрослый мужчина, который обычно приближен к семье, либо вообще находится прямо в ней. И вот эти длительные сексуальные насильственные действия не оставляют следов. Потому что жертва чаще всего не сопротивляется, но это не значит, что она согласна. Но наши прекрасные, да, педофилы решили, что это хороший ход для того, чтобы создать эту инициативу и оставаться безнаказанными. И если эту инициативу примут, то получается, что к вашему ребенку может любой дядя в переулке где-нибудь подойти, распахнуть свое пальто, оказавшись совершенно голым перед ребенком, может даже потереться своими гениталиями об нее, может запугивать, я не знаю, делать все, что угодно, и остаться при этом безнаказанным. Более 5000 мужчин подписали эту инициативу. И очень важно, чтобы эту инициативу даже не стали рассматривать. Я думаю, что все женщины сейчас понимают, почему это важно. И я вот хотела бы, чтобы власти посмотрели, что это за 5000 мужчин, и добавили их в какой-нибудь, я не знаю, к особо опасным преступникам, которые не имеют права вообще быть рядом, находиться рядом с детьми.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», и сегодня у нас выпуск, который можно назвать «Срыв покровов» на высшем уровне. Сразу к цифрам. Руководство страны признало спад в экономике, но мы посмотрим, что на самом деле скрывается за этими процентами. И сегодня предстоит не просто зачитывать сухие документы за начало 2026 года.
11: Да, сегодня придется взять макроэкономическую лупу, скажем так.
10: Точно. Цель – провести настоящий глубокий разбор ситуации. Выяснить, куда вообще физически исчезают рабочие руки, почему бензин бьет немыслимые рекорды, ну и как так вышло, что государственную кубышку начали сжигать еще до того, как успели убрать новогоднюю елку.
11: Статистика Росстата, ну, на первый взгляд, может показаться не такой уж пугающей.
10: Вот именно.
11: Но стоит копнуть глубже, и открывается картина глубокого структурного кризиса. И здесь, знаешь, действительно есть во что погружаться.
10: Угу.
11: Потому что сухая статистика рассказывает историю гораздо более драматичную, чем любые красивые презентации. Сегодняшний разбор ситуации покажет, как именно работают шестеренки текущей экономической модели.
10: Давай тогда начнем с главной новости. Руководство страны официально озвучило цифру. Падение ВВП в январе 2026 года составило 2,1%.
11: Да, было такое заявление.
10: И главное объяснение, предложенное Кремлем, это так называемый календарный предлог. Звучит это примерно так. В январе было меньше рабочих дней, люди отдыхали, предприятия стояли, вот экономика закономерно и просела. Вроде звучит логично, нет?
11: Ну, это звучит логично исключительно для тех, кто вообще не знаком с макроэкономической математикой. Давай считать реальные показатели.
10: Давай.
11: В масштабах экономики один полноценный рабочий день генерирует разницу приблизительно в 0,5% от месячного ВВП.
10: Подожди, а один день – это 0,5%?
11: Примерно так, да. Соответственно, два дополнительных выходных дня, на которые сейчас ссылаются административные структуры в РФ, никак не могут объяснить обвал более чем на 2%.
10: Ага, то есть потолок такого календарного влияния – это 1%?
11: Абсолютно верно. 1%. Возникает очевидный математический вопрос, куда делись еще 1,1%.
10: Испарились вместе с салатом оливье за праздничным столом.
11: Ну, типа того, да.
10: Получается потрясающая картина. Для экономического блока праздничный календарь внезапно стал главным врагом роста. Видимо, для выхода из стагфляции потребуется просто отменить выходные дни. Нет выходных – нет падения ВВП.
11: Ирония вполне понятна, ведь эта математическая нестыковка свидетельствует о крайне тревожном симптоме. Если отбросить эти календарные оправдания, видно вхождение экономики в фазу реальной рецессии.
10: Угу.
11: И чтобы понимать глубину проблемы, нужно вспомнить контекст. Падение происходит на фоне декабрьского роста, который составлял почти 2%.
10: Ого! То есть резкий разворот?
11: Да. Экономика не может просто так из-за пары выходных развернуться с 2% роста в 2% падение. Это физическая остановка реальных производственных процессов.
10: Слушай, вот тут начинается самое интересное. Я смотрела официальные отчеты, и там бросается в глаза странный дисбаланс.
11: Какой именно?
10: Индекс промышленности в целом по документам просел всего на 0,8%, но общий ВВП, как уже прозвучало, рухнул на 2,1%.
11: Да, цифры не бьются.
10: Возникает вывод, если промышленность упала значительно меньше, значит, непроизводственные сектора, ну там торговля, логистика, сфера услуг, обвалились в разы стремительнее.
11: Совершенно точное наблюдение. Торговля и услуги – это барометр. Они первыми реагируют на сжатие кошельков. Люди начинают экономить на ресторанах, на покупке техники, но даже с самой промышленностью картина далеко не такая гладкая.
10: А что с ней не так? Она же почти держится на плаву.
11: Если общий индустриальный индекс держится, нужно задаться вопросом, что именно удерживает эти цифры от полного краха. Наблюдается гигантский дисбаланс между оборонным заказом и гражданским сектором.
10: То есть, условно говоря, один завод в 3 смены производит танки, другой завод, который шил рубашки, закрылся, а в среднем по больнице статистика Росстата показывает легкое недомогание в 0,8%.
11: Механизм работает именно так. В экономической науке это явление можно описать термином «военно-промышленный каннибализм».
10: Звучит жутко.
11: Это процесс, при котором огромный обеспеченный бюджетом госзаказ просто выкачивает все доступные финансовые, трудовые и сырьевые ресурсы. Он буквально пожирает предприятия, работающие на потребительский рынок.
10: Есть конкретный провал в цифрах.
11: Конечно, статистика фиксирует настоящую катастрофу в гражданских отраслях. Производство одежды обрушилось на 17%.
10: 17? Жесть!
11: Выпуск табачных изделий упал на 23%.
10: Подожди, и это еще не самое пугающее. Я видела данные про производство автотранспорта. Там вообще катастрофический обвал на 36%.
11: Это 36.
10: А если вдаваться в детали, падение выпуска грузовиков составило 35,9%. Грузовики – это же буквально кровеносная система любой экономики. Любой товар нужно на чем-то привезти.
11: Абсолютно. Нет грузовиков, останавливается логистика. Падение производства коммерческого транспорта означает одну простую вещь. Гражданский бизнес отказывается от обновления автопарков. Компании будут до последнего чинить старые машины.
10: Потому что купить новые стало невозможно.
11: Да. И причина этого военно-прохущенного каннибализма кроется не только в том, что металл уходит на другие нужды. Фундаментальная причина обрушения гражданского производства – это стоимость денег.
10: О, речь о ключевой ставке. Сейчас она держится на заградительном уровне в 15,5-16%.
11: Да, 16% – это приговор.
10: При таких условиях гражданский бизнес просто задыхается. С макроэкономической точки зрения реальная ключевая ставка делает любые инвестиции абсолютно нерентабельными.
11: Именно.
12: Ну, зачем предпринимателю строить цех по пошиву той же одежды, если для этого нужно брать кредиты под 20% годовых? Ведь можно просто, ну, положить эти средства на депозит в банке под 15% и не нести вообще никаких рисков.
11: Логика движения капитала неумолима. Если безрисковая доходность выше рентабельности реального производства, станки неизбежно останавливаются. Завод, работающий на оборонный заказ, может вообще игнорировать ключевую ставку.
12: Ну да, туда же вливаются прямые бюджетные деньги.
11: Верно. А вот производитель тех самых гражданских грузовиков должен идти в коммерческий банк за кредитом. В результате капитал стремительно перетекает из реального гражданского сектора, а оставшиеся мощности обслуживают исключительно госзаказ.
12: Подожди, но если гражданские предприятия массово останавливают конвейеры, это должно запустить цепную реакцию. Нет производства, нет проданных товаров.
11: Угу.
12: Нет товаров, нет налогов. Остановка станков должна моментально отразиться на государственных финансах. И, судя по документам, здесь разворачивается настоящая бюджетная катастрофа.
11: Детальный разбор исполнения бюджета за начало года показывает цифры, которые вызывают серьезное беспокойство. Всего за 2 месяца, январь и февраль, образовалась колоссальная дыра. Дефицит бюджета достиг 3,45 триллиона рублей.
10: 3,45 триллиона за 2 месяца.
11: Да. И чтобы понимать масштаб, на весь год планировался дефицит в 3,8 триллиона. То есть почти весь годовой лимит перерасхода средств был выполнен за 60 дней.
10: 90% годового лимита за 2 месяца. Это как выпить годовой запас кофе к утру 3 января.
11: Отличное сравнение, да.
10: Как вообще мог образоваться такой чудовищный кассовый разрыв так быстро?
11: Главная причина – нефтегазовые доходы рухнули на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
10: На 47%? Но мировые цены же высокие. Нефть марки Brent уверенно держится выше $73 за баррель.
11: Да, Brent дорогой. Но тут невозможно не вспомнить недавние призывы с предложением направить так называемые дополнительные доходы на погашение долгов перед банками.
10: И это было названо, цитируя официальные источники, «зрелыми решениями».
11: Заявление про эти «зрелые решения» действительно вызвало легкую отропь у экономистов.
12: это просто потрясающая риторика. Максимально зрелое решение требовать отдать то, чего в природе не существует. Каким образом добывающие компании могут гасить долги некими сверхдоходами, если официальные отчеты фиксируют обрушение доходов в бюджет?
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: «Защитите от властей». С таким призывом к федеральному центру обратились жители Московского проспекта, которые отказались выселяться из скандального 68-го дома. Услышит ли Москва калининградцев? Только для избранных. Отчет главы администрации Калининграда Дятловой за прошлый год прошел в закрытом режиме. Чего боятся власти и почему? Гендерное неравенство. Женщины в Калининградской области зарабатывают на треть меньше мужчин. Почему разрыв в зарплатах с каждым годом растет? Итак, жильцы дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде опубликовали коллективное видеообращение к «Большой России». По их словам, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований местной власти срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. При этом людей продолжают убеждать срочно выехать в маневренный фонд. Однако администрация, предлагая временное переселение, не подписывает документы с четкими обязательствами о возвращении людей в свои квартиры и сохранности имущества. Отметим, что конфликт вокруг домов на Московском проспекте продолжается уже несколько недель. В конце апреля на встрече с властями люди прямо обвиняли чиновников в попытке выжить их из собственных квартир. Также жаловались на постоянные звонки, давление и угрозы отключения коммуникации. Главная претензия жильцов – отсутствие утвержденного проекта демонтажа соседнего падающего дома. Жители заявляют, что власти говорят о разрушении 68-го дома при сносе 70-ки, однако прошедшего экспертизу проекта работ до сих пор нет. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
14: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
15: Мы, граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
16: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
14: Нас оградили забором, который блокирует проезд скорой помощи. Мы 3 недели живем под психологическим давлением и угрозами отключения воды и света в наших законных квартирах.
17: Здесь живут ветераны труда, медики, военные, учителя, многодетные семьи, участники СВО.
14: Они, так же, как и мы все, не заслуживают жизни на выселках, маневренном фонде. Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
13: Что самое интересное, в регионе есть действительно аварийные дома, жители которых годами не могут добиться расселения. Например, дом на Заводской в Калининграде, или аварийный дом на улице Клавы Назаровой, или дом номер 17 на Тельмана в Черняховске. Причем в некоторых случаях сроки переселения переносят на 2029 год, даже несмотря на трещины в стенах, разрушение конструкций и реальную угрозу безопасности жильцов. В свою очередь, глава администрации Елена Дятлова настаивает, что требования о выселении – это не произвол властей. Мол, падающий дом на Московском проспекте может рухнуть в любой момент. Кстати, доподлинно неизвестно, поднималась ли эта тема с переселением во время ежегодного отчета сити-менеджера, поскольку отчитывалась администрация о своей работе за прошлый год в закрытом режиме. Задать вопросы вживую смогли лишь те, у кого были пригласительные билеты. Остальных отправили на другой этаж и предложили писать обращение письменно. О переносе встречи из театра эстрады в здание администрации депутатов предупреждали предупредили в последний момент. В итоге в зал пустили только избранных, а народ так и остался за дверьми. В мэрии объяснили смену места вопросами безопасности. Действительно, чем меньше неудобных вопросов, тем безопаснее. Можно спокойно отрапортовать о достижениях, не нарываясь на критику горожан, которые буквально завалили мэрию жалобами на ямы и разбитые дороги. Калининградцы отмечают, что власти снова оставили без ремонта проблемные участки.
18: К примеру, на перекрестке Радищева и Вагоностроительной из-за огромной ямы постоянно собирается пробка до проспекта Победы. На 4-й большой окружной водители жалуются на дыры размером с большой американский каньон и разбитые переезды. Также люди требуют сделать нормальный подъезд к дому на улице Куйбышева и отремонтировать пешеходную дорожку у рынка на Черняховского. Снимают нормальный асфальт и кладут новый, а на ямы глубиной по 10 сантиметров не могут выделить деньги. Так, пользователи комментируют в соцсетях опубликованный администрацией список улиц, где сейчас идет дорожный ремонт.
13: Интересует калининградцев и почему мэрия закупает дорогущие остановки по цене чуть ли не как половина квартиры. Ранее стало известно, что администрация выделила более 30 миллионов рублей на установку 12 новых автобусных остановок. Все бы ничего, вот только средняя стоимость одного павильона – космическая – около 2,5 миллионов рублей. Отдельные вопросы вызвала и замена уже существующих остановок. Например, у гостиницы «Калининград», где павильон и так был в нормальном состоянии. При этом на некоторых улицах остановок до сих пор нет. Зато Дятлова заверила, что в Калининграде бюджет на ближайшие 2 года планируют сделать бездефицитным, а зарплата у горожан с учетом инфляции, по утверждению Елены Дятловой, в среднем выросла на 9,5%. Впрочем, весьма сомнительно, что калининградцы заметили этот рост. А вот то, что ежедневно приходится больше платить буквально за все, это всем известно. Сразу после майских праздников в Калининграде снова выросли цены на бензин и дизель. Последний подорожал сильнее всего, в некоторых случаях сразу на рубль за литр. И по прогнозам, большинство крупных сетей АЗС в регионе сохранят тренд на подорожание топлива. Такая же судьба ожидает и коммунальные платежки, которые с октября повысятся еще на 10%. И так будет ежегодно, пока к концу 2029 года рост коммунальных тарифов не составит почти 40%, согласно прогнозам Минэкономразвития. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, россиянам и калининградцам в частности следует готовиться к существенному подорожанию коммуналки. За войну всем придется заплатить двойную цену, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
19: В начале 26 года ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40%. Вот люди говорят, подождите, что нас обманывают, зачем нас обманывают, да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
13: Кстати, сильнее всего подорожает электричество. Тарифы сетевых компаний за 4 года должны вырасти сразу на 57%. Впрочем, для Калининградской области электроэнергия и так менее доступна, чем в среднем по России.
20: Область заняла 54-е место в рейтинге регионов по доступности электроэнергии для населения. По подсчетам аналитиков, на среднюю зарплату в Эксклаве можно купить около 10,5 тысяч киловатт-часов. Это почти в 1,5 раза меньше среднероссийского показателя. В Калининградской области в марте средний тариф на электроэнергию для квартир без электроплит составил 6,30 за киловатт-час. По сравнению с декабрем прошлого года цена выросла больше, чем в 1,5 раза.
13: Кстати, Калининградская область также оказалась выше среднероссийского уровня гендерного разрыва по зарплатам. К примеру, средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях региона в 2025 году составила 63 тысячи рублей, у мужчин – 97 тысяч. То есть мужчины зарабатывают на 34% больше женщин. При этом ситуация продолжает ухудшаться. По сравнению с 2023 годом разрыв в зарплатах вырос. Тогда показатель составлял 31%. а разница в доходах была меньше. В общем, чтобы не декларировали власти, до гендерного равенства еще далеко. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
0: 53 семьи. 53 семьи из дома номер 68 на Московском проспекте. Их сейчас пытаются выставить на улицу. Формально ради безопасности. А на деле, чтобы освободить дорогую землю в центре города. Давайте разберемся, как работает эта схема и куда смотрит власть, когда реальные руины на окраинах рассыпаются на глазах. Факт номер один. Дом номер 68 на Московском проспекте официально не признан аварийным. Слышите? Его не включали в списки непригодного для проживания жилья. Нет экспертизы, которая подтверждала бы угрозу обрушения. Нет документа, нет заключения. Но жителям звонят каждый день и требуют одно – срочно покинуть квартиры и переехать в маневренный фонд. Методы давления? Простые и грубые. Угрожают отключить свет, воду, канализацию. Говорят, если не уедете добровольно, отключим принудительно. На вопрос, на каком основании, внятного ответа нет. Просто уезжайте, и все. Дом стоит, коммуникации работают, заключения о непригодности нет. Но администрация требует одного – освободить помещение. Почему? Сейчас расскажу. Официальная версия звучит убедительно. Рядом стоит соседний дом номер 70. Он действительно в плохом состоянии и планируется к сносу. При демонтаже 70-ки якобы есть риск повреждения соседнего дома номер 68. Поэтому жителей просят временно уехать. Временно. Знаете, что такое временно? Это навсегда. А теперь внимание, потому что дальше начинается главный развод. Утвержденного проекта демонтажа дома номер 70, который прошел бы государственную экспертизу, до сих пор нет. Нет. Нет технического плана работ. Нет документа, в котором была бы четко прописана зона риска и обоснование необходимости выселения жителей из соседнего здания. Снос планируется, но бумаг, которые доказывают реальную угрозу для дома номер 68, не существует. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что людей гонят из квартир на честном слове. Но самое интересное – это то, чего администрация делать категорически отказывается. Людям не дают на подпись документ с четкими обязательствами, когда именно их вернут обратно. Кто несет ответственность за сохранность их имущества на время переселения? Гарантирует ли мэрия возврат в те же квартиры после завершения работ? Власти говорят: «Уезжайте, потом разберемся». Жители говорят: «Дайте гарантии на бумаге». И власти отказываются. Почему? А потому что никто никого возвращать не собирается. Вот вам и вся забота о безопасности. А теперь давайте поговорим про настоящие аварийные дома. Про те, где люди молят о помощи. Улица Заводская, улица Клавы Назаровой, улица Тельмана в Черняховске. Дома там буквально рассыпаются. Трещины в стенах такие, что рука пролезает. Штукатурка сыплется на головы детей. Потолки провисают. Балконы держатся на честном слове. Люди пишут жалобы. Просят расселить. Показывают фотографии, где видно небо сквозь стены. И знаете, что им отвечают? Денег нет. Расселение в 2029 году. 2029 год. Это еще 3 года жить в доме, который может рухнуть завтра. 3 зимы, 3 весны, когда крыша течет. 3 лета, когда плесень на стенах разрастается. Но это же не центр города, правда? Это окраина. Там земля дешевая. Поэтому можно подождать до 2029-го. Понимаете, в чем двойной стандарт? Когда люди молят о помощи в реальных руинах, мэрия молчит. Денег нет. Программа на годы вперед.
4: ждите. Но когда нужно освободить крепкий дом в центре, власти включают режим терминатора. Звонят каждый день, угрожают отключением коммуникаций, давят, гонят людей из нормальных квартир, пока на окраинах рушатся настоящие аварийки. Вот вам и приоритеты мэрии. И, кстати, про то, что денег нет на расселение, это ложь. Деньги есть, просто тратятся они не на людей. Мэрия выделила 30 миллионов рублей на 12 новых остановок. 30 миллионов рублей на стекляшки у дороги. Давайте посчитаем. Одна остановка стоит 2,5 миллиона рублей. 2 миллиона 500 тысяч – это цена однокомнатной квартиры в области или двух квартир в маневренном фонде. Вы понимаете? На одну стекляшку у дороги можно расселить две семьи из аварийного жилья. На 12 остановок – 24 семьи. 24 семьи, которые могли бы сегодня переехать из руин в нормальное жилье. Но нет. Мэрия тратит деньги на остановки. И знаете, где эти остановки? У гостиницы «Калининград», в центре города, где и так все нормально. Там стояли обычные остановки, которые работали, на которые никто не жаловался. Но мэрия решила их заменить на стекляшки по 2,5 миллиона. Пока на Московском проспекте людей выселяют ради безопасности, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия покупает золотые остановки в центре. Вот куда идут ваши налоги. 30 миллионов рублей. Это 12 семей, расселенных из реальных аварийных домов. Или 15 отремонтированных дворов, где живут реальные люди. Или 6 километров отремонтированных дорог, которые нужны каждый день. Что выберете вы? Мэрия уже выбрала. 6 мая сити-менеджер Елена Дятлова отчитывалась о работе за закрытыми дверями. Пускали только по пригласительным. Демократия в действии, правда? Народные избранники отчитываются перед народом. Но народ на отчет не пускают. Потому что отчитываться не о чем. Пока горожане жалуются на американские горки вместо дорог на окружной, пока люди тонут в ямах на вагоностроительной, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия рапортует об успехах и покупает остановки по цене золота. А потом выгоняет людей из нормальных квартир в центре ради безопасности, без гарантий возврата. Жителям дома номер 68 на Московском проспекте могу сказать только одно. Не уезжайте без письменных гарантий. Требуйте документ с конкретными сроками возврата. Требуйте письменные обязательства по сохранности имущества. Требуйте независимую экспертизу вашего дома. Потому что пока нет документа, который доказывает, что ваш дом в опасности, никто не имеет права вас выселять. И уж тем более отключать коммуникации. Это незаконно. И вы имеете право это остановить. Остальным жителям Калининграда следите за этой историей. Потому что завтра это может случиться с вами. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Берегите себя и свои квартиры. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
2: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть не просто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
21: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с тремя детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с тремя детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с тремя детьми в производство всего контента, от рекламы до сериалов.
5: Трое детей в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк», трое детей в «Царевне лягушке» и в «Аленьком цветочке» Аксакова, там три сестры. И «Девиц под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать. И мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архетипом. Типом везде, коротко. Это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
21: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
22: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
21: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует и из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Радиолента. Прямая речь.
24: Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о наступившем пещерном веке в российском авиастроительстве.
25: Мы погружаемся в какой-то пещерный век. Разработчик Ан-2 предложил восстановить летную годность примерно 700 самолетов, которые находятся на хранении частных структур. Ну, Ан-2 самолет, чтобы вы понимали, это вот этот. Биплан с моторами, которые начали выпускать 80 лет назад. Этот антиквариат. И вот сейчас они хотят восстановить летную годность. И говорят, что ресурс выработан всего на треть. Они помогут избежать дефицита перевозок на местных линиях в ближайшие 5-10 лет. У нас новых самолетов нету. Мы выпускаем вот в 24-м 0 серийных пассажирских самолетов. В 25-м году один. Вот пишут, что восстановление всего парка потребует там, ну, грубо там, 15-20 миллиардов рублей. Но перевозчики, это те, кто на этих самолетах летает, говорят, что не могут себе позволить даже поддержание действующих, работающих самолетов. Не то, что восстановление этих старых. Я еще хочу напомнить, что, вы знаете, ну, понятно, чтобы наши эти Боинги летали, им нужно делать ремонт периодически. Вы знаете, где мы делали ремонт? Ну, до последнего времени. В Иране. Иран наладил выпуск двигателей Боингов. А Великая Россия не смогла. Иран тоже под санкциями, ему тоже надо летать. И вот они смогли наладить выпуск Боингов. А мы не смогли. А теперь еще антикварные самолеты будем восстанавливать. Реально, пещерный век. Ну, просто жалко. И именно поэтому России нужны мощные экономические реформы. Вот наш сосед Китай бурно развивается. Бурно развивается. А мы все отстаем. Страшно.
23: Криминальные новости.
3: Двое мужчин, один из которых военнослужащий, жестоко убили 15-летнего подростка в Алтайском крае. На теле школьника насчитали 52 ранения. Трагедия произошла в селе Усть-Иша. Школьник вечером ушел гулять с друзьями, а позже оказался в доме 40-летнего местного жителя в компании с 22-летним соседом, участником СВО, находящимся в отпуске. Мужчины позвали школьника в гости, где между ними вспыхнул конфликт. Мальчика сначала стали избивать, а затем резать ножом. Школьник пытался спастись и убежать, но взрослые поймали его и добили. Родные утверждают, что у школьника были сильно изуродованы руки и лицо, а некоторые пальцы оказались почти отрезаны. После убийства мужчины замывали кровь, сожгли одежду, собирались вывести тело к реке. Все сорвал местный житель, который зашел в дом, увидел происходящее и вызвал полицию. Сейчас 22-летний подозреваемый находится под надзором военной прокуратуры, а 40-летнего хозяина дома отпустили как свидетеля. После этого мужчина скрылся из деревни, опасаясь самосуда односельчан. На мать погибшего ребенка составили 2 протокола. За то, что подросток ночью находился вне дома и был в состоянии алкогольного опьянения. Родные парня опасаются, что дело попытаются замять, так как один из подозреваемых в убийстве школьника – участник СВО. 2-летней девочке оторвала палец на ноге в детском саду Махачкалы. Воспитатели попытались скрыть жуткую травму. Вместо того, чтобы вызвать скорую, сотрудники лишь обработали рану, положили палец в колготки и надели их обратно. В таком виде девочку отдали родителям, которые пришли забирать ее из детсада. После того, как ребенка привезли домой, взрослые раздели малышку и увидели оторванный палец. Шокированные родители сразу же отвезли девочку в больницу. Что именно произошло в детсаду, пока не сообщается. 3 сотрудников детского сада, в том числе заведующую, задержали. СК возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья, а также за халатность. Уехавших на СВО экс-депутатов вернули из-за уголовного дела. В Красноярске суд приговорил бывшую сотрудницу мэрии Ирину Тюрину к 13 годам колонии. Однако судьба 2 фигурантов дела, экс-депутата горсовета Ивана Азаренко и бывшего депутата Заксобрания Евгения Кузина, до сих пор решается. Следствие считает, что они участвовали в схеме со взятками при сделках с муниципальной недвижимостью. Оба депутата в какой-то момент подписали контракты с добровольческими подразделениями и уехали в зону боевых действий. При этом отъезд не был согласован ни со следствием, ни с судом. Кроме того, контракты они заключили не с Минобороны, а с добровольческим батальоном. После этого правоохранительные органы потребовали, чтобы оба вернулись в Красноярск для участия в судебном процессе. Кузин приехал самостоятельно и сейчас находится под подпиской о невыезде. Азаренко возвращаться отказался, поэтому его этапировали принудительно. Сейчас он находится в СИЗО. По версии следствия, через Азаренко Кузин передавал деньги Тюриной за помощь в выкупе муниципальных помещений по заниженной стоимости. Общая сумма взяток по делу превысила 6,5 миллионов рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
23: Главные новости дня.
6: Визит десятилетия. Трамп прибыл в Китай на 3 дня и привез с собой глав американских компаний техногигантов. Борт номер 1 в аэропорту Пекина. Такие кадры мир не видел почти 10 лет. Дональд Трамп вернулся в Поднебесную. Последний раз он был здесь в 2017 году. Визит планировался еще в марте, но помешала война на Ближнем Востоке. И вот 13 мая самолет Трампа таки приземлился в Китае, чтобы провести, как заявил журналистам американский президент, переговоры века. Впрочем, Трамп приехал не один. Он привез в Пекин настоящий технологический десант. Илон Маск, Тим Кук и главы других гигантов Кремниевой долины. По словам политических обозревателей ведущих мировых газет, это не похоже на рядовой визит вежливости. А начал Трамп традиционно с реверансом в сторону лидера Китая.
7: Вы, Си Цзиньпин, большой лидер. Я говорю это всем. Вы большой лидер. Людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду.
6: Пекин встретил гостей с восточным размахом, но в воздухе ощущалось напряжение, пишут журналисты. Комплименты в стиле Трампа – это лишь тактический разогрев. Пока лидеры обмениваются любезностями, в кулуарах решается судьба тарифов и рынков сбыта. Эксперт-международник Андрей Борисов отмечает, что присутствие Маска и Кука в делегации говорит о том, что Белый дом готов торговаться по самым острым технологическим вопросам.
8: Трамп пытается играть в доброго полицейского, используя личную химию Си. Но десант из глав корпораций – это сигнал Пекину. Мы готовы вернуть производство и инвестиции, но только на наших условиях. Для Си это сложная вилка. С одной стороны, Трамп непредсказуем. С другой, он бизнесмен, с которым, в отличие от идеологизированных демократов, можно договориться о конкретных цифрах и зонах влияния.
6: Основная часть переговоров стартует через несколько часов. Сможет ли Трамп превратить личную симпатию к Си в реальные контракты для американских техногигантов, мир узнает в ближайшие 48 часов. 3 дня в Пекине, которые могут изменить расклад сил мировой экономики, только начались.
7: У нас есть шанс построить отношения, которых не было никогда раньше. Это будет потрясающе для Америки и очень хорошо для Китая.
6: Впрочем, за личной химией двух лидеров скрывается жесткий прагматизм. США пытаются вернуть производство домой, а Китай – не потерять статус главной фабрики мира. Кроме того, за этим эпатажем скрывается главная политическая интрига. Трамп приехал обсуждать не только чипы и сою. На повестке роль Китая в поддержке России и, что самое важное, завершение военных действий на Украине. Вашингтон ожидает, что Пекин использует свое влияние на Кремль, чтобы склонить Москву к переговорам на американских условиях. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что современные технологии – это вред, и они только помогают американским глобалистам контролировать население.
9: Львиная доля информации, которую мы получаем через наши смартфоны – это, конечно, кич. Львиная доля. Мы с вами находимся в смартфонах 5-7 часов в день, в среднем. Что мы там смотрим? Рилсы? Вот это ярчайший пример кича. Рилсы. Понимаете, вот в гробу переворачиваются великие ученые прошлого, которые совершили великолепные открытия, в гробу переворачиваются, когда думают, если там в гробу думают, конечно, что их открытие привели к тому, что теперь миллиарды людей смотрят рилсы. Это вот кич. С другой стороны, есть деятели Силиконовой долины, которые пользуются технологическими инновациями, задача которых, вы, может быть, читали последние тезисы, последние разработки идеологические, которые хотят следить за людьми, которые хотят манипулировать людьми,
10: которые не хотят никакой демократии на самом деле, то, что стали сейчас называть технофашизмом. Технический прогресс, научный прогресс ведет к технофашизму. Этому надо противостоять. Это очень серьезные дела. И кто будет этому противостоять, если по этой дорожке пытаются вести человечество нынешние лидеры, нынешняя самая сильная страна мира США? Это очень серьезное дело, как этому противостоять. И еще один пункт по поводу торжества прогресса. Вот дайте мне фотографию. А, вот это тоже я хочу отметить по поводу прогресса. Да, смотрите, 4 промышленных революции произошло. Это примерно написано «Вклад промышленных революций в человеческое развитие». Первая промышленная революция, вторая, третья, сереньким отмечена, и четвертая, то, что началось сейчас. 80% примерно того, что нас окружает, это результаты первой и второй промышленных революций. Железные дороги, самолеты, телевизоры, звукозапись. Вот

0: Юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
2: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
1: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
3: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез, а в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
1: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
4: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит, мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так. Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
1: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Главные новости дня.
1: Война технологий проиграна. США планируют импорт дронов из Украины. А в Z-каналах показали, как новые беспилотники ВСУ выпускают ракеты по мобильным огневым группам. Не прошло и пары дней, как с экранов центрального телевидения рассказали об успешном испытании ракеты «Сармат». Президент пообещал, что вскоре ее поставят на боевое дежурство, как и подводные аппараты «Посейдон». Но Z-сообщество взорвалось негодованием. Крупные военные каналы впервые засняли работу новейших украинских дронов, которые сами могут нести ракеты, пишет Z-блогер Живов.
5: «Меня поражают опубликованные кадры работы нового украинского дрона FP-2. Это уже не просто камикадзе. В небе над Крымом беспилотник в упор расстрелял российскую мобильную огневую группу из неуправляемых авиационных ракет. Получается, что украинцы изобрели этот экстравагантный, да, но смертоносный способ борьбы с теми, кто должен эти самые дроны сбивать».
1: По словам Z-блогера Максима Калашникова, пока в Ленобласти только пытаются собрать резервистов, чтобы хоть как-то прикрыть нефтебазы, а под Санкт-Петербургом строят площадки для запуска гераний, украинские технологии уже пробрались в глубокий тыл России.
6: А нам в это же самое время первое лицо продолжает рассказывать о «Посейдоне» и «Буревестнике». Совершенно бесполезном оружии, которое лишь разоряет бюджет. Проблема будет лишь усугубляться. Понимают ли это наверху? Даже не знаем.
1: Только за последние сутки из-за атак дронов пострадал

0: Завод «Газпрома» под Астраханью и ключевая нефтестанция «Транснефти» на Урале. В Башкортостане взрыв на станции Нурлина парализовал важный узел перекачки нефти. Системы ПВО и мобильные группы все чаще оказываются бессильны перед роями дешевых, но технологичных машин. Эффективность украинских разработок оценили даже там, где еще недавно скептически качали головой. Вашингтон официально меняет позицию и планирует закупить дроны у Украины. Это вскрылось из официального отчета Пентагона.
1: Америка и Украина готовятся подписать соглашение о поставках украинских дронов для нужд американской армии. Вашингтон заинтересован в боевом опыте Киева для проведения операций на суше, море и в воздухе. Это общий интерес к закупке украинских технологий, которые принесут пользу американским военным и расширят масштабы оборонных инноваций Украины.
0: Всего 2 месяца назад Дональд Трамп заявлял, что США знают о дронах больше всех. Однако на фоне конфликта с Ираном Пентагону пришлось занять очередь за украинскими беспилотниками для их испытания и оценки. Фактически США признают, что в этой технологической гонке Украина вырвалась вперед. Еще в начале 2022 года такое невозможно было представить, как и то, что с армией Украины кто-то в мире будет считаться. Такой вот результат СВО, но не похоже, чтобы это было целью спецоперации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
4: Привет!
3: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
4: Финансовая, я полагаю.
3: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером 8 триллионов рублей.
4: Ого!
3: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
4: В смысле казино?
3: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже 6-й по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора – выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, ну, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
4: Ну, Республика Алтай – это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике, 14% населения там живут за чертой бедности.
3: Да, это немало.
4: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
3: В защите от чего?
4: От соблазнов.
3: Точно.
4: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
3: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
4: Ну, как всегда.
3: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
4: Красиво звучит.
3: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжирок.
4: А, то есть инфраструктура там уже есть.
3: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
4: Вот оно что.
3: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
4: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
3: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера, создавалась уникальная логистика.
4: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
3: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
4: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
3: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
4: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
3: А местным что останется?
4: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
3: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
4: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
3: Ого.
4: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
3: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
4: Да, там схема интересная.
3: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
4: И цифры просто потрясают воображение.
3: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
4: Ничего себе. За один стол?
3: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
4: То есть, если взять среднее по размерам казино...
3: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
4: И это только базовый налог?
3: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
4: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
3: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
4: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. Игорный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
3: А наличку сложно отследить.
4: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
3: Хитро.
4: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
3: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
4: Конечно.
3: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
4: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
3: Для них условия тоже ужесточились.
4: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
3: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
4: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
3: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
4: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
3: Так.
4: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
3: Еще до того, как они начали платить зарплаты?
4: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
3: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
4: Совершенно верно.
3: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
4: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
3: А где?
4: В кармане каждого человека. В смартфонах.
3: А, онлайн-казино?
4: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
3: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
4: Что именно предлагают?
3: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ЕЦУС – единый центр учета ставок.
4: Звучит как система тотального контроля.
3: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
4: Слушай, ну эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
3: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
4: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
3: Всплеск зависимости.
4: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
3: Не сработало.
4: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
3: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
4: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player – это процент возврата.
3: Ага.
4: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокие RTP.
3: И что он делает?
4: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
3: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
4: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
3: И вот тут переходим к самой тяжелой невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
4: Это колоссальная цифра.
3: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
4: Угу.
3: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
4: 9%.
3: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
4: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
3: А что это?
4: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
3: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
4: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
3: Что именно происходит в голове у зависимого?
4: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
3: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег. Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
4: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
3: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
4: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потеря сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
3: Воровство.
4: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают: я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостачи доходят до десятков миллионов.
3: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
4: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
3: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
4: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
3: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
4: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
3: Это когда деньги кончаются?
4: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
3: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
4: Ух.
3: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
4: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
3: Да.
4: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
3: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. И не жажда обогащения.
4: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
3: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно. Прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
4: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
3: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
4: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
3: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
4: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
3: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
4: За них платят реальные люди.
3: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
4: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом? Те самые 100 миллиардов налогов.
3: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
4: Вот именно.
3: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Визит десятилетия. Трамп прибыл в Китай на 3 дня и привез с собой глав американских компаний техногигантов. Борт номер 1 в аэропорту Пекина. Такие кадры мир не видел почти 10 лет. Дональд Трамп вернулся в Поднебесную. Последний раз он был здесь в 2017 году. Визит планировался еще в марте, но помешала война на Ближнем Востоке. И вот 13 мая самолет Трампа таки приземлился в Китае, чтобы провести, как заявил журналистам американский президент, переговоры века. Впрочем, Трамп приехал не один. Он привез в Пекин настоящий технологический десант. Илон Маск, Тим Кук и главы других гигантов Кремниевой долины. По словам политических обозревателей ведущих мировых газет, это не похоже на рядовой визит вежливости. А начал Трамп традиционно с реверансом в сторону лидера Китая.
1: Вы, Си Цзиньпин, большой лидер. Я говорю это всем. Вы большой лидер. Людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду.
0: Пекин встретил гостей с восточным размахом, но в воздухе ощущалось напряжение, пишут журналисты. Комплименты в стиле Трампа – это лишь тактический разогрев. Пока лидеры обмениваются любезностями, в кулуарах решается судьба тарифов и рынков сбыта. Эксперт-международник Андрей Борисов отмечает, что присутствие Маска и Кука в делегации говорит о том, что Белый дом готов торговаться по самым острым технологическим вопросам.
5: Трамп пытается играть в доброго полицейского, используя личную химию Си. Но десант из глав корпораций – это сигнал Пекину. Мы готовы вернуть производство и инвестиции, но только на наших условиях. Для Си это сложная вилка. С одной стороны, Трамп непредсказуем. С другой, он бизнесмен, с которым, в отличие от идеологизированных демократов, можно договориться о конкретных цифрах и зонах влияния.
0: Основная часть переговоров стартует через несколько часов. Сможет ли Трамп превратить личную симпатию к Си в реальные контракты для американских техногигантов, мир узнает в ближайшие 48 часов. 3 дня в Пекине, которые могут изменить расклад сил мировой экономики, только начались.
1: У нас есть шанс построить отношения, которых не было никогда раньше. Это будет потрясающе для Америки и очень хорошо для Китая.
0: Впрочем, за личной химией двух лидеров скрывается жесткий прагматизм. США пытаются вернуть производство домой, а Китай не потерять статус главной фабрики мира. Кроме того, за этим эпатажем скрывается главная политическая интрига. Трамп приехал обсуждать не только чипы и сою. На повестке роль Китая в поддержке России и, что самое важное, завершение военных действий на Украине. Вашингтон ожидает, что Пекин использует свое влияние на Кремль, чтобы склонить Москву к переговорам на американских условиях. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
6: Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину о создании факультета искусственного интеллекта.
7: Второй крупный проект, который сделал Московский университет, это факультет, созданный искусственным интеллектом. Мы давно думали, но мы хотели, чтобы он сразу начал серьезно работать. И поэтому реконструировали для него здание. Факультет размещается в этом здании. В этом году будет уже первый набор и бакалавров, и магистров. Нас поддерживают компании, Сбер и другие. И, в общем, я думаю, что в ближайшее время мы покажем, что такое специалист по искусственному интеллекту, выпускник Московского университета.
2: Главные новости дня.
8: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
9: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть не просто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
8: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с тремя детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с тремя детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с тремя детьми в производство всего контента, от рекламы до сериалов.
10: Трое детей в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк», трое детей в «Царевне лягушке» и в «Аленьком цветочке» Аксакова, там три сестры. И «Девиц под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать. И мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архитектором. Типом везде, коротко. Это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
8: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
11: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
8: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует и из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет футбол?
13: Цучоу.
12: Еще раз. Футбол по-китайски звучит так.
13: Цучоу.
12: И третий раз.
13: Цучоу.
12: Учим китайский легко и весело.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. на линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Почему в России так не могут? Военкор канал «Два майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
15: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ. На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру, в том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
14: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
16: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Вот что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии «Мира через силу»? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Солдатская почта.
0: Живая мишень с деньгами. Тяжело раненый ветеран СВО после возвращения домой столкнулся с издевательствами местной банды. Из зоны боевых действий прямиком под пресс-криминала. 21-летний Федор вернулся с фронта в родной город Мышкин Ярославской области с увечьями. Парень потерял глаз и еле выжил после тяжелой контузии и ранения в голову.
17: Было серьезное ранение всей части тела, в том числе и головы, рук, ног. Лишился глаза.
0: Но дома его ждала не реабилитация, а местная банда. Как только в городе узнали, что Федор таки добился получения выплат за увечья, за него взялась местная банда. Теперь ветеран, который чудом не погиб под обстрелами, боится за свою жизнь в мирном тылу. Преступники вымогают у него военные миллионы и угрожают выкинуть его родителей на улицу.
17: Произошла у меня такая ситуация, когда пришел я со СВО, и многие люди об этом узнали. И люди с блатных группировок начали жестко прям качать.
18: Вымогать деньги. Разными
17: то
18: хитрыми,
17: есть,
18: да?
17: Там. Да, начались угрозы в мою сторону, в моих родственников.
18: А что можешь сказать вообще за вот эту... что за группировка такая?
17: Какая-то ихняя блатная вот эта группировка лиц кавказской национальности.
18: Это преступная, так скажем, да. Да, ее группировка.
17: Можно назвать ее УПГ у них там, потому что там такое...
18: А вам кто стоит?
17: Который с меня вымогает деньги, зовут Адлан.
18: Адлан.
17: Да.
18: Он по национальности кто?
17: Чеченец.
18: Чеченец.
17: Да, вот. И еще за этим стоят еще другие люди, как бы. Бывают еще такие моменты, когда он звонит, вымогает деньги, то есть бывают такие унижения по национальным признакам.
0: В итоге герой СВО стал в провинции легкой добычей. Не в последнюю очередь еще потому, что по телевизору регулярно рассказывают о миллионных выплатах контрактникам за СВО и молчат о долгах и проблемах с получением этих денег, говорит юрист Дмитрий Макаров.
19: Для банд в таких городах, как Мышкин, возвращение раненого солдата – это как прибытие инкассаторской машины. Они знают, на счету лежат миллионы за ранения. Федор для них – идеальная мишень. Молодой, избитый войной, без глаза, он не может дать отпор. Бандиты действуют в открытую. Угрожают матери, отцу, родителям жены. А в полицию парень идти боится. Человек проливал кровь за страну, а дома его бросили на растерзание стервятникам.
0: Город Мышкин буквально парализован, пишут местные телеграм-каналы. Жители боятся похищений и вооруженных людей в центре. Журналист Артем Волков считает, что история небольшого провинциального городка в Ярославской области – это диагноз всей системе.
20: Федор не единственный, у кого в Мышкине вымогают деньги и заставляют брать кредиты. Но его случай самый вопиющий. Человек вернулся инвалидом, а его прессуют за его же кровные выплаты. Это и есть реальное лицо 2026 года. На фронте мясные штурмы, а в тылу мародерство среди своих. Система выжила из парня все, что могла, а теперь просто не замечает, как его медленно уничтожают в родном доме.
0: Официальной реакции от МВД Ярославской области до сих пор нет, а ветеран без глаза и с кучей проблем со здоровьем вместо похода на реабилитацию боится выйти из своей квартиры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Говорят военкоры.
14: Военкор Котенок о том, что происходит в Штатах и как это повлияет на Россию.
21: Пока Трамп обсуждает с Си Цзиньпинем ситуацию в Ормузском проливе, Сенат в седьмой раз отклонил резолюцию о завершении конфликта с Ираном. Республиканское большинство фин Трампа с формальным завершением одной кампании и переходом в другой полностью устраивает. В этом плане все стабильно, учитывая, что в данный момент в Сенате заседают 53 республиканца, 45 демократов и двое беспартийных. В Палате представителей картинка примерно та же, но республиканская идиллия, по всем прогнозам, подходит к своему концу. Следующие выборы менее чем через полгода, 3 ноября. Применительно к Сенату речь идет о 33 мандатах из сотни, но и этого может оказаться достаточно, чтобы ситуация развернулась на 180 градусов. У нас и сейчас не так, чтобы хорошо дела обстоят с Трампом, хотя была надежда. А после 3 ноября вернемся на старые рельсы байденовских времен. Окно возможностей было, но мы его, как всегда, успешно пропустили.
14: Военные времена. Военкор Живов о смене руководства в Белгородской области.
16: Отставка Гладкова и замена его на участника спецоперации генерал-майора Шуваева выглядит адекватным ответом на фоне положения Белгородской области. Прежде одна из самых благоустроенных и процветающих областей России за время спецоперации стала почти постоянной линией фронта. Гладков, на мой взгляд, с вызовами справлялся достойно. Всегда был открыт, публичен, честен с людьми. Симпатизировал ему. Теперь прифронтовой регион возглавит человек с боевым и командным опытом. По логике, это должно помочь Белгородской области стать сильнее на фоне военных угроз, ключевая из которых – дрон-террор. Новый губернатор, кстати, прошел программу «Время героев» и имеет звание Героя России. Правда, местные жители пишут, что они этой новости не очень рады. Мол, означает она, что мира скорого не будет. Не будет, друзья, это пора признать. Времена военные и тяжелые.
14: Военкор Котенок про американские спутники, которые никак не победить.
21: Украинские дроны «Рон» и «Хорнет» используют «Старлинг» при атаках наших машин в сухопутном коридоре снабжения «Крым». Некоторые военкоры пишут, что нужно взять и позбивать спутники «Маска». Мол, над широтами Украины их не так много. Возьмем, да собьем сотни три, и все успокоится. Но если подумать на холодную голову, «Маск» делает сотни таких спутников каждый месяц, запускают их каждые три дня. Мы собьем, на их место в следующую секунду придут новые. При этом у нас противоспутниковых ракет никак не тысячи. Мы их производим, как черепахи, медленно. А теперь еще одна сторона медали. Что в таком случае будет мешать Америке сбить наши спутники? У нас их там не то что сотен, три десятка нет. Когда мы изготовим новые и когда запустим в нынешних условиях, вопрос без ответа. Нет даже смысла сравнивать производственные возможности Маска и России в смысле ракет и космических аппаратов. Некогда космическая сверхдержава сейчас лилипут на американского предпринимателя. Грустно, но факт.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
3: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
0: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
1: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
0: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
5: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: «Мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так». Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
0: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Адвокат Сталина Гуревич уверена, что запрет классической литературы, за который проголосовала Дума, не поможет уберечь российскую молодежь от пропаганды запрещенных веществ.
22: Российский книжный союз уже опубликовал список таких произведений. На данный момент более 1000 книг. И список, мягко говоря, неожиданный. В него вошли произведения Виктора Пелевина, ну это понятно, как бы тут вообще вопросов нет, Стивена Кинга. А вот дальше классика. От Оскара Уайлда до Артура Конан Дойла. Но извините, ну вот абсолютно, вот кто придумал вот вообще и протянул вот этот закон? Вот, ребят, вы серьезно считаете, что если вы будете как-то маркировать Конан Дойла, его дети не будут читать? Или что дети не узнают о существовании ряда наркотических веществ из каких-то иных источников? Ну, может быть, тогда попробовать как-то, я не знаю, понимаю, что это сложно, потому что сотрудники полиции заняты охраной разных задниц, но вдруг можно как-то сделать так, чтобы наших подростков ограничить от вот этих вот вредных веществ несколько иными способами, например, их выявлением сбытчиков, к примеру, вот этих закладчиков разных. Никаких же сложностей нету, ребята, это все просто. Вы выезжаете куда-нибудь в лес, там на каждом третьем столбе висят ботинки, которые вполне все прекрасно знают, что означают. Ну, сделайте засаду под ближайшим кустом-то и ждите, когда за закладки придут. Но в чем проблема? Когда придут зарывать ту же самую закладку. Абсолютный дебилизм. Но это знаешь, что меня больше всего возмущает?
6: Ну, научитесь имитировать.
22: Что вот этот вот самый дебилизм, вот этот вот самый, он же за государственный счет.
6: Да.
22: То есть там сидит какая-то морда отъетая за 400 тысяч в месяц и генерируют гениальные идеи, чтобы повысить собственный KPI. Вообще проверять каждого депутата на принесенную им пользу. Вот ты депутат, ты зачем здесь сидишь? Законы генерировать, например. Да? Улучшать жизнь общества. Вот покажи, что ты нагенерировал за год. Ничего не нагенерировал. До свидания, мы другого возьмем. Вот и все.
2: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее, магия и пророчество, сны и знамения, загадки времени и пространства, ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
7: Приветствую вас. Прогноз на 15 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Пятнадцатка выводит нас на авансцену, и это одна из самых мощных и провокационных энергий. Это аркан дьявола. И день такой считается точкой проверки вашей внутренней устойчивости. Если весь май мы живем по правилам, то есть пятая энергия иерофанта, то выстраивается жизнь на принципах морали и порядка, то в этот день принципы столкнутся с мощным искушением. Потому что 15-й аркан – это энергия огромных земных ресурсов. Это магнетизм, сексуальность, власть, большие деньги. Но также это ловушка для тех, кто готов ради выгоды поступиться своей душой. Энергия 15-го аркана всегда дает проверку на честность перед самим собой. В этот день вы можете почувствовать какой-то небывалый прилив силы и уверенности, которая граничит с дерзостью. Но это день, когда ваша тень выходит на свет. И жадность, и гнев, и желание манипулировать окружающими, и может проснуться это в самый неподходящий момент. Однако под влиянием пятого месяца ваша задача не подавлять эту энергию, а все-таки обуздать ее. Дьявол предоставляет нам ключи от материального мира, но только от нас зависит, станем ли мы этим хозяином или все-таки будем рабами. Да? Это идеальное время для того, чтобы увидеть свои слабые места и зависимости, например, и превратить это все в точку роста. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 5 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. На сумме 21. 2 плюс 1 – троечка. Это у нас вибрация императрицы. Это тоже символ роста, это процветание и материальная реализация. Здесь возникает очень взрывоопасный, я бы сказала, и одновременно невероятно просто плодовитый резонанс, потому что ресурсность и аркан дьявола встречаются с изобилием императрицы. И все это под надзором энергии закона. Это означает, что в этот день просто колоссальные финансовые возможности, друзья. Тройка направляет разрушительную страсть дьявола в созидательное русло. И этим надо воспользоваться. Вы можете буквально материализовать свои идеи, если сохранить достоинство, конечно же. Тем более Луна у нас в Тельце. Это еще больше усиливает привязку к материальному миру. Телец – земной знак. Они очень любят денежки, а денежки любят их. Это прям магниты для финансов. И здесь вопросы денег, комфорта и удовольствия станут центральными темами дня. С практической и финансовой точки зрения это день большой игры. В делах это лучшее время для заключения каких-то крупных сделок, может быть, переговоров с сильными мира сего и реализации самых амбициозных планов. Однако будьте осторожны. Дьявол любит мелкий шрифт в договорах. Знаете, вот это вот, то, что не дочитали. То есть проверяем все дважды. В финансах в этот день может прийти неожиданная прибыль или предложение, от которого вот невозможно отказаться. И, в принципе, пятый месяц требует всегда, чтобы любая прибыль была получена за законным путем. Все, что вы захотите провернуть какое-то дельце, махинацию, да, вот никто не заметит. Нет-нет-нет, друзья, заметят. Здесь будьте осторожны, потому что дьявол проверяет каждого и потом по шапке прилетит. Если вы в этот день выберете честный путь, энергия 15-го аркана даст вам небывалый масштаб. Это также день мощного сексуального личного магнетизма. Используйте его для харизматичного лидера, а не для интриг. Знаете, вот правильно направляйте свою энергию. Вы вот день, знаете, как вот опытный укротитель, который вошел в клетку к тиграм в парадном костюме. Тигры рычат, но вы спокойны, потому что знаете правила. Окружающие могут поддаваться эмоциям, провокациям, но ваш внутренний стержень поможет вам выйти победителем из любой ситуации. И задача в такой день – наслаждаться благами мира, не позволяя им завладеть вашим разумом. А вот вечер стоит провести в обстановке роскоши, комфорта, может быть, праздновать свою победу над собственными слабостями. И вы завершите такой день с ощущением огромной силы, понимая, что истинная свобода – это умение владеть миром, не теряя связи со своей душой. Это очень важно. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
6: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Вы когда-нибудь задумывались, что в нашей Солнечной системе есть места, где жизнь может процветать без единого луча солнечного света? Мы привыкли искать братьев по разуму на Марсе или Венере, но, возможно, они скрываются прямо у нас под носом, под многокилометровыми слоями льда на спутниках Юпитера и Сатурна. И сегодня мы отправимся в темные бездны Европы и Энцелада, где, судя по всему, плещутся целые океаны, скрывающие свои тайны от любопытных глаз телескопов. Астрономы давно заприметили Европу, спутник Юпитера, чья поверхность испещрена хаотичными трещинами, будто разбитая фарфоровая чашка. Ученые, такие как доктор Роберт Папалардо из лаборатории реактивного движения НАСА, предполагают, что эти трещины – результат колоссальных приливных сил Юпитера. Гравитация гиганта буквально мягко растягивает и сжимает ядро спутника, создавая тепло, которое не дает воде замерзнуть окончательно. Представьте себе океан глубиной в 100 километров, где царит вечная тьма, а давление превышает все земные пределы. А что если там, в гидротермальных источниках, подобных нашим земным черным курильщикам, развилась жизнь? На Земле, в глубоководных разломах, куда не доходит солнечный свет, мы находим уникальных трубчатых червей, креветок и бактерий, существующих за счет хемосинтеза. Почему бы подобному не происходить там, на расстоянии миллионов километров от нас? Энцелад, крошечный спутник Сатурна, подкинул нам еще больше доказательств. Зонд Кассини совершил невероятное. Он пролетел сквозь гейзеры, выбрасывающие ледяные кристаллы прямо в открытый космос. Анализ состава этих выбросов показал наличие не только воды, но и сложных органических молекул, тех самых строительных блоков жизни. Профессор астрофизики Каролин Порко, руководившая миссией Кассини, неоднократно подчеркивала, что Энцелад – наиболее вероятное место для обнаружения внеземной микробиологической жизни. Скептики, конечно, напоминаю, что органика – это еще не биология, это могут быть и просто сложные углеродные соединения, но сторонники теории панспермии не унимаются. Они говорят о возможности существования хемосинтезирующих организмов, которые питаются энергией химических реакций в теплой воде, подогреваемой ядром спутника. Тем не менее, есть и научные предостережения. Астробиологи указывают, что наличие воды – лишь полдела. Необходимы стабильные условия в течение миллионов лет, чтобы простые молекулы могли организоваться в нечто более сложное. Но сама мысль о том, что подо льдом в инопланетной бездне кто-то или что-то может существовать, заставляет нас пересмотреть наше место во Вселенной. Мы всегда смотрели на звезды в надежде на сигнал из космоса, но, возможно, ответы плавают совсем рядом, скрытые под броней извечного льда. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.

0: Руна дня на 15 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам напророчат в этот день? Какой совет дадут? Руны – самый древний инструмент познания будущего и всегда говорят правду. Итак, у нас выпала руна Тейваз в перевернутом значении. Знаете, такой день проходит под символом какой-то потерянной мотивации. Может быть, ваше эго будет уязвлено и будете чувствовать некий энергетический спад. Да, это момент, когда внутренний воин устал, когда цели теряют четкость, а действия теряют направление. В принципе, это руна воина, но опять же перевернутая. Возможно, какое-то чувство несправедливости, желание все бросить или отстраниться. И такой день может сопровождаться сомнениями в себе, ощущением, что усилия не приносят плодов. Но Тейваз лишь просит паузы и переоценки. Знаете, иногда воину нужно остановиться и, может быть, поменять тактику боя. В работе, например, возможны какие-то пробуксовки, откладывания дел, конфликты с начальством, может, какой-то внутренний саботаж, да, но не стоит в такой день настаивать на своем, энергии нет для борьбы. Лучше пересмотрите цели, отпустите то, что тянет вниз, и временно сосредоточьтесь на неком восстановлении себя. И внимание, есть риск эмоционального выгорания в такой день. Очень будьте осторожны, не распыляйтесь налево и направо. В отношениях здесь трудности в коммуникации, потому что перевернутый Тейваз может символизировать потерю страсти или снижение интереса к партнеру. Но это, конечно же, не повод для расставаний. Это скорее момент, чтобы честно поговорить, чего вам обоим не хватает, да? А вот одинокие люди могут почувствовать одиночество особенно остро, но не спешите с выводами, это все временно. Просто нужно переждать этот день. По здоровью у нас может быть понижен жизненный тонус, опять же, ослабление иммунитета, особенно у мужчин. Возможны проблемы с позвоночником, с суставами, какой-то мочеполовой системой. Так что совет дня здесь – не геройствуйте, позвольте себе отдых, может быть, массаж, сауна, баня, все, что помогает снять накопленное напряжение. Ну и подытожу. Не идите напролом, сила не в атаке, а в умении остановиться в нужный момент, восстановиться и пересобраться, да? Вы не проиграли, вы просто притормозили, чтобы выбрать верный путь и тактику вашего жизненного боя.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
3: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев

0: совершенно безумное рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения, кому, по каким правилам, да, в какой последовательности, мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить, там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Защитите от властей. С таким призывом к федеральному центру обратились жители Московского проспекта, которые отказались выселяться из скандального 68-го дома. Услышит ли Москва калининградцев? Только для избранных. Отчет главы администрации Калининграда Дятловой за прошлый год прошел в закрытом режиме. Чего боятся власти и почему? Гендерное неравенство. Женщины в Калининградской области зарабатывают на треть меньше мужчин. Почему разрыв в зарплатах с каждым годом растет? Итак, жильцы дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде опубликовали коллективное видеообращение к «Большой России». По их словам, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований местной власти срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. При этом людей продолжают убеждать срочно выехать в маневренный фонд. Однако администрация, предлагая временное переселение, не подписывает документы с четкими обязательствами о возвращении людей в свои квартиры и сохранности имущества. Отметим, что конфликт вокруг домов на Московском проспекте продолжается уже несколько недель. В конце апреля на встрече с властями люди прямо обвиняли чиновников в попытке выжить их из собственных квартир. Также жаловались на постоянные звонки, давление и угрозы отключения коммуникации. Главная претензия жильцов – отсутствие утвержденного проекта демонтажа соседнего падающего дома. Жители заявляют, что власти говорят о разрушении 68-го дома при сносе 70-ки, однако прошедшего экспертизу проекта работ до сих пор нет. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
3: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
4: Мы граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
5: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
3: Нас оградили забором, который блокирует проезд скорой помощи. Мы 3 недели живем под психологическим давлением и угрозами отключения воды и света в наших законных квартирах.
6: Здесь живут ветераны труда, медики, военные, учителя, многодетные семьи, участники СВО.
3: Они, так же, как и мы все, не заслуживают жизни на выселках, маневренном фонде. Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
2: Что самое интересное, в регионе есть действительно аварийные дома, жители которых годами не могут добиться расселения. Например, дом на Заводской в Калининграде, или аварийный дом на улице Клавы Назаровой, или дом номер 17 на Тельмана в Черняховске. Причем в некоторых случаях сроки переселения переносят на 2029 год, даже несмотря на трещины в стенах, разрушение конструкций и реальную угрозу безопасности жильцов. В свою очередь, глава администрации Елена Дятлова настаивает, что требования о выселении – это не произвол властей. Мол, падающий дом на Московском проспекте может рухнуть в любой момент. Кстати, доподлинно неизвестно, поднималась ли эта тема с переселением во время ежегодного отчета сити-менеджера, поскольку отчитывалась администрация о своей работе за прошлый год в закрытом режиме. Задать вопросы вживую смогли лишь те, у кого были пригласительные билеты. Остальных отправили на другой этаж и предложили писать обращение письменно. О переносе встречи из театра эстрады в здание администрации депутатов предупредили в последний момент. В итоге в зал пустили только избранных, а народ так и остался за дверьми. В мэрии объяснили смену места вопросами безопасности. Действительно, чем меньше неудобных вопросов, тем безопаснее. Можно спокойно отрапортовать о достижениях, не нарываясь на критику горожан, которые буквально завалили мэрию жалобами на ямы и разбитые дороги. Калининградцы отмечают, что власти снова оставили без ремонта проблемные участки.
7: К примеру, на перекрестке Радищева и Вагоностроительной из-за огромной ямы постоянно собирается пробка до проспекта Победы. На 4-й Большой окружной водители жалуются на дыры размером с Большой американский каньон и разбитые переезды. Также люди требуют сделать нормальный подъезд к дому на улице Куйбышева и отремонтировать пешеходную дорожку у рынка на Черняховского. Снимают нормальный асфальт и кладут новый, а на ямы глубиной по 10 сантиметров не могут выделить деньги. Так, пользователи комментируют в соцсетях опубликованный администрацией список улиц, где сейчас идет дорожный ремонт.
2: Интересует калининградцев и почему мэрия закупает дорогущие остановки по цене чуть ли не как половина квартиры. Ранее стало известно, что администрация выделила более 30 миллионов рублей на установку 12 новых автобусных остановок. Все бы ничего, вот только средняя стоимость одного павильона – космическая – около 2,5 миллионов рублей. Отдельные вопросы вызвала и замена уже существующих остановок. Например, у гостиницы «Калининград», где павильон и так был в нормальном состоянии. При этом на некоторых улицах остановок до сих пор нет. Зато Дятлова заверила, что в Калининграде бюджет на ближайшие 2 года планируют сделать бездефицитным, а зарплата у горожан с учетом инфляции, по утверждению Елены Дятловой, в среднем выросла на 9,5%. Впрочем, весьма сомнительно, что калининградцы заметили этот рост. А вот то, что ежедневно приходится больше платить буквально за все, это всем известно. Сразу после майских праздников в Калининграде снова выросли цены на бензин и дизель. Последний подорожал сильнее всего, в некоторых случаях сразу на рубль за литр. И по прогнозам, большинство крупных сетей АЗС в регионе сохранят тренд на подорожание топлива. Такая же судьба ожидает и коммунальные платежки, которые с октября повысятся еще на 10%. И так будет ежегодно, пока к концу 2029 года рост коммунальных тарифов не составит почти 40%, согласно прогнозам Минэкономразвития. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, россиянам и калининградцам в частности следует готовиться к существенному подорожанию коммуналки. За войну всем придется заплатить двойную цену, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
8: В начале 26 года ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 25 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40%. Вот люди говорят, подождите, что нас обманывают, зачем нас обманывают, да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
2: Кстати, сильнее всего подорожает электричество. Тарифы сетевых компаний за 4 года должны вырасти сразу на 57%. Впрочем, для Калининградской области электроэнергия и так менее доступна, чем в среднем по России.
9: Область заняла 54-е место в рейтинге регионов по доступности электроэнергии для населения. По подсчетам аналитиков, на среднюю зарплату в Эксклаве можно купить около 10,5 тысяч киловатт-часов. Это почти в 1,5 раза меньше среднероссийского показателя. В Калининградской области в марте средний тариф на электроэнергию для квартир без электроплит составил 6,30 за киловатт-час. По сравнению с декабрем прошлого года, цена выросла больше, чем в 1,5 раза.
2: Кстати, Калининградская область также оказалась выше среднероссийского уровня гендерного разрыва по зарплатам. К примеру, средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях региона в 2025 году составила 63 тысячи рублей, у мужчин – 97 тысяч. То есть мужчины зарабатывают на 34% больше женщин. При этом ситуация продолжает ухудшаться. По сравнению с 2023 годом разрыв в зарплатах вырос. Тогда показатель составлял 31%, а разница в доходах была меньше. В общем, чтобы не декларировали власти, до гендерного равенства еще далеко. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: 53 семьи. 53 семьи из дома номер 68 на Московском проспекте. Их сейчас пытаются выставить на улицу. Формально ради безопасности. А на деле, чтобы освободить дорогую землю в центре города. Давайте разберемся, как работает эта схема и куда смотрит власть, когда реальные руины на окраинах рассыпаются на глазах. Факт номер один. Дом номер 68 на Московском проспекте официально не признан аварийным. Слышите? Его не включали в списки непригодного для проживания жилья. Нет экспертизы, которая подтверждала бы угрозу обрушения. Нет документа, нет заключения. Но жителям звонят каждый день и требуют одно – срочно покинуть квартиры и переехать в маневренный фонд. Методы давления простые и грубые. Угрожают отключить свет, воду, канализацию. Говорят, если не уедете добровольно, отключим принудительно. На вопрос, на каком основании, внятного ответа нет. Просто уезжайте, и все. Дом стоит, коммуникации работают, заключения о непригодности нет. Но администрация требует одного – освободить помещение. Почему? Сейчас расскажу. Официальная версия звучит убедительно. Рядом стоит соседний дом номер 70. Он действительно в плохом состоянии и планируется к сносу. При демонтаже 70-ки якобы есть риск повреждения соседнего дома номер 68. Поэтому жителей просят временно уехать. Временно. Знаете, что такое временно? Это навсегда. А теперь внимание, потому что дальше начинается главный развод. Утвержденного проекта демонтажа дома номер 70, который прошел бы государственную экспертизу, до сих пор нет. Нет. Нет технического плана работ. Нет документа, в котором была бы четко прописана зона риска и обоснование необходимости выселения жителей из соседнего здания. Снос планируется, но бумаг, которые доказывают реальную угрозу для дома номер 68, не существует. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что людей гонят из квартир на честном слове. Но самое интересное – это то, чего администрация делать категорически отказывается. Людям не дают на подпись документ с четкими обязательствами, когда именно их вернут обратно. Кто несет ответственность за сохранность их имущества на время переселения? Гарантирует ли мэрия возврат в те же квартиры после завершения работ? Власти говорят: «Уезжайте, потом разберемся». Жители говорят: «Дайте гарантии на бумаге». И власти отказываются. Почему? А потому что никто никого возвращать не собирается. Вот вам и вся забота о безопасности. А теперь давайте поговорим про настоящие аварийные дома. Про те, где люди молят о помощи. Улица Заводская, улица Клавы Назаровой, улица Тельмана в Черняховске. Дома там буквально рассыпаются. Трещины в стенах такие, что рука пролезает. Штукатурка сыплется на головы детей. Потолки провисают. Балконы держатся на честном слове. Люди пишут жалобы, просят расселить. Показывают фотографии, где видно небо сквозь стены. И знаете, что им отвечают? Денег нет. Расселение в 2029 году. 2029 год. Это еще 3 года жить в доме, который может рухнуть завтра. 3 зимы, 3 весны, когда крыша течет. 3 лета, когда плесень на стенах разрастается. Но это же не центр города, правда? Это окраина. Там земля дешевая. Поэтому можно подождать до 2029-го. Понимаете, в чем двойной стандарт? Когда люди молят о помощи в реальных руинах, мэрия молчит. Денег нет. Программа на годы вперед. Ждите. Но когда нужно освободить крепкий дом в центре, власти включают режим терминатора. Звонят каждый день. Угрожают отключением коммуникаций. Давят. Гонят людей из нормальных квартир, пока на окраинах рушатся настоящие аварийки. Вот вам и приоритеты мэрии. И, кстати, про то, что денег нет на расселение, это ложь. Деньги есть, просто тратятся они не на людей. Мэрия выделила 30 миллионов рублей на 12 новых остановок. 30 миллионов рублей на стекляшки у дороги. Давайте посчитаем. Одна остановка стоит 2,5 миллиона рублей. 2 миллиона 500 тысяч – это цена однокомнатной квартиры в области или 2 квартир в маневренном фонде. Вы понимаете? На 1 стекляшку у дороги можно расселить 2 семьи из аварийного жилья. На 12 остановок – 24 семьи. 24 семьи, которые могли бы сегодня переехать из руин в нормальное жилье. Но нет. Мэрия тратит деньги на остановки. И знаете, где эти остановки? У гостиницы «Калининград», в центре города, где и так все нормально. Там стояли обычные остановки, которые работали, на которые никто не жаловался. Но мэрия решила их заменить на стекляшки по 2,5 миллиона. Пока на Московском проспекте людей выселяют ради безопасности, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия покупает золотые остановки в центре. Вот куда идут ваши налоги. 30 миллионов рублей. Это 12 семей, расселенных из реальных аварийных домов. Или 15 отремонтированных дворов, где живут реальные люди. Или 6 километров отремонтированных дорог, которые нужны каждый день. Что выберете вы? Мэрия уже выбрала. 6 мая сити-менеджер Елена Дятлова отчитывалась о работе за закрытыми дверями. Пускали только по пригласительным. Демократия в действии, правда? Народные избранники отчитываются перед народом. Но народ на отчет не пускают. Потому что отчитываться не о чем. Пока горожане жалуются на американские горки вместо дорог на окружной, пока люди тонут в ямах на вагоностроительной, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия рапортует об успехах и покупает остановки по цене золота. А потом выгоняет людей из нормальных квартир в центре ради безопасности, без гарантий возврата. Жителям дома номер 68 на Московском проспекте могу сказать только одно. Не уезжайте без письменных гарантий. Требуйте документ с конкретными сроками возврата. Требуйте письменные обязательства по сохранности имущества. Требуйте независимую экспертизу вашего дома. Потому что пока нет документа, который доказывает, что ваш дом в опасности, никто не имеет права вас выселять. И уж тем более отключать коммуникации. Это незаконно. И вы имеете право это остановить. Остальным жителям Калининграда следите за этой историей. Потому что завтра это может случиться с вами. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Берегите себя и свои квартиры. Пока.
11: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Губернатор Апат. В отставку отправили глав сразу двух приграничных областей – Брянской и Белгородской. Как сообщает пресс-служба Кремля, место Вячеслава Гладкова, который покинул пост губернатора Белгородской области, займет Александр Шуваев. О возможной скорой отставке Гладкова журналисты писали еще в начале апреля. Тогда утверждалось, что его уход связан в том числе со здоровьем. Примерно в то же время стало известно, что вместо Гладкова губернатором Белгородской области может стать участник СВО Александр Шуваев. При этом Вячеслав Гладков даже не думал о том, чтобы уйти со своего поста по собственному желанию, утверждают местные журналисты. По их словам, еще в конце марта он готовился к предвыборной кампании. Вячеслав Гладков был главой региона с хорошим рейтингом и был тем, кому население так или иначе доверяет, отмечают журналисты.
13: Его можно было увидеть на улице прогуливающегося с женой в парке, на этапе, когда в регионе уже начали не по-детски долбить. Жители региона были озлоблены, ненавидели всех военных, но прямо говорили, что если бы не Гладков, мы бы никому не были бы нужны. И это такое тотальное мнение было.
12: При этом у Гладкова не заладились отношения с военными, утверждают журналисты. По их словам, он якобы не нравился Минобороны, потому что открыто говорил, что области оставили без средств защиты. Кроме того, Гладков выступал против блокировки Telegram из-за безопасности людей, которые в специализированных каналах следили за атаками на регион и могли принять решение о том, как укрыться, говорит политолог Антон Буткевич.
14: Губернатора Гладкова откровенно жалко. Единственный крупный чиновник в стране, который высказался против блокировки Телеграма. Причем не по каким-то политическим соображениям, а по чистым соображениям безопасности. Через наиболее популярный мессенджер легче и быстрее оповещать население об опасности ударов с воздуха.
12: Сами белгородцы в комментариях благодарят Гладкова и называют его самым лучшим губернатором.
15: Вячеслав Владимирович, большая благодарность вам за то, что вы с нами были в это непростое и тяжелое время. Для нас вы стали своим. Очень тяжело, конечно, осознавать, что вы уходите от нас. И даже слезы накатили, потому что сколько всего вы вместе с нами пережили и хорошее, и плохое. Вы поистине народный губернатор, наш губернатор.
16: Вы лучший. Сам факт, что вы 24/7 все время были в поле зрения в тяжелые времена с Белгородчиной, заслуживает большого уважения.
17: Убрали, постарались, только людей забыли спросить. Очень-очень жаль.
12: В отставку отправлен также и губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Рио главы региона станет Егор Ковальчук, председатель правительства ЛНР. При этом всего 8 месяцев назад Богомаз переизбрался с результатом 78,78% голосов. Однако даже такой электоральный итог не стал гарантией сохранения позиции. Это еще раз показывает, что в приграничных субъектах главным критерием становится способность региона работать в режиме постоянной мобилизации, отмечают эксперты. По их словам, ротация в Белгородской и Брянской областях показывает, что федеральный центр переходит к следующему этапу управления приграничными территориями. В этом смысле отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза – не локальные решения, а элемент общей логики центра, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Радио Лента. Прямая речь.
19: Академик Юрий Пивоваров о том, почему Академии ФСБ вернули имя Дзержинского.
20: В полной мере ведь нельзя же назвать Академию ФСБ имени Горбачева. Феликс Дзержинский – создатель, отец и герой советских карательных органов. Человек, который запятнал свое имя кровавыми преступлениями. Признание Феликса Эдмундовича как учителю, первооткрывателю этих вот путей террористических в СССР и за его пределами. Вот это вот вернулось, вот... Это солидарность с убийцей, это солидарность с палачами, а не солидарность с жертвами. Вот что это значит. Надо просто понимать, что всевластие органов безопасности, политической полиции, действующей нелегально по существу, имеющие права, которые разрушают Конституцию, разрушают правовой порядок, что можно задерживать человека без решения суда там, и прочее, то есть внесудебное разбирательство. Все это страшные и позорные, и, в общем, вещи, которые... Ну, ведут к деградации нашего общества, нашего государства.
11: Главные новости дня.
12: В Кузбассе массовый забой скота. Вокруг фермы предприятий Кемеровской области возводят блокпосты. По официальной версии, коров усыпляют из-за заболевания, которое лечится антибиотиками. Неофициально говорят, что это ящур – острое вирусное заболевание, которое выявили у коров в Новосибирской области. По предварительным данным, за неделю в одном из сел Кузбасса убили от 2 до 4 тысяч коров. Крупный рогатый скот забивают в промышленном округе Кемеровской области. Забой на территории местного молочного комплекса в селе Ваганово начался 8 мая, рассказала жительница поселка Промышленная, у которой в хозяйстве 20 коров. По ее словам, к 11 мая в комплексе Ваганово забили около 4 тысяч голов. У села Ваганово появились блокпосты. Комплекс оцепили вечером 7 мая, говорит женщина.
0: Мы ездили туда, снимали, как они завозили туда покрышки, деревья, они готовятся, боятся жечь, хотя дымком пахнет, наверное, начали. Ночью с территории выезжают грузовики, прикрытые сверху ветками и досками.
12: Помимо Ваганова, как утверждают местные жители, скот забивают на ферме «Родная земля» в селе Окунево и в нескольких частных хозяйствах. В самом комплексе в Окунево эту информацию отрицают.
21: Коров доят, молоко пьют, у нас все шикарно.
12: По словам местных жителей, ветеринарный контроль запрещает собственникам вывозить или продавать скотину. Люди опасаются, что в районе введут карантин, а скот забьют. Руководство животноводческого комплекса Ваганово заявило, что хозяйство работает в обычном режиме, а блокпосты выставили планово по рекомендации управления ветеринарии. В самом управлении сказали, что на предприятии усилен санитарный режим.
22: Организовано дополнительное обследование поголовья. Проводится постоянный мониторинг эпизоотической и санитарной обстановки.
12: Как заявили в управлении ветеринарии Кузбасса, у животных выявили неодулярный дерматит. Там отметили, что вакцинируют от дерматита все личные и фермерские хозяйства в Кузбассе, чтобы не допустить распространения заболевания. При этом фермеры говорят, что во время вакцинации им не показывают никаких документов, в том числе не уточняют название вакцины. Жители Кемеровской области считают, что у заболевших животных совсем другое заболевание. Ящур, который ранее обнаружили у крупного рогатого скота в соседних регионах, прежде всего в Новосибирской области. Тогда в качестве причины массового забоя скота называли вспышку пастереллеза. При этом у животных находили ящур. Фермеры утверждают, что власти угрожали жителям промышленного района из-за распространения информации о заболевании.
23: Взяли расписку о неразглашении. И если кто-то будет разглашать, то все пойдут на СВО.
12: В районах Красноярского края, граничащих с Кузбассом, 13 мая ввели режим повышенной готовности из-за заболевания животных в соседнем регионе. На федеральной трассе появился ветеринарный пост, который будет проверять животных в транспорте и документы на них. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Военный блогер Максим Калашников о назревании внутри страны системного кризиса.
24: Внутри Российской Федерации назревает очень опасный системный кризис, да, усугубленный, в общем-то, не самыми лучшими действиями нашей власти, нашего баланда. Любой трезвомыслящий человек понимает, что в условиях наросшего внутри системного кризиса вот этого просто парада некомпетентности, дураломства и прочее, прочее. Если сейчас объявить новую мобилизацию резервистов на фоне всего, что происходит в стране, это не стабилизирует, это окончательно взорвет ситуацию в Российской Федерации. Мобилизация может стать окончательным, последней капли, что ли, или последней спичкой в пороховой погреб, или той самой лишней атмосферой давления, которая разрывает общественный котел и устраивает ту самую смуту, об угрозе которой теперь говорят не только Сергей Борисович Плесин, но и Крупнов, и Зюганов, и ваш покорный слуга, и Стрелков. Да все говорят об этом.
18: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
25: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
26: На митинги и собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут? Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
25: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
3: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве 1, 2 или 3, 4 существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б – это С – это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б – это меньше, С, А – это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
4: И Европы, кстати, не будет.
3: В этом случае Европы не будет.
4: Но нам-то от этого легче.
3: Вот. 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак-дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но нет, не получится без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там, или там. Вот баррикада, пощупай сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все, эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей... Да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи, потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. И как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, но кто еще будет вступаться? Ну, естественно, любимый младший брат Беларусь. Все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну, как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, их комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? в материальном и в ресурсном плане. Достаточно доступно. Поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета. Из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
8: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
7: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
9: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
7: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенные правила, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
10: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
7: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал 2 майора.
13: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
7: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
16: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
15: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
8: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
15: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
17: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит, мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так. Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
15: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
15: Алексей Рогозин предупреждает, проблема украинских ударов по объектам в российских регионах будет нарастать.
0: На Украине и для Украины создается новое поколение дальнобойного оружия. И главный вопрос уже не только в том, передадут ли американцы, Германия или Франция свои крылатые ракеты. Возникает другая схема – создание промышленной системы дальнего удара. Политически она удобнее прямых поставок ракет из арсеналов НАТО. Здесь особенно важен «Файерпоинт». Украинская компания за короткое время прошла путь от дальнобойных ударных беспилотников до тяжелой ракеты «Фламинго», заявленной дальностью до 3000 километров и боевой частью более тонны. Источники утверждают, что компания выпускает сотни дальнобойных беспилотников и несколько ракет «Фламинго» в сутки. Даже если эти оценки завышены, сам вектор понятен. Речь идет о попытке превратить дальнобойную крылатую ракету или ракету-дрон в массовое промышленное изделие. Именно это меняет ситуацию. Storm Shadow, Taurus и Atacms – дорогие системы, которых всегда мало. Украинцы делают альтернативу – массовые реактивные дальнобойные изделия, которые можно быстро менять под реальные боевые задачи и на основе боевого опыта. Вокруг Украины создается устойчивая промышленная система на основе частной инициативы. Для России это становится одной из ключевых проблем. Полетят новые дальнобои – в первую очередь на нас.
15: Чтобы не допустить еще один Курск, Анастасия Кашеварова про отставку глав прифронтовых регионов.
11: Как я и говорила, внутриполитический блок принял решение, ушли в отставку руководители Белгородской и Брянской области. Они хорошо справлялись, правда. Но времена такие, что нужны сейчас люди другой формации в тяжелых регионах, которые смогут и вопросы безопасности решать, и социальные вопросы закрыть. Универсалы. Вместо Гладкова на Белгородскую область назначен генерал майор Александр Шуваев. Он местный, родился в Новом Осколе, военный. Вместо Богомаза на Брянскую область назначен Егор Ковальчук. Из МИАСа в 2024 году он был направлен в Луганскую Народную Республику и занимал должность председателя правительства. Прошел школу губернаторов. Кандидатуры приятные, тянули, конечно, с назначениями. Надеюсь, не слишком поздно их приняли, и у нас не будет еще одного Курска этим летом.
15: Олег Царев о том, как в Конгрессе США голосуют за помощь Украине на миллиарды долларов и новые санкции против России.
12: В Палате представителей собрали необходимые 218 подписей с пайдеров, чтобы запустить редкий парламентский механизм. Законопроект обязаны поставить на голосование, даже если спикер Джонсон против. Он предусматривает до 8 миллиардов долларов военной помощи Украине в форме кредитов, новые санкции против России, поддержку НАТО и стран Балтии. Решающую подпись поставил Кевин Кайли, бывший республиканец, вышедший из партии и ставший независимым. До него петицию подписало большинство демократов и двое республиканцев. Даже если Трамп законопроект не подпишет, впереди до выборов в Конгресс и ситуация будет меняться. Сейчас трудно, а после выборов в ноябре будет еще труднее. К этому надо быть готовыми.
20: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
15: Война технологий проиграна. США планируют импорт дронов из Украины. А в Z-каналах показали, как новые беспилотники ВСУ выпускают ракеты по мобильным огневым группам. Не прошло и пары дней, как с экранов центрального телевидения рассказали об успешном испытании ракеты «Сармат». Президент пообещал, что вскоре ее поставят на боевое дежурство, как и подводные аппараты «Посейдон». Но Z-сообщество взорвалось негодованием. Крупные военные каналы впервые засняли работу новейших украинских дронов, которые сами могут нести ракеты, пишет Z-блогер Живов.
21: «Меня поражают опубликованные кадры работы нового украинского дрона FP-2. Это уже не просто камикадзе. В небе над Крымом беспилотник в упор расстрелял российскую мобильную огневую группу из неуправляемых авиационных ракет. Получается, что украинцы изобрели это экстравагантный, но смертоносный способ борьбы с теми, кто должен эти самые дроны сбивать».
15: По словам Z-блогера Максима Калашникова, пока в Ленобласти только пытаются собрать резервистов, чтобы хоть как-то прикрыть нефтебазы, а под Санкт-Петербургом строят площадки для запуска гераний, украинские технологии уже пробрались в глубокий тыл России.
18: А нам в это же самое время первое лицо продолжает рассказывать о «Посейдоне» и «Буревестнике». Совершенно бесполезном оружии, которое лишь разоряет бюджет. Проблема будет лишь усугубляться. Понимают ли это наверху? Даже не знаем.
15: Только за последние сутки из-за атак дронов пострадал завод «Газпрома» под Астраханью и ключевая нефтестанция «Транснефти» на Урале. В Башкортостане взрыв на станции

0: Федерации Украины.
1: Всего 2 месяца назад Дональд Трамп заявлял, что США знают о дронах больше всех. Однако на фоне конфликта с Ираном Пентагону пришлось занять очередь за украинскими беспилотниками для их испытания и оценки. Фактически США признают, что в этой технологической гонке Украина вырвалась вперед. Еще в начале 2022 года такое невозможно было представить, как и то, что с армией Украины кто-то в мире будет считаться. Такой вот результат СВО, но не похоже, чтобы это было целью спецоперации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: Военкор Котенок о том, что происходит в Штатах и как это повлияет на Россию.
4: Пока Трамп обсуждает с Си Цзиньпинем ситуацию в Ормузском проливе, Сенат в 7-й раз отклонил резолюцию о завершении конфликта с Ираном. Республиканское большинство Финн-Трампа с формальным завершением одной кампании и переходом в другой полностью устраивает. В этом плане все стабильно, учитывая, что в данный момент в Сенате заседают 53 республиканца, 45 демократов и 2 беспартийных. В Палате представителей картинка примерно та же, но республиканская идиллия, по всем прогнозам, подходит к своему концу. Следующие выборы менее чем через полгода, 3 ноября. Применительно к Сенату речь идет о 33 мандатах из сотни, но и этого может оказаться достаточно, чтобы ситуация развернулась на 180 градусов. У нас и сейчас не так, чтобы хорошо дела обстоят с Трампом, хотя была надежда. А после 3 ноября вернемся на старые рельсы байденовских времен. Окно возможностей было, но мы его, как всегда, успешно пропустили.
3: Военные времена. Военкор Живов о смене руководства в Белгородской области.
5: Отставка Гладкова и замена его на участника спецоперации генерал-майора Шуваева выглядит адекватным ответом на фоне положения Белгородской области. Прежде одна из самых благоустроенных и процветающих областей России за время спецоперации стала почти постоянной линией фронта. Гладков, на мой взгляд, с вызовами справлялся достойно. Всегда был открыт, публичен, честен с людьми. Симпатизировал ему. Теперь прифронтовой регион возглавит человек с боевым и командным опытом. По логике, это должно помочь Белгородской области стать сильнее на фоне военных угроз, ключевая из которых – дрон-террор. Новый губернатор, кстати, прошел программу «Время героев» и имеет звание Героя России. Правда, местные жители пишут, что они этой новости не очень рады. Мол, означает она, что мира скорого не будет. Не будет, друзья, это пора признать. Времена военные и тяжелые.
3: Военкор Котенок про американские спутники, которые никак не победить.
4: Украинские дроны «Рон» и «Хорнет» используют «Старлинг» при атаках наших машин в сухопутном коридоре снабжения «Крым». Некоторые военкоры пишут, что нужно взять и позбивать спутники «Маска». Мол, над широтами Украины их не так много. Возьмем, да собьем 3 сотни, и все успокоится. Но если подумать на холодную голову, «Маск» делает 10 таких спутников каждый месяц, запускает их каждые 3 дня. Мы собьем, на их место в следующую секунду придут новые. При этом у нас противоспутниковых ракет никак не 1000. Мы их производим, как черепахи, медленно. А теперь еще одна сторона медали. Что в таком случае будет мешать Америке сбить наши спутники? У нас их там не то что 10, 30 нет. Когда мы изготовим новые и когда запустим в нынешних условиях, вопрос без ответа. Нет даже смысла сравнивать производственные возможности «Маска» и России в смысле ракет и космических аппаратов. Некогда космическая сверхдержава сейчас лилипут на американского предпринимателя. Грустно, но факт.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Блогер Вероника Гуреева о шокирующей инициативе властей, которые пытаются смягчить наказание для тех, кто совершил преступление против детей.
7: Накатились. Сейчас отчеству не легче, каждый день какие-то новые новости, которые меня сводят с ума. И сегодня я хочу поговорить о том, что создали инициативу «Прекрасные» в кавычках мужчины, инициатива о послаблении наказания для педофилов. А точнее, чтобы было очень сложно доказать, что они...

0: вообще проявили какое-либо насилие. И 5000 мужчин уже подписали эту инициативу, они проголосовали за нее. Сейчас я немножечко выдохну и буду по порядку просто обо всем говорить. Педофилы считают, что дети их оговаривают. Но вы вообще часто слышали истории, где девочки, женщины рассказывают о своих насильниках? Обычно это происходит где-то вообще во взрослом возрасте, да, уже когда сформировалась более-менее личность, и мы можем рассказывать о такой сложнейшей ситуации в своей жизни. А где-то в детстве дети чаще всего молчат, потому что дети, что дети боятся рассказать. А когда они рассказывают, очень часто они сталкиваются с тем, что им не верят, потому что на стране так принято, что ребенок что-то говорит, значит, он врет. Конечно, это очень удобная лазейка для педофилов. Очень легко ссылаться на то, что ребенок врет, и оставаться безнаказанным. Также, судя по содержимому этой инициативы, они хотят оставаться безнаказанными без доказательств самого проникновения. То есть должны быть какие-то доказательства увечья на половых губах, должны быть следы ДНК, должны быть вообще в целом следы того, что ребенка насиловали. Но следы на жертве могут остаться в случае, если где-то из подворотни на нее напал мужик и стал ее держать, душить, там какие-то увечья ей приносить, когда жертва сопротивляется. Да? Но чаще всего детей насилуют один и тот же взрослый мужчина, который обычно приближен к семье, либо вообще находится прямо в ней. И вот эти длительные сексуальные насильственные действия не оставляют следов. Потому что жертва чаще всего не сопротивляется, но это не значит, что она согласна. Но наши прекрасные, да, педофилы решили, что это хороший ход для того, чтобы создать эту инициативу и оставаться безнаказанными. И если эту инициативу примут, то получается, что к вашему ребенку может любой дядя в переулке где-нибудь подойти, распахнуть свое пальто, оказавшись совершенно голым перед ребенком, может даже потереться своими гениталиями об нее, может запугивать, я не знаю, делать все, что угодно, и остаться при этом безнаказанным. Более 5000 мужчин подписали эту инициативу. И очень важно, чтобы эту инициативу даже не стали рассматривать. Я думаю, что все женщины сейчас понимают, почему это важно. И я вот хотела бы, чтобы власти посмотрели, что это за 5000 мужчин, и добавили их в какой-нибудь, я не знаю, к особо опасным преступникам, которые не имеют права вообще быть рядом, находиться рядом с детьми.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
2: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня». И сегодня у нас выпуск, который можно назвать «Срыв покровов». На высшем уровне. Сразу к цифрам. Руководство страны признало спад в экономике, но мы посмотрим, что на самом деле скрывается за этими процентами. И сегодня предстоит не просто зачитывать сухие документы за начало 2026 года.
3: Да, сегодня придется взять макроэкономическую лупу, скажем так.
2: Точно. Цель – провести настоящий глубокий разбор ситуации. Выяснить, куда вообще физически исчезают рабочие руки, почему бензин бьет немыслимые рекорды, ну и как так вышло, что государственную кубышку начали сжигать еще до того, как успели убрать новогоднюю елку.
3: Статистика Росстата, ну, на первый взгляд, может показаться не такой уж пугающей.
2: Вот именно.
3: Но стоит копнуть глубже, и открывается картина глубокого структурного кризиса. И здесь, знаешь, действительно есть во что погружаться.
2: Угу.
3: Потому что сухая статистика рассказывает историю гораздо более драматичную, чем любые красивые презентации. Сегодняшний разбор ситуации покажет, как именно работают шестеренки текущей экономической модели.
2: Давай тогда начнем с главной новости. Руководство страны официально озвучило цифру. Падение ВВП в январе 2026 года составило 2,1%.
3: Да, было такое заявление.
2: И главное объяснение, предложенное Кремлем, это так называемый календарный предлог. Звучит это примерно так. В январе было меньше рабочих дней, люди отдыхали, предприятия стояли, вот экономика закономерно и просела. Вроде звучит логично, нет?
3: Ну, это звучит логично исключительно для тех, кто вообще не знаком с макроэкономической математикой. Давай считать реальные показатели.
2: Давай.
3: В масштабах экономики один полноценный рабочий день генерирует разницу приблизительно в 0,5% от месячного ВВП.
2: Подожди, а один день — это 0,5%?
3: Примерно так, да. Соответственно, два дополнительных выходных дня, на которые сейчас ссылаются административные структуры в РФ, никак не могут объяснить обвал более чем на 2%.
2: Ага, то есть потолок такого календарного влияния – это 1%.
3: Абсолютно верно. 1%. Возникает очевидный математический вопрос, куда делись еще 1,1%.
2: Испарились вместе с салатом оливье за праздничным столом.
3: Ну, типа того, да.
2: Получается потрясающая картина. Для экономического блока праздничный календарь внезапно стал главным врагом роста. Видимо, для выхода из стагфляции потребуется просто отменить выходные дни. Нет выходных – нет падения ВВП.
3: Ирония вполне понятна, ведь эта математическая нестыковка свидетельствует о крайне тревожном симптоме. Если отбросить эти календарные оправдания, видно вхождение экономики в фазу реальной рецессии.
2: Угу.
3: И чтобы понимать глубину проблемы, нужно вспомнить контекст. Падение происходит на фоне декабрьского роста, который составлял почти 2%.
2: Ого! То есть резкий разворот?
3: Да. Экономика не может просто так из-за пары выходных развернуться с 2% роста в 2% падение. Это физическая остановка реальных производственных процессов.
2: Слушай, вот тут начинается самое интересное. Я смотрела официальные отчеты, и там бросается в глаза странный дисбаланс.
3: Какой именно?
2: Индекс промышленности в целом по документам просел всего на 0,8%, но общий ВВП, как уже прозвучало, рухнул на 2,1%.
3: Да, цифры не бьются.
2: Возникает вывод, если промышленность упала значительно меньше, значит, непроизводственные сектора, ну там торговля, логистика, сфера услуг, обвалились в разы стремительнее.
3: Совершенно точное наблюдение. Торговля и услуги – это барометр. Они первыми реагируют на сжатие кошельков. Люди начинают экономить на ресторанах, на покупке техники, но даже с самой промышленностью картина далеко не такая гладкая.
2: А что с ней не так? Она же почти держится на плаву.
3: Если общий индустриальный индекс держится, нужно задаться вопросом, что именно удерживает эти цифры от полного краха. Наблюдается гигантский дисбаланс между оборонным заказом и гражданским сектором.
2: То есть, условно говоря, один завод в 3 смены производит танки, другой завод, который шил рубашки, закрылся, а в среднем по больнице статистика Росстата показывает легкое недомогание в 0,8%.
3: Механизм работает именно так. В экономической науке это явление можно описать термином «военно-промышленный каннибализм».
2: Звучит жутко.
3: Это процесс, при котором огромный обеспеченный бюджетом госзаказ просто выкачивает все доступные финансовые, трудовые и сырьевые ресурсы. Он буквально пожирает предприятия, работающие на потребительский рынок.
2: Есть конкретный провал в цифрах.
3: Конечно, статистика фиксирует настоящую катастрофу в гражданских отраслях. Производство одежды обрушилось на 17%.
2: 17? Жесть!
3: Выпуск табачных изделий упал на 23%.
2: Подожди, и это еще не самое пугающее. Я видела данные про производство автотранспорта. Там вообще катастрофический обвал на 36%.
3: На 36.
2: А если вдаваться в детали, падение выпуска грузовиков составило 35,9%. Грузовики – это же буквально кровеносная система любой экономики. Любой товар нужно на чем-то привезти.
3: Абсолютно. Нет грузовиков, останавливается логистика. Падение производства коммерческого транспорта означает одну простую вещь. Гражданский бизнес отказывается от обновления автопарков. Компании будут до последнего чинить старые машины.
2: Потому что купить новые стало невозможно.
3: Да. И причина этого районно-прохущенного каннибализма кроется не только в том, что металл уходит на другие нужды. Фундаментальная причина обрушения гражданского производства – это стоимость денег.
2: О, речь о ключевой ставке. Сейчас она держится на заградительном уровне в 15,5-16%.
3: Да, 16% – это приговор.
2: При таких условиях гражданский бизнес просто задыхается. С макроэкономической точки зрения реальная ключевая ставка делает любые инвестиции абсолютно нерентабельными.
3: Именно.
2: Ну, зачем предпринимателю строить цех по пошиву той же одежды, если для этого нужно брать кредиты под 20% годовых? Ведь можно просто, ну, положить эти средства на депозит в банке под 15% и не нести вообще никаких рисков.
3: Логика движения капитала неумолима. Если безрисковая доходность выше рентабельности реального производства, станки неизбежно останавливаются. Завод, работающий на оборонный заказ, может вообще игнорировать ключевую ставку.
2: Ну да, туда же вливаются прямые бюджетные деньги.
3: Верно. А вот производитель тех самых гражданских грузовиков должен идти в коммерческий банк за кредитом. В результате капитал стремительно перетекает из реального гражданского сектора, а оставшиеся мощности обслуживают исключительно госзаказ.
2: Подожди, но если гражданские предприятия массово останавливают конвейеры, это должно запустить цепную реакцию. Нет производства – нет проданных товаров.
3: Угу.
2: Нет товаров – нет налогов. Остановка станков должна моментально отразиться на государственных финансах. И, судя по документам, здесь разворачивается настоящая бюджетная катастрофа.
3: Детальный разбор исполнения бюджета за начало года показывает цифры, которые вызывают серьезное беспокойство. Всего за два месяца, январь и февраль, образовалась колоссальная дыра. Дефицит бюджета достиг 3,45 триллиона рублей.
2: 3,45 триллиона за два месяца.
3: Да. И чтобы понимать масштаб, на весь год планировался дефицит в 3,8 триллиона. То есть почти весь годовой лимит перерасхода средств был выполнен за 60 дней.
2: 90% годового лимита за два месяца. Это как выпить годовой запас кофе к утру 3 января.
3: Отличное сравнение, да.
2: Как вообще мог образоваться такой чудовищный кассовый разрыв так быстро?
3: Главная причина – нефтегазовые доходы рухнули на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
2: На 47%? Но мировые цены же высокие. Нефть марки Brent уверенно держится выше $73 за баррель.
3: Да, Brent дорогой. Но тут невозможно не вспомнить недавние призывы с предложением направить так называемые дополнительные доходы на погашение долгов перед банками.
2: И это было названо, цитируя официальные источники, «зрелыми решениями».
3: Заявление про эти «зрелые решения» действительно вызвало легкую отрапь у экономистов.
2: Это просто потрясающая риторика. Максимально зрелое решение требовать отдать то, чего в природе не существует. Каким образом добывающие компании могут гасить долги некими сверхдоходами, если официальные отчеты фиксируют обрушение доходов бюджета почти вдвое?
3: Но звучит как абсурд.
2: Видимо, эти мифические дополнительные доходы существуют только в параллельной реальности красивых презентаций на совещаниях, где-то на одной полке с отсутствием выходных.
3: Разрыв между заявлениями и суровой реальностью объясняется самой структурой экспорта. Российское сырье продается с огромным дисконтом. И это только половина беды. Невероятно выросли скрытые издержки на логистику. Если представить физику процесса, нефть нужно перегрузить на теневой флот, застраховать по серым схемам, везти через полмира в Азию.
2: И это съедает прибыль.
3: Эти транспортные плечи съедают огромную часть денег. В итоге маржинальность барреля падает, налогооблагаемая база сжимается. Государство получает в разы меньше денег.
2: И чтобы хоть как-то покрыть этот кассовый разрыв в 3 с лишним триллиона, прямо сейчас стремительно сжигается ликвидная часть ФНБ.
3: Именно так.
2: Тут нужно прояснить, что такое ликвидная часть ФНБ. Это ведь не абстрактные цифры, это живые деньги, юани и золото, то, что можно взять и быстро потратить.
3: Да, самая легкодоступная подушка безопасности.
2: Но давай сложим пазл. Гражданские предприятия закрываются из-за ставки под 16%. Бюджет трещит по швам и показывает триллионные дефициты. В такой кризисной ситуации логично ожидать, что на улицах появятся толпы безработных.
3: Звучит логично.
2: Однако статистика Росстата рапортует о рекордно низком уровне безработицы всего 2,2%. Разве такое возможно?
3: Это один из самых больших парадоксов. И здесь необходимо и ввести важнейшее понятие «ложная безработица». Показатель в 2,2% пытаются представить как невероятный успех, но на самом деле это симптом тяжелейшей болезни.
2: То есть радоваться нечему?
3: Рынок в России столкнулся с зияющей дырой. Физическая нехватка достигает 4 миллионов пар рук. Людей просто нет.
2: То есть, если предприятие закрывается, люди не идут на биржу труда, потому что их моментально отрывают с руками в другом месте?
3: Именно так. И причина этой нехватки кроется в двух фундаментальных процессах. Первое – глубочайший демографический провал. Убыль трудоспособного населения составляет колоссальные 1,4 миллиона человек в год.
2: 1,4 миллиона в год?
3: Да. Это чистая математика старения нации. Опытные кадры уходят на пенсию, а молодых просто не родилось в достаточном количестве в 90-е. Заменить токаря или логиста просто некем.
2: Но демография – это медленный процесс. А вторая причина, которая так резко опустошила рынок?
3: Вторая причина носит рукотворный характер. Это постоянный набор по контрактам и мобилизация. Это прямое изъятие из реальной экономики около 30 тысяч наиболее активных мужчин ежемесячно. Они в один день перестают производить потребительские товары, водить те самые грузовики. Они полностью выпадают из гражданского цикла.
2: Возникает сильное сомнение в адекватности радости экономических структур по поводу этих 2% безработицы.
3: Безусловно.
2: Если перевести на понятный язык, в условиях стагфляции отсутствие свободных рабочих рук означает глухой тупик. Даже если бы кредиты завтра стали бесплатными, компании вынуждены переманивать друг у друга одних и тех же специалистов.
3: И процесс этого агрессивного переманивания запускает самую разрушительную цепную реакцию. Жесточайший кадровый голод заставляет бизнес постоянно повышать зарплаты, предлагать бонусы, просто чтобы удержать сотрудников.
2: Угу.
3: Проблема в том, что производительность труда при этом не растет. Рабочий не начинает производить больше деталей. Что делает бизнес? Он берет эти возросшие издержки и перекладывает их в конечную стоимость своих товаров.
2: То есть это неизбежно приводит к инфляционной спирали?
3: Абсолютно.
2: Логично. Если пекарю нужно платить в два раза больше, значит, буханка хлеба будет стоить дороже. И тут мы подходим к реальным ценам. Административные структуры в РФ заявляют в официальных отчетах об инфляции на уровне 5,6%. Насколько эта цифра бьется с реальностью?
3: Если сопоставить реальные показатели с официальными данными, открывается иная картина. Заявленные 5,6% абсолютно не отражают положение дел. В качестве доказательства стоит привести стоимость топлива.
2: Почему именно топливо?
3: Потому что это кровь экономики. Базовый показатель, который формирует логистические издержки. Любой товар нужно привезти. И данные по регионам просто потрясают.
2: И что показывают реальные цены на заправках?
3: Возьмем Якутию. Там бензин пробил психологическую отметку и торгуется по 100 рублей за литр марки АИ-95. И рост цен на топливо носит двузначный характер по многим направлениям. Логистические издержки растут лавинообразно.
2: 100 рублей за литр? Этот разрыв между бумажной статистикой и реальностью просто абсурден. Читаешь официальный доклад, инфляция под контролем, заезжаешь на бензоколонку и оставляешь там половину зарплаты.
3: И главная проблема в том, что это топливо по 100 рублей уже заложено в цену хлеба в стоимость тех самых рубашек. Невозможно удерживать инфляцию на уровне 5%, когда базовый ресурс растет такими галопирующими темпами.
2: Похоже, эти сказочные 5,6% инфляции – это еще одна календарная отговорка, которая работает исключительно на страницах красиво оформленных докладов для руководства страны.
3: Ну, судя по всему, так и есть.
2: На бумаге цифры красивые, все сходятся, а то, что бензин пробил сотню, ну, видимо, дни, недели неудачные выпали.
3: Если свести все эти изолированные цифры в единую картину, становится понятно, почему реальные показатели вызывают такую тревогу. Происходит системный сбой текущей экономической модели.
2: Угу.
3: Промышленность работает на пределе, обслуживая госзаказ. Гражданский сектор сжимается из-за недоступности кредитов при ключевой ставке 16% и нехватки рабочих рук. Бюджет недополучает доходы из-за дисконта и дорогой теневой логистики.
2: И вся эта конструкция неминуемо подводит к скрытой угрозе макроэкономического масштаба. Что произойдет в самом ближайшем будущем, когда та самая ликвидная часть ФНБ будет окончательно исчерпана для покрытия этих кассовых разрывов?
3: Это главный вопрос.
2: Когда военно-промышленный каннибализм поглотит последние остатки выживающего при заградительных ставках гражданского бизнеса? Откуда вообще экономика будет брать ресурсы для поддержания хотя бы стагфляции? К сожалению, сухие официальные отчеты ответов не дают. Когда реальность в кошельках не совпадает с праздничным календарем в отчетах, это повод для серьезных выводов. Мы разобрали, во сколько обходится текущая экономическая модель. Это был «Разбор дня». Пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Защитите от властей. С таким призывом к федеральному центру обратились жители Московского проспекта, которые отказались выселяться из скандального 68-го дома. Услышит ли Москва калининградцев? Только для избранных. Отчет главы администрации Калининграда Дятловой за прошлый год прошел в закрытом режиме. Чего боятся власти и почему? Гендерное неравенство. Женщины в Калининградской области зарабатывают на треть меньше мужчин. Почему разрыв в зарплатах с каждым годом растет? Итак, жильцы дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде опубликовали коллективное видеообращение к «Большой России». По их словам, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований местной власти срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. При этом людей продолжают убеждать срочно выехать в маневренный фонд. Однако администрация, предлагая временное переселение, не подписывает документы с четкими обязательствами о возвращении людей в свои квартиры и сохранности имущества. Отметим, что конфликт вокруг домов на Московском проспекте продолжается уже несколько недель. В конце апреля на встрече с властями люди прямо обвиняли чиновников в попытке выжать их из собственных квартир. Также жаловались на постоянные звонки, давление и угрозы отключения коммуникации. Главная претензия жильцов – отсутствие утвержденного проекта демонтажа соседнего падающего дома. Жители заявляют, что власти говорят о разрушении 68-го дома при сносе 70-ки, однако прошедшего экспертизу проекта работ до сих пор нет. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
5: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
6: Мы, граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
7: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
5: Нас оградили забором, который блокирует проезд скорой помощи. Мы 3 недели живем под психологическим давлением и угрозами отключения воды и света в наших законных квартирах.
8: Здесь живут ветераны труда, медики, военные, учителя, многодетные семьи, участники СВО.
5: Они, так же, как и мы все, не заслуживают жизни на выселках, маневренном фонде. Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
4: Что самое интересное, в регионе есть действительно аварийные дома, жители которых годами не могут добиться расселения. Например, дом на Заводской в Калининграде, или аварийный дом на улице Клавы Назаровой, или дом номер 17 на Тельмана в Черняховске. Причем в некоторых случаях сроки переселения переносят на 2029 год, даже несмотря на трещины в стенах, разрушение конструкций и реальную угрозу безопасности жильцов. В свою очередь, глава администрации Елена Дятлова настаивает, что требования о выселении – это не произвол властей. Мол, падающий дом на Московском проспекте может рухнуть в любой момент. Кстати, доподлинно неизвестно, поднималась ли эта тема с переселением во время ежегодного отчета сити-менеджера, поскольку отчитывалась администрация о своей работе за прошлый год в закрытом режиме. Задать вопросы вживую смогли лишь те, у кого были пригласительные билеты. Остальных отправили на другой этаж и предложили писать обращение письменно. О переносе встречи из театра эстрады в здание администрации депутатов предупредили в последний момент. В итоге в зал пустили только избранных, а народ так и остался за дверьми. В мэрии объяснили смену места вопросами безопасности. Действительно, чем меньше неудобных вопросов, тем безопаснее. Можно спокойно отрапортовать о достижениях, не нарываясь на критику горожан, которые буквально завалили мэрию жалобами на ямы и разбитые дороги. Калининградцы отмечают, что власти снова оставили без ремонта проблемные участки.
9: К примеру, на перекрестке Радищева и Вагоностроительной из-за огромной ямы постоянно собирается пробка до проспекта Победы. На 4-й Большой окружной водители жалуются на дыры размером с Большой американский каньон и разбитые переезды. Также люди требуют сделать нормальный подъезд к дому на улице Куйбышева и отремонтировать пешеходную дорожку у рынка на Черняховского. Снимают нормальный асфальт и кладут новый, а на ямы глубиной по 10 сантиметров не могут выделить деньги. Так, пользователи Пользователи комментируют в соцсетях опубликованный администрацией список улиц, где сейчас идет дорожный ремонт.
4: Интересует калининградцев и почему мэрия закупает дорогущие остановки по цене чуть ли не как половина квартиры. Ранее стало известно, что администрация выделила более 30 миллионов рублей на установку 12 новых автобусных остановок. Все бы ничего, вот только средняя стоимость одного павильона – космическая – около 2,5 миллионов рублей. Отдельные вопросы вызвала и замена уже существующих остановок. Например, у гостиницы «Калининград», где павильон и так был в нормальном состоянии. При этом на некоторых улицах остановок до сих пор нет. Зато Дятлова заверила, что в Калининграде бюджет на ближайшие 2 года планируют сделать бездефицитным, а зарплата у горожан с учетом инфляции, по утверждению Елены Дятловой, в среднем выросла на 9,5%. Впрочем, весьма сомнительно, что калининградцы заметили этот рост. А вот то, что ежедневно приходится больше платить буквально за все, это всем известно. Сразу после майских праздников в Калининграде снова выросли цены на бензин и дизель. Последний подорожал сильнее всего, в некоторых случаях сразу на рубль за литр. И по прогнозам, большинство крупных сетей АЗС в регионе сохранят тренд на подорожание топлива. Такая же судьба ожидает и коммунальные платежки, которые с октября повысятся еще на 10%. И так будет ежегодно, пока к концу 2029 года рост коммунальных тарифов не составит почти 40%, согласно прогнозам Минэкономразвития. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, россиянам и калининградцам в частности следует готовиться к существенному подорожанию коммуналки. За войну всем придется заплатить двойную цену, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
10: В начале 26 года ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40%. Вот люди говорят, подождите, что нас обманывают, зачем нас обманывают, да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
4: Кстати, сильнее всего подорожает электричество. Тарифы сетевых компаний за 4 года должны вырасти сразу на 57%. Впрочем, для Калининградской области электроэнергия и так менее доступна, чем в среднем по России.
9: Область заняла 54-е место в рейтинге регионов по доступности электроэнергии для населения. По подсчетам аналитиков, на среднюю зарплату в эксклаве можно купить около 10,5 тысяч киловатт-часов. Это почти в 1,5 раза меньше среднероссийского показателя. В Калининградской области в марте средний тариф на электроэнергию для квартир без электроплит составил 6,30 за киловатт-час. По сравнению с декабрем прошлого года цена выросла больше, чем в 1,5 раза.
4: Кстати, Калининградская область также оказалась выше среднероссийского уровня гендерного разрыва по зарплатам. К примеру, средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях региона в 2025 году составила 63 тысячи рублей, у мужчин – 97 тысяч. То есть мужчины зарабатывают на 34% больше женщин. При этом ситуация продолжает ухудшаться. По сравнению с 2023 годом разрыв в зарплатах вырос. Тогда показатель составлял 31%. А разница в доходах была меньше. В общем, чтобы не декларировали власти, до гендерного равенства еще далеко. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: 53 семьи. 53 семьи из дома номер 68 на Московском проспекте. Их сейчас пытаются выставить на улицу. Формально ради безопасности. А на деле, чтобы освободить дорогую землю в центре города. Давайте разберемся, как работает эта схема и куда смотрит власть, когда реальные руины на окраинах рассыпаются на глазах. Факт номер один. Дом номер 68 на Московском проспекте официально не признан аварийным. Слышите? Его не включали в списки непригодного для проживания жилья. Нет экспертизы, которая подтверждала бы угрозу обрушения. Нет документа, нет заключения. Но жителям звонят каждый день и требуют одно – срочно покинуть квартиры и переехать в маневренный фонд. Методы давления? Простые и грубые. Угрожают отключить свет, воду, канализацию. Говорят, если не уедете добровольно, отключим принудительно. На вопрос, на каком основании, внятного ответа нет. Просто уезжайте, и все. Дом стоит, коммуникации работают, заключения о непригодности нет. Но администрация требует одного – освободить помещение. Почему? Сейчас расскажу. Официальная версия звучит убедительно. Рядом стоит соседний дом номер 70. Он действительно в плохом состоянии и планируется к сносу. При демонтаже 70-ки якобы есть риск повреждения соседнего дома номер 68. Поэтому жителей просят временно уехать. Временно. Знаете, что такое временно? Это навсегда. А теперь внимание, потому что дальше начинается главный развод. Утвержденного проекта демонтажа дома номер 70, который прошел бы государственную экспертизу, до сих пор нет. Нет. Нет технического плана работ. Нет документа, в котором была бы четко прописана зона риска и обоснование необходимости выселения жителей из соседнего здания. Снос планируется, но бумаг, которые доказывают реальную угрозу для дома номер 68, не существует. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что людей гонят из квартир на честном слове. Но самое интересное – это то, чего администрация делать категорически отказывается. Людям не дают на подпись документ с четкими обязательствами, когда именно их вернут обратно. Кто несет ответственность за сохранность их имущества на время переселения? Гарантирует ли мэрия возврат в те же квартиры после завершения работ? Власти говорят: «Уезжайте, потом разберемся». Жители говорят: «Дайте гарантии на бумаге». И власти отказываются. Почему? А потому что никто никого возвращать не собирается. Вот вам и вся забота о безопасности. А теперь давайте поговорим про настоящие аварийные дома. Про те, где люди молят о помощи. Улица Заводская, улица Клавы Назаровой, улица Тельмана в Черняховске. Дома там буквально рассыпаются. Трещины в стенах такие, что рука пролезает. Штукатурка сыплется на головы детей. Потолки провисают. Балконы держатся на честном слове. Люди пишут жалобы, просят расселить. Показывают фотографии, где видно небо сквозь стены. И знаете, что им отвечают? Денег нет. Расселение в 2029 году. 2029 год. Это еще 3 года жить в доме, который может рухнуть завтра. 3 зимы, 3 весны, когда крыша течет. 3 лета, когда плесень на стенах разрастается. Но это же не центр города, правда? Это окраина. Там земля дешевая. Поэтому можно подождать до 2029-го. Понимаете, в чем двойной стандарт? Когда люди молят о помощи в реальных руинах, мэрия молчит. Денег нет. Программа на годы вперед. Ждите. Но когда нужно освободить крепкий дом в центре, власти включают режим терминатора. Звонят каждый день, угрожают отключением коммуникаций, давят, гонят людей из нормальных квартир, пока на окраинах рушатся настоящие аварийки. Вот вам и приоритеты мэрии. И, кстати, про то, что денег нет на расселение, это ложь. Деньги есть, просто тратятся они не на людей. Мэрия выделила 30 миллионов рублей на 12 новых остановок. 30 миллионов рублей на стекляшки у дороги. Давайте посчитаем. Одна остановка стоит 2,5 миллиона рублей. 2 миллиона 500 тысяч – это цена однокомнатной квартиры в области или 2 квартир в маневренном фонде. Вы понимаете? На одну стекляшку у дороги можно расселить две семьи из аварийного жилья. На 12 остановок – 24 семьи. 24 семьи, которые могли бы сегодня переехать из руин в нормальное жилье. Но нет. Мэрия тратит деньги на остановки. И знаете, где эти остановки? У гостиницы «Калининград», в центре города, где и так все нормально. Там стояли обычные остановки, которые работали, на которые никто не жаловался. Но мэрия решила их заменить на стекляшки по 2,5 миллиона. Пока на Московском проспекте людей выселяют ради безопасности, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия покупает золотые остановки в центре. Вот куда идут ваши налоги. 30 миллионов рублей. Это 12 семей, расселенных из реальных аварийных домов. Или 15 отремонтированных дворов, где живут реальные люди. Или 6 километров отремонтированных дорог, которые нужны каждый день. Что выберете вы? Мэрия уже выбрала. 6 мая сити-менеджер Елена Дятлова отчитывалась о работе за закрытыми дверями. Пускали только по пригласительным. Демократия в действии, правда? Народные избранники отчитываются перед народом. Но народ на отчет не пускают. Потому что отчитываться не о чем. Пока горожане жалуются на американские горки вместо дорог на окружной, пока люди тонут в ямах на вагоностроительной, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия рапортует об успехах и покупает остановки по цене золота. А потом выгоняет людей из нормальных квартир в центре ради безопасности, без гарантий возврата. Жителям дома номер 68 на Московском проспекте могу сказать только одно. Не уезжайте без письменных гарантий. Требуйте документ с конкретными сроками возврата. Требуйте письменные обязательства по сохранности имущества. Требуйте независимую экспертизу вашего дома. Потому что пока нет документа, который доказывает, что ваш дом в опасности, никто не имеет права вас выселять. И уж тем более отключать коммуникации. Это незаконно. И вы имеете право это остановить. Остальным жителям Калининграда следите за этой историей, потому что завтра это может случиться с вами. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Берегите себя и свои квартиры. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
13: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности, с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть не просто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
12: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с тремя детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с тремя детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с тремя детьми в производство всего контента, от рекламы до сериалов.
14: Трое детей в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк», трое детей в «Царевне лягушке» и в «Аленьком цветочке» Аксакова, там три сестры. И «Девиц под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать. И мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архетипом. Типом везде, коротко. Это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
12: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
15: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
12: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация. Падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
16: Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о наступившем пещерном веке в российском авиастроительстве.
17: Мы погружаемся в какой-то пещерный век. Разработчик Ан-2 предложил восстановить летную годность примерно 700 самолетов, которые находятся на хранении частных структур. Ну, Ан-2 самолет, чтобы вы понимали, это вот этот. Биплан с моторами, которые начали выпускать 80 лет назад. Кстати, это антиквариат. И вот сейчас они хотят восстановить летную годность и говорят, что ресурс выработан всего на треть. Они помогут избежать дефицита перевозок на местных линиях в ближайшие 5-10 лет. У нас новых самолетов нету. Мы выпускаем вот в 24-м 0 серийных пассажирских самолетов. В 25-м году один. Вот пишут, что восстановление всего парка потребует там, ну, грубо там, 15-20 миллиардов рублей. Но перевозчики, это те, кто на этих самолетах летает, говорят, что не могут себе позволить даже поддержание действующих, работающих самолетов. Не то, что восстановление этих старых. Я еще хочу напомнить, что, вы знаете, ну, понятно, вот, чтобы наши эти «Боинги» летали, им нужно делать ремонт периодически. Вы знаете, где мы делали ремонт? Ну, до последнего времени. В Иране. Иран наладил выпуск двигателей «Боингов». А великая Россия не смогла. Иран тоже под санкциями, ему тоже надо летать. И вот они смогли наладить выпуск «Боингов», а мы не смогли. А теперь еще антикварные самолеты будем восстанавливать. Реально, пещерный век. Ну, просто жалко. И именно поэтому России нужны мощные экономические реформы. Вот наш сосед Китай бурно развивается. А мы все отстаем. Страшно.
1: Криминальные новости.
18: Двое мужчин, один из которых военнослужащий, жестоко убили 15-летнего подростка в Алтайском крае. На теле школьника насчитали 52 ранения. Трагедия произошла в селе Усть-Иша. Школьник вечером ушел гулять с друзьями, а позже оказался в доме 40-летнего местного жителя в компании с 22-летним соседом, участником СВО, находящимся в отпуске. Мужчины позвали школьника в гости, где между ними вспыхнул конфликт. Мальчика сначала стали избивать, а затем резать ножом. Школьник пытался спастись и убежать, но взрослые поймали его и добили. Родные утверждают, что у школьника были сильно изуродованы руки и лицо, а некоторые пальцы оказались почти отрезаны. После убийства мужчины замывали кровь, сожгли одежду, собирались вывести тело к реке. Все сорвал местный житель, который зашел в дом, увидел происходящее и вызвал полицию. Сейчас 22-летний подозреваемый находится под надзором военной прокуратуры, а 40-летнего хозяина дома отпустили как свидетеля. После этого мужчина скрылся из деревни, опасаясь самосуда односельчан. На мать погибшего ребенка составили 2 протокола. За то, что подросток ночью находился вне дома и был в состоянии алкогольного опьянения. Родные парня опасаются, что дело попытаются замять, так как один из подозреваемых в убийстве школьника – участник СВО. 2-летней девочке оторвала палец на ноге в детском саду Махачкалы. Воспитатели попытались скрыть жуткую травму. Вместо того, чтобы вызвать скорую, сотрудники лишь обработали рану, положили палец в колготки и надели их обратно. В таком виде девочку отдали родителям, которые пришли забирать ее из детсада. После того, как ребенка привезли домой, взрослые раздели малышку и увидели оторванный палец. Шокированные родители сразу же отвезли девочку в больницу. Что именно произошло в детсаду, пока не сообщается. 3 сотрудников детского сада, в том числе заведующую, задержали. СК возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья, а также за халатность. Уехавших на СВО экс-депутатов вернули из-за уголовного дела. В Красноярске суд приговорил бывшую сотрудницу мэрии Ирину Тюрину к 13 годам колонии. Однако судьба 2 фигурантов дела, экс-депутата горсовета Ивана Азаренко и бывшего депутата Заксобрания Евгения Кузина, до сих пор решается. Следствие считает, что они участвовали в схеме со взятками при сделках с муниципальной недвижимостью. Оба депутата в какой-то момент подписали контракты с добровольческими подразделениями и уехали в зону боевых действий. При этом отъезд не был согласован ни со следствием, ни с судом. Кроме того, контракты они заключили не с Минобороны, а с добровольческим батальоном. После этого правоохранительные органы потребовали, чтобы оба вернулись в Красноярск для участия в судебном процессе. Кузин приехал самостоятельно и сейчас находится под подпиской о невыезде. Азаренко возвращаться отказался, поэтому его этапировали принудительно. Сейчас он находится в СИЗО. По версии следствия, через Азаренко Кузин передавал деньги Тюриной за помощь в выкупе муниципальных помещений по заниженной стоимости. Общая сумма взяток по делу превысила 6,5 миллионов рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
19: Визит десятилетия. Трамп прибыл в Китай на 3 дня и привез с собой глав американских компаний техногигантов. Борт номер 1 в аэропорту Пекина. Такие кадры мир не видел почти 10 лет. Дональд Трамп вернулся в Поднебесную. Последний раз он был здесь в 2017 году. Визит планировался еще в марте, но помешала война на Ближнем Востоке. И вот 13 мая самолет Трампа таки приземлился в Китае, чтобы провести, как заявил журналистам американский президент, переговоры века. Впрочем, Трамп приехал не один. Он привез в Пекин настоящий технологический десант. Илон Маск, Тим Кук и главы других гигантов Кремниевой долины. По словам политических обозревателей ведущих мировых газет, это не похоже на рядовой визит вежливости. А начал Трамп традиционно с реверансом в сторону лидера Китая.
20: Вы, Си Цзиньпин, большой лидер. Я говорю это всем. Вы большой лидер. Людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду.
19: Пекин встретил гостей с восточным размахом, но в воздухе ощущалось напряжение, пишут журналисты. Комплименты в стиле Трампа – это лишь тактический разогрев. Пока лидеры обмениваются любезностями, в кулуарах решается судьба тарифов и рынков сбыта. Эксперт-международник Андрей Борисов отмечает, что присутствие Маска и Кука в делегации говорит о том, что Белый дом готов торговаться по самым острым технологическим вопросам.
0: Трамп пытается играть в доброго полицейского, используя личную химию Си. Но десант из глав корпораций – это сигнал Пекину. Мы готовы вернуть производство и инвестиции, но только на наших условиях. Для Си это сложная вилка. С одной стороны, Трамп непредсказуем. С другой, он бизнесмен, с которым, в отличие от идеологизированных демократов, можно договориться о конкретных цифрах и зонах влияния.
19: Основная часть переговоров стартует через несколько часов. Сможет ли Трамп превратить личную симпатию к Си в реальные контракты для американских техногигантов, мир узнает в ближайшие 48 часов. Три дня в Пекине, которые могут изменить расклад сил мировой экономики, только начались.
20: У нас есть шанс построить отношения, которых не было никогда раньше. Это будет потрясающе для Америки и очень хорошо для Китая.
19: Впрочем, за личной химией двух лидеров скрывается жесткий прагматизм. США пытаются вернуть производство домой, а Китай – не потерять статус главной фабрики мира. Кроме того, за этим эпатажем скрывается главная политическая интрига. Трамп приехал обсуждать не только чипы и сою. На повестке роль Китая в поддержке России и, что самое важное, завершение военных действий на Украине. Вашингтон ожидает, что Пекин использует свое влияние на Кремль, чтобы склонить Москву к переговорам на американских условиях. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
21: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что современные технологии – это вред, и они только помогают американским глобалистам контролировать население.
22: Львиная доля информации, которую мы получаем через наши смартфоны, это, конечно, кич. Львиная доля. Мы с вами находимся в смартфонах 5-7 часов в день, в среднем. Что мы там смотрим? Рилсы? Вот это ярчайший пример кича. Рилсы. Понимаете, вот в гробу переворачиваются великие ученые прошлого, которые совершили великолепные открытия, в гробу переворачиваются, когда думают, если там в гробу думают, конечно, что их открытие привели к тому, что теперь миллиарды людей смотрят рилсы. Это вот кич. С другой стороны, есть деятели Силиконовой долины, которые пользуются технологическими инновациями, задача которых, вы, может быть, читали последние тезисы, последние разработки идеологические, которые хотят следить за людьми, которые хотят манипулировать людьми, которые не хотят никакой демократии на самом деле, то, что стали сейчас называть технофашизмом. Технический прогресс, научный прогресс ведет к технофашизму. Этому надо противостоять. Это очень серьезные дела. И кто будет этому противостоять, если по этой дорожке пытаются вести человечество нынешние лидеры, нынешняя самая сильная страна мира США? Это очень серьезное дело, как этому противостоять. И еще один пункт по поводу торжества прогресса. Вот дайте мне фотографию. А, вот это тоже я хочу отметить по поводу прогресса. Да, смотрите, 4 промышленных революции произошло. Это примерно написано вклад промышленных революций в человеческое развитие. Первая промышленная революция, вторая, третья сереньким отмечена, и четвертая то, что началось сейчас. 80% примерно того, что нас окружает, это результаты первой и второй промышленных революций. железные дороги, самолеты, телевизоры, звукозапись, вот компьютер – это третья промышленная революция в самом начале. Если вы вспомните, что нас окружает, это результаты достижений 19 и 20 века в огромной степени. Это, кстати, не мой график, это график, который там написано, Всемирный экономический форум. График, который построили как раз либералы и те, кто хочет управлять миром. И они признают, что развитие тормозится.

0: тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
1: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
0: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
2: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
0: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
3: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: «Мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так». Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
0: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Главные новости дня.
0: Война технологий проиграна. США планируют импорт дронов из Украины. А в Z-каналах показали, как новые беспилотники ВСУ выпускают ракеты по мобильным огневым группам. Не прошло и пары дней, как с экранов центрального телевидения рассказали об успешном испытании ракеты «Сармат». Президент пообещал, что вскоре ее поставят на боевое дежурство, как и подводные аппараты «Посейдон». Но Z-сообщество взорвалось негодованием. Крупные военные каналы впервые засняли работу новейших украинских дронов, которые сами могут нести ракеты, пишет Z-блогер Живов.
5: «Меня поражают опубликованные кадры работы нового украинского дрона FP-2. Это уже не просто камикадзе. В небе над Крымом беспилотник в упор расстрелял российскую мобильную огневую группу из неуправляемых авиационных ракет. Получается, что украинцы изобрели этот экстравагантный, да, но смертоносный способ борьбы с теми, кто должен эти самые дроны сбивать».
0: По словам Z-блогера Максима Калашникова, пока в Ленобласти только пытаются собрать резервистов, чтобы хоть как-то прикрыть нефтебазы, а под Санкт-Петербургом строят площадки для запуска гераней, украинские технологии уже пробрались в глубокий тыл России.
6: А нам в это же самое время первое лицо продолжает рассказывать о «Посейдоне» и «Буревестнике» — совершенно бесполезном оружии, которое лишь разоряет бюджет. Проблема будет лишь усугубляться. Понимают ли это наверху? Даже не знаем.
0: Только за последние сутки из-за атак дронов пострадал завод «Газпрома» под Астраханью и ключевая нефтестанция «Транснефти» на Урале. В Башкортостане взрыв на станции Нурлина парализовал важный узел перекачки нефти. Системы ПВО и мобильные группы все чаще оказываются бессильны перед роями дешевых, но технологичных машин. Эффективность украинских разработок оценили даже там, где еще недавно скептически качали головой. Вашингтон официально меняет позицию и планирует закупить дроны у Украины. Это вскрылось из официального отчета Пентагона.
2: Америка и Украина готовят

0: собирается подписать соглашение о поставках украинских дронов для нужд американской армии. Вашингтон заинтересован в боевом опыте Киева для проведения операций на суше, море и в воздухе. Это общий интерес к закупке украинских технологий, которые принесут пользу американским военным и расширят масштабы оборонных инноваций Украины.
1: Всего 2 месяца назад Дональд Трамп заявлял, что США знают о дронах больше всех. Однако на фоне конфликта с Ираном Пентагону пришлось занять очередь за украинскими беспилотниками для их испытания и оценки. Фактически США признают, что в этой технологической гонке Украина вырвалась вперед. Еще в начале 2022 года такое невозможно было представить, как и то, что с армией Украины кто-то в мире будет считаться. Такой вот результат СВО, но не похоже, чтобы это было целью спецоперации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
4: Привет!
3: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
4: Финансовая, я полагаю.
3: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером 8 триллионов рублей.
4: Ого!
3: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
4: В смысле казино?
3: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже 6-й по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора — выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, ну, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
4: Ну, Республика Алтай — это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике 14% населения там живут за чертой бедности.
3: Да, это немало.
4: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
3: В защите от чего?
4: От соблазнов.
3: Точно.
4: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
3: Если почитать официальные пресс-релизы, там картины рисуются просто сказочные.
4: Ну, как всегда.
3: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
4: Красиво звучит.
3: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжирок.
4: А, то есть инфраструктура там уже есть.
3: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
4: Вот оно что.
3: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
4: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
3: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера, создавалась уникальная логистика.
4: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
3: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
4: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
3: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
4: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
3: А местным что останется?
4: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
3: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
4: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
3: Ого.
4: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
3: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
4: Да, там схема интересная.
3: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
4: И цифры просто потрясают воображение.
3: Какие там суммы? 250 000 рублей в месяц за каждый игорный стол.
4: Ничего себе. За один стол?
3: За один. И 15 000 рублей в месяц за каждый игровой автомат.
4: То есть, если взять среднее по размерам казино...
3: Допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
4: И это только базовый налог?
3: Только на железо. Звучит как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
4: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
3: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
4: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. Игорный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
3: А наличку сложно отследить.
4: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
3: Хитро.
4: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
3: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
4: Конечно.
3: Потому что они банально не окупят налог в 250 000 рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
4: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
3: Для них условия тоже ужесточились.
4: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
3: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
4: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
3: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
4: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
3: Так.
4: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
3: Еще до того, как они начали платить зарплаты.
4: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
3: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
4: Совершенно верно.
3: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
4: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
3: А где?
4: В кармане каждого человека. В смартфонах.
3: А, онлайн-казино?
4: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
3: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
4: Что именно предлагают?
3: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ЕЦУС – Единый центр учета ставок.
4: Звучит как система тотального контроля.
3: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
4: Слушай, эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
3: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
4: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
3: Всплеск зависимости.
4: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
3: Не сработало.
4: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
3: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
4: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player – это процент возврата.
3: Ага.
4: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокий RTP.
3: И что он делает?
4: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
3: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
4: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
3: И вот тут переходим к самой тяжелой невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
4: Это колоссальная цифра.
3: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
4: Угу.
3: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
4: 9%.
3: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
4: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
3: А что это?
4: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
3: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
4: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
3: Что именно происходит в голове у зависимого?
4: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
3: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег? Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
4: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
3: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
4: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потери сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
3: Воровство.
4: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
3: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
4: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
3: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
4: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
3: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
4: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
3: Это когда деньги кончаются?
4: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
3: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
4: Ох.
3: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
4: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
3: Да.
4: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
3: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. И не жажда обогащения.
4: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
3: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно. Прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
4: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
3: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
4: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
3: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
4: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
3: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
4: За них платят реальные люди.
3: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
4: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом те самые 100 миллиардов налогов?
3: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
4: Вот именно.
3: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Визит десятилетия. Трамп прибыл в Китай на 3 дня и привез с собой глав американских компаний техногигантов. Борт номер один в аэропорту Пекина. Такие кадры мир не видел почти 10 лет. Дональд Трамп вернулся в Поднебесную. Последний раз он был здесь в 2017 году. Визит планировался еще в марте, но помешала война на Ближнем Востоке. И вот 13 мая самолет Трампа таки приземлился в Китае, чтобы провести, как заявил журналистам американский президент, переговоры века. Впрочем, Трамп приехал не один. Он привез в Пекин настоящий технологический десант. Илон Маск, Тим Кук и главы других гигантов Кремниевой долины. По словам политических обозревателей ведущих мировых газет, это не похоже на рядовой визит вежливости. А начал Трамп традиционно с реверансом в сторону лидера Китая.
0: Вы, Си Цзиньпин, большой лидер. Я говорю это всем. Вы большой лидер. Людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду.
1: Пекин встретил гостей с восточным размахом, но в воздухе ощущалось напряжение, пишут журналисты. Комплименты в стиле Трампа – это лишь тактический разогрев. Пока лидеры обмениваются любезностями, в кулуарах решается судьба тарифов и рынков сбыта. Эксперт-международник Андрей Борисов отмечает, что присутствие Маска и Кука в делегации говорит о том, что Белый дом готов торговаться по самым острым технологическим вопросам.
5: Трамп пытается играть в доброго полицейского, используя личную химию Си. Но десант из глав корпораций – это сигнал Пекину. Мы готовы вернуть производство и инвестиции, но только на наших условиях. Для Си это сложная вилка. С одной стороны, Трамп непредсказуем. С другой, он бизнесмен, с которым, в отличие от идеологизированных демократов, можно договориться о конкретных цифрах и зонах влияния.
1: Основная часть переговоров стартует через несколько часов. Сможет ли Трамп превратить личную симпатию к Си в реальные контракты для американских техногигантов, мир узнает в ближайшие 48 часов. Три дня в Пекине, которые могут изменить расклад сил мировой экономики, только начались.
0: У нас есть шанс построить отношения, которых не было никогда раньше. Это будет потрясающе для Америки и очень хорошо для Китая.
1: Впрочем, за личной химией двух лидеров скрывается жесткий прагматизм. США пытаются вернуть производство домой, а Китай – не потерять статус главной фабрики мира. Кроме того, за этим эпатажем скрывается главная политическая интрига. Трамп приехал обсуждать не только чипы и сою. На повестке роль Китая в поддержке России и, что самое важное, завершение военных действий на Украине. Вашингтон ожидает, что Пекин использует свое влияние на Кремль, чтобы склонить Москву к переговорам на американских условиях. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
6: Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину о создании факультета искусственного интеллекта.
7: Второй крупный проект, который сделал Московский университет, это факультет, созданный искусственным интеллектом. Мы давно думали, но мы хотели, чтобы он сразу начал серьезно работать. И поэтому реконструировали для него здание. Факультет размещается в этом здании. В этом году будет уже первый набор и бакалавров, и магистров. Нас поддерживают компании, Сбер, другие. И, в общем, я думаю, что в ближайшее время мы покажем, что такое специалист по искусственному интеллекту, выпускник Московского университета.
2: Главные новости дня.
8: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
9: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть не просто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
8: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с тремя детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с тремя детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с тремя детьми в производство всего контента, от рекламы до сериалов.
10: Трое детей в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк», трое детей в «Царевне лягушке» и в «Аленьком цветочке», Аксакова там три сестры, и «Девиц под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать, и мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архетипом везде. Коротко, это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
8: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
11: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
8: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация. Падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует и из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет футбол?
13: Цучоу.
12: Еще раз. Футбол по-китайски звучит так.
13: Цучоу.
12: И третий раз.
13: Цучоу.
12: Учим китайский легко и весело.
14: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Почему в России так не могут? Военкор «Канал 2 Майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
16: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ. На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру, в том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
15: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
17: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Ну что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии «Мира через силу»? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Солдатская почта.
1: Живая мишень с деньгами. Тяжело раненый ветеран СВО после возвращения домой столкнулся с издевательствами местной банды. Из зоны боевых действий прямиком под пресс криминала. 21-летний Федор вернулся с фронта в родной город Мышкин Ярославской области с увечьями. Парень потерял глаз и еле выжил после тяжелой контузии и ранения в голову.
18: Было серьезное ранение всей части тела, в том числе и головы, рук, ног. Лишился глаза.
1: Но дома его ждала не реабилитация, а местная банда. Как только в городе узнали, что Федор таки добился получения выплат за увечья, за него взялась местная банда. Теперь ветеран, который чудом не погиб под обстрелами, боится за свою жизнь в мирном тылу. Преступники вымогают у него военные миллионы и угрожают выкинуть его родителей на улицу.
18: Произошла у меня такая ситуация, когда пришел я со СВО, и многие люди об этом узнали. И люди с блатных группировок начали жестко прям качать.
19: Вымогать деньги. Разными
18: то
19: хитрыми,
18: есть,
19: да?
18: Там. Да, начались угрозы в мою сторону, в моих родственников.
19: Что можешь сказать вообще за вот эту... Что за группировка такая?
18: Какая-то ихняя блатная вот эта группировка лиц кавказской национальности.
19: Это на преступная, так скажем,
18: да.
19: Да, ее группировка.
18: Можно назвать ее УПГ у них там, потому что там
19: такое... А в объект кто стоит?
18: Который с меня вымогает деньги, зовут Адлан.
19: Адлан.
18: Да.
19: Он по национальности кто?
18: Чеченец.
19: Чеченец.
18: Да, вот. И еще за этим стоят еще другие люди, как бы. Бывают еще такие моменты, когда он звонит, вымогает деньги. То есть бывают такие унижения по национальным признакам.
1: В итоге герой СВО стал в провинции легкой добычей. Не в последнюю очередь еще потому, что по телевизору регулярно рассказывают о миллионных выплатах контрактникам за СВО и молчат о долгах и проблемах с получением этих денег, говорит юрист Дмитрий Макаров.
20: Для банд в таких городах, как Мышкин, возвращение раненого солдата – это как прибытие инкассаторской машины. Они знают, на счету лежат миллионы за ранения. Федор для них – идеальная мишень. Молодой, избитый войной, без глаза, он не может дать отпор. Бандиты действуют в открытую. Угрожают матери, отцу, родителям жены. А в полицию парень идти боится. Человек проливал кровь за страну, а дома его бросили на растерзание стервятникам.
1: Город Мышкин буквально парализован, пишут местные телеграм-каналы. Жители боятся похищений и вооруженных людей в центре. Журналист Артем Волков считает, что история небольшого провинциального городка в Ярославской области – это диагноз всей системе.
21: Федор не единственный, у кого в Мышкине вымогают деньги и заставляют брать кредиты. Но его случай самый вопиющий. Человек вернулся инвалидом, а его прессуют за его же кровные выплаты. Это и есть реальное лицо 2026 года. На фронте мясные штурмы, а в тылу мародерство среди своих. Система выжила из парня все, что могла, а теперь просто не замечает, как его медленно уничтожают в родном доме.
1: Официальной реакции от МВД Ярославской области до сих пор нет, а ветеран без глаза и с кучей проблем со здоровьем вместо похода на реабилитацию боится выйти из своей квартиры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Говорят военкоры.
15: Военкор Котенок о том, что происходит в Штатах и как это повлияет на Россию.
22: Пока Трамп обсуждает с Си Цзиньпинем ситуацию в Ормузском проливе, Сенат в седьмой раз отклонил резолюцию о завершении конфликта с Ираном. Республиканское большинство фин Трампа с формальным завершением одной кампании и переходом в другой полностью устраивает. В этом плане все стабильно, учитывая, что в данный момент в Сенате заседают 53 республиканца, 45 демократов и двое беспартийных. В Палате представителей картинка примерно та же, но республиканская идиллия, по всем прогнозам, подходит к своему концу. Следующие выборы менее чем через полгода, 3 ноября. Применительно к Сенату речь идет о 33 мандатах из сотни, но и этого может оказаться достаточно, чтобы ситуация развернулась на 180 градусов. У нас и сейчас не так, чтобы хорошо дела обстоят с Трампом, хотя была надежда. А после 3 ноября вернемся на старые рельсы байденовских времен. Окно возможностей было, но мы его, как всегда, успешно пропустили.
15: Военные времена. Военкор Живов о смене руководства в Белгородской области.
17: Отставка Гладкова и замена его на участника спецоперации генерал-майора Шуваева выглядит адекватным ответом на фоне положения Белгородской области. Прежде одна из самых благоустроенных и процветающих областей России за время спецоперации стала почти постоянной линией фронта. Гладков, на мой взгляд, с вызовами справлялся достойно. Всегда был открыт, публичен, честен с людьми. Симпатизировал ему. Теперь прифронтовой регион возглавит человек с боевым и командным опытом. По логике, это должно помочь Белгородской области стать сильнее на фоне военных угроз, ключевая из которых – дрон-террор. Новый губернатор, кстати, прошел программу «Время героев» и имеет звание Героя России. Правда, местные жители пишут, что они этой новости не очень рады. Мол, означает она, что мира скорого не будет. Не будет, друзья, это пора признать. Времена военные и тяжелые.
15: Военкор Котенок про американские спутники, которые никак не победить.
22: Украинские дроны «Рон» и «Хорнет» используют «Старлинг» при атаках наших машин в сухопутном коридоре снабжения «Крым». Некоторые военкоры пишут, что нужно взять и позбивать спутники «Маска». Мол, над широтами Украины их не так много. Возьмем, да собьем сотни три, и все успокоится. Но если подумать на холодную голову, «Маск» делает сотни таких спутников каждый месяц, запускает их каждые три дня. Мы собьем, на их место в следующую секунду придут новые. При этом у нас противоспутниковых ракет никак не тысячи. Мы их производим, как черепахи, медленно. А теперь еще одна сторона медали. Что в таком случае будет мешать Америке сбить наши спутники? У нас их там не то что сотен, три десятка нет. Когда мы изготовим новые и когда запустим в нынешних условиях? Вопрос без ответа. Нет даже смысла сравнивать производственные возможности Маска и России в смысле ракет и космических аппаратов. Некогда космическая сверхдержава сейчас лилипут на американского предпринимателя. Грустно, но факт.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
3: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
1: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
0: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
1: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
4: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: «Мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так». Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
1: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Адвокат Сталина Гуревич уверена, что запрет классической литературы, за который проголосовала Дума, не поможет уберечь российскую молодежь от пропаганды запрещенных веществ.
23: Российский книжный союз уже опубликовал список таких произведений. На данный момент более 1000 книг. И список, мягко говоря, неожиданный. В него вошли произведения Виктора Пелевина, но это понятно, как бы тут вообще вопросов нет, Стивена Кинга. А вот дальше классика. От Оскара Уайльда до Артура Конан Дойла. Но извините, ну вот абсолютно, вот кто придумал, вот вообще и протянул вот этот закон? Вот, ребят, вы серьезно считаете, что если вы будете как-то маркировать Конан Дойла, его дети не будут читать? Или что дети не узнают о существовании ряда наркотических веществ из каких-то иных источников? Ну, может быть, тогда попробовать как-то, я не знаю, понимаю, что это сложно, потому что сотрудники полиции заняты охраной разных задниц, но вдруг можно как-то сделать так, чтобы наших подростков ограничить от вот этих вот вредных веществ несколько иными способами, например, их выявлением сбытчиков, к примеру, вот этих закладчиков разных. Никаких же сложностей нету, ребята, это все просто. Вы выезжаете куда-нибудь в лес, там на каждом третьем столбе висят ботинки, которые вполне все прекрасно знают, что означают. Ну, сделайте засаду под ближайшим кустом-то и ждите, когда за закладки придут. Но в чем проблема? Когда придут зарывать ту же самую закладку. Абсолютный дебилизм. Ну, а ты знаешь, что меня больше всего возмущает?
6: Ну, научитесь имитировать.
23: Что вот этот вот самый дебилизм, вот этот вот самый, он же за государственный счет.
6: Да.
23: То есть там сидит какая-то морда отъетая за 400 тысяч в месяц и генерируют гениальные идеи, чтобы повысить собственный KPI. Вообще проверять каждого депутата на принесенную им пользу. Вот ты депутат, ты зачем здесь сидишь? Законы генерировать, например. Да? Улучшать жизнь общества. Вот покажи, что ты нагенерировал за год. Ничего не нагенерировал. До свидания, мы другого возьмем. Вот и все.
2: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
7: Приветствую вас. Прогноз на 15 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Пятнадцатка выводит нас на авансцену, и это одна из самых мощных и провокационных энергий. Это аркан дьявола. И день такой считается точкой проверки вашей внутренней устойчивости. Если весь май мы живем по правилам, то есть пятая энергия иерофанта, то выстраивается жизнь на принципах морали и порядка, то в этот день принципы столкнутся с мощным искушением. Потому что 15-й аркан – это энергия огромных земных ресурсов, это магнетизм, сексуальность, власть, большие деньги, но также это ловушка для тех, кто готов ради выгоды поступиться своей душой. Энергия 15-го аркана всегда дает проверку на честность перед самим собой. В этот день вы можете почувствовать какой-то небывалый прилив силы и уверенности, который граничит с дерзостью, но это день, когда ваша тень выходит на свет. И жадность, и гнев, и желание манипулировать окружающими. И может проснуться это в самый неподходящий момент. Однако под влиянием пятого месяца ваша задача не подавлять эту энергию, а все-таки обуздать ее. Дьявол предоставляет нам ключи от материального мира, но только от нас зависит, станем ли мы этим хозяином или все-таки будем рабами. Да? Это идеальное время для того, чтобы увидеть свои слабые места и зависимости, например, и превратить это все в точку роста. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 5 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. На сумме 21. 2 плюс 1 – троечка. Это у нас вибрация императрицы. Это тоже символ роста, это процветание и материальная реализация. Здесь возникает очень взрывоопасно, я бы сказала, и одновременно невероятно просто плодовитый резонанс, потому что ресурсность и аркан дьявола встречается с изобилием императрицы, и все это под надзором энергии закона. Это означает, что в этот день просто колоссальные финансовые возможности, друзья. Тройка направляет разрушительную страсть дьявола в созидательное русло, и этим надо воспользоваться. Вы можете буквально материализовать свои идеи, если сохранить достоинство, конечно же. Тем более Луна у нас в Тельце, это еще больше усиливает привязку к материальному миру. Телец – земной знак, они очень любят денежки, а денежки любят их. Это прям магниты для финансов. И здесь вопросы денег, комфорта и удовольствия станут центральными темами дня. С практической и финансовой точки зрения это день большой игры. В делах это лучшее время для заключения каких-то крупных сделок, может быть, переговоров с сильными мира сего и реализации самых амбициозных планов. Однако будьте осторожны. Дьявол любит мелкий шрифт в договорах. Знаете, вот это вот, то, что не дочитали. То есть проверяем все дважды. В финансах в этот день может прийти неожиданная прибыль или предложение, от которого вот невозможно отказаться. И, в принципе, пятый месяц требует всегда, чтобы любая прибыль была получена за законным путем. Все, что вы захотите провернуть, какое-то дельце, махинацию, да, вот никто не заметит. Нет-нет-нет, друзья, заметят. Здесь будьте осторожны, потому что дьявол проверяет каждого и потом по шапке прилетит. Если вы в этот день выберете честный путь, энергия 15-го аркана даст вам небывалый масштаб. Это также день мощного сексуального личного магнетизма. Используйте его для харизматичного лидера, а не для интриг. Знаете, вот правильно направляйте свою энергию. Вы в этот день, знаете, как вот опытный укротитель, который вошел в клетку к тиграм в парадном костюме. Тигры рычат, но вы спокойны, потому что знаете правила. Окружающие могут поддаваться эмоциям, провокациям, но ваш внутренний стержень поможет вам выйти победителем из любой ситуации. И задача в такой день – наслаждаться благами мира, не позволяя им завладеть вашим разумом. А вот вечер стоит провести в обстановке роскоши, комфорта, может быть, праздновать свою победу над собственными слабостями. И вы завершите такой день с ощущением огромной силы, понимая, что истинная свобода – это умение владеть миром, не теряя связи со своей душой. Это очень важно. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
6: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Вы когда-нибудь задумывались, что в нашей Солнечной системе есть места, где жизнь может процветать без единого луча солнечного света? Мы привыкли искать братьев по разуму на Марсе или Венере, но, возможно, они скрываются прямо у нас под носом, под многокилометровыми слоями льда на спутниках Юпитера и Сатурна. И сегодня мы отправимся в темные бездны Европы и Энцелада, где, судя по всему, плещутся целые океаны, скрывающие свои тайны от любопытных глаз телескопов. Астрономы давно заприметили Европу, спутник Юпитера, чья поверхность испещрена хаотичными трещинами, будто разбитая фарфоровая чашка. Ученые, такие как доктор Роберт Папалардо из лаборатории реактивного движения НАСА, предполагают, что эти трещины – результат колоссальных приливных сил Юпитера. Гравитация гиганта буквально мягко растягивает и сжимает ядро спутника, создавая тепло, которое не дает воде замерзнуть окончательно. Представьте себе океан глубиной в 100 километров, где царит вечная тьма, а давление превышает все земные пределы. А что если там, в гидротермальных источниках, подобных нашим земным черным курильщикам, развилась жизнь? На Земле, в глубоководных разломах, куда не доходит солнечный свет, мы находим уникальных трубчатых червей, креветок и бактерий, существующих за счет хемосинтеза. Почему бы подобному не происходить там, на расстоянии миллионов километров от нас? Энцелад, крошечный спутник Сатурна, подкинул нам еще больше доказательств. Зонд Кассини совершил невероятное. Он пролетел сквозь гейзеры, выбрасывающие ледяные кристаллы прямо в открытый космос. Анализ состава этих выбросов показал наличие не только воды, но и сложных органических молекул, тех самых строительных блоков жизни. Профессор астрофизики Кэролин Порко, руководившая миссией Кассини, неоднократно подчеркивала, что Энцелад – наиболее вероятное место для обнаружения внеземной микробиологической жизни. Скептики, конечно, напоминают, что органика – это еще не биология, это могут быть и просто сложные углеродные соединения, но сторонники теории панспермии не унимаются. Они говорят о возможности существования хемосинтезирующих организмов, которые питаются энергией химических реакций в теплой воде, подогреваемой ядром спутника.
8: Тем не менее, есть и научные предостережения. Астробиологи указывают, что наличие воды – лишь полдела. Необходимы стабильные условия в течение миллионов лет, чтобы простые молекулы могли организоваться в нечто более сложное. Но сама мысль о том, что подо льдом, в инопланетной бездне, кто-то или что-то может существовать, заставляет нас пересмотреть наше место во Вселенной. Мы всегда смотрели на звезды в надежде на сигнал из космоса. Но, возможно, ответы плавают совсем рядом, скрытые под броней извечного льда. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая.

0: Стиль отстраниться, и такой день может сопровождаться сомнениями в себе, ощущением, что усилия не приносят плодов, но Тайваз лишь просит паузы и переоценки. Знаете, иногда воину нужно остановиться и, может быть, поменять тактику боя. В работе, например, возможны какие-то пробуксовки, откладывания дел, конфликты с начальством, может, какой-то внутренний саботаж, да, но не стоит в такой день настаивать на своем, энергии нет для борьбы. Лучше пересмотрите цели, отпустите то, что тянет вниз, и временно сосредоточьтесь на неком восстановлении себя. И, внимание, есть риск эмоционального выгорания в такой день. Очень будьте осторожны, не распыляйтесь налево и направо. В отношениях здесь трудности в коммуникации, потому что перевернутый Тайваз может символизировать потерю страсти или снижение интереса к партнеру. Но это, конечно же, не повод для расставаний. Это скорее момент, чтобы честно поговорить, чего вам обоим не хватает, да? А вот одинокие люди могут почувствовать одиночество особенно остро, но не спешите с выводами, это все временно. Просто нужно переждать этот день. По здоровью у нас может быть понижен жизненный тонус, опять же, ослабление иммунитета, особенно у мужчин. Возможны проблемы с позвоночником, суставами, какой-то мочеполовой системой. Так что совет дня здесь не геройствуйте, позвольте себе отдых, может быть, массаж, сауна, баня, все, что помогает снять накопленное напряжение. Ну и подытожу. Не идите напролом, сила не в атаке, а в умении остановиться в нужный момент, восстановиться и пересобраться, да? Вы не проиграли, вы просто притормозили, чтобы выбрать верный путь и тактику вашего жизненного боя.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
3: Я не думаю, что это реально. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения, кому, по каким правилам, да, в какой последовательности, мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить там,

0: их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: «Защитите от властей». С таким призывом к федеральному центру обратились жители Московского проспекта, которые отказались выселяться из скандального 68-го дома. Услышит ли Москва калининградцев? Только для избранных. Отчет главы администрации Калининграда Дятловой за прошлый год прошел в закрытом режиме. Чего боятся власти и почему? Гендерное неравенство. Женщины в Калининградской области зарабатывают на треть меньше мужчин. Почему разрыв в зарплатах с каждым годом растет? Итак, жильцы дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде опубликовали коллективное видеообращение к «Большой России». По их словам, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований местной власти срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. При этом людей продолжают убеждать срочно выехать в маневренный фонд. Однако администрация, предлагая временное переселение, не подписывает документы с четкими обязательствами о возвращении людей в свои квартиры и сохранности имущества. Отметим, что конфликт вокруг домов на Московском проспекте продолжается уже несколько недель. В конце апреля на встрече с властями люди прямо обвиняли чиновников в попытке выжать их из собственных квартир. Также жаловались на постоянные звонки, давление и угрозы отключения коммуникации. Главная претензия жильцов – отсутствие утвержденного проекта демонтажа соседнего падающего дома. Жители заявляют, что власти говорят о разрушении 68-го дома при сносе 70-ки, однако прошедшего экспертизу проекта работ до сих пор нет. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
3: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
4: Мы, граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
5: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
3: Нас оградили забором, который блокирует проезд скорой помощи. Мы 3 недели живем под психологическим давлением и угрозами отключения воды и света в наших законных квартирах.
6: Здесь живут ветераны труда, медики, военные, учителя, многодетные семьи, участники СВО.
3: Они, так же, как и мы все, не заслуживают жизни на выселках, маневренном фонде. Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
2: Что самое интересное, в регионе есть действительно аварийные дома, жители которых годами не могут добиться расселения. Например, дом на Заводской в Калининграде, или аварийный дом на улице Клавы Назаровой, или дом номер 17 на Тельмана в Черняховске. Причем в некоторых случаях сроки переселения переносят на 2029 год, даже несмотря на трещины в стенах, разрушение конструкций и реальную угрозу безопасности жильцов. В свою очередь, глава администрации Елена Дятлова настаивает, что требования о выселении – это не произвол властей. Мол, падающий дом на Московском проспекте может рухнуть в любой момент. Кстати, доподлинно неизвестно, поднималась ли эта тема с переселением во время ежегодного отчета сити-менеджера, поскольку отчитывалась администрация о своей работе за прошлый год в закрытом режиме. Задать вопросы вживую смогли лишь те, у кого были пригласительные билеты. Остальных отправили на другой этаж и предложили писать обращение письменно. О переносе встречи из театра эстрады в здание администрации депутатов предупреждали предупредили в последний момент. В итоге в зал пустили только избранных, а народ так и остался за дверьми. В мэрии объяснили смену места вопросами безопасности. Действительно, чем меньше неудобных вопросов, тем безопаснее. Можно спокойно отрапортовать о достижениях, не нарываясь на критику горожан, которые буквально завалили мэрию жалобами на ямы и разбитые дороги. Калининградцы отмечают, что власти снова оставили без ремонта проблемные участки.
7: К примеру, на перекрестке Радищева и Вагоностроительной из-за огромной ямы постоянно собирается пробка до проспекта Победы. На 4-й большой окружной водители жалуются на дыры размером с большой американский каньон и разбитые переезды. Также люди требуют сделать нормальный подъезд к дому на улице Куйбышева и отремонтировать пешеходную дорожку у рынка на Черняховского. Снимают нормальный асфальт и кладут новый, а на ямы глубиной по 10 сантиметров не могут выделить деньги. Так, пользователи комментируют в соцсетях опубликованный администрацией список улиц, где сейчас идет дорожный ремонт.
2: Интересует калининградцев и почему мэрия закупает дорогущие остановки по цене чуть ли не как половина квартиры. Ранее стало известно, что администрация выделила более 30 миллионов рублей на установку 12 новых автобусных остановок. Все бы ничего, вот только средняя стоимость одного павильона – космическая – около 2,5 миллионов рублей. Отдельные вопросы вызвала и замена уже существующих остановок. Например, у гостиницы «Калининград», где павильон и так был в нормальном состоянии. При этом на некоторых улицах остановок до сих пор нет. Зато Дятлова заверила, что в Калининграде бюджет на ближайшие 2 года планируют сделать бездефицитным, а зарплата у горожан с учетом инфляции, по утверждению Елены Дятловой, в среднем выросла на 9,5%. Впрочем, весьма сомнительно, что калининградцы заметили этот рост. А вот то, что ежедневно приходится больше платить буквально за все, это всем известно. Сразу после майских праздников в Калининграде снова выросли цены на бензин и дизель. Последний подорожал сильнее всего, в некоторых случаях сразу на рубль за литр. И по прогнозам, большинство крупных сетей АЗС в регионе сохранят тренд на подорожание топлива. Такая же судьба ожидает и коммунальные платежки, которые с октября повысятся еще на 10%. И так будет ежегодно, пока к концу 2029 года рост коммунальных тарифов не составит почти 40%, согласно прогнозам Минэкономразвития. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, россиянам и калининградцам в частности следует готовиться к существенному подорожанию коммуналки. За войну всем придется заплатить двойную цену, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
8: В начале 26 года ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40%. Вот люди говорят, подождите, что нас обманывают, зачем нас обманывают, да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
2: Кстати, сильнее всего подорожает электричество. Тарифы сетевых компаний за 4 года должны вырасти сразу на 57%. Впрочем, для Калининградской области электроэнергия и так менее доступна, чем в среднем по России.
9: Область заняла 54-е место в рейтинге регионов по доступности электроэнергии для населения. По подсчетам аналитиков, на среднюю зарплату в эксклаве можно купить около 10,5 тысяч киловатт-часов. Это почти в 1,5 раза меньше среднероссийского показателя. В Калининградской области в марте средний тариф на электроэнергию для квартир без электроплит составил 6,30 за киловатт-час. По сравнению с декабрем прошлого года цена выросла больше, чем в 1,5 раза.
2: Кстати, Калининградская область также оказалась выше среднероссийского уровня гендерного разрыва по зарплатам. К примеру, средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях региона в 2025 году составила 63 тысячи рублей, у мужчин – 97 тысяч. То есть мужчины зарабатывают на 34% больше женщин. При этом ситуация продолжает ухудшаться. По сравнению с 2023 годом разрыв в зарплатах вырос. Тогда показатель составлял 31%. А разница в доходах была меньше. В общем, что бы ни декларировали власти, до гендерного равенства еще далеко. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента «Балтийский лоцман».
10: 53 семьи. 53 семьи из дома номер 68 на Московском проспекте. Их сейчас пытаются выставить на улицу. Формально ради безопасности. А на деле, чтобы освободить дорогую землю в центре города. Давайте разберемся, как работает эта схема и куда смотрит власть, когда реальные руины на окраинах рассыпаются на глазах. Факт номер один. Дом номер 68 на Московском проспекте официально не признан аварийным. Слышите? Его не включали в списки непригодного для проживания жилья. Нет экспертизы, которая подтверждала бы угрозу обрушения. Нет документа, нет заключения. Но жителям звонят каждый день и требуют одно – срочно покинуть квартиры и переехать в маневренный фонд. Методы давления? Простые и грубые. Угрожают отключить свет, воду, канализацию. Говорят, если не уедете добровольно, отключим принудительно. На вопрос, на каком основании, внятного ответа нет. Просто уезжайте, и все. Дом стоит, коммуникации работают, заключения о непригодности нет. Но администрация требует одного – освободить помещение. Почему? Сейчас расскажу. Официальная версия звучит убедительно. Рядом стоит соседний дом номер 70. Он действительно в плохом состоянии и планируется к сносу. При демонтаже 70-ки якобы есть риск повреждения соседнего дома номер 68. Поэтому жителей просят временно уехать. Временно. Знаете, что такое временно? Это навсегда. А теперь внимание, потому что дальше начинается главный развод. Утвержденного проекта демонтажа дома номер 70, который прошел бы государственную экспертизу, до сих пор нет. Нет. Нет технического плана работ. Нет документа, в котором была бы четко прописана зона риска и обоснование необходимости выселения жителей из соседнего здания. Снос планируется, но бумаг, которые доказывают реальную угрозу для дома номер 68, не существует. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что людей гонят из квартир на честном слове. Но самое интересное – это то, чего администрация делать категорически отказывается. Людям не дают на подпись документ с четкими обязательствами, когда именно их вернут обратно. Кто несет ответственность за сохранность их имущества на время переселения? Гарантирует ли мэрия возврат в те же квартиры после завершения работ? Власти говорят: «Уезжайте, потом разберемся». Жители говорят: «Дайте гарантии на бумаге». И власти отказываются. Почему? А потому что никто никого возвращать не собирается. Вот вам и вся забота о безопасности. А теперь давайте поговорим про настоящие аварийные дома. Про те, где люди молят о помощи. Улица Заводская, улица Клавы Назаровой, улица Тельмана в Черняховске. Дома там буквально рассыпаются. Трещины в стенах такие, что рука пролезает. Штукатурка сыплется на головы детей. Потолки провисают. Балконы держатся на честном слове. Люди пишут жалобы. Просят расселить. Показывают фотографии, где видно небо сквозь стены. И знаете, что им отвечают? Денег нет. Расселение в 2029 году. 2029 год. Это еще 3 года жить в доме, который может рухнуть завтра. 3 зимы, 3 весны, когда крыша течет. 3 лета, когда плесень на стенах разрастается. Но это же не центр города, правда? Это окраина. Там земля дешевая. Поэтому можно подождать до 2029-го. Понимаете, в чем двойной стандарт? Когда люди молят о помощи в реальных руинах, мэрия молчит. Денег нет. Программа на годы вперед. ждите. Но когда нужно освободить крепкий дом в центре, власти включают режим терминатора. Звонят каждый день, угрожают отключением коммуникаций, давят, гонят людей из нормальных квартир, пока на окраинах рушатся настоящие аварийки. Вот вам и приоритеты мэрии. И, кстати, про то, что денег нет на расселение, это ложь. Деньги есть, просто тратятся они не на людей. Мэрия выделила 30 миллионов рублей на 12 новых остановок. 30 миллионов рублей на стекляшки у дороги. Давайте посчитаем. Одна остановка стоит 2,5 миллиона рублей. 2 миллиона 500 тысяч – это цена однокомнатной квартиры в области или двух квартир в маневренном фонде. Вы понимаете? На одну стекляшку у дороги можно расселить две семьи из аварийного жилья. На 12 остановок – 24 семьи. 24 семьи, которые могли бы сегодня переехать из руин в нормальное жилье. Но нет. Мэрия тратит деньги на остановки. И знаете, где эти остановки? У гостиницы «Калининград», в центре города, где и так все нормально. Там стояли обычные остановки, которые работали, на которые никто не жаловался. Но мэрия решила их заменить на стекляшки по 2,5 миллиона. Пока на Московском проспекте людей выселяют ради безопасности, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия покупает золотые остановки в центре. Вот куда идут ваши налоги. 30 миллионов рублей. Это 12 семей, расселенных из реальных аварийных домов. Или 15 отремонтированных дворов, где живут реальные люди. Или 6 километров отремонтированных дорог, которые нужны каждый день. Что выберете вы? Мэрия уже выбрала. 6 мая сити-менеджер Елена Дятлова отчитывалась о работе за закрытыми дверями. Пускали только по пригласительным. Демократия в действии, правда? Народные избранники отчитываются перед народом, но народ на отчет не пускают. Потому что отчитываться не о чем. Пока горожане жалуются на американские горки вместо дорог на окружной, пока люди тонут в ямах на вагоностроительной, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия рапортует об успехах и покупает остановки по цене золота. А потом выгоняет людей из нормальных квартир в центре ради безопасности, без гарантий возврата. Жителям дома номер 68 на Московском проспекте могу сказать только одно. Не уезжайте без письменных гарантий. Требуйте документ с конкретными сроками возврата. Требуйте письменные обязательства по сохранности имущества. Требуйте независимую экспертизу вашего дома. Потому что пока нет документа, который доказывает, что ваш дом в опасности, никто не имеет права вас выселять. И уж тем более отключать коммуникации. Это незаконно. И вы имеете право это остановить. Остальным жителям Калининграда следите за этой историей. Потому что завтра это может случиться с вами. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Берегите себя и свои квартиры. Пока.
11: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Губернатор Апат. В отставку отправили глав сразу двух приграничных областей – Брянской и Белгородской. Как сообщает пресс-служба Кремля, место Вячеслава Гладкова, который покинул пост губернатора Белгородской области, займет Александр Шуваев. О возможной скорой отставке Гладкова журналисты писали еще в начале апреля. Тогда утверждалось, что его уход связан в том числе со здоровьем. Примерно в то же время стало известно, что вместо Гладкова губернатором Белгородской области может стать участник СВО Александр Шуваев. При этом Вячеслав Гладков даже не думал о том, чтобы уйти со своего поста по собственному желанию, утверждают местные журналисты. По их словам, еще в конце марта он готовился к предвыборной кампании. Вячеслав Гладков был главой региона с хорошим рейтингом и был тем, кому население так или иначе доверяет, отмечают журналисты.
13: Его можно было увидеть на улице, прогуливающегося с женой в парке, на этапе, когда в регионе уже начали не по-детски долбить. Жители региона были озлоблены, ненавидели всех военных, но прямо говорили, что если бы не Гладков, мы бы никому не были бы нужны. И это такое тотальное мнение было.
12: При этом у Гладкова не заладились отношения с военными, утверждают журналисты. По их словам, он якобы не нравился Минобороны, потому что открыто говорил, что области оставили без средств защиты. Кроме того, Гладков выступал против блокировки Telegram из-за безопасности людей, которые в специализированных каналах следили за атаками на регион и могли принять решение о том, как укрыться, говорит политолог Антон Буткевич.
14: Губернатора Гладкова откровенно жалко. Единственный крупный чиновник в стране, который высказался против блокировки Телеграма. Причем не по каким-то политическим соображениям, а по чистым соображениям безопасности. Через наиболее популярный мессенджер легче и быстрее оповещать население об опасности ударов с воздуха.
12: Сами белгородцы в комментариях благодарят Гладкова и называют его самым лучшим губернатором.
15: Вячеслав Владимирович, большая благодарность вам за то, что вы с нами были в это непростое и тяжелое время. Для нас вы стали своим. Очень тяжело, конечно, осознавать, что вы уходите от нас. И даже слезы накатили, потому что сколько всего вы вместе с нами пережили, и хорошее, и плохое. Вы поистине народный губернатор, наш губернатор.
16: Вы лучший. Сам факт, что вы 24/7 все время были в поле зрения в тяжелые времена с Белгородчиной, заслуживает большого уважения.
17: Убрали, постарались, только людей забыли спросить. Очень-очень жаль.
12: В отставку отправлен также и губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Рио главы региона станет Егор Ковальчук, председатель правительства ЛНР. При этом всего 8 месяцев назад Богомаз переизбрался с результатом 78,78% голосов. Однако даже такой электоральный итог не стал гарантией сохранения позиции. Это еще раз показывает, что в приграничных субъектах главным критерием становится способность региона работать в режиме постоянной мобилизации, отмечают эксперты. По их словам, ротация в Белгородской и Брянской областях показывает, что федеральный центр переходит к следующему этапу управления приграничными территориями. В этом смысле отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза – не локальные решения, а элемент общей логики центра, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Радио Лента. Прямая речь.
19: Академик Юрий Пивоваров о том, почему Академии ФСБ вернули имя Дзержинского.
20: В полной мере, ведь нельзя же назвать Академию ФСБ имени Горбачева. Феликс Дзержинский – создатель, отец и герой советских карательных органов, человек, который запятнал свое имя кровавыми преступлениями. Признание Феликса Эдмундовича как учителю, первооткрывателю этих вот путей террористических в СССР и за его пределами, вот это вот вернулось, вот... Это солидарность с убийцей, это солидарность с палачами, а не солидарность с жертвами. Вот что это значит. Надо просто понимать, что все власти органов безопасности, политической полиции, действующие нелегально по существу, имеющие права, которые разрушают Конституцию, разрушают правовой порядок, что можно задерживать человека без решения суда там, и прочее, то есть внесудебное разбирательство. Все это страшные и позорные, и, в общем, вещи, которые... Ну, ведут к деградации нашего общества, нашего государства.
21: Главные новости дня.
12: В Кузбассе массовый забой скота. Вокруг фермы предприятий Кемеровской области возводят блокпосты. По официальной версии, коров усыпляют из-за заболевания, которое лечится антибиотиками. Неофициально говорят, что это ящур – острое вирусное заболевание, которое выявили у коров в Новосибирской области. По предварительным данным, за неделю в одном из сел Кузбасса убили от 2 до 4 тысяч коров. Крупный рогатый скот забивают в промышленном округе Кемеровской области. Забой на территории местного молочного комплекса в селе Ваганово начался 8 мая, рассказала жительница поселка Промышленная, у которой в хозяйстве 20 коров. По ее словам, к 11 мая в комплексе Ваганово забили около 4 тысяч голов. У села Ваганово появились блокпосты. Комплекс оцепили вечером 7 мая, говорит женщина.
0: Мы ездили туда, снимали, как они завозили туда покрышки, деревья, они готовятся, боятся жечь, хотя дымком пахнет, наверное, начали. Ночью с территории выезжают грузовики, прикрытые сверху ветками и досками.
12: Помимо Ваганова, как утверждают местные жители, скот забивают на ферме «Родная земля» в селе Окунево и в нескольких частных хозяйствах. В самом комплексе в Окунево эту информацию отрицают.
4: Коров доят, молоко пьют, у нас все шикарно.
12: По словам местных жителей, ветеринарный контроль запрещает собственникам вывозить или продавать скотину. Люди опасаются, что в районе введут карантин, а скот забьют. Руководство животноводческого комплекса Ваганово заявило, что хозяйство работает в обычном режиме, а блокпосты выставили планово по рекомендации управления ветеринарии. В самом управлении сказали, что на предприятии усилен санитарный режим.
22: Организовано дополнительное обследование поголовья. Проводится постоянный мониторинг эпизоотической и санитарной обстановки.
12: Как заявили в управлении ветеринарии Кузбасса, у животных выявили неодулярный дерматит. Там отметили, что вакцинируют от дерматита все личные и фермерские хозяйства в Кузбассе, чтобы не допустить распространения заболевания. При этом фермеры говорят, что во время вакцинации им не показывают никаких документов, в том числе не уточняют название вакцины. Жители Кемеровской области считают, что у заболевших животных совсем другое заболевание. Ящур, который ранее обнаружили у крупного рогатого скота в соседних регионах, прежде всего в Новосибирской области. Тогда в качестве причины массового забоя скота называли вспышку пастереллеза. При этом у животных находили ящур. Фермеры утверждают, что власти угрожали жителям промышленного района из-за распространения информации о заболевании.
23: Взяли расписку о неразглашении. И если кто-то будет разглашать, то все пойдут на СВО.
12: В районах Красноярского края, граничащих с Кузбассом, 13 мая ввели режим повышенной готовности из-за заболевания животных в соседнем регионе. На федеральной трассе появился ветеринарный пост, который будет проверять животных в транспорте и документы на них. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Военный блогер Максим Калашников о назревании внутри страны системного кризиса.
24: Внутри Российской Федерации вызревает очень опасный системный кризис, да, усугубленный, в общем-то, не самыми лучшими действиями нашей власти, нашего баланда. Любой трезвомыслящий человек понимает, что в условиях наросшего внутри системного кризиса вот этого просто парада некомпетентности, дураломства и прочее, прочее. Если сейчас объявить новую мобилизацию резервистов на фоне всего, что происходит в стране, это не стабилизирует, это окончательно взорвет ситуацию в Российской Федерации. Мобилизация может стать окончательным, последней капли, что ли, или последней спичкой в пороховой погреб, или той самой лишней атмосферой давления, которая разрывает общественный котел и устраивает ту самую смуту, об угрозе которой теперь говорят не только Сергей Борисович Плесин, но и Крупнов, и Зюганов, и ваш покорный слуга, и Стрелков. Да все говорят об этом.
18: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
25: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
26: На митинге и собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут? Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду «Бряти», специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась. Что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
25: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
2: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве одного, двух или там трех-четырех существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б – это сам, С – это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б – это меньше, С, А – это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
3: И Европы, кстати, не будет.
2: В этом случае Европы не будет.
3: Но нам-то от этого легче.
2: Вот. 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но нет, не получится без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там, или там. Вот баррикада, по чью-то сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывший бывшем колхозе, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все, эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей... Да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи, потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. И как-то мне было все плохо и с переводом, и с координацией. Но, тем не менее, приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает. Внутри России солдат обученных уже тоже нет. И причем сейчас это становится критическим. Ну, кто еще будет вступаться? Ну, естественно, любимый младший брат Беларусь. Все. Если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну, как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера, в некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности, условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, и комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? в материальном и в ресурсном плане. Достаточно доступно. Поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета, из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии, нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
9: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
8: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
10: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
8: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенные правила, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
11: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
8: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал 2 майора.
13: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
8: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
16: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
15: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
9: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
15: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
17: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит, мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так. Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
15: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
15: Алексей Рогозин предупреждает, проблема украинских ударов по объектам в российских регионах будет нарастать.
0: На Украине и для Украины создается новое поколение дальнобойного оружия. И главный вопрос уже не только в том, передадут ли американцы, Германия или Франция свои крылатые ракеты. Возникает другая схема – создание промышленной системы дальнего удара. Политически она удобнее прямых поставок ракет из арсеналов НАТО. Здесь особенно важен «Файрпоинт». Украинская компания за короткое время прошла путь от дальнобойных ударных беспилотников до тяжелой ракеты «Фламинго», заявленной дальностью до 3000 километров и боевой частью более тонны. Источники утверждают, что компания выпускает сотни дальнобойных беспилотников и несколько ракет «Фламинго» в сутки. Даже если эти оценки завышены, сам вектор понятен. Речь идет о попытке превратить дальнобойную крылатую ракету или ракету-дрон в массовое промышленное изделие. Именно это меняет ситуацию. Storm Shadow, Taurus и Атакамс – дорогие системы, которых всегда мало. Украинцы делают альтернативу – массовые реактивные дальнобойные изделия, которые можно быстро менять под реальные боевые задачи и на основе боевого опыта. Вокруг Украины создается устойчивая промышленная система на основе частной инициативы. Для России это становится одной из ключевых проблем. Полетят новые дальнобои – в первую очередь на нас.
15: Чтобы не допустить еще один Курск, Анастасия Кашеварова про отставку глав прифронтовых регионов.
4: Как я и говорила, внутриполитический блок принял решение, ушли в отставку руководители Белгородской и Брянской области. Они хорошо справлялись, правда. Но времена такие, что нужны сейчас люди другой формации в тяжелых регионах, которые смогут и вопросы безопасности решать, и социальные вопросы закрыть. Универсалы. Вместо Гладкова на Белгородскую область назначен генерал-майор Александр Шуваев. Он местный, родился в Новом Осколе, военный. Вместо Богомаза на Брянскую область назначен Егор Ковальчук. Из МИАСа в 2024 году он был направлен в Луганскую Народную Республику и занимал должность председателя правительства. Прошел школу губернаторов. Кандидатуры приятные, тянули, конечно, с назначениями. Надеюсь, не слишком поздно их приняли, и у нас не будет еще одного Курска этим летом.
15: Олег Царев о том, как в Конгрессе США голосуют за помощь Украине на миллиарды долларов и новые санкции против России.
12: В Палате представителей собрали необходимые 218 подписей с пайдеров, чтобы запустить редкий парламентский механизм. Законопроект обязаны поставить на голосование, даже если спикер Джонсон против. Он предусматривает до 8 миллиардов долларов военной помощи Украине в форме кредитов, новые санкции против России, поддержку НАТО и стран Балтии. Решающую подпись поставил Кевин Кайли, бывший республиканец, вышедший из партии и ставший независимым. До него петицию подписало большинство демократов и двое республиканцев. Даже если Трамп законопроект не подпишет, впереди до выборов в Конгресс и ситуация будет меняться. Сейчас трудно, а после выборов в ноябре будет еще труднее. К этому надо быть готовыми.
20: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
15: Война технологий проиграна. США планируют импорт дронов из Украины. А в Z-каналах показали, как новые беспилотники ВСУ выпускают ракеты по мобильным огневым группам. Не прошло и пары дней, как с экранов центрального телевидения рассказали об успешном испытании ракеты «Сармат». Президент пообещал, что вскоре ее поставят на боевое дежурство, как и подводные аппараты «Посейдон». Но Z-сообщество взорвалось негодованием. Крупные военные каналы впервые засняли работу новейших украинских дронов, которые сами могут нести ракеты, пишет Z-блогер Живов.
21: «Меня поражают опубликованные кадры работы нового украинского дрона FP-2. Это уже не просто камикадзе. В небе над Крымом беспилотник в упор расстрелял российскую мобильную огневую группу из неуправляемых авиационных ракет. Получается, что украинцы изобрели этот экстравагантный, но смертоносный способ борьбы с теми, кто должен эти самые дроны сбивать».
15: По словам Z-блогера Максима Калашникова, пока в Ленобласти только пытаются собрать резервистов, чтобы хоть как-то прикрыть нефтебазы, а под Санкт-Петербургом строят площадки для запуска гераний, украинские технологии уже пробрались в глубокий тыл России.
18: А нам в это же самое время первое лицо продолжает рассказывать о Посейдоне и Буревестнике. Совершенно бесполезном оружии, которое лишь разоряет бюджет. Проблема будет лишь усугубляться. Понимают ли это наверху? Даже не знаем.
15: Только за последние сутки из-за атак дронов пострадал завод «Газпрома» под Астраханью и ключевая нефтестанция «Транснефти» на Урале. В Башкортостане взрыв на станции Нурлина парализовал важный узел перекачки нефти. Системы ПВО и мобильные группы все чаще оказываются бессильны перед роями дешевых, но технологичных машин. Эффективность украинских разработок оценили даже там, где еще недавно скептически качали головой. Вашингтон официально меняет позицию и планирует закупить дроны у Украины. Это вскрылось из официального отчета Пентагона.
9: Америка и Украина готовятся подписать соглашение о поставках украинских дронов для нужд американской армии. Вашингтон заинтересован в боевом опыте Киева для проведения операций на суше, море и в воздухе. Это общий интерес к закупке украинских технологий, которые принесут пользу американским военным и расширят масштабы оборонных инноваций Украины.
15: Всего два месяца назад Дональд Трамп

0: Говорят военкоры.
1: Военкор Котенок о том, что происходит в Штатах и как это повлияет на Россию.
2: Пока Трамп обсуждает с Си Цзиньпинем ситуацию в Ормузском проливе, Сенат в седьмой раз отклонил резолюцию о завершении конфликта с Ираном. Республиканское большинство фин Трампа с формальным завершением одной кампании и переходом в другой полностью устраивает. В этом плане все стабильно, учитывая, что в данный момент в Сенате заседают 53 республиканца, 45 демократов и двое беспартийных. В Палате представителей картинка примерно та же, но республиканская идиллия, по всем прогнозам, подходит к своему концу. Следующие выборы менее чем через полгода, 3 ноября. Применительно к Сенату речь идет о 33 мандатах из сотни, но и этого может оказаться достаточно, чтобы ситуация развернулась на 180 градусов. У нас и сейчас не так, чтобы хорошо дела обстоят с Трампом, хотя была надежда. А после 3 ноября вернемся на старые рельсы байденовских времен. Окно возможностей было, но мы его, как всегда, успешно пропустили.
1: Военные времена. Военкор Живов о смене руководства Белгородской области.
3: Отставка Гладкова и замена его на участника спецоперации генерал-майора Шуваева выглядит адекватным ответом на фоне положения Белгородской области. Прежде одна из самых благоустроенных и процветающих областей России за время спецоперации стала почти постоянной линией фронта. Гладков, на мой взгляд, с вызовами справлялся достойно. Всегда был открыт, публичен, честен с людьми. Симпатизировал ему. Теперь прифронтовой регион возглавит человек с боевым и командным опытом. По логике, это должно помочь Белгородской области стать сильнее на фоне военных угроз, ключевая из которых – дрон-террор. Новый губернатор, кстати, прошел программу «Время героев» и имеет звание Героя России. Правда, местные жители пишут, что они этой новости не очень рады. Мол, означает она, что мира скорого не будет. Не будет, друзья, это пора признать. Времена военные и тяжелые.
1: Военкор Котенок про американские спутники, которые никак не победить.
2: Украинские дроны «Рон» и «Хорнет» используют «Старлинк» при атаках наших машин в сухопутном коридоре снабжения «Крым». Некоторые военкоры пишут, что нужно взять и позбивать спутники «Маска». Мол, над широтами Украины их не так много. Возьмем, да собьем сотни три, и все успокоится. Но если подумать на холодную голову, «Маск» делает сотни таких спутников каждый месяц, запускают их каждые три дня. Мы собьем, на их место в следующую секунду придут новые. При этом у нас противоспутниковых ракет никак не тысячи. Мы их производим, как черепахи, медленно. А теперь еще одна сторона медали. Что в таком случае будет мешать Америке сбить наши спутники? У нас их там не то что сотен, три десятка нет. Когда мы изготовим новые и когда запустим в нынешних условиях, вопрос без ответа. Нет даже смысла сравнивать производственные возможности «Маска» и России в смысле ракет и космических аппаратов. Некогда космическая сверхдержава сейчас лилипут на американского предпринимателя. Грустно, но факт.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Блогер Вероника Гуреева о шокирующей инициативе властей, которые пытаются смягчить наказание для тех, кто совершил преступление против детей.
5: Накатили. Сейчас отчеству не легче, каждый день какие-то новые новости, которые меня сводят с ума. И сегодня я хочу поговорить о том, что создали инициативу «Прекрасные» в кавычках мужчины, инициатива о послаблении наказания для педофилов. А точнее, чтобы было очень сложно доказать, что они вообще проявили какое-либо насилие. И 5000 мужчин уже подписали эту инициативу, они проголосовали за нее. Сейчас я немножечко выдохну и буду по порядку просто обо всем говорить. Педофилы считают, что дети их оговаривают. Но вы вообще часто слышали истории, где девочки, женщины рассказывают о своих насильниках. Обычно это происходит где-то вообще во взрослом возрасте, да, уже когда сформировалась более-менее личность, и мы можем рассказывать о такой сложнейшей ситуации в своей жизни. А где-то в детстве дети чаще всего молчат, потому что дети, что дети боятся рассказать. А когда они рассказывают, очень часто они сталкиваются с тем, что им не верят, потому что на стране так принято, что ребенок кто-то говорит, значит, он врет. Конечно, это очень удобная лазейка для педофилов. Очень легко ссылаться на то, что ребенок врет, и оставаться безнаказанным. Также

0: судя по содержимому этой инициативы, они хотят оставаться безнаказанными, без доказательств самого проникновения. То есть должны быть какие-то доказательства увечья на половых губах, должны быть следы ДНК, должны быть вообще в целом следы того, что ребенка насиловали. Но следы на жертве могут остаться в случае, если где-то из подворотни на нее напал мужик и стал ее держать, душить, там какие-то увечья ей приносить, когда жертва сопротивляется. Да? Но чаще всего детей насилуют один и тот же взрослый мужчина, который обычно приближен к семье, либо вообще находится прямо в ней. И вот эти длительные сексуальные насильственные действия не оставляют следов. Потому что жертва чаще всего не сопротивляется, но это не значит, что она согласна. Но наши прекрасные, да, педофилы решили, что это хороший ход для того, чтобы создать эту инициативу и оставаться безнаказанными. И если эту инициативу примут, то получается, что к вашему ребенку может любой дядя в переулке где-нибудь подойти, распахнуть свое пальто, оказавшись совершенно голым перед ребенком, может даже потереться своими гениталиями об нее, может запугивать, я не знаю, делать все, что угодно, и остаться при этом безнаказанным. Более 5000 мужчин подписали эту инициативу. И очень важно, чтобы эту инициативу даже не стали рассматривать. Я думаю, что все женщины сейчас понимают, почему это важно. И я вот хотела бы, чтобы власти посмотрели, что это за 5000 мужчин, и добавили их в какой-нибудь, я не знаю, к особо опасным преступникам, которые не имеют права вообще быть рядом, находиться рядом с детьми.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
2: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня». И сегодня у нас выпуск, который можно назвать «Срыв покровов». На высшем уровне. Сразу к цифрам. Руководство страны признало спад в экономике, но мы посмотрим, что на самом деле скрывается за этими процентами. И сегодня предстоит не просто зачитывать сухие документы за начало 2026 года.
3: Да, сегодня придется взять макроэкономическую лупу, скажем так.
2: Точно. Цель – провести настоящий глубокий разбор ситуации. Выяснить, куда вообще физически исчезают рабочие руки, почему бензин бьет немыслимые рекорды, ну и как так вышло, что государственную кубышку начали сжигать еще до того, как успели убрать новогоднюю елку.
3: Статистика Росстата, ну, на первый взгляд, может показаться не такой уж пугающей.
2: Вот именно.
3: Но стоит копнуть глубже, и открывается картина глубокого структурного кризиса. И здесь, знаешь, действительно есть во что погружаться.
2: Угу.
3: Потому что сухая статистика рассказывает историю гораздо более драматичную, чем любые красивые презентации. Сегодняшний разбор ситуации покажет, как именно работают шестеренки текущей экономической модели.
2: Давай тогда начнем с главной новости. Руководство страны официально озвучило цифру. Падение ВВП в январе 2026 года составило 2,1%.
3: Да, было такое заявление.
2: И главное объяснение, предложенное Кремлем, это так называемый календарный предлог. Звучит это примерно так. В январе было меньше рабочих дней, люди отдыхали, предприятия стояли, вот экономика закономерно и просела. Вроде звучит логично, нет?
3: Ну, это звучит логично исключительно для тех, кто вообще не знаком с макроэкономической математикой. Давай считать реальные показатели.
2: Давай.
3: В масштабах экономики один полноценный рабочий день генерирует разницу приблизительно в 0,5% от месячного ВВП.
2: Подожди, а один день – это 0,5%?
3: Примерно так, да. Соответственно, два дополнительных выходных дня, на которые сейчас ссылаются административные структуры в РФ, никак не могут объяснить обвал более чем на 2%.
2: Ага, то есть потолок такого календарного влияния – это 1%.
3: Абсолютно верно. 1%. Возникает очевидный математический вопрос, куда делись еще 1,1%.
2: Испарились вместе с салатом оливье за праздничным столом.
3: Ну, типа того, да.
2: Получается потрясающая картина. Для экономического блока праздничный календарь внезапно стал главным врагом роста. Видимо, для выхода из стагфляции потребуется просто отменить выходные дни. Нет выходных – нет падения ВВП.
3: Ирония вполне понятна, ведь эта математическая нестыковка свидетельствует о крайне тревожном симптоме. Если отбросить эти календарные оправдания, видно вхождение экономики в фазу реальной рецессии.
2: Угу.
3: И чтобы понимать глубину проблемы, нужно вспомнить контекст. Падение происходит на фоне декабрьского роста, который составлял почти 2%.
2: Ого! То есть резкий разворот?
3: Да. Экономика не может просто так из-за пары выходных развернуться с 2% роста в 2% падение. Это физическая остановка реальных производственных процессов.
2: Слушай, вот тут начинается самое интересное. Я смотрела официальные отчеты, и там бросается в глаза странный дисбаланс.
3: Какой именно?
2: Индекс промышленности в целом по документам просел всего на 0,8%, но общий ВВП, как уже прозвучало, рухнул на 2,1%.
3: Да, цифры не бьются.
2: Возникает вывод, если промышленность упала значительно меньше, значит, непроизводственные сектора, ну там торговля, логистика, сфера услуг, обвалились в разы стремительнее.
3: Совершенно точное наблюдение. Торговля и услуги – это барометр. Они первыми реагируют на сжатие кошельков. Люди начинают экономить на ресторанах, на покупке техники, но даже с самой промышленностью картина далеко не такая гладкая.
2: А что с ней не так? Она же почти держится на плаву.
3: Если общий индустриальный индекс держится, нужно задаться вопросом, что именно удерживает эти цифры от полного краха. Наблюдается гигантский дисбаланс между оборонным заказом и гражданским сектором.
2: То есть, условно говоря, один завод в 3 смены производит танки, другой завод, который шил рубашки, закрылся, а в среднем по больнице статистика Росстата показывает легкое недомогание в 0,8%.
3: Механизм работает именно так. В экономической науке это явление можно описать термином «военно-промышленный каннибализм».
2: Звучит жутко.
3: Это процесс, при котором огромный обеспеченный бюджетом госзаказ просто выкачивает все доступные финансовые, трудовые и сырьевые ресурсы. Он буквально пожирает предприятия, работающие на потребительский рынок.
2: Есть конкретный провал в цифрах.
3: Конечно. Статистика фиксирует настоящую катастрофу в гражданских отраслях. Производство одежды обрушилось на 17%.
2: 17? Жесть!
3: Выпуск табачных изделий упал на 23%.
2: Подожди, и это еще не самое пугающее. Я видела данные про производство автотранспорта. Там вообще катастрофический обвал на 36%.
3: Это 36.
2: А если вдаваться в детали, падение выпуска грузовиков составило 35,9%. Грузовики – это же буквально кровеносная система любой экономики. Любой товар нужно на чем-то привезти.
3: Абсолютно. Нет грузовиков, останавливается логистика. Падение производства коммерческого транспорта означает одну простую вещь. Гражданский бизнес отказывается от обновления автопарков. Компании будут до последнего чинить старые машины.
2: Потому что купить новые стало невозможно.
3: Да. И причина этого военно-промышленного каннибализма кроется не только в том, что металл уходит на другие нужды. Фундаментальная причина обрушения гражданского производства – это стоимость денег.
2: О, речь о ключевой ставке. Сейчас она держится на заградительном уровне в 15,5-16%.
3: Да, 16% – это приговор.
2: При таких условиях гражданский бизнес просто задыхается. С макроэкономической точки зрения реальная ключевая ставка делает любые инвестиции абсолютно нерентабельными.
3: Именно.
4: Ну зачем предпринимателю строить цех по пошиву той же одежды, если для этого нужно брать кредиты под 20% годовых? Ведь можно просто, ну, положить эти средства на депозит в банке под 15% и не нести вообще никаких рисков.
3: Логика движения капитала неумолима. Если безрисковая доходность выше рентабельности реального производства, станки неизбежно останавливаются. Завод, работающий на оборонный заказ, может вообще игнорировать ключевую ставку.
4: Ну да, туда же вливаются прямые бюджетные деньги.
3: Верно. А вот производитель тех самых гражданских грузовиков должен идти в коммерческий банк за кредитом. В результате капитал стремительно перетекает из реального гражданского сектора, а оставшиеся мощности обслуживают исключительно госзаказ.
4: Подожди, но если гражданские предприятия массово останавливают конвейеры, это должно запустить цепную реакцию. Нет производства – нет проданных товаров.
3: Угу.
4: Нет товаров – нет налогов. остановка станков должна моментально отразиться на государственных финансах. И, судя по документам, здесь разворачивается настоящая бюджетная катастрофа.
3: Детальный разбор исполнения бюджета за начало года показывает цифры, которые вызывают серьезное беспокойство. Всего за 2 месяца, январь и февраль, образовалась колоссальная дыра. Дефицит бюджета достиг 3,45 триллиона рублей.
4: 3,45 триллиона за 2 месяца?
3: Да. И чтобы понимать масштаб, на весь год планировался дефицит в 3,8 триллиона. То есть почти весь годовой лимит перерасхода средств был выполнен за 60 дней.
4: 90% годового лимита за 2 месяца. Это как выпить годовой запас кофе к утру 3 января.
3: Отличное сравнение, да.
4: Как вообще мог образоваться такой чудовищный кассовый разрыв так быстро?
3: Главная причина – нефтегазовые доходы рухнули на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
4: На 47%? Но мировые цены же высокие. Нефть марки Brent уверенно держится выше $73 за баррель.
3: Да, Brent дорогой. Но тут невозможно не вспомнить недавние призывы с предложением направить так называемые дополнительные доходы на погашение долгов перед банками.
4: И это было названо, цитируя официальные источники, «зрелыми решениями».
3: Заявление про эти «зрелые решения» действительно вызвало легкую отропь у экономистов.
4: Это просто потрясающая риторика. Максимально зрелое решение требовать отдать то, чего в природе не существует. Каким образом добывающие компании могут гасить долги некими сверхдоходами, если официальные отчеты фиксируют обрушение доходов бюджета почти вдвое?
3: Но звучит как абсурд.
4: Видимо, эти мифические дополнительные доходы существуют только в параллельной реальности красивых презентаций на совещаниях, где-то на одной полке с отсутствием выходных.
3: Разрыв между заявлениями и суровой реальностью объясняется самой структурой экспорта. Российское сырье продается с огромным дисконтом. И это только половина беды. Невероятно выросли скрытые издержки на логистику. Если представить физику процесса, нефть нужно перегрузить на теневой флот, застраховать по серым схемам, везти через полмира в Азию.
4: И это съедает прибыль.
3: Эти транспортные плечи съедают огромную часть денег. В итоге маржинальность барреля падает, налогооблагаемая база сжимается, государство получает в разы меньше денег.
4: И чтобы хоть как-то покрыть этот кассовый разрыв в 3 с лишним триллиона, прямо сейчас стремительно сжигается ликвидная часть ФНБ.
3: Именно так.
4: Тут нужно прояснить, что такое ликвидная часть ФНБ. Это ведь не абстрактные цифры, это живые деньги, юани и золото, то, что можно взять и быстро потратить.
3: Да, самая легкодоступная подушка безопасности.
4: Но давай сложим пазл. Гражданские предприятия закрываются из-за ставки под 16%. Бюджет трещит по швам и показывает триллионные дефициты. В такой кризисной ситуации логично ожидать, что на улицах появятся толпы безработных.
3: Звучит логично.
4: Однако статистика Росстата рапортует о рекордно низком уровне безработицы всего 2,2%. Разве такое возможно?
3: Это один из самых больших парадоксов. И здесь необходимо и ввести важнейшее понятие «ложная безработица». Показатель в 2,2% пытаются представить как невероятный успех, но на самом деле это симптом тяжелейшей болезни.
4: То есть радоваться нечему?
3: Рынок в России столкнулся с зияющей дырой. Физическая нехватка достигает 4 миллионов пар рук. Людей просто нет.
4: То есть, если предприятие закрывается, люди не идут на биржу труда, потому что их моментально отрывают с руками в другом месте?
3: Именно так. И причина этой нехватки кроется в 2 фундаментальных процессах. Первое – глубочайший демографический провал. Убыль трудоспособного населения составляет колоссальные 1,4 миллиона человек в год.
4: 1,4 миллиона в год?
3: Да. Это чистая математика старения нации. Опытные кадры уходят на пенсию, а молодых просто не родилось в достаточном количестве в 90-е. Заменить токаря или логиста просто некем.
4: Но демография – это медленный процесс. А вторая причина, которая так резко опустошила рынок?
3: Вторая причина носит рукотворный характер. Это постоянный набор по контрактам и мобилизация. Это прямое изъятие из реальной экономики около 30 тысяч наиболее активных мужчин ежемесячно. Они в один день перестают производить потребительские товары, водить те самые грузовики. Они полностью выпадают из гражданского цикла.
4: Возникает сильное сомнение в адекватности, радости экономических структур по поводу этих 2% безработицы.
5: Безусловно.
4: Если перевести на понятный язык, в условиях стагфляции отсутствие свободных рабочих рук означает глухой тупик. Даже если бы кредиты завтра стали бесплатными, компании вынуждены переманивать друг у друга одних и тех же специалистов.
5: И процесс этого агрессивного переманивания запускает самую разрушительную цепную реакцию. Жесточайший кадровый голод заставляет бизнес постоянно повышать зарплаты, предлагать бонусы, просто чтобы удержать сотрудников.
4: Угу.
5: Проблема в том, что производительность труда при этом не растет, рабочий не начинает производить больше деталей. Что делает бизнес? Он берет эти возросшие издержки и перекладывает их в конечную стоимость своих товаров.
4: То есть это неизбежно приводит к инфляционной спирали?
5: Абсолютно.
4: Логично. Если пекарю нужно платить в 2 раза больше, значит, буханка хлеба будет стоить дороже. И тут мы подходим к реальным ценам. Административные структуры в РФ заявляют в официальных отчетах об инфляции на уровне 5,6%. Насколько эта цифра бьется с реальностью?
5: Если сопоставить реальные показатели с официальными данными, открывается иная картина. Заявленные 5,6% абсолютно не отражают положение дел. В качестве доказательства стоит привести стоимость топлива.
4: Почему именно топливо?
5: Потому что это кровь экономики. Базовый показатель, который формирует логистические издержки. Любой товар нужно привезти. И данные по регионам просто потрясают.
4: И что показывают реальные цены на заправках?
5: Возьмем Якутию. Там бензин пробил психологическую отметку и торгуется по 100 рублей за литр марки АИ-95. И рост цен на топливо носит двузначный характер по многим направлениям. Логистические издержки растут лавинообразно.
4: 100 рублей за литр? Этот разрыв между бумажной статистикой и реальностью просто абсурден. Читаешь официальный доклад, инфляция под контролем, заезжаешь на бензоколонку и оставляешь там половину зарплаты.
5: И главная проблема в том, что это топливо по 100 рублей уже заложено в цену хлеба в стоимость тех самых рубашек. Невозможно удерживать инфляцию на уровне 5%, когда базовый ресурс растет такими галопирующими темпами.
4: Похоже, эти сказочные 5,6% инфляции – это еще одна календарная отговорка, которая работает исключительно на страницах красиво оформленных докладов для руководства страны.
5: Ну, судя по всему, так и есть.
4: На бумаге цифры красивые, все сходятся, а то, что бензин пробил 100, ну, видимо, дни, недели неудачные выпали.
5: Если свести все эти изолированные цифры в единую картину, становится понятно, почему реальные показатели вызывают такую тревогу. Происходит системный сбой текущей экономической модели.
4: Угу.
5: Промышленность работает на пределе, обслуживая госзаказ. Гражданский сектор сжимается из-за недоступности кредитов при ключевой ставке 16% и нехватки рабочих рук. Бюджет недополучает доходы из-за дисконта и дорогой теневой логистики.
4: И вся эта конструкция неминуемо подводит к скрытой угрозе макроэкономического масштаба. Что произойдет в самом ближайшем будущем, когда та самая ликвидная часть ФНБ будет окончательно исчерпана для покрытия этих кассовых разрывов?
5: Это главный вопрос.
4: Когда военно-промышленный каннибализм поглотит последние остатки выживающего при заградительных ставках гражданского бизнеса? Откуда вообще экономика будет брать ресурсы для поддержания хотя бы стагфляции? К сожалению, сухие официальные отчеты ответов не дают. Когда реальность в кошельках не совпадает с праздничным календарем в отчетах, это повод для серьезных выводов. Мы разобрали, во сколько обходится текущая экономическая модель. Это был «Разбор дня». Пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
6: Защитите от властей. С таким призывом к федеральному центру обратились жители Московского проспекта, которые отказались выселяться из скандального 68-го дома. Услышит ли Москва калининградцев? Только для избранных. Отчет главы администрации Калининграда Дятловой за прошлый год прошел в закрытом режиме. Чего боятся власти и почему? Гендерное неравенство. Женщины в Калининградской области зарабатывают на треть меньше мужчин. Почему разрыв в зарплатах с каждым годом растет? Итак, жильцы дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде опубликовали коллективное видеообращение к «Большой России». По их словам, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований местной власти срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. При этом людей продолжают убеждать срочно выехать в маневренный фонд. Однако администрация, предлагая временное переселение, не подписывает документы с четкими обязательствами о возвращении людей в свои квартиры и сохранности имущества. Отметим, что конфликт вокруг домов на Московском проспекте продолжается уже несколько недель. В конце апреля на встрече с властями люди прямо обвиняли чиновников в попытке выжить их из собственных квартир. Также жаловались на постоянные звонки, давление и угрозы отключения коммуникации. Главная претензия жильцов – отсутствие утвержденного проекта демонтажа соседнего падающего дома. Жители заявляют, что власти говорят о разрушении 68-го дома при сносе 70-ки, однако прошедшего экспертизу проекта работ до сих пор нет. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
7: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
8: Мы граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
9: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
7: Нас оградили забором, который блокирует проезд скорой помощи. Мы 3 недели живем под психологическим давлением и угрозами отключения воды и света в наших законных квартирах.
10: Здесь живут ветераны труда, медики, военные, учителя, многодетные семьи, участники СВО.
7: Они, так же, как и мы все, не заслуживают жизни на выселках в маневренном фонде. Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
6: Что самое интересное, в регионе есть действительно аварийные дома, жители которых годами не могут добиться расселения. Например, дом на Заводской в Калининграде, или аварийный дом на улице Клавы Назаровой, или дом номер 17 на Тельмана в Черняховске. Причем в некоторых случаях сроки переселения переносят на 2029 год, даже несмотря на трещины в стенах, разрушение конструкций и реальную угрозу безопасности жильцов. В свою очередь, глава администрации Елена Дятлова настаивает, что требования о выселении – это не произвол властей. Мол, падающий дом на Московском проспекте может рухнуть в любой момент. Кстати, доподлинно неизвестно, поднималась ли эта тема с переселением во время ежегодного отчета сити-менеджера, поскольку отчитывалась администрация о своей работе за прошлый год в закрытом режиме. Задать вопросы вживую смогли лишь те, у кого были пригласительные билеты. Остальных отправили на другой этаж и предложили писать обращение письменно. О переносе встречи из театра эстрады в здание администрации депутатов предупредили в последний момент. В итоге в зал пустили только избранных, а народ так и остался за дверьми. В мэрии объяснили смену места вопросами безопасности. Действительно, чем меньше неудобных вопросов, тем безопаснее. Можно спокойно отрапортовать о достижениях, не нарываясь на критику горожан, которые буквально завалили мэрию жалобами на ямы и разбитые дороги. Калининградцы отмечают, что власти снова оставили без ремонта проблемные участки.
11: К примеру, на перекрестке Радищева и Вагоностроительной из-за огромной ямы постоянно собирается пробка до проспекта Победы. На 4-й Большой окружной водители жалуются на дыры размером с Большой американский каньон и разбитые переезды. Также люди требуют сделать нормальный подъезд к дому на улице Куйбышева и отремонтировать пешеходную дорожку у рынка на Черняховского. Снимают нормальный асфальт и кладут новый, а на ямы глубиной по 10 сантиметров не могут выделить деньги. Так, пользователи комментируют в соцсетях опубликованный администрацией список улиц, где сейчас идет дорожный ремонт.
6: Интересует калининградцев и почему мэрия закупает дорогущие остановки по цене чуть ли не как половина квартиры. Ранее стало известно, что администрация выделила более 30 миллионов рублей на установку 12 новых автобусных остановок. Все бы ничего, вот только средняя стоимость одного павильона – космическая – около 2,5 миллионов рублей. Отдельные вопросы вызвала и замена уже существующих остановок. Например, у гостиницы «Калининград», где павильон и так был в нормальном состоянии. При этом на некоторых улицах остановок до сих пор нет. Зато Дятлова заверила, что в Калининграде бюджет на ближайшие 2 года планируют сделать бездефицитным, а зарплата у горожан с учетом инфляции, по утверждению Елены Дятловой, в среднем выросла на 9,5%. Впрочем, весьма сомнительно, что калининградцы заметили этот рост. А вот то, что ежедневно приходится больше платить буквально за все, это всем известно. Сразу после майских праздников в Калининграде снова выросли цены на бензин и дизель. Последний подорожал сильнее всего, в некоторых случаях сразу на рубль за литр. И по прогнозам, большинство крупных сетей АЗС в регионе сохранят тренд на подорожание топлива. Такая же судьба ожидает и коммунальные платежки, которые с октября повысятся еще на 10%. И так будет ежегодно, пока к концу 2029 года рост коммунальных тарифов не составит почти 40%, согласно прогнозам Минэкономразвития. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, россиянам и калининградцам в частности следует готовиться к существенному подорожанию коммуналки. За войну всем придется заплатить двойную цену, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
12: Что в начале 26 года ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%, вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40%. Вот люди говорят, подождите, что нас обманывают, зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
6: Кстати, сильнее всего подорожает электричество. Тарифы сетевых компаний за 4 года должны вырасти сразу на 57%. Впрочем, для Калининградской области электроэнергия и так менее доступна, чем в среднем по России.
11: Область заняла 54-е место в рейтинге регионов по доступности электроэнергии для населения. По подсчетам аналитиков, на среднюю зарплату в Эксклаве можно купить около 10,5 тысяч киловатт-часов. Это почти в 1,5 раза меньше среднероссийского показателя. В Калининградской области в марте средний тариф на электроэнергию для квартир без электроплит составил 6,30 за киловатт-час. По сравнению с декабрем прошлого года цена выросла больше, чем в 1,5 раза.
6: Кстати, Калининградская область также оказалась выше среднероссийского уровня гендерного разрыва по зарплатам. К примеру, средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях региона в 2025 году составила 63 тысячи рублей, у мужчин – 97 тысяч. То есть мужчины зарабатывают на 34% больше женщин. При этом ситуация продолжает ухудшаться. По сравнению с 2023 годом разрыв в зарплатах вырос. Тогда показатель составлял 31%. А разница в доходах была меньше. В общем, чтобы не декларировали власти, до гендерного равенства еще далеко. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: 53 семьи. 53 семьи из дома номер 68 на Московском проспекте. Их сейчас пытаются выставить на улицу. Формально ради безопасности. А на деле, чтобы освободить дорогую землю в центре города. Давайте разберемся, как работает эта схема и куда смотрит власть, когда реальные руины на окраинах рассыпаются на глазах. Факт номер один. Дом номер 68 на Московском проспекте официально не признан аварийным. Слышите? Его не включали в списки непригодного для проживания жилья. Нет экспертизы, которая подтверждала бы угрозу обрушения. Нет документа, нет заключения. Но жителям звонят каждый день и требуют одно – срочно покинуть квартиры и переехать в маневренный фонд. Методы давления – простые и грубые. Угрожают отключить свет, воду, канализацию. Говорят, если не уедете добровольно, отключим принудительно. На вопрос, на каком основании, внятного ответа нет. Просто уезжайте, и все. Дом стоит, коммуникации работают, заключения о непригодности нет. Но администрация требует одного – освободить помещение. Почему? Сейчас расскажу. Официальная версия звучит убедительно. Рядом стоит соседний дом номер 70. Он действительно в плохом состоянии и планируется к сносу. При демонтаже 70-ки якобы есть риск повреждения соседнего дома номер 68. Поэтому жителей просят временно уехать. Временно. Знаете, что такое временно? Это навсегда. А теперь внимание, потому что дальше начинается главный развод. Утвержденного проекта демонтажа дома номер 70, который прошел бы государственную экспертизу, до сих пор нет. Нет. Нет технического плана работ. Нет документа, в котором была бы четко прописана зона риска и обоснование необходимости выселения жителей из соседнего здания. Снос планируется, но бумаг, которые доказывают реальную угрозу для дома номер 68, не существует. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что людей гонят из квартир на честном слове. Но самое интересное – это то, чего администрация делать категорически отказывается. Людям не дают на подпись документ с четкими обязательствами, когда именно их вернут обратно. Кто несет ответственность за сохранность их имущества на время переселения? Гарантирует ли мэрия возврат в те же квартиры после завершения работ? Власти говорят: «Уезжайте, потом разберемся». Жители говорят: «Дайте гарантии на бумаге». И власти отказываются. Почему? А потому что никто никого возвращать не собирается. Вот вам и вся забота о безопасности. А теперь давайте поговорим про настоящие аварийные дома. Про те, где люди молят о помощи. Улица Заводская, улица Клавы Назаровой, улица Тельмана в Черняховске. Дома там буквально рассыпаются. Трещины в стенах такие, что рука пролезает. Штукатурка сыплется на головы детей. Потолки провисают. Балконы держатся на честном слове. Люди пишут жалобы, просят расселить. Показывают фотографии, где видно небо сквозь стены. И знаете, что им отвечают? Денег нет. Расселение в 2029 году. 2029 год. Это еще 3 года жить в доме, который может рухнуть завтра. 3 зимы, 3 весны, когда крыша течет. 3 лета, когда плесень на стенах разрастается. Но это же не центр города, правда? Это окраина. Там земля дешевая. Поэтому можно подождать до 2029-го. Понимаете, в чем двойной стандарт? Когда люди молят о помощи в реальных руинах, мэрия молчит. Денег нет. Программа на годы вперед. Ждите. Но когда нужно освободить крепкий дом в центре, власти включают режим терминатора. Звонят каждый день, угрожают отключением коммуникаций, давят. Гонят людей из нормальных квартир, пока на окраинах рушатся настоящие аварийки. Вот вам и приоритеты мэрии. И, кстати, про то, что денег нет на расселение, это ложь. Деньги есть, просто тратятся они не на людей. Мэрия выделила 30 миллионов рублей на 12 новых остановок. 30 миллионов рублей на стекляшки у дороги. Давайте посчитаем. Одна остановка стоит 2,5 миллиона рублей. 2 миллиона 500 тысяч – это цена однокомнатной квартиры в области или 2 квартир в маневренном фонде. Вы понимаете? На одну стекляшку у дороги можно расселить 2 семьи из аварийного жилья. На 12 остановок – 24 семьи. 24 семьи, которые могли бы сегодня переехать из руин в нормальное жилье. Но нет. Мэрия тратит деньги на остановки. И знаете, где эти остановки? У гостиницы «Калининград», в центре города, где и так все нормально. Там стояли обычные остановки, которые работали, на которые никто не жаловался. Но мэрия решила их заменить на стекляшки по 2,5 миллиона. Пока на Московском проспекте людей выселяют ради безопасности, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия покупает золотые остановки в центре. Вот куда идут ваши налоги. 30 миллионов рублей. Это 12 семей, расселенных из реальных аварийных домов. Или 15 отремонтированных дворов, где живут реальные люди. Или 6 километров отремонтированных дорог, которые нужны каждый день. Что выберете вы? Мэрия уже выбрала. 6 мая сити-менеджер Елена Дятлова отчитывалась о работе за закрытыми дверями. Пускали только по пригласительным. Демократия в действии, правда? Народные избранники отчитываются перед народом. Но народ на отчет не пускают. Потому что отчитываться не о чем. Пока горожане жалуются на американские горки вместо дорог на окружной, пока люди тонут в ямах на вагоностроительной, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия рапортует об успехах и покупает остановки по цене золота. А потом выгоняет людей из нормальных квартир в центре ради безопасности, без гарантий возврата. Жителям дома номер 68 на Московском проспекте могу сказать только одно. Не уезжайте без письменных гарантий. Требуйте документ с конкретными сроками возврата. Требуйте письменные обязательства по сохранности имущества. Требуйте независимую экспертизу вашего дома. Потому что пока нет документа, который доказывает, что ваш дом в опасности, никто не имеет права вас выселять. И уж тем более отключать коммуникации. Это незаконно. И вы имеете право это остановить. Остальным жителям Калининграда следите за этой историей, потому что завтра это может случиться с вами. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Берегите себя и свои квартиры. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
15: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности, с учебы или стартом карьеры своей. Да, и это может быть не просто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
14: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с тремя детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с тремя детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с тремя детьми в производство всего контента – от рекламы до сериалов.
16: Трое детей в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк», трое детей в «Царевне лягушке» и в «Аленьком цветочке», Аксакова там три сестры, и «Девиц под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать, и мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архетипом. Типом везде, коротко. Это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
14: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
17: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
14: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
18: Председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о наступившем пещерном веке в российском авиастроительстве.
19: Мы погружаемся в какой-то пещерный век. Разработчик Ан-2 предложил восстановить летную годность примерно 700 самолетов, которые находятся на хранении частных структур. Ну, Ан-2 самолет, чтобы вы понимали, это вот этот вот. Биплан с моторами, которые начали выпускать 80 лет назад. Кстати, это антиквариат. И вот сейчас они хотят восстановить летную годность и говорят, что ресурс выработан всего на треть. Они помогут избежать дефицита перевозок на местных линиях в ближайшие 5-10 лет. У нас новых самолетов нету. Мы выпускаем вот в 24-м 0 серийных пассажирских самолетов. В 25-м году один. Вот пишут, что восстановление всего парка потребует там, ну, грубо там, 15-20 миллиардов рублей. Но перевозчики, это те, кто на этих самолетах летает, говорят, что не могут себе позволить даже поддержание действующих, работающих самолетов. Не то, что восстановление этих старых. Я еще хочу напомнить, что, вы знаете, ну, понятно, чтобы наши эти «Боинги» летали, им нужно делать ремонт периодически. Вы знаете, где мы делали ремонт? Ну, до последнего времени. В Иране. Иран наладил выпуск двигателей «Боингов». А Великая Россия не смогла. Иран тоже под санкциями, ему тоже надо летать. И вот они смогли наладить выпуск «Боингов», а мы не смогли. А теперь еще антикварные самолеты будем восстанавливать. Реально, пещерный век. Ну, просто жалко. И именно поэтому России нужны мощные экономические реформы. Вот наш сосед Китай бурно развивается. А мы все отстаем. Страшно.
1: Криминальные новости.
20: Двое мужчин, один из которых военнослужащий, жестоко убили 15-летнего подростка в Алтайском крае. На теле школьника насчитали 52 ранения. Трагедия произошла в селе Усть-Иша. Школьник вечером ушел гулять с друзьями, а позже оказался в доме 40-летнего местного жителя в компании с 22-летним соседом, участником СВО, находящимся в отпуске. Мужчины позвали школьника в гости, где между ними вспыхнул конфликт. Мальчика сначала стали избивать, а затем резать ножом. Школьник пытался спастись и убежать, но взрослые поймали его и добили. Родные утверждают, что у школьника были сильно изуродованы руки и лицо, а некоторые пальцы оказались почти отрезаны. После убийства мужчины замывали кровь, сожгли одежду, собирались вывести тело к реке. Все сорвал местный житель, который зашел в дом, увидел происходящее и вызвал полицию. Сейчас 22-летний подозреваемый находится под надзором военной прокуратуры, а 40-летнего хозяина дома отпустили как свидетеля. После этого мужчина скрылся из деревни, опасаясь самосуда односельчан. На мать погибшего ребенка составили 2 протокола. За то, что подросток ночью находился вне дома и был в состоянии алкогольного опьянения. Родные парня опасаются, что дело попытаются замять, так как один из подозреваемых в убийстве школьника – участник СВО. 2-летней девочке оторвало палец на ноге в детском саду Махачкалы. Воспитатели попытались скрыть жуткую травму. Вместо того, чтобы вызвать скорую, сотрудники лишь обработали рану, положили палец в колготки и надели их обратно. В таком виде девочку отдали родителям, которые пришли забирать ее из детсада. После того, как ребенка привезли домой, взрослые раздели малышку и увидели оторванный палец. Шокированные родители сразу же отвезли девочку в больницу. Что именно произошло в детсаду, пока не сообщается. 3 сотрудников детского сада, в том числе заведующую, задержали. СК возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья, а также за халатность. Уехавших на СВО экс-депутатов вернули из-за уголовного дела. В Красноярске суд приговорил бывшую сотрудницу мэрии Ирину Тюрину к 13 годам колонии. Однако судьба 2 фигурантов дела, экс-депутата горсовета Ивана Азаренко и бывшего депутата Заксобрания Евгения Козина, до сих пор решается. Следствие считает, что они участвовали в схеме со взятками при сделках с муниципальной недвижимостью. Оба депутата в какой-то момент подписали контракты с добровольческими подразделениями и уехали в зону боевых действий. При этом отъезд не был согласован ни со следствием, ни с судом. Кроме того, контракты они заключили не с Минобороны, а с добровольческим батальоном. После этого правоохранительные органы потребовали, чтобы оба вернулись в Красноярск для участия в судебном процессе. Козин приехал самостоятельно и сейчас находится под подпиской о невыезде. Азаренко возвращаться отказался, поэтому его этапировали принудительно. Сейчас он находится в СИЗО. По версии следствия, через Азаренко Козин передавал деньги Тюриной за помощь в выкупе муниципальных помещений по заниженной стоимости. Общая сумма взяток по делу превысила 6,5 миллионов рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
21: Визит десятилетия. Трамп прибыл в Китай на 3 дня и привез с собой глав американских компаний техногигантов. Борт номер 1 в аэропорту Пекина. Такие кадры мир не видел почти 10 лет. Дональд Трамп вернулся в Поднебесную. Последний раз он был здесь в 2017 году. Визит планировался еще в марте, но помешала война на Ближнем Востоке. И вот 13 мая самолет Трампа таки приземлился в Китае, чтобы провести, как заявил журналистам американский президент, переговоры века. Впрочем, Трамп приехал не один. Он привез в Пекин настоящий технологический десант. Илон Маск, Тим Кук и главы других гигантов Кремниевой долины. По словам политических обозревателей ведущих мировых газет, это не похоже на рядовой визит вежливости. А начал Трамп традиционно с реверансом в сторону лидера Китая.
22: Вы, Си Цзиньпин, большой лидер. Я говорю это всем. Вы большой лидер. Людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду.
21: Пекин встретил гостей с восточным размахом, но в воздухе ощущалось напряжение, пишут журналисты. Комплименты в стиле Трампа – это лишь тактический разогрев. Пока лидеры обмениваются любезностями, в кулуарах решается судьба тарифов и рынков сбыта. Эксперт-международник Андрей Борисов отмечает, что присутствие Маска и Кука в делегации говорит о том, что Белый дом готов торговаться по самым острым технологическим вопросам.
0: Трамп пытается играть в доброго полицейского, используя личную химию Си. Но десант из глав корпораций – это сигнал Пекину. Мы готовы вернуть производство и инвестиции, но только на наших условиях. Для Си это сложная вилка. С одной стороны, Трамп непредсказуем. С другой, он бизнесмен, с которым, в отличие от идеологизированных демократов, можно договориться о конкретных цифрах и зонах влияния.
21: Основная часть переговоров стартует через несколько часов. Сможет ли Трамп превратить личную симпатию к Си в реальные контракты для американских техногигантов, мир узнает в ближайшие 48 часов. Три дня в Пекине, которые могут изменить расклад сил мировой экономики, только начались.
22: У нас есть шанс построить отношения, которых не было никогда раньше. Это будет потрясающе для Америки и очень хорошо для Китая.
21: Впрочем, за личной химией двух лидеров скрывается жесткий прагматизм. США пытаются вернуть производство домой, а Китай – не потерять статус главной фабрики мира. Кроме того, за этим эпатажем скрывается главная политическая интрига. Трамп приехал обсуждать не только чипы и сою. На повестке роль Китая в поддержке России и, что самое важное, завершение военных действий на Украине. Вашингтон ожидает, что Пекин использует свое влияние на Кремль, чтобы склонить Москву к переговорам на американских условиях. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что современные технологии – это вред. И они только помогают американским глобалистам контролировать население.
3: Львиная доля информации, которую мы получаем через наши смартфоны, это, конечно, кич. Львиная доля. Мы с вами находимся в смартфонах 5-7 часов в день, в среднем. Что мы там смотрим? Рилсы? Вот это ярчайший пример кича. Рилсы. Понимаете, вот в гробу переворачиваются великие ученые прошлого, которые совершили великолепные открытия, в гробу переворачиваются, когда думают, если там в гробу думают, конечно, что их открытие привели к тому, что теперь миллиарды людей смотрят рилсы. Это вот кич. С другой стороны, есть деятели Силиконовой долины, которые пользуются технологическими инновациями, задача которых, вы, может быть, читали последние тезисы, последние разработки идеологические, которые хотят следить за людьми, которые хотят манипулировать людьми, которые не хотят никакой демократии на самом деле, то, что стали сейчас называть технофашизмом. Технический прогресс, научный прогресс ведет к технофашизму. Этому надо противостоять. Это очень серьезные дела. И кто будет этому противостоять, если по этой дорожке пытаются вести человечество нынешние лидеры, нынешняя самая сильная страна мира США? Это очень серьезное дело, как этому противостоять. И еще один пункт по поводу торжества прогресса. Вот дайте мне фотографию. А, вот это тоже я хочу отметить по поводу прогресса. Да, смотрите, 4 промышленных революции произошло. Это примерно написано вклад промышленных революций в человеческое развитие. Первая промышленная революция, вторая, третья сереньким отмечена, и четвертая то, что началось сейчас. 80% примерно того, что нас окружает, это результаты первой и второй промышленных революций.
19: железные дороги, самолеты, телевизоры, звукозапись, вот компьютер – это третья промышленная революция в самом начале. Если вы вспомните, что нас окружает, это результаты достижений 19 и 20 века в огромной степени. Это, кстати, не мой график, это график, который там написан, Всемирный экономический форум, график, который построили как раз либералы и те, кто хочет управлять миром, и они признают, что развитие тормозится.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается.

0: свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
1: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
0: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
2: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: «Мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так». Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
0: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Главные новости дня.
0: Война технологий проиграна. США планируют импорт дронов из Украины. А в Z-каналах показали, как новые беспилотники ВСУ выпускают ракеты по мобильным огневым группам. Не прошло и пары дней, как с экранов центрального телевидения рассказали об успешном испытании ракеты «Сармат». Президент пообещал, что вскоре ее поставят на боевое дежурство, как и подводные аппараты «Посейдон». Но Z-сообщество взорвалось негодованием. Крупные военные каналы впервые засняли работу новейших украинских дронов, которые сами могут нести ракеты, пишет Z-блогер Живов.
4: «Меня поражают опубликованные кадры работы нового украинского дрона FP-2. Это уже не просто камикадзе. В небе над Крымом беспилотник в упор расстрелял российскую мобильную огневую группу из неуправляемых авиационных ракет. Получается, что украинцы изобрели этот экстравагантный, да, но смертоносный способ борьбы с теми, кто должен эти самые дроны сбивать».
0: По словам Z-блогера Максима Калашникова, пока в Ленобласти только пытаются собрать резервистов, чтобы хоть как-то прикрыть нефтебазы, а под Санкт-Петербургом строят площадки для запуска гераней, украинские технологии уже пробрались в глубокий тыл России.
5: А нам в это же самое время первое лицо продолжает рассказывать о «Посейдоне» и «Буревестнике». Совершенно бесполезном оружии, которое лишь разоряет бюджет. Проблема будет лишь усугубляться. Понимают ли это наверху? Даже не знаем.
0: Только за последние сутки из-за атак дронов пострадал завод «Газпрома» под Астраханью и ключевая нефтестанция «Транснефти» на Урале. В Башкортостане взрыв на станции Нурлина парализовал важный узел перекачки нефти. Системы ПВО и мобильные группы все чаще оказываются бессильны перед роями дешевых, но технологичных машин. Эффективность украинских разработок оценили даже там, где еще недавно скептически качали головой. Вашингтон официально меняет позицию и планирует закупить дроны у Украины. Это вскрылось из официального отчета Пентагона.
1: Америка и Украина готовятся подписать соглашение о поставках украинских дронов для нужд американской армии. Вашингтон заинтересован в боевом опыте Киева для проведения операций на суше, море и в воздухе. Это общий интерес к закупке украинских технологий, которые принесут пользу американским военным и расширят масштабы оборонных инноваций Украины.
0: Всего 2 месяца назад Дональд Трамп заявлял, что США знают о дронах больше всех. Однако на фоне конфликта с Ираном Пентагону пришлось занять очередь за украинскими беспилотниками для их испытания и оценки. Фактически США признают, что в этой технологической гонке Украина вырвалась вперед.

0: Еще в начале 22 года такое невозможно было представить, как и то, что с армией Украины кто-то в мире будет считаться. Такой вот результат СВО, но не похоже, чтобы это было целью спецоперации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
3: Привет!
2: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
3: Финансовая, я полагаю.
2: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером в 8 триллионов рублей.
3: Ого!
2: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
3: В смысле казино?
2: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже шестой по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора – выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, ну, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
3: Ну, Республика Алтай – это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике, 14% населения там живут за чертой бедности.
2: Да, это немало.
3: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
2: В защите от чего?
3: От соблазнов.
2: Точно.
3: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
2: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
3: Ну, как всегда.
2: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
3: Красиво звучит.
2: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжерок.
3: А, то есть инфраструктура там уже есть.
2: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
3: Вот оно что.
2: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
3: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
2: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера, создавалась уникальная логистика.
3: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
2: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
3: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
2: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
3: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
2: А местным что останется?
3: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
2: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
3: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
2: Ого.
3: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
2: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
3: Да, там схема интересная.
2: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
3: И цифры просто потрясают воображение.
2: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
3: Ничего себе. За один стол?
2: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
3: То есть, если взять среднее по размерам казино...
2: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
3: И это только базовый налог?
2: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
3: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
2: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
3: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. Игорный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
2: А наличку сложно отследить.
3: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
2: Хитро.
3: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
2: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
3: Конечно.
2: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
3: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
2: Для них условия тоже ужесточились.
3: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
2: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
3: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
2: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
3: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
2: Так.
3: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR – деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
2: Еще до того, как они начали платить зарплаты?
3: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
2: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
3: Совершенно верно.
2: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
3: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
2: А где?
3: В кармане каждого человека. В смартфонах.
2: А, онлайн-казино?
3: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
2: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
3: Что именно предлагают?
2: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ECUS – Единый центр учета ставок.
3: Звучит как система тотального контроля.
2: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
3: Слушай, ну эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
2: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
3: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
2: Всплеск зависимости.
3: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
2: Не сработало.
3: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
2: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
3: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player – это процент возврата.
2: Ага.
3: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокие RTP.
2: И что он делает?
3: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
2: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
3: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
2: И вот тут переходим к самой тяжелой и невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
3: Это колоссальная цифра.
2: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
3: Угу.
2: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
3: 9%.
2: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
3: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
2: А что это?
3: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
2: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
3: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
2: Что именно происходит в голове у зависимого?
3: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
2: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег? Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
3: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
2: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
3: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потери сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
2: Воровство.
3: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
2: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
3: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
2: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
3: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
2: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
3: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
2: Это когда деньги кончаются?
3: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
2: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
3: Ох.
2: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
3: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
2: Да.
3: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
2: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. И не жажда обогащения.
3: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
2: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно, прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
3: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
2: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
3: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
2: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
3: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
2: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
3: За них платят реальные люди.
2: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
3: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом те самые 100 миллиардов налогов.
2: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
3: Вот именно.
2: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Визит десятилетия. Трамп прибыл в Китай на 3 дня и привез с собой глав американских компаний техногигантов. Борт номер 1 в аэропорту Пекина. Такие кадры мир не видел почти 10 лет. Дональд Трамп вернулся в Поднебесную. Последний раз он был здесь в 2017 году. Визит планировался еще в марте, но помешала война на Ближнем Востоке. И вот 13 мая самолет Трампа таки приземлился в Китае, чтобы провести, как заявил журналистам американский президент, переговоры века. Впрочем, Трамп приехал не один. Он привез в Пекин настоящий технологический десант. Илон Маск, Тим Кук и главы других гигантов Кремниевой долины. По словам политических обозревателей ведущих мировых газет, это не похоже на рядовой визит вежливости. А начал Трамп традиционно с реверансом в сторону лидера Китая.
4: Вы, Си Цзиньпин, большой лидер. Я говорю это всем. Вы большой лидер. Людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду.
0: Пекин встретил гостей с восточным размахом, но в воздухе ощущалось напряжение, пишут журналисты. Комплименты в стиле Трампа – это лишь тактический разогрев. Пока лидеры обмениваются любезностями, в кулуарах решается судьба тарифов и рынков сбыта. Эксперт-международник Андрей Борисов отмечает, что присутствие Маска и Кука в делегации говорит о том, что Белый дом готов торговаться по самым острым технологическим вопросам.
5: Трамп пытается играть в доброго полицейского, используя личную химию Си. Но десант из глав корпораций – это сигнал Пекину. Мы готовы вернуть производство и инвестиции, но только на наших условиях. Для Си это сложная вилка. С одной стороны, Трамп непредсказуем. С другой, он бизнесмен, с которым, в отличие от идеологизированных демократов, можно договориться о конкретных цифрах и зонах влияния.
0: Основная часть переговоров стартует через несколько часов. Сможет ли Трамп превратить личную симпатию к Си в реальные контракты для американских техногигантов, мир узнает в ближайшие 48 часов. Три дня в Пекине, которые могут изменить расклад сил мировой экономики, только начались.
4: У нас есть шанс построить отношения, которых не было никогда раньше. Это будет потрясающе для Америки и очень хорошо для Китая.
0: Впрочем, за личной химией двух лидеров скрывается жесткий прагматизм. США пытаются вернуть производство домой, а Китай – не потерять статус главной фабрики мира. Кроме того, за этим эпатажем скрывается главная политическая интрига. Трамп приехал обсуждать не только чипы и сою. На повестке роль Китая в поддержке России и, что самое важное, завершение военных действий на Украине. Вашингтон ожидает, что Пекин использует свое влияние на Кремль, чтобы склонить Москву к переговорам на американских условиях. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину о создании факультета искусственного интеллекта.
7: Второй крупный проект, который сделал Московский университет, это факультет, созданный искусственным интеллектом. Мы давно думали, но мы хотели, чтобы он сразу начал серьезно работать. И поэтому реконструировали для него здание. Факультет размещается в этом здании. В этом году будет уже первый набор и бакалавров, и магистров. Нас поддерживают компании Сбер и другие. И, в общем, я думаю, что в ближайшее время мы покажем, что такое специалист по искусственному интеллекту, выпускник Московского университета.
1: Главные новости дня.
8: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
9: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть не просто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
8: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с тремя детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с тремя детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с тремя детьми в производство всего контента, от рекламы до сериалов.
10: Трое детей в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк», трое детей в «Царевне лягушке» и в «Аленьком цветочке» Аксакова, там три сестры. И «Девиц под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать. И мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архетипом. Типом везде, коротко. Это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
8: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
11: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
8: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация. Падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет футбол?
13: Цучоу.
12: Еще раз. Футбол по-китайски звучит так.
13: Цучоу.
12: И третий раз.
13: Цучоу.
12: Учим китайский легко и весело.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Почему в России так не могут? Военкор «Канал 2 Майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
15: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ. На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру, в том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
14: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
16: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Старлинка ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Уж что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии «Мира через силу»? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Живая мишень с деньгами. Тяжело раненый ветеран СВО после возвращения домой столкнулся с издевательствами местной банды. Из зоны боевых действий прямиком под пресс криминала. 21-летний Федор вернулся с фронта в родной город Мышкин Ярославской области с увечьями. Парень потерял глаз и еле выжил после тяжелой контузии и ранения в голову.
17: Было серьезное ранение всей части тела, в том числе и головы, рук, ног. Лишился глаза.
0: Но дома его ждала не реабилитация, а местная банда. Как только в городе узнали, что Федор таки добился получения выплат за увечья, за него взялась местная банда. Теперь ветеран, который чудом не погиб под обстрелами, боится за свою жизнь в мирном тылу. Преступники вымогают у него военные миллионы и угрожают выкинуть его родителей на улицу.
17: Произошла у меня такая ситуация, когда пришел я со СВО, и многие люди об этом узнали. И люди с блатных группировок начали жестко прям качать.
18: Вымогать деньги. Разными
17: то
18: хитрыми,
17: есть,
18: да?
17: Да, начались угрозы в мою сторону, в моих родственников.
18: А что можешь сказать вообще за вот эту... Это что за группировка такая?
17: Какая-то ихняя блатная вот эта группировка лиц кавказской национальности.
18: Это преступная, так скажем, да. Да, ее группировка.
17: Можно назвать ее УПГ у них там, потому что там такое...
18: А в кто стоит?
17: О, вот это я... Который с меня вымогает деньги. Зовут Адлан.
18: Адлан.
17: Да.
18: Он по национальности кто?
17: Чеченец.
18: Чеченец.
17: Да, вот. И еще за этим стоят еще другие люди, как бы. Бывают еще такие моменты, когда он звонит, вымогает деньги. То есть бывают такие унижения по национальным признакам.
0: В итоге герой СВО стал в провинции легкой добычей. Не в последнюю очередь еще потому, что по телевизору регулярно рассказывают о миллионных выплатах контрактникам за СВО и молчат о долгах и проблемах с получением этих денег, говорит юрист Дмитрий Макаров.
19: Для банд в таких городах, как Мышкин, возвращение раненого солдата – это как прибытие инкассаторской машины. Они знают, на счету лежат миллионы за ранения. Федор для них – идеальная мишень. Молодой, избитый войной, без глаза, он не может дать отпор. Бандиты действуют в открытую. Угрожают матери, отцу, родителям жены. А в полицию парень идти боится. Человек проливал кровь за страну, а дома его бросили на растерзание стервятникам.
0: Город Мышкин буквально парализован, пишут местные телеграм-каналы. Жители боятся похищений и вооруженных людей в центре. Журналист Артем Волков считает, что история небольшого провинциального городка в Ярославской области – это диагноз всей системе.
20: Федор не единственный, у кого в Мышкине вымогают деньги и заставляют брать кредиты. Но его случай самый вопиющий. Человек вернулся инвалидом, а его прессуют за его же кровные выплаты. Это и есть реальное лицо 2026 года. На фронте мясные штурмы, а в тылу мародерство среди своих. Система выжила из парня все, что могла, а теперь просто не замечает, как его медленно уничтожают в родном доме.
0: Официальная реакция от МВД Ярославской области до сих пор нет, а ветеран без глаза и с кучей проблем со здоровьем вместо похода на реабилитацию боится выйти из своей квартиры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
14: Военкор Котенок о том, что происходит в Штатах и как это повлияет на Россию.
21: Пока Трамп обсуждает с Цзиньпинем ситуацию в Ормузском проливе, Сенат в седьмой раз отклонил резолюцию о завершении конфликта с Ираном. Республиканское большинство фин Трампа с формальным завершением одной кампании и переходом в другой полностью устраивает. В этом плане все стабильно, учитывая, что в данный момент в Сенате заседают 53 республиканца, 45 демократов и двое беспартийных. В Палате представителей картинка примерно та же, но республиканская идиллия, по всем прогнозам, подходит к своему концу. Следующие выборы менее чем через полгода, 3 ноября. Применительно к Сенату речь идет о 33 мандатах из сотни, но и этого может оказаться достаточно, чтобы ситуация развернулась на 180 градусов. У нас и сейчас не так, чтобы хорошо дела обстоят с Трампом, хотя была надежда. А после 3 ноября вернемся на старые рельсы байденовских времен. Окно возможностей было, но мы его, как всегда, успешно пропустили.
14: Военные времена. Военкор Живов о смене руководства в Белгородской области.
16: Отставка Гладкова и замена его на участника спецоперации генерал-майора Шуваева выглядит адекватным ответом на фоне положения Белгородской области. Прежде одна из самых благоустроенных и процветающих областей России за время спецоперации стала почти постоянной линией фронта. Гладков, на мой взгляд, с вызовами справлялся достойно. Всегда был открыт, публичен, честен с людьми. Симпатизировал ему. Теперь прифронтовой регион возглавит человек с боевым и командным опытом. По логике, это должно помочь Белгородской области стать сильнее на фоне военных угроз, ключевая из которых – дрон-террор. Новый губернатор, кстати, прошел программу «Время героев» и имеет звание «Герой России». Правда, местные жители пишут, что они этой новости не очень рады. Мол, означает она, что мира скорого не будет. Не будет, друзья, это пора признать. Времена военные и тяжелые.
14: Военкор Котенок про американские спутники, которые никак не победить.
21: Украинские дроны «Рон» и «Хорнет» используют «Старлинг» при атаках наших машин в сухопутном коридоре снабжения «Крым». Некоторые военкоры пишут, что нужно взять и позбивать спутники «Маска». Мол, над широтами Украины их не так много. Возьмем, да собьем сотни три, и все успокоится. Но если подумать на холодную голову, «Маск» делает сотни таких спутников каждый месяц, запускает их каждые три дня. Мы собьем, на их место следующую секунду придут новые. При этом у нас противоспутниковых ракет никак не тысячи. Мы их производим, как черепахи, медленно. А теперь еще одна сторона медали. Что в таком случае будет мешать Америке сбить наши спутники? У нас их там не то что сотен, три десятка нет. Когда мы изготовим новые и когда запустим в нынешних условиях, вопрос без ответа. Нет даже смысла сравнивать производственные возможности «Маска» и России в смысле ракет и космических аппаратов. Некогда космическая сверхдержава сейчас лилипут на американского предпринимателя. Грустно, но факт.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
2: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
0: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
4: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
0: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
5: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: «Мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так». Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
0: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Адвокат Сталина Гуревич уверена, что запрет классической литературы, за который проголосовала Дума, не поможет уберечь российскую молодежь от пропаганды запрещенных веществ.
22: Российский книжный союз уже опубликовал список таких произведений. На данный момент более 1000 книг. И список, мягко говоря, неожиданный. В него вошли произведения Виктора Пелевина, ну это понятно, как бы тут вообще вопросов нет, Стивена Кинга. А вот дальше классика. От Оскара Уайльда до Артура Конан Дойла. Но извините, ну вот абсолютно, вот кто придумал вот вообще и протянул вот этот закон? Вот, ребят, вы серьезно считаете, что если вы будете как-то маркировать Конан Дойла, его дети не будут читать? Или что дети не узнают о существовании ряда наркотических веществ из каких-то иных источников. Ну, может быть, тогда попробовать как-то, я не знаю, понимаю, что это сложно, потому что сотрудники полиции заняты охраной разных задниц. Но вдруг можно как-то сделать так, чтобы наших подростков ограничить от вот этих вот вредных веществ несколько иными способами, например, их выявлением сбытчиков, к примеру, вот этих закладчиков разных. Никаких же сложностей нету, ребята, это все просто. Вы выезжаете куда-нибудь в лес, там на каждом третьем столбе висят ботинки, которые вполне все прекрасно знают, что означают. Ну, сделайте засаду под ближайшим кустом-то и ждите, когда за закладки придут. Но в чем проблема? Когда придут зарывать ту же самую закладку. Абсолютный дебилизм. Но, а ты знаешь, что меня больше всего возмущает?
6: Ну, научитесь имитировать.
22: Что вот этот вот самый дебилизм, вот этот вот самый, он же за государственный счет.
6: Да.
22: То есть там сидит какая-то морда отъетая за 400 тысяч в месяц и генерирует гениальные идеи, чтобы повысить собственный KPI. Вообще проверять каждого депутата на принесенную им пользу. Вот ты депутат, ты зачем здесь сидишь? Законы генерировать, например. Да? Улучшать жизнь общества. Вот покажи, что ты нагенерировал за год. Ничего не нагенерировал. До свидания, мы другого возьмем. Вот и все.
1: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
7: Приветствую вас. Прогноз на 15 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Пятнадцатка выводит нас на авансцену, и это одна из самых мощных и провокационных энергий. Это аркан дьявола. И день такой считается точкой проверки вашей внутренней устойчивости. Если весь май мы живем по правилам, то есть пятая энергия иерофанта, то выстраивается жизнь на принципах морали и порядка, то в этот день принципы столкнутся с мощным искушением. Потому что 15-й аркан – это энергия огромных земных ресурсов. Это магнетизм, сексуальность, власть, большие деньги. Но также это ловушка для тех, кто готов ради выгоды поступиться своей душой. Энергия 15-го аркана всегда дает проверку на честность перед самим собой. В этот день вы можете почувствовать какой-то небывалый прилив силы и уверенности, который граничит с дерзостью. Но это день, когда ваша тень выходит на свет. И жадность, и гнев, и желание манипулировать окружающими. И может проснуться это в самый неподходящий момент. Однако под влиянием пятого месяца ваша задача не подавлять эту энергию, а все-таки обуздать ее. Дьявол предоставляет нам ключи от материального мира, но только от нас зависит, станем ли мы этим хозяином или все-таки будем рабами. Да? Это идеальное время для того, чтобы увидеть свои слабые места и зависимости, например, и превратить это все в точку роста. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 5 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. На сумме 21. 2 плюс 1 – троечка. Это у нас вибрация императрицы. Это тоже символ роста, это процветание и материальная реализация. Здесь возникает очень взрывоопасный, я бы сказала, и одновременно невероятно просто плодовитый резонанс, потому что ресурсность и аркан дьявола встречается с изобилием императрицы. И все это под надзором энергии закона. Это означает, что в этот день просто колоссальные финансовые возможности, друзья. Тройка направляет разрушительную страсть дьявола в созидательное русло. И этим надо воспользоваться. Вы можете буквально материализовать свои идеи, если сохранить достоинство, конечно же. Тем более Луна у нас в Тельце. Это еще больше усиливает привязку к материальному миру. Телец – земной знак. Они очень любят денежки, а денежки любят их. Это прям магниты для финансов. И здесь вопросы денег, комфорта и удовольствий станут центральными темами дня. С практической и финансовой точки зрения, это день большой игры. В делах это лучшее время для заключения каких-то крупных сделок, может быть, переговоров с сильными мира сего и реализации самых амбициозных планов. Однако будьте осторожны. Дьявол любит мелкий шрифт в договорах. Знаете, вот это вот, то, что не дочитали. То есть проверяем все дважды. В финансах в этот день может прийти неожиданная прибыль или предложение, от которого вот невозможно отказаться. И, в принципе, пятый месяц требует всегда, чтобы любая прибыль была получена за законным путем. Все, что вы захотите провернуть, какое-то дельце, махинацию, да, вот никто не заметит. Нет-нет-нет, друзья, заметят. Здесь будьте осторожны, потому что дьявол проверяет каждого и потом по шапке прилетит. Если вы в этот день выберете честный путь, энергия 15-го аркана даст вам небывалый масштаб. Это также день мощного сексуального личного магнетизма. Используйте его для харизматичного лидера, а не для интриг. Знаете, вот правильно направляйте свою энергию. Вы в этот день, знаете, как вот опытный укротитель, который вошел в клетку к тиграм в парадном костюме. Тигры рычат, но вы спокойны, потому что знаете правила. Окружающие могут поддаваться эмоциям, провокациям, но ваш внутренний стержень поможет вам выйти победителем из любой ситуации. И задача в такой день – наслаждаться благами мира, не позволяя им завладеть вашим разумом. А вот вечер стоит провести в обстановке роскоши, комфорта, может быть, праздновать свою победу над собственными слабостями. И вы завершите такой день с ощущением огромной силы, понимая, что истинная свобода – это умение владеть миром, не теряя связи со своей душой. Это очень важно. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио «Лента».
6: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Вы когда-нибудь задумывались, что в нашей Солнечной системе есть места, где жизнь может процветать без единого луча солнечного света? Мы привыкли искать братьев по разуму на Марсе или Венере, но, возможно, они скрываются прямо у нас под носом, под многокилометровыми слоями льда на спутниках Юпитера и Сатурна. И сегодня мы отправимся в темные бездны Европы и Энцелада, где, судя по всему, плещутся целые океаны, скрывающие свои тайны от любопытных глаз телескопов. Астрономы давно заприметили Европу, спутник Юпитера, чья поверхность испещрена хаотичными трещинами, будто разбитая фарфоровая чашка. Ученые, такие как доктор Роберт Папалардо из лаборатории реактивного движения НАСА, предполагают, что эти трещины – результат колоссальных приливных сил Юпитера. Гравитация гиганта буквально мягко растягивает и сжимает ядро спутника, создавая тепло, которое не дает воде замерзнуть окончательно. Представьте себе океан глубиной в 100 километров, где царит вечная тьма, а давление превышает все земные пределы. А что если там, в гидротермальных источниках, подобных нашим земным черным курильщикам, развилась жизнь? На Земле, в глубоководных разломах, куда не доходит солнечный свет, мы находим уникальных трубчатых червей, креветок и бактерий, существующих за счет хемосинтеза. Почему бы подобному не происходить там, на расстоянии миллионов километров от нас? Энцелад, крошечный спутник Сатурна, подкинул нам еще больше доказательств. Зонд Кассини совершил невероятное. Он пролетел сквозь гейзеры, выбрасывающие ледяные кристаллы прямо в открытый космос. Анализ состава этих выбросов показал наличие не только воды, но и сложных органических молекул, тех самых строительных блоков жизни. Профессор астрофизики Каролин Порко, руководившая миссией Кассини, неоднократно подчеркивала, что Энцелад – наиболее вероятное место для обнаружения внеземной микробиологической жизни. Скептики, конечно, напоминают, что органика – это еще не биология, это могут быть и просто сложные углеродные соединения, но сторонники теории панспермии не унимаются. Они говорят о возможности существования хемосинтезирующих организмов, которые питаются энергией химических реакций в теплой воде, подогреваемой ядром спутника. Тем не менее, есть и научные предостережения. Астробиологи указывают, что наличие воды – лишь полдела. Необходимы стабильные условия в течение миллионов лет, чтобы простые молекулы могли организоваться в нечто более сложное. Но сама мысль о том, что подо льдом, в инопланетной бездне, кто-то или что-то может существовать, заставляет нас пересмотреть наше место во Вселенной.
9: Мы всегда смотрели на звезды в надежде на сигнал из космоса. Но, возможно, ответы плавают совсем рядом, скрытые под броней из вечного льда. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 15 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам напророчат в этот день? Какой совет дадут? Руны – самый древний инструмент познания будущего и всегда говорят правду. Итак, у нас выпала руна Тейвас в перевернутом значении. Знаете, такой день проходит под символом какой-то потерянной мотивации. Может быть, ваше эго будет уязвлено и будете чувствовать

0: начальством, может, какой-то внутренний саботаж, да, но не стоит в такой день настаивать на своем, энергии нет для борьбы. Лучше пересмотрите цели, отпустите то, что тянет вниз, и временно сосредоточьтесь на неком восстановлении себя. И, внимание, есть риск эмоционального выгорания в такой день. Очень будьте осторожны, не распыляйтесь налево и направо. В отношениях здесь трудности в коммуникации, потому что перевернутый ты вас может символизировать потерю страсти или снижение интереса к партнеру. Но это, конечно же, не повод для расставаний. Это скорее момент, чтобы честно поговорить, чего вам обоим не хватает, да? А вот одинокие люди могут почувствовать одиночество особенно остро, но не спешите с выводами, это все временно. Просто нужно переждать этот день. По здоровью у нас может быть понижен жизненный тонус, опять же, ослабление иммунитета, особенно у мужчин. Возможны проблемы с позвоночником, с суставами, какой-то мочеполовой системой. Так что совет дня здесь: не геройствуйте, позвольте себе отдых, может быть, массаж, сауна, баня, все, что помогает снять накопленное напряжение. Ну и подытожу. Не идите напролом, сила не в атаке, а в умении остановиться в нужный момент, восстановиться и пересобраться, да? Вы не проиграли, вы просто притормозили, чтобы выбрать верный путь и тактику вашего жизненного боя.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
3: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения, кому, по каким правилам, да, в какой последовательности, мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить, там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
1: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения.

0: первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Защитите от властей. С таким призывом к федеральному центру обратились жители Московского проспекта, которые отказались выселяться из скандального 68-го дома. Услышит ли Москва калининградцев? Только для избранных. Отчет главы администрации Калининграда Дятловой за прошлый год прошел в закрытом режиме. Чего боятся власти и почему? Гендерное неравенство. Женщины в Калининградской области зарабатывают на треть меньше мужчин. Почему разрыв в зарплатах с каждым годом растет? Итак, жильцы дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде опубликовали коллективное видеообращение к «Большой России». По их словам, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований местной власти срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. При этом людей продолжают убеждать срочно выехать в маневренный фонд. Однако администрация, предлагая временное переселение, не подписывает документы с четкими обязательствами о возвращении людей в свои квартиры и сохранности имущества. Отметим, что конфликт вокруг домов на Московском проспекте продолжается уже несколько недель. В конце апреля на встрече с властями люди прямо обвиняли чиновников в попытке выжить их из собственных квартир. Также жаловались на постоянные звонки, давление и угрозы отключения коммуникации. Главная претензия жильцов – отсутствие утвержденного проекта демонтажа соседнего падающего дома. Жители заявляют, что власти говорят о разрушении 68-го дома при сносе 70-ки, однако прошедшего экспертизу проекта работ до сих пор нет. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
2: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
3: Мы, граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
4: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
2: Нас оградили забором, который блокирует проезд скорой помощи. Мы 3 недели живем под психологическим давлением и угрозами отключения воды и света в наших законных квартирах.
5: Здесь живут ветераны труда, медики, военные, учителя, многодетные семьи, участники СВО.
2: Они, так же, как и мы все, не заслуживают жизни на выселках, маневренном фонде. Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
1: Что самое интересное, в регионе есть действительно аварийные дома, жители которых годами не могут добиться расселения. Например, дом на Заводской в Калининграде, или аварийный дом на улице Клавы Назаровой, или дом номер 17 на Тельмана в Черняховске. Причем в некоторых случаях сроки переселения переносят на 2029 год, даже несмотря на трещины в стенах, разрушение конструкций и реальную угрозу безопасности жильцов. В свою очередь, глава администрации Елена Дятлова настаивает, что требования о выселении – это не произвол властей. Мол, падающий дом на Московском проспекте может рухнуть в любой момент. Кстати, доподлинно неизвестно, поднималась ли эта тема с переселением во время ежегодного отчета сити-менеджера, поскольку отчитывалась администрация о своей работе за прошлый год в закрытом режиме. Задать вопросы вживую смогли лишь те, у кого были пригласительные билеты. Остальных отправили на другой этаж и предложили писать обращение письменно. О переносе встречи из театра эстрады в здание администрации депутатов предупредили в последний момент. В итоге в зал пустили только избранных, а народ так и остался за дверьми. В мэрии объяснили смену места вопросами безопасности. Действительно, чем меньше неудобных вопросов, тем безопаснее. Можно спокойно отрапортовать о достижениях, не нарываясь на критику горожан, которые буквально завалили мэрию жалобами на ямы и разбитые дороги. Калининградцы отмечают, что власти снова оставили без ремонта проблемные участки.
0: К
6: примеру, на перекрестке Радищева и Вагоностроительной из-за огромной ямы постоянно собирается пробка до проспекта Победы. На 4-й большой окружной водители жалуются на дыры размером с большой американский каньон и разбитые переезды. Также люди требуют сделать нормальный подъезд к дому на улице Куйбышева и отремонтировать пешеходную дорожку у рынка на Черняховского. Снимают нормальный асфальт и кладут новый, а на ямы глубиной по 10 сантиметров не могут выделить деньги. Так пользователи комментируют в соцсетях опубликованный администрацией список улиц, где сейчас идет дорожный ремонт.
1: Интересует калининградцев и почему мэрия закупает дорогущие остановки по цене чуть ли не как половина квартиры. Ранее стало известно, что администрация выделила более 30 миллионов рублей на установку 12 новых автобусных остановок. Все бы ничего, вот только средняя стоимость одного павильона – космическая – около 2,5 миллионов рублей. Отдельные вопросы вызвала и замена уже существующих остановок. Например, у гостиницы «Калининград», где павильон и так был в нормальном состоянии. При этом на некоторых улицах остановок до сих пор нет. Зато Дятлова заверила, что в Калининграде бюджет на ближайшие 2 года планируют сделать бездефицитным, а зарплата у горожан с учетом инфляции, по утверждению Елены Дятловой, в среднем выросла на 9,5%. Впрочем, весьма сомнительно, что калининградцы заметили этот рост. А вот то, что ежедневно приходится больше платить буквально за все, это всем известно. Сразу после майских праздников в Калининграде снова выросли цены на бензин и дизель. Последний подорожал сильнее всего, в некоторых случаях сразу на рубль за литр. И по прогнозам, большинство крупных сетей АЗС в регионе сохранят тренд на подорожание топлива. Такая же судьба ожидает и коммунальные платежки, которые с октября повысятся еще на 10%. И так будет ежегодно, пока к концу 2029 года рост коммунальных тарифов не составит почти 40%, согласно прогнозам Минэкономразвития. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, россиянам и калининградцам в частности следует готовиться к существенному подорожанию коммуналки. За войну всем придется заплатить двойную цену, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
7: Что в начале 26 года ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 25 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40%. Вот люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают, зачем нас обманывают, да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
1: Кстати, сильнее всего подорожает электричество. Тарифы сетевых компаний за 4 года должны вырасти сразу на 57%. Впрочем, для Калининградской области электроэнергия и так менее доступна, чем в среднем по России.
0: Область заняла 54-е место в рейтинге регионов по доступности электроэнергии для населения. По подсчетам аналитиков, на среднюю зарплату в Эксклаве можно купить около 10,5 тысяч киловатт-часов. Это почти в 1,5 раза меньше среднероссийского показателя. В Калининградской области в марте средний тариф на электроэнергию для квартир без электроплит составил 6,30 за киловатт-час. По сравнению с декабрем прошлого года цена выросла больше, чем в 1,5 раза.
1: Кстати, Калининградская область также оказалась выше среднероссийского уровня гендерного разрыва по зарплатам. К примеру, средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях региона в 2025 году составила 63 тысячи рублей, у мужчин – 97 тысяч. То есть мужчины зарабатывают на 34% больше женщин. При этом ситуация продолжает ухудшаться. По сравнению с 2023 годом разрыв в зарплатах вырос. Тогда показатель составлял 31%. А разница в доходах была меньше. В общем, чтобы не декларировали власти, до гендерного равенства еще далеко. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента». «Балтийский Лоцман.
8: 53 семьи. 53 семьи из дома номер 68 на Московском проспекте. Их сейчас пытаются выставить на улицу. Формально ради безопасности. А на деле, чтобы освободить дорогую землю в центре города. Давайте разберемся, как работает эта схема и куда смотрит власть, когда реальные руины на окраинах рассыпаются на глазах. Факт номер один. Дом номер 68 на Московском проспекте официально не признан аварийным. Слышите? Его не включали в списки непригодного для проживания жилья. Нет экспертизы, которая подтверждала бы угрозу обрушения. Нет документа, нет заключения. Но жителям звонят каждый день и требуют одно – срочно покинуть квартиры и переехать в маневренный фонд. Методы давления – простые и грубые. Угрожают отключить свет, воду, канализацию. Говорят, если не уедете добровольно, отключим принудительно. На вопрос, на каком основании, внятного ответа нет. Просто уезжайте, и все. Дом стоит, коммуникации работают, заключения о непригодности нет. Но администрация требует одного – освободить помещение. Почему? Сейчас расскажу. Официальная версия звучит убедительно. Рядом стоит соседний дом номер 70. Он действительно в плохом состоянии и планируется к сносу. При демонтаже 70-ки якобы есть риск повреждения соседнего дома номер 68. Поэтому жителей просят временно уехать. Временно. Знаете, что такое временно? Это навсегда. А теперь внимание, потому что дальше начинается главный развод. Утвержденного проекта демонтажа дома номер 70, который прошел бы государственную экспертизу, до сих пор нет. Нет. Нет технического плана работ. Нет документа, в котором была бы четко прописана зона риска и обоснование необходимости выселения жителей из соседнего здания. Снос планируется, но бумаг, которые доказывают реальную угрозу для дома номер 68, не существует. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что людей гонят из квартир на честном слове. Но самое интересное – это то, чего администрация делать категорически отказывается. Людям не дают на подпись документ с четкими обязательствами, когда именно их вернут обратно. Кто несет ответственность за сохранность их имущества на время переселения? Гарантирует ли мэрия возврат в те же квартиры после завершения работ? Власти говорят: «Уезжайте, потом разберемся». Жители говорят: «Дайте гарантии на бумаге». И власти отказываются. Почему? А потому что никто никого возвращать не собирается. Вот вам и вся забота о безопасности. А теперь давайте поговорим про настоящие аварийные дома. Про те, где люди молят о помощи. Улица Заводская, улица Клавы Назаровой, улица Тельмана в Черняховске. Дома там буквально рассыпаются. Трещины в стенах такие, что рука пролезает. Штукатурка сыплется на головы детей. Потолки провисают. Балконы держатся на честном слове. Люди пишут жалобы, просят расселить. Показывают фотографии, где видно небо сквозь стены. И знаете, что им отвечают? Денег нет. Расселение в 2029 году. 2029 год. Это еще 3 года жить в доме, который может рухнуть завтра. 3 зимы, 3 весны, когда крыша течет. 3 лета, когда плесень на стенах разрастается. Но это же не центр города, правда? Это окраина. Там земля дешевая. Поэтому можно подождать до 2029-го. Понимаете, в чем двойной стандарт? Когда люди молят о помощи в реальных руинах, мэрия молчит. Денег нет. Программа на годы вперед. Ждите. Но когда нужно освободить крепкий дом в центре, власти включают режим терминатора. Звонят каждый день. Угрожают отключением коммуникаций. Давят. Гонят людей из нормальных квартир, пока на окраинах рушатся настоящие аварийки. Вот вам и приоритеты мэрии. И, кстати, про то, что денег нет на расселение, это... ложь. Деньги есть. Просто тратятся они не на людей. Мэрия выделила 30 миллионов рублей на 12 новых остановок. 30 миллионов рублей на стекляшки у дороги. Давайте посчитаем. Одна остановка стоит 2,5 миллиона рублей. 2 миллиона 500 тысяч – это цена однокомнатной квартиры в области или двух квартир в маневренном фонде. Вы понимаете? На одну стекляшку у дороги можно расселить две семьи из аварийного жилья. На 12 остановок – 24 семьи. 24 семьи, которые могли бы сегодня переехать из руин в нормальное жилье. Но нет. Мэрия тратит деньги на остановки. И знаете, где эти остановки? У гостиницы «Калининград», в центре города, где и так все нормально. Там стояли обычные остановки, которые работали, на которые никто не жаловался. Но мэрия решила их заменить на стекляшки по 2,5 миллиона. Пока на Московском проспекте людей выселяют ради безопасности, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия покупает золотые остановки в центре. Вот куда идут ваши налоги. 30 миллионов рублей. Это 12 семей, расселенных из реальных аварийных домов. Или 15 отремонтированных дворов, где живут реальные люди. Или 6 километров отремонтированных дорог, которые нужны каждый день. Что выберете вы? Мэрия уже выбрала. 6 мая сити-менеджер Елена Дятлова отчитывалась о работе за закрытыми дверями. Пускали только по пригласительным. Демократия в действии, правда? Народные избранники отчитываются перед народом. Но народ на отчет не пускают. Потому что отчитываться не о чем. Пока горожане жалуются на американские горки вместо дорог на окружной, пока люди тонут в ямах на вагоностроительной, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия рапортует об успехах и покупает остановки по цене золота. А потом выгоняет людей из нормальных квартир в центре ради безопасности, без гарантий возврата. Жителям дома номер 68 на Московском проспекте могу сказать только одно. Не уезжайте без письменных гарантий. Требуйте документ с конкретными сроками возврата. Требуйте письменные обязательства по сохранности имущества. Требуйте независимую экспертизу вашего дома. Потому что пока нет документа, который доказывает, что ваш дом в опасности, никто не имеет права вас выселять. И уж тем более отключать коммуникации. Это незаконно. И вы имеете право это остановить. Остальным жителям Калининграда следите за этой историей, потому что завтра это может случиться с вами. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Берегите себя и свои квартиры. Пока.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Губернатор Апат. В отставку отправили глав сразу двух приграничных областей – Брянской и Белгородской. Как сообщает пресс-служба Кремля, место Вячеслава Гладкова, который покинул пост губернатора Белгородской области, займет Александр Шуваев. О возможной скорой отставке Гладкова журналисты писали еще в начале апреля. Тогда утверждалось, что его уход связан в том числе со здоровьем. Примерно в то же время стало известно, что вместо Гладкова губернатором Белгородской области может стать участник СВО Александр Шуваев. При этом Вячеслав Гладков даже не думал о том, чтобы уйти со своего поста по собственному желанию, утверждают местные журналисты. По их словам, еще в конце марта он готовился к предвыборной кампании. Вячеслав Гладков был главой региона с хорошим рейтингом и был тем, кому население так или иначе доверяет, отмечают журналисты.
10: Его можно было увидеть на улице прогуливающегося с женой в парке. на этапе, когда в регионе уже начали не по-детски долбить. Жители региона были озлоблены, ненавидели всех военных, но прямо говорили, что если бы не Гладков, мы бы никому не были бы нужны. И это такое тотальное мнение было.
9: При этом у Гладкова не заладились отношения с военными, утверждают журналисты. По их словам, он якобы не нравился Минобороны, потому что открыто говорил, что области оставили без средств защиты. Кроме того, Гладков выступал против блокировки Telegram из-за безопасности людей, которые в специализированных каналах следили за атаками на регион и могли принять решение о том, как укрыться, говорит политолог Антон Буткевич.
11: Губернатора Гладкова откровенно жалко. Единственный крупный чиновник в стране, который высказался против блокировки Телеграма. Причем не по каким-то политическим соображениям, а по чистым соображениям безопасности. Через наиболее популярный мессенджер легче и быстрее оповещать население об опасности ударов с воздуха.
9: Сами белгородцы в комментариях благодарят Гладкова и называют его самым лучшим губернатором.
12: Вячеслав Владимирович, большая благодарность вам за то, что вы с нами были в это непростое и тяжелое время. Для нас вы стали своим. Очень тяжело, конечно, осознавать, что вы уходите от нас. И даже слезы накатили, потому что сколько всего вы вместе с нами пережили, и хорошее, и плохое. Вы поистине народный губернатор, наш губернатор.
13: Вы лучший. Сам факт, что вы 24/7 все время были в поле зрения в тяжелые времена с Белгородчиной, заслуживает большого уважения.
14: Убрали, постарались, только людей забыли спросить. Очень-очень жаль.
9: В отставку отправлен также и губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Рио главы региона станет Егор Ковальчук, председатель правительства ЛНР. При этом всего 8 месяцев назад Богомаз переизбрался с результатом 78,78% голосов. Однако даже такой электоральный итог не стал гарантией сохранения позиции. Это еще раз показывает, что в приграничных субъектах главным критерием становится способность региона работать в режиме постоянной мобилизации, отмечают эксперты. По их словам, ротация в Белгородской и Брянской областях показывает, что федеральный центр переходит к следующему этапу управления приграничными территориями. В этом смысле отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза – не локальные решения, а элемент общей логики центра, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
15: Академик Юрий Пивоваров о том, почему Академии ФСБ вернули имя Дзержинского.
16: В полной мере ведь нельзя же назвать Академию ФСБ имени Горбачева. Феликс Дзержинский – создатель, отец и герой советских карательных органов, человек, который запятнал свое имя кровавыми преступлениями. Признание Феликса Эдмундовича как учителю, первооткрывателю этих вот путей террористических в СССР и за его пределами, вот это вот вернулось, вот... Это солидарность с убийцей, это солидарность с палачами, а не солидарность с жертвами. Вот что это значит. И надо просто понимать, что всевластие органов безопасности, политической полиции, действующей нелегально по существу, имеющие права, которые разрушают Конституцию, разрушают правовой порядок, что можно задерживать человека без решения суда там, и прочее, то есть внесудебное разбирательство. Все это страшные и позорные, и, в общем, вещи, которые... Ну, ведут к деградации нашего общества, нашего государства.
0: Главные новости дня.
9: В Кузбассе массовый забой скота. Вокруг фермы предприятий Кемеровской области возводят блокпосты. По официальной версии, коров усыпляют из-за заболевания, которое лечится антибиотиками. Неофициально говорят, что это ящур – острое вирусное заболевание, которое выявили у коров в Новосибирской области. По предварительным данным, за неделю в одном из сел Кузбасса убили от 2 до 4 тысяч коров. Крупный рогатый скот забивают в промышленном округе Кемеровской области. Забой на территории местного молочного комплекса в селе Ваганово начался 8 мая, рассказала жительница поселка Промышленная, у которой в хозяйстве 20 коров. По ее словам, к 11 мая в комплексе Ваганово забили около 4000 голов. У села Ваганово появились блокпосты. Комплекс оцепили вечером 7 мая, говорит женщина.
17: Мы ездили туда, снимали, как они завозили туда покрышки, деревья, они готовятся, боятся жечь, хотя дымком пахнет, наверное, начали. Ночью с территории выезжают грузовики, прикрытые сверху ветками и досками.
9: Помимо Ваганова, как утверждают местные жители, скот забивают на ферме «Родная земля» в селе Окунево и в нескольких частных хозяйствах. В самом комплексе в Окунево эту информацию отрицают.
18: Коров доят, молоко пьют, у нас все шикарно.
9: По словам местных жителей, ветеринарный контроль запрещает собственникам вывозить или продавать скотину. Люди опасаются, что в районе введут карантин, а скот забьют. Руководство животноводческого комплекса Ваганова заявило, что хозяйство работает в обычном режиме, а блокпосты выставили планово по рекомендации управления ветеринарии. В самом управлении сказали, что на предприятии усилен санитарный режим.
19: Организовано дополнительное обследование поголовья. Проводится постоянный мониторинг эпизоотической и санитарной обстановки.
9: Как заявили в управлении ветеринарии Кузбасса, у животных выявили неодулярный дерматит. Там отметили, что вакцинируют от дерматита все личные и фермерские хозяйства в Кузбассе, чтобы не допустить распространения заболевания. При этом фермеры говорят, что во время вакцинации им не показывают никаких документов, в том числе не уточняют название вакцины. Жители Кемеровской области считают, что у заболевших животных совсем другое заболевание. Ящур, который ранее обнаружили у крупного рогатого скота в соседних регионах, прежде всего в Новосибирской области. Тогда в качестве причины массового забоя скота называли вспышку пастереллеза. При этом у животных находили ящур. Фермеры утверждают, что власти угрожали жителям промышленного района из-за распространения информации о заболевании.
20: Взяли расписку о неразглашении. И если кто-то будет разглашать, то все пойдут на СВО.
9: В районах Красноярского края, граничащих с Кузбассом, 13 мая ввели режим повышенной готовности из-за заболевания животных в соседнем регионе. На федеральной трассе появился ветеринарный пост, который будет проверять животных в транспорте и документы на них. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Военный блогер Максим Калашников о назревании внутри страны системного кризиса.
21: Внутри Российской Федерации вызревает очень опасный системный кризис, да, усугубленный, в общем-то, не самыми лучшими действиями нашей власти, нашего баланда. Любой трезвомыслящий человек понимает, что в условиях наросшего внутри системного кризиса вот этого просто парада некомпетентности, дуроломства и прочее, прочее. Если сейчас объявить новую мобилизацию резервистов на фоне всего, что происходит в стране, это не стабилизирует, это окончательно взорвет ситуацию в Российской Федерации. Мобилизация может стать окончательным, последней капли, что ли, или последней спичкой в пороховой погреб, или той самой лишней атмосферой давления, которая разрывает общественный котел и устраивает ту самую смуту, об угрозе которой теперь говорят не только Сергей Борисович Плесин, но и Крупнов, и Зюганов, и ваш покорный слуга, и Стрелков. Да все говорят об этом.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
22: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
23: На митинге собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете. Дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась. Что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
22: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
2: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве одного, двух или там трех-четырех существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б это меньше, С, А это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
3: И Европы, кстати, не будет.
2: В этом случае Европы не будет.
3: Но нам-то от этого легче.
2: Вот. 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак-дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но нет, не получится без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там, или там. Вот баррикада, пощупайте сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей... Да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи, потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. И как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, но кто еще будет вступаться? Ну, естественно, любимый младший брат Беларусь. Все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну, как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят в себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, и комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно. Поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, соответственно, исключили из воинского учета. Из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
8: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
7: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
24: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
7: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенные правила, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
25: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
7: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
10: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
7: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
12: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
11: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
8: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
11: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
13: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: «Мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так». Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
11: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
11: Алексей Рогозин предупреждает, проблема украинских ударов по объектам в российских регионах будет нарастать.
14: На Украине и для Украины создается новое поколение дальнобойного оружия. И главный вопрос уже не только в том, передадут ли американцы, Германия или Франция свои крылатые ракеты. Возникает другая схема – создание промышленной системы дальнего удара. Политически она удобнее прямых поставок ракет из арсеналов НАТО. Здесь особенно важен «Файрпоинт». Украинская компания за короткое время прошла путь от дальнобойных ударных беспилотников до тяжелой ракеты «Фламинго», заявленной дальностью до 3000 километров и боевой частью более тонны. Источники утверждают, что компания выпускает сотни дальнобойных беспилотников и несколько ракет «Фламинго» в сутки. Даже если эти оценки завышены, сам вектор понятен. Речь идет о попытке превратить дальнобойную крылатую ракету или ракету-дрон в массовое промышленное изделие. Именно это меняет ситуацию. Storm Shadow, Taurus и Атакамс – дорогие системы, которых всегда мало. Украинцы делают альтернативу – массовые реактивные дальнобойные изделия, которые можно быстро менять под реальные боевые задачи и на основе боевого опыта. Вокруг Украины создается устойчивая промышленная система на основе частной инициативы. Для России это становится одной из ключевых проблем. Полетят новые дальнобои – в первую очередь на нас.
11: Чтобы не допустить еще один Курск, Анастасия Кашеварова про отставку глав прифронтовых регионов.
9: Как я и говорила, внутриполитический блок принял решение, ушли в отставку руководители Белгородской и Брянской области. Они хорошо справлялись, правда. Но времена такие, что нужны сейчас люди другой формации в тяжелых регионах, которые смогут и вопросы безопасности решать, и социальные вопросы закрыть. Универсалы. Вместо Гладкова на Белгородскую область назначен генерал-майор Александр Шуваев. Он местный, родился в Новом Осколе, военный. Вместо Богомаза на Брянскую область назначен Егор Ковальчук. Из МИАСа в 2024 году он был направлен в Луганскую Народную Республику и занимал должность председателя правительства. Прошел школу губернаторов. Кандидатуры приятные, тянули, конечно, с назначениями. Надеюсь, не слишком поздно их приняли, и у нас не будет еще одного Курска этим летом.
11: Олег Царев о том, как в Конгрессе США голосуют за помощь Украине на миллиарды долларов и новые санкции против России.
16: В Палате представителей собрали необходимые 218 подписей спайдеров, чтобы запустить редкий парламентский механизм. Законопроект обязаны поставить на голосование, даже если спикер Джонсон против. Он предусматривает до 8 миллиардов долларов военной помощи Украине в форме кредитов, новые санкции против России, поддержку НАТО и стран Балтии. Решающую подпись поставил Кевин Кайли, бывший республиканец, вышедший из партии и ставший независимым. До него петицию подписало большинство демократов и двое республиканцев. Даже если Трамп законопроект не подпишет, впереди до выборов в Конгресс и ситуация будет меняться. Сейчас трудно, а после выборов в ноябре будет еще труднее. К этому надо быть готовыми.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Война технологий проиграна. США планируют импорт дронов из Украины. А в Z-каналах показали, как новые беспилотники ВСУ выпускают ракеты по мобильным огневым группам. Не прошло и пары дней, как с экранов центрального телевидения рассказали об успешном испытании ракеты «Сармат». Президент пообещал, что вскоре ее поставят на боевое дежурство, как и подводные аппараты «Посейдон». Но Z-сообщество взорвалось негодованием. Крупные военные каналы впервые засняли работу новейших украинских дронов, которые сами могут нести ракеты, пишет Z-блогер Живов.
18: «Меня поражают опубликованные кадры работы нового украинского дрона FP-2. Это уже не просто камикадзе. В небе над Крымом беспилотник в упор расстрелял российскую мобильную огневую группу из неуправляемых авиационных ракет. Получается, что украинцы изобрели этот экстравагантный, да, но смертоносный способ борьбы с теми, кто должен эти самые дроны сбивать».
11: По словам Z-блогера Максима Калашникова, пока в Ленобласти только пытаются собрать резервистов, чтобы хоть как-то прикрыть нефтебазы, а под Санкт-Петербургом строят площадки для запуска гераней, украинские технологии уже пробрались в глубокий тыл России.
19: А нам в это же самое время первое лицо продолжает рассказывать о «Посейдоне» и «Буревестнике». Совершенно бесполезном оружии, которое лишь разоряет бюджет. Проблема будет лишь усугубляться. Понимают ли это наверху? Даже не знаем.
11: Только за последние сутки из-за атак дронов пострадал завод «Газпрома» под Астраханью и ключевая нефтестанция «Транснефти» на Урале. В Башкортостане взрыв на станции Нурлина парализовал важный узел перекачки нефти. Системы ПВО и мобильные группы все чаще оказываются бессильны перед роями дешевых, но технологичных машин. Эффективность украинских разработок оценили даже там, где еще недавно скептически качали головой. Вашингтон официально меняет позицию и планирует закупить дроны у Украины. Это вскрылось из официального отчета Пентагона.
8: Америка и Украина готовятся подписать соглашение о поставках украинских дронов для нужд американской армии. Вашингтон заинтересован в боевом опыте Киева для проведения операций на суше, море и в воздухе. Это общий интерес к закупке украинских технологий, которые принесут пользу американским военным и расширят масштабы оборонных инноваций Украины.
11: Всего 2 месяца назад Дональд Трамп заявлял, что США знают о дронах больше всех. Однако на фоне конфликта с Ираном Пентагону пришлось занять очередь за украинскими беспилотниками для их испытания и оценки. Фактически США признают, что в этой технологической гонке Украина вырвалась вперед. Еще в начале 2022 года такое невозможно было представить, как и то, что с армией Украины кто-то в мире будет считаться. Такой вот результат СВО.

0: завершением одной компании и переходом в другой полностью устраивает. В этом плане все стабильно, учитывая, что в данный момент в Сенате заседают 53 республиканца, 45 демократов и двое беспартийных. В Палате представителей картинка примерно та же, но республиканская идиллия, по всем прогнозам, подходит к своему концу. Следующие выборы менее чем через полгода, 3 ноября. Применительно к Сенату речь идет о 33 мандатах из сотни, но и этого может оказаться достаточно, чтобы ситуация развернулась на 180 градусов. У нас и сейчас не так, чтобы хорошо дела обстоят с Трампом, хотя была надежда. А после 3 ноября вернемся на старые рельсы байденовских времен. Окно возможностей было, но мы его, как всегда, успешно пропустили.
1: Военные времена. Военкор Живов о смене руководства в Белгородской области.
2: Отставка Гладкова и замена его на участника спецоперации генерал-майора Шуваева выглядит адекватным ответом на фоне положения Белгородской области. Прежде одна из самых благоустроенных и процветающих областей России за время спецоперации стала почти постоянной линией фронта. Гладков, на мой взгляд, с вызовами справлялся достойно. Всегда был открыт, публичен, честен с людьми. Симпатизировал ему. Теперь прифронтовой регион возглавит человек с боевым и командным опытом. По логике, это должно помочь Белгородской области стать сильнее на фоне военных угроз, ключевая из которых – дрон-террор. Новый губернатор, кстати, прошел программу «Время героев» и имеет звание Героя России. Правда, местные жители пишут, что они этой новости не очень рады. Мол, означает она, что мира скорого не будет. Не будет, друзья, это пора признать. Времена военные и тяжелые.
1: Военкор Котенок про американские спутники, которые никак не победить.
0: Украинские дроны «Рон» и «Хорнет» используют «Старлинг» при атаках наших машин в сухопутном коридоре снабжения «Крым». Некоторые военкоры пишут, что нужно взять и позбивать спутники «Маска». Мол, над широтами Украины их не так много. Возьмем, да собьем сотни три, и все успокоится. Но если подумать на холодную голову, «Маск» делает сотни таких спутников каждый месяц, запускает их каждые три дня. Мы собьем, на их место следующую секунду придут новые. При этом у нас противоспутниковых ракет никак не тысячи. Мы их производим, как черепахи, медленно. А теперь еще одна сторона медали. Что в таком случае будет мешать Америке сбить наши спутники? У нас их там не то что сотен, три десятка нет. Когда мы изготовим новые и когда запустим в нынешних условиях, вопрос без ответа. Нет даже смысла сравнивать производственные возможности «Маска» и России в смысле ракет и космических аппаратов. Некогда космическая сверхдержава сейчас лилипут на американского предпринимателя. Грустно, но факт.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Блогер Вероника Гуреева о шокирующей инициативе властей, которые пытаются смягчить наказание для тех, кто совершил преступление против детей.
5: Накатились. Сейчас от часу не легче. Каждый день какие-то новые новости, которые меня сводят с ума. И сегодня я хочу поговорить о том, что создали инициативу «Прекрасные» в кавычках мужчины. Инициатива о послаблении наказания для педофилов. А точнее, чтобы было очень сложно доказать, что они вообще проявили какое-либо насилие. И 5000 мужчин уже подписали эту инициативу. Они проголосовали за нее. Сейчас я немножечко выдохну и буду по порядку просто обо всем говорить. Педофилы считают, что дети их оговаривают. Но вы вообще часто слышали истории, где девочки, женщины рассказывают о своих насильниках. Обычно это происходит где-то вообще во взрослом возрасте, да, уже когда сформировалась более-менее личность, и мы можем рассказывать о такой сложнейшей ситуации в своей жизни. А где-то в детстве дети чаще всего молчат, потому что дети, что дети боятся рассказать. А когда они рассказывают, очень часто они сталкиваются с тем, что им не верят, потому что на стране так принято, что ребенок что-то говорит, значит, он врет. Конечно, это очень удобная лазейка для педофилов. Очень легко ссылаться на то, что ребенок врет, и оставаться безнаказанным. Также, судя по содержимому этой инициативы, они хотят оставаться безнаказанными без доказательств самого проникновения. То есть должны быть какие-то доказательства увечья на половых губах, должны быть следы ДНК, должны быть вообще в целом следы того, что ребенка насиловали. Но следы на жертве могут остаться в случае, если где-то

0: из подворотни на нее напал мужик и стал ее держать, душить, там какие-то увечья ей приносить, когда жертва сопротивляется, да? Но чаще всего детей насилуют один и тот же взрослый мужчина, который обычно приближен к семье, либо вообще находится прямо в ней. И вот эти длительные сексуальные насильственные действия не оставляют следов, потому что жертва чаще всего не сопротивляется, но это не значит, что она согласна. Но наши прекрасные, да, педофилы решили, что это хороший ход для того, чтобы создать эту инициативу и оставаться безнаказанными. И если эту инициативу примут, то получается, что к вашему ребенку может любой дядя в переулке где-нибудь подойти, распахнуть свое пальто, оказавшись совершенно голым перед ребенком, может даже потереться своими гениталиями об нее, может запугивать, я не знаю, делать все, что угодно, и остаться при этом безнаказанным. Более 5000 мужчин подписали эту инициативу. И очень важно, чтобы эту инициативу даже не стали рассматривать. Я думаю, что все женщины сейчас понимают, почему это важно. И я вот хотела бы, чтобы власти посмотрели, что это за 5000 мужчин, и добавили их в какой-нибудь, я не знаю, к особо опасным преступникам, которые не имеют права вообще быть рядом, находиться рядом с детьми.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
2: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня». И сегодня у нас выпуск, который можно назвать «Срыв покровов». На высшем уровне. Сразу к цифрам. Руководство страны признало спад в экономике, но мы посмотрим, что на самом деле скрывается за этими процентами. И сегодня предстоит не просто зачитывать сухие документы за начало 2026 года.
3: Да, сегодня придется взять макроэкономическую лупу, скажем так.
2: Точно. Цель – провести настоящий глубокий разбор ситуации. Выяснить, куда вообще физически исчезают рабочие руки, почему бензин бьет немыслимые рекорды. Ну и как так вышло, что государственную кубышку начали сжигать еще до того, как успели убрать новогоднюю елку.
3: Статистика Росстата, ну, на первый взгляд, может показаться не такой уж пугающей.
2: Вот именно.
3: Но стоит копнуть глубже, и открывается картина глубокого структурного кризиса. И здесь, знаешь, действительно есть во что погружаться.
2: Угу.
3: Потому что сухая статистика рассказывает историю гораздо более драматичную, чем любые красивые презентации. Сегодняшний разбор ситуации покажет, как именно работают шестеренки текущей экономической модели.
2: Давай тогда начнем с главной новости. Руководство страны официально озвучило цифру. Падение ВВП в январе 2026 года составило 2,1%.
3: Да, было такое заявление.
2: И главное объяснение, предложенное Кремлем, это так называемый календарный предлог. Звучит это примерно так. В январе было меньше рабочих дней, люди отдыхали, предприятия стояли, вот экономика закономерно и просела. Вроде звучит логично, нет?
3: Ну, это звучит логично исключительно для тех, кто вообще не знаком с макроэкономической математикой. Давай считать реальные показатели.
2: Давай.
3: В масштабах экономики один полноценный рабочий день генерирует разницу приблизительно в 0,5% от месячного ВВП.
2: Подожди, а один день — это 0,5%?
3: Примерно так, да. Соответственно, два дополнительных выходных дня, на которые сейчас ссылаются административные структуры в РФ, никак не могут объяснить обвал более чем на 2%.
2: Ага, то есть потолок такого календарного влияния – это 1%.
3: Абсолютно верно. 1%. Возникает очевидный математический вопрос, куда делись еще 1,1%.
2: Испарились вместе с салатом оливье за праздничным столом.
3: Ну, типа того, да.
2: Получается потрясающая картина. Для экономического блока праздничный календарь внезапно стал главным врагом роста. Видимо, для выхода из стагфляции потребуется просто отменить выходные дни. Нет выходных – нет падения ВВП.
3: Ирония вполне понятна, ведь эта математическая нестыковка свидетельствует о крайне тревожном симптоме. Если отбросить эти календарные оправдания, видно вхождение экономики в фазу реальной рецессии.
2: Угу.
3: И чтобы понимать глубину проблемы, нужно вспомнить контекст. Падение происходит на фоне декабрьского роста, который составлял почти 2%.
2: Ого! То есть резкий разворот?
3: Да. Экономика не может просто так из-за пары выходных развернуться с 2% роста в 2% падение. Это физическая остановка реальных производственных процессов.
2: Слушай, вот тут начинается самое интересное. Я смотрела официальные отчеты, и там бросается в глаза странный дисбаланс.
3: Какой именно?
2: Индекс промышленности в целом по документам просел всего на 0,8%, но общий ВВП, как уже прозвучало, рухнул на 2,1%.
3: Да, цифры не бьются.
2: Возникает вывод, если промышленность упала значительно меньше, значит, непроизводственные сектора, ну там торговля, логистика, сфера услуг, обвалились в разы стремительнее.
3: Совершенно точное наблюдение. Торговля и услуги – это барометр. Они первыми реагируют на сжатие кошельков. Люди начинают экономить на ресторанах, на покупке техники, но даже с самой промышленностью картина далеко не такая гладкая.
2: А что с ней не так? Она же почти держится на плаву.
3: Если общий индустриальный индекс держится, нужно задаться вопросом, что именно удерживает эти цифры от полного краха. Наблюдается гигантский дисбаланс между оборонным заказом и гражданским сектором.
2: То есть, условно говоря, один завод в 3 смены производит танки, другой завод, который шил рубашки, закрылся, а в среднем по больнице статистика Росстата показывает легкое недомогание в 0,8%.
3: Механизм работает именно так. В экономической науке это явление можно описать термином «военно-промышленный каннибализм».
2: Звучит жутко.
3: Это процесс, при котором огромный обеспеченный бюджетом госзаказ просто выкачивает все доступные финансовые, трудовые и сырьевые ресурсы. Он буквально пожирает предприятия, работающие на потребительский рынок.
2: Есть конкретный провал в цифрах.
3: Конечно, статистика фиксирует настоящую катастрофу в гражданских отраслях. Производство одежды обрушилось на 17%.
2: 17? Жесть!
3: Выпуск табачных изделий упал на 23%.
2: Подожди, и это еще не самое пугающее. Я видела данные про производство автотранспорта. Там вообще катастрофический обвал на 36%.
3: Это 36.
2: А если вдаваться в детали, падение выпуска грузовиков составило 35,9%. Грузовики – это же буквально кровеносная система любой экономики. Любой товар нужно на чем-то привезти.
3: Абсолютно. Нет грузовиков, останавливается логистика. Падение производства коммерческого транспорта означает одну простую вещь. Гражданский бизнес отказывается от обновления автопарков. Компании будут до последнего чинить старые машины.
2: Потому что купить новые стало невозможно.
3: Да. И причина этого районно-прохущенного каннибализма кроется не только в том, что металл уходит на другие нужды. Фундаментальная причина обрушения гражданского производства – это стоимость денег.
2: О, речь о ключевой ставке. Сейчас она держится на заградительном уровне в 15,5-16%.
3: Да, 16% – это приговор.
2: При таких условиях гражданский бизнес просто задыхается. С макроэкономической точки зрения реальная ключевая ставка делает любые инвестиции абсолютно нерентабельными.
3: Именно.
4: Ну, зачем предпринимателю строить цех по пошиву той же одежды, если для этого нужно брать кредиты под 20% годовых? Ведь можно просто, ну, положить эти средства на депозит в банке под 15% и не нести вообще никаких рисков.
3: Логика движения капитала неумолима. Если безрисковая доходность выше рентабельности реального производства, станки неизбежно останавливаются. Завод, работающий на оборонный заказ, может вообще игнорировать ключевую ставку.
4: Ну да, туда же вливаются прямые бюджетные деньги.
3: Верно. А вот производитель тех самых гражданских грузовиков должен идти в коммерческий банк за кредитом. В результате капитал стремительно перетекает из реального гражданского сектора, а оставшиеся мощности обслуживают исключительно госзаказ.
4: Подожди, но если гражданские предприятия массово останавливают конвейеры, это должно запустить цепную реакцию. Нет производства – нет проданных товаров.
3: Угу.
4: Нет товаров – нет налогов. Остановка станков должна моментально отразиться на государственных финансах. И, судя по документам, здесь разворачивается настоящая бюджетная катастрофа.
3: Детальный разбор исполнения бюджета за начало года показывает цифры, которые вызывают серьезное беспокойство. Всего за 2 месяца, январь и февраль, образовалась колоссальная дыра. Дефицит бюджета достиг 3,45 триллиона рублей.
4: 3,45 триллиона за 2 месяца.
3: Да. И чтобы понимать масштаб, на весь год планировался дефицит в 3,8 триллиона. То есть почти весь годовой лимит перерасхода средств был выполнен за 60 дней.
4: 90% годового лимита за 2 месяца.
2: Это как выпить годовой запас кофе к утру 3 января.
3: Отличное сравнение, да.
2: Как вообще мог образоваться такой чудовищный кассовый разрыв так быстро?
3: Главная причина – нефтегазовые доходы рухнули на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
2: На 47%? Но мировые цены же высокие. Нефть марки Brent уверенно держится выше $73 за баррель?
3: Да, Brent дорогой. Но тут невозможно не вспомнить недавние призывы с предложением направить так называемые дополнительные доходы на погашение долгов перед банками.
2: И это было названо, цитируя официальные источники, зрелыми решениями.
3: Заявление про эти зрелые решения действительно вызвало легкую отропь у экономистов.
2: Это просто потрясающая риторика. Максимально зрелое решение требовать отдать то, чего в природе не существует. Каким образом добывающие компании могут гасить долги некими сверхдоходами, если официальные отчеты фиксируют обрушение доходов бюджета почти вдвое?
3: Но звучит как абсурд.
2: Видимо, эти мифические дополнительные доходы существуют только в параллельной реальности красивых презентаций на совещаниях, где-то на одной полке с отсутствием выходных.
3: Разрыв между заявлениями и суровой реальностью объясняется самой структурой экспорта. Российское сырье продается с огромным дисконтом. И это только половина беды. Невероятно выросли скрытые издержки на логистику. Если представить физику процесса, нефть нужно перегрузить на теневой флот, застраховать по серым схемам, везти через полмира в Азию.
2: И это съедает прибыль.
3: Эти транспортные плечи съедают огромную часть денег. В итоге маржинальность барреля падает, налогооблагаемая база сжимается. Государство получает в разы меньше денег.
2: И чтобы хоть как-то покрыть этот кассовый разрыв в 3 с лишним триллиона, прямо сейчас стремительно сжигается ликвидная часть ФНБ.
3: Именно так.
2: Тут нужно прояснить, что такое ликвидная часть ФНБ. Это ведь не абстрактные цифры. Это живые деньги, юани и золото. То, что можно взять и быстро потратить.
3: Да, самая легкодоступная подушка безопасности.
2: Но давай сложим пазл. Гражданские предприятия закрываются из-за ставки под 16%. Бюджет трещит по швам и показывает триллионные дефициты. В такой кризисной ситуации логично ожидать, что на улицах появятся толпы безработных.
3: Звучит логично.
2: Однако статистика Росстата рапортует о рекордно низком уровне безработицы всего 2,2%. Разве такое возможно?
3: Это один из самых больших парадоксов. И здесь необходимо и ввести важнейшее понятие «ложная безработица». Показатель в 2,2% пытаются представить как невероятный успех, но на самом деле это симптом тяжелейшей болезни.
2: То есть радоваться нечему?
3: Рынок в России столкнулся с зияющей дырой. Физическая нехватка достигает 4 миллионов пар рук. Людей просто нет.
2: То есть, если предприятие закрывается, люди не идут на биржу труда, потому что их моментально отрывают с руками в другом месте?
3: Именно так. И причина этой нехватки кроется в двух фундаментальных процессах. Первое – глубочайший демографический провал. Убыль трудоспособного населения составляет колоссальные 1,4 миллиона человек в год.
2: 1,4 миллиона в год?
3: Да. Это чистая математика старения нации. Опытные кадры уходят на пенсию, а молодых просто не родилось в достаточном количестве в 90-е. Заменить токаря или логиста просто некем.
2: Но демография – это медленный процесс. А вторая причина, которая так резко опустошила рынок.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: «Защитите от властей». С таким призывом к федеральному центру обратились жители Московского проспекта, которые отказались выселяться из скандального 68-го дома. Услышит ли Москва калининградцев? Только для избранных. Отчет главы администрации Калининграда Дятловой за прошлый год прошел в закрытом режиме. Чего боятся власти и почему? Гендерное неравенство. Женщины в Калининградской области зарабатывают на треть меньше мужчин. Почему разрыв в зарплатах с каждым годом растет? Итак, жильцы дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде опубликовали коллективное видеообращение к «Большой России». По их словам, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований местной власти срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. При этом людей продолжают убеждать срочно выехать в маневренный фонд. Однако администрация, предлагая временное переселение, не подписывает документы с четкими обязательствами о возвращении людей в свои квартиры и сохранности имущества. Отметим, что конфликт вокруг домов на Московском проспекте продолжается уже несколько недель. В конце апреля на встрече с властями люди прямо обвиняли чиновников в попытке выжить их из собственных квартир. Также жаловались на постоянные звонки, давление и угрозы отключения коммуникации. Главная претензия жильцов – отсутствие утвержденного проекта демонтажа соседнего падающего дома. Жители заявляют, что власти говорят о разрушении 68-го дома при сносе 70-ки, однако прошедшего экспертизу проекта работ до сих пор нет. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
6: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
7: Мы, граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
8: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
6: Нас оградили забором, который блокирует проезд скорой помощи. Мы 3 недели живем под психологическим давлением и угрозами отключения воды и света в наших законных квартирах.
9: Здесь живут ветераны труда, медики, военные, учителя, многодетные семьи, участники СВО.
6: Они, так же, как и мы все, не заслуживают жизни на выселках, маневренном фонде. Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
5: Что самое интересное, в регионе есть действительно аварийные дома, жители которых годами не могут добиться расселения. Например, дом на Заводской в Калининграде, или аварийный дом на улице Клавы Назаровой, или дом номер 17 на Тельмана в Черняховске. Причем в некоторых случаях сроки переселения переносят на 2029 год, даже несмотря на трещины в стенах, разрушение конструкций и реальную угрозу безопасности жильцов. В свою очередь, глава администрации Елена Дятлова настаивает, что требования о выселении – это не произвол властей. Мол, падающий дом на Московском проспекте может рухнуть в любой момент. Кстати, доподлинно неизвестно, поднималась ли эта тема с переселением во время ежегодного отчета сити-менеджера, поскольку отчитывалась администрация о своей работе за прошлый год в закрытом режиме. Задать вопросы вживую смогли лишь те, у кого были пригласительные билеты. Остальных отправили на другой этаж и предложили писать обращение письменно. О переносе встречи из театра эстрады в здание администрации депутатов предупредили в последний момент. В итоге в зал пустили только избранных, а народ так и остался за дверьми. В мэрии объяснили смену места вопросами безопасности. Действительно, чем меньше неудобных вопросов, тем безопаснее. Можно спокойно отрапортовать о достижениях, не нарываясь на критику горожан, которые буквально завалили мэрию жалобами на ямы и разбитые дороги. Калининградцы отмечают, что власти снова оставили без ремонта проблемные участки.
10: К примеру, на перекрестке Радищева и Вагоностроительной из-за огромной ямы постоянно собирается пробка до проспекта Победы. На 4-й Большой окружной водители жалуются на дыры размером с Большой американский каньон и разбитые переезды. Также люди требуют сделать нормальный подъезд к дому на улице Куйбышева и отремонтировать пешеходную дорожку у рынка на Черняховского. Снимают нормальный асфальт и кладут новый, а на ямы глубиной по 10 сантиметров не могут выделить деньги. Так, пользователи комментируют в соцсетях опубликованный администрацией список улиц, где сейчас идет дорожный ремонт.
5: Интересует калининградцев и почему мэрия закупает дорогущие остановки по цене чуть ли не как половина квартиры. Ранее стало известно, что администрация выделила более 30 миллионов рублей на установку 12 новых автобусных остановок. Все бы ничего, вот только средняя стоимость одного павильона – космическая – около 2,5 миллионов рублей. Отдельные вопросы вызвала и замена уже существующих остановок. Например, у гостиницы «Калининград», где павильон и так был в нормальном состоянии. При этом на некоторых улицах остановок до сих пор нет. Зато Дятлова заверила, что в Калининграде бюджет на ближайшие 2 года планируют сделать бездефицитным, а зарплата у горожан с учетом инфляции, по утверждению Елены Дятловой, в среднем выросла на 9,5%. Впрочем, весьма сомнительно, что калининградцы заметили этот рост. А вот то, что ежедневно приходится больше платить буквально за все, это всем известно. Сразу после майских праздников в Калининграде снова выросли цены на бензин и дизель. Последний подорожал сильнее всего, в некоторых случаях сразу на рубль за литр. И по прогнозам, большинство крупных сетей АЗС в регионе сохранят тренд на подорожание топлива. Такая же судьба ожидает и коммунальные платежки, которые с октября повысятся еще на 10%. И так будет ежегодно, пока к концу 2029 года рост коммунальных тарифов не составит почти 40%, согласно прогнозам Минэкономразвития. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, россиянам и калининградцам в частности следует готовиться к существенному подорожанию коммуналки. За войну всем придется заплатить двойную цену, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
11: В начале 26 года ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40%. Вот люди говорят, подождите, что нас обманывают, зачем нас обманывают, да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
5: Кстати, сильнее всего подорожает электричество. Тарифы сетевых компаний за 4 года должны вырасти сразу на 57%. Впрочем, для Калининградской области электроэнергия и так менее доступна, чем в среднем по России.
10: Область заняла 54-е место в рейтинге регионов по доступности электроэнергии для населения. По подсчетам аналитиков, на среднюю зарплату в эксклаве можно купить около 10,5 тысяч киловатт-часов. Это почти в 1,5 раза меньше среднероссийского показателя. В Калининградской области в марте средний тариф на электроэнергию для квартир без электроплит составил 6,30 за киловатт-час. По сравнению с декабрем прошлого года цена выросла больше, чем в 1,5 раза.
5: Кстати, Калининградская область также оказалась выше среднероссийского уровня гендерного разрыва по зарплатам. К примеру, средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях региона в 2025 году составила 63 тысячи рублей, у мужчин – 97 тысяч. То есть мужчины зарабатывают на 34% больше женщин. При этом ситуация продолжает ухудшаться. По сравнению с 2023 годом разрыв в зарплатах вырос. Тогда показатель составлял 31%. А разница в доходах была меньше. В общем, чтобы не декларировали власти, до гендерного равенства еще далеко. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: 53 семьи. 53 семьи из дома номер 68 на Московском проспекте. Их сейчас пытаются выставить на улицу. Формально ради безопасности. А на деле, чтобы освободить дорогую землю в центре города. Давайте разберемся, как работает эта схема и куда смотрит власть, когда реальные руины на окраинах рассыпаются на глазах. Факт номер один. Дом номер 68 на Московском проспекте официально не признан аварийным. Слышите? Его не включали в списки непригодного для проживания жилья. Нет экспертизы, которая подтверждала бы угрозу обрушения. Нет документа, нет заключения. Но жителям звонят каждый день и требуют одно – срочно покинуть квартиры и переехать в маневренный фонд. Методы давления? Простые и грубые. Угрожают отключить свет, воду, канализацию. Говорят, если не уедете добровольно, отключим принудительно. На вопрос, на каком основании, внятного ответа нет. Просто уезжайте, и все. Дом стоит, коммуникации работают, заключения о непригодности нет. Но администрация требует одного – освободить помещение. Почему? Сейчас расскажу. Официальная версия звучит убедительно. Рядом стоит соседний дом номер 70. Он действительно в плохом состоянии и планируется к сносу. При демонтаже 70-ки якобы есть риск повреждения соседнего дома номер 68. Поэтому жителей просят временно уехать. Временно. Знаете, что такое временно? Это навсегда. А теперь внимание, потому что дальше начинается главный развод. Утвержденного проекта демонтажа дома номер 70, который прошел бы государственную экспертизу, до сих пор нет. Нет. Нет технического плана работ. Нет документа, в котором была бы четко прописана зона риска и обоснование необходимости выселения жителей из соседнего здания. Снос планируется, но бумаг, которые доказывают реальную угрозу для дома номер 68, не существует. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что людей гонят из квартир на честном слове. Но самое интересное – это то, чего администрация делать категорически отказывается. Людям не дают на подпись документ с четкими обязательствами, когда именно их вернут обратно. Кто несет ответственность за сохранность их имущества на время переселения? Гарантирует ли мэрия возврат в те же квартиры после завершения работ? Власти говорят: «Уезжайте, потом разберемся». Жители говорят: «Дайте гарантии на бумаге». И власти отказываются. Почему? А потому что никто никого возвращать не собирается. Вот вам и вся забота о безопасности. А теперь давайте поговорим про настоящие аварийные дома. Про те, где люди молят о помощи. Улица Заводская, улица Клавы Назаровой, улица Тельмана в Черняховске. Дома там буквально рассыпаются. Трещины в стенах такие, что рука пролезает. Штукатурка сыплется на головы детей. Потолки провисают. Балконы держатся на честном слове. Люди пишут жалобы, просят расселить. Показывают фотографии, где видно небо сквозь стены. И знаете, что им отвечают? Денег нет. Расселение в 2029 году. 2029 год. Это еще 3 года жить в доме, который может рухнуть завтра. 3 зимы, 3 весны, когда крыша течет. 3 лета, когда плесень на стенах разрастается. Но это же не центр города, правда? Это окраина. Там земля дешевая. Поэтому можно подождать до 2029-го. Понимаете, в чем двойной стандарт? Когда люди молят о помощи в реальных руинах, мэрия молчит. Денег нет. Программа на годы вперед. Ждите. Но когда нужно освободить крепкий дом в центре, власти включают режим терминатора. Звонят каждый день, угрожают отключением коммуникаций, давят, гонят людей из нормальных квартир, пока на окраинах рушатся настоящие аварийки. Вот вам и приоритеты мэрии. И, кстати, про то, что денег нет на расселение, это ложь. Деньги есть, просто тратятся они не на людей. Мэрия выделила 30 миллионов рублей на 12 новых остановок. 30 миллионов рублей на стекляшки у дороги. Давайте посчитаем. Одна остановка стоит 2,5 миллиона рублей. 2 миллиона 500 тысяч – это цена однокомнатной квартиры в области или 2 квартир в маневренном фонде. Вы понимаете? На 1 стекляшку у дороги можно расселить 2 семьи из аварийного жилья. На 12 остановок – 24 семьи. 24 семьи, которые могли бы сегодня переехать из руин в нормальное жилье. Но нет. Мэрия тратит деньги на остановки. И знаете, где эти остановки? У гостиницы «Калининград», в центре города, где и так все нормально. Там стояли обычные остановки, которые работали, на которые никто не жаловался. Но мэрия решила их заменить на стекляшки по 2,5 миллиона. Пока на Московском проспекте людей выселяют ради безопасности, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия покупает золотые остановки в центре. Вот куда идут ваши налоги. 30 миллионов рублей. Это 12 семей, расселенных из реальных аварийных домов. Или 15 отремонтированных дворов, где живут реальные люди. Или 6 километров отремонтированных дорог, которые нужны каждый день. Что выберете вы? Мэрия уже выбрала. 6 мая сити-менеджер Елена Дятлова отчитывалась о работе за закрытыми дверями. Пускали только по пригласительным. Демократия в действии, правда? Народные избранники отчитываются перед народом. Но народ на отчет не пускают. Потому что отчитываться не о чем. Пока горожане жалуются на американские горки вместо дорог на окружной, пока люди тонут в ямах на вагоностроительной, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия рапортует об успехах и покупает остановки по цене золота. А потом выгоняет людей из нормальных квартир в центре ради безопасности, без гарантий возврата. Жителям дома номер 68 на Московском проспекте могу сказать только одно. Не уезжайте без письменных гарантий. Требуйте документ с конкретными сроками возврата. Требуйте письменные обязательства по сохранности имущества. Требуйте независимую экспертизу вашего дома. Потому что пока нет документа, который доказывает, что ваш дом в опасности, никто не имеет права вас выселять. И уж тем более отключать коммуникации. Это незаконно. И вы имеете право это остановить. Остальным жителям Калининграда следите за этой историей. Потому что завтра это может случиться с вами. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Берегите себя и свои квартиры. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
14: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности, с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть не просто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
13: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с тремя детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с тремя детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с тремя детьми в производство всего контента, от рекламы до сериалов.
15: Трое детей в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк», трое детей в «Царевне лягушке» и в «Аленьком цветочке» Аксакова, там три сестры. И «Девиц под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать. И мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архетипом. Типом везде, коротко. Это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
13: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
16: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
13: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация. Падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
17: Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о наступившем пещерном веке в российском авиастроительстве.
18: Мы погружаемся в какой-то пещерный век. Разработчик Ан-2 предложил восстановить летную годность примерно 700 самолетов, которые находятся на хранении частных структур. Ну, Ан-2 самолет, чтобы вы понимали, это вот этот. Биплан с моторами, которые начали выпускать 80 лет назад. Кстати, это антиквариат. И вот сейчас они хотят восстановить летную годность и говорят, что ресурс выработан всего на треть. Они помогут избежать дефицита перевозок на местных линиях в ближайшие 5-10 лет. У нас новых самолетов нету. Мы выпускаем вот в 24-м 0 серийных пассажирских самолетов. В 25-м году один. Вот пишут, что восстановление всего парка потребует там, ну, грубо там, 15-20 миллиардов рублей. Но перевозчики, это те, кто на этих самолетах летает, говорят, что не могут себе позволить даже поддержание действующих, работающих самолетов. Не то, что восстановление этих старых. Я еще хочу напомнить, что, вы знаете, ну, понятно, вот, чтобы наши эти «Боинги» летали, им нужно делать ремонт периодически. Вы знаете, где мы делали ремонт? Ну, до последнего времени. В Иране. Иран наладил выпуск двигателей «Боингов». А великая Россия не смогла. Иран тоже под санкциями, ему тоже надо летать. И вот они смогли наладить выпуск «Боингов», а мы не смогли. А теперь еще антикварные самолеты будем восстанавливать. Реально, пещерный век. Ну, просто жалко. И именно поэтому России нужны мощные экономические реформы. Вот наш сосед Китай бурно развивается, бурно развивается. А мы все отстаем, отстаем, отстаем. Страшно. Страшно.
1: Криминальные новости.
19: Двое мужчин, один из которых военнослужащий, жестоко убили 15-летнего подростка в Алтайском крае. На теле школьника насчитали 52 ранения. Трагедия произошла в селе Усть-Иша. Школьник вечером ушел гулять с друзьями, а позже оказался в доме 40-летнего местного жителя в компании с 22-летним соседом, участником СВО, находящимся в отпуске. Мужчины позвали школьника в гости, где между ними вспыхнул конфликт. Мальчика сначала стали избивать, а затем резать ножом. Школьник пытался спасти и убежать, но взрослые поймали его и добили. Родные утверждают, что у школьника были сильно изуродованы руки и лицо, а некоторые пальцы оказались почти отрезаны. После убийства мужчины замывали кровь, сожгли одежду, собирались вывести тело к реке. Все сорвал местный житель, который зашел в дом, увидел происходящее и вызвал полицию. Сейчас 22-летний подозреваемый находится под надзором военной прокуратуры, а 40-летнего хозяина дома отпустили как свидетеля. После этого мужчина скрылся из деревни, опасаясь самосуда односельчан. На мать погибшего ребенка составили два протокола. За то, что подросток ночью находился вне дома и был в состоянии алкогольного опьянения. Родные парня опасаются, что дело попытаются замять, так как один из подозреваемых в убийстве школьника – участник СВО. Двухлетней девочке оторвала палец на ноге в детском саду Махачкалы. Воспитатели попытались скрыть жуткую травму. Вместо того, чтобы вызвать скорую, сотрудники лишь обработали рану, положили палец в колготки и надели их обратно. В таком виде девочку отдали родителям, которые пришли забирать ее из детсада. После того, как ребенка привезли домой, взрослые раздели малышку и увидели оторванный палец. Шокированные родители сразу же отвезли девочку в больницу. Что именно произошло в детсаду, пока не сообщается. Трех сотрудников детского сада, в том числе заведующую, задержали. СК возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья, а также за халатность. Уехавших на СВО экс-депутатов вернули из-за уголовного дела. В Красноярске суд приговорил бывшую сотрудницу мэрии Ирину Тюрину к 13 годам колонии. Однако судьба двух фигурантов дела, экс-депутата горсовета Ивана Азаренко и бывшего депутата Заксобрания Евгения Кузина, до сих пор решается. Следствие считает, что они участвовали в схеме со взятками при сделках с муниципальной недвижимостью. Оба депутата в какой-то момент подписали контракты с добровольческими подразделениями и уехали в зону боевых действий. При этом отъезд не был согласован ни со следствием, ни с судом. Кроме того, контракты они заключили не с Минобороны, а с добровольческим батальоном. После этого правоохранительные органы потребовали, чтобы оба вернулись в Красноярск для участия в судебном процессе. Кузин приехал самостоятельно и сейчас находится под подпиской о невыезде. Азаренко возвращаться отказался, поэтому его этапировали принудительно. Сейчас он находится в СИЗО. По версии следствия, через Азаренко Кузин передавал деньги Тюриной за помощь в выкупе муниципальных помещений по заниженной стоимости. Общая сумма взяток по делу превысила 6,5 миллионов рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
20: Визит десятилетия. Трамп прибыл в Китай на 3 дня и привез с собой глав американских компаний техногигантов. Борт номер 1 в аэропорту Пекина. Такие кадры мир не видел почти 10 лет. Дональд Трамп вернулся в Поднебесную. Последний раз он был здесь в 2017 году. Визит планировался еще в марте, но помешала война на Ближнем Востоке. И вот 13 мая самолет Трампа таки приземлился в Китае, чтобы провести, как заявил журналистам американский президент, переговоры века. Впрочем, Трамп приехал не один. Он привез в Пекин настоящий технологический десант. Илон Маск, Тим Кук и главы других гигантов Кремниевой долины. По словам политических обозревателей ведущих мировых газет, это не похоже на рядовой визит вежливости. А начал Трамп традиционно с реверансом в сторону лидера Китая.
21: Вы, Си Цзиньпин, большой лидер. Я говорю это всем. Вы большой лидер. Людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду.
20: Пекин встретил гостей с восточным размахом, но в воздухе ощущалось напряжение, пишут журналисты. Комплименты в стиле Трампа – это лишь тактический разогрев. Пока лидеры обмениваются любезностями, в кулуарах решается судьба тарифов и рынков сбыта. Эксперт-международник Андрей Борисов отмечает, что присутствие Маска и Кука в делегации говорит о том, что Белый дом готов торговаться по самым острым технологическим вопросам.
0: Трамп пытается играть в доброго полицейского, используя личную химию Си. Но десант из глав корпораций – это сигнал Пекину. Мы готовы вернуть производство и инвестиции, но только на наших условиях. Для Си это сложная вилка. С одной стороны, Трамп непредсказуем. С другой, он бизнесмен, с которым, в отличие от идеологизированных демократов, можно договориться о конкретных цифрах и зонах влияния.
20: Основная часть переговоров стартует через несколько часов. Сможет ли Трамп превратить личную симпатию к Си в реальные контракты для американских техногигантов, мир узнает в ближайшие 48 часов. Три дня в Пекине, которые могут изменить расклад сил мировой экономики, только начались.
21: У нас есть шанс построить отношения, которых не было никогда раньше. Это будет потрясающе для Америки и очень хорошо для Китая.
20: Впрочем, за личной химией двух лидеров скрывается жесткий прагматизм. США пытаются вернуть производство домой, а Китай – не потерять статус главной фабрики мира. Кроме того, за этим эпатажем скрывается главная политическая интрига. Трамп приехал обсуждать не только чипы и сою. На повестке роль Китая в поддержке России и, что самое важное, завершение военных действий на Украине. Вашингтон ожидает, что Пекин использует свое влияние на Кремль, чтобы склонить Москву к переговорам на американских условиях. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что современные технологии – это вред. И они только помогают американским глобалистам контролировать население.
22: Львиная доля информации, которую мы получаем через наши смартфоны, это, конечно, кич. Львиная доля. Мы с вами находимся в смартфонах 5-7 часов в день, в среднем. Что мы там смотрим? Рилсы? Вот это ярчайший пример кича. Рилсы. Понимаете, вот в гробу переворачиваются великие ученые прошлого, которые совершили великолепные открытия, в гробу переворачиваются, когда думают, если там в гробу думают, конечно, что их открытия привели к тому, что теперь миллиарды людей смотрят рилсы. Это вот кич. С другой стороны, есть деятели Силиконовой долины, которые пользуются технологическими инновациями, задача которых, вы, может быть, читали последние тезисы, последние разработки идеологические, которые хотят следить за людьми, которые хотят манипулировать людьми, которые не хотят никакой демократии на самом деле, то, что стали сейчас называть технофашизмом. Технический прогресс, научный прогресс ведет к технофашизму. Этому надо противостоять. Это очень серьезные дела. И кто будет этому противостоять, если по этой дорожке пытаются вести человечество нынешние лидеры, нынешняя самая сильная страна мира США? Это очень серьезное дело, как этому противостоять. И еще один пункт по поводу торжества прогресса. Вот дайте мне фотографию. А, вот это тоже я хочу отметить по поводу прогресса. Да, смотрите, 4 промышленных революции произошло. Это примерно написано вклад промышленных революций в человеческое развитие. Первая промышленная революция, вторая, третья сереньким отмечена, и четвертая то, что началось сейчас. 80% примерно того, что нас окружает, это результаты первой и второй промышленных революций. железные дороги, самолеты, телевизоры, звукозапись, вот компьютер – это третья промышленная революция в самом начале. Если вы вспомните, что нас окружает, это результаты достижений 19 и 20 века в огромной степени. Это, кстати, не мой график, это график, который там написано, Всемирный экономический форум. График, который построили как раз либералы и те, кто хочет управлять миром. И они признают, что развитие тормозится.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
20: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
2: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
20: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
21: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
20: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
0: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит, мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так. Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
20: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Главные новости дня.
20: Война технологий проиграна. США планируют импорт дронов из Украины. А в Z-каналах показали, как новые беспилотники ВСУ выпускают ракеты по мобильным огневым группам. Не прошло и пары дней, как с экранов центрального телевидения рассказали об успешном испытании ракеты «Сармат». Президент пообещал, что вскоре ее поставят на боевое дежурство, как и подводные аппараты «Посейдон». Но Z-сообщество взорвалось негодованием. Крупные военные каналы впервые засняли работу новейших украинских дронов, которые сами могут нести ракеты, пишет Z-блогер Живов.
3: «Меня поражают опубликованные кадры работы нового украинского дрона ФП-2. Это уже не просто камикадзе. В небе над Крымом беспилотник в упор расстрелял российскую мобильную огневую группу из неуправляемых авиационных ракет. Получается, что украинцы изобрели это экстравагантный, да, но смертоносный способ борьбы с теми, кто должен эти самые дроны сбивать.
20: По словам Z-блогера Максима Калашникова, пока в Ленобласти только пытаются собрать резервистов, чтобы хоть как-то прикрыть нефтебазы, а под Санкт-Петербургом строят площадки для запуска гераней, украинские технологии уже пробрались в глубокий тыл России.
7: А нам в это же самое время первое лицо продолжает рассказывать о «Посейдоне» и «Буревестнике» — совершенно бесполезном оружии, которое лишь разоряет бюджет. Проблема будет лишь усугубляться. Понимают ли это наверху? Даже не знаем.
20: Только за последние сутки из-за атак дронов пострадал завод «Газпрома» под Астраханью и ключевая нефтестанция «Транснефти» на Урале. В Башкортостане взрыв на станции Нурлина парализовал важный узел перекачки нефти. Системы ПВО и мобильные группы все чаще оказываются бессильны перед роями дешевых, но технологичных машин. Эффективность украинских разработок оценили даже там, где еще не

0: украинскими беспилотниками для их испытания и оценки. Фактически США признают, что в этой технологической гонке Украина вырвалась вперед. Еще в начале 2022 года такое невозможно было представить, как и то, что с армией Украины кто-то в мире будет считаться. Такой вот результат СВО, но не похоже, чтобы это было целью спецоперации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
2: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
3: Привет.
2: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
3: Финансовая, я полагаю.
2: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером в 8 триллионов рублей.
3: Ого.
2: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
3: В смысле казино?
2: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже шестой по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора — выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, ну, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
3: Ну, Республика Алтай — это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике 14% населения там живут за чертой бедности.
2: Да, это немало.
3: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
2: В защите от чего?
3: От соблазнов.
2: Точно.
3: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
2: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
3: Ну, как всегда.
2: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
3: Красиво звучит.
2: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжирок.
3: А, то есть инфраструктура там уже есть.
2: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
3: Вот оно что.
2: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
3: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
2: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера, создавалась уникальная логистика.
3: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
2: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
3: Штат нужен, никто не спорит, но кто именно нужен?
2: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
3: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
2: А местным что останется?
3: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
2: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
3: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
2: Ого.
3: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
2: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
3: Да, там схема интересная.
2: Государство решило больше не играть в кошки-мышки.

0: владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
1: И цифры просто потрясают воображение.
0: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
1: Ничего себе. За один стол?
0: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
1: То есть, если взять среднее по размерам казино...
0: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
1: И это только базовый налог?
0: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
1: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
0: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
1: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. Игорный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
0: А наличку сложно отследить.
1: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
0: Хитро.
1: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
0: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
1: Конечно.
0: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
1: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
0: Для них условия тоже ужесточились.
1: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
0: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
1: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
0: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
1: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
0: Так.
1: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
0: Еще до того, как они начали платить зарплаты.
1: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
0: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
1: Совершенно верно.
0: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
1: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
0: А где?
1: В кармане каждого человека. В смартфонах.
0: А, онлайн-казино?
1: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
0: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
1: Что именно предлагают?
0: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ЕЦУС – единый центр учета ставок.
1: Звучит как система тотального контроля.
0: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
1: Слушай, ну эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
0: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
1: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
0: Всплеск зависимости.
1: Взрывной рост лудомании. с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
0: Не сработало.
1: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
0: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
1: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player – это процент возврата.
0: Ага.
1: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокие RTP.
0: И что он делает?
1: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
0: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
1: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
0: И вот тут переходим к самой тяжелой и невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
1: Это колоссальная цифра.
0: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
1: Угу.
0: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
1: 9%.
0: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
1: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
0: А что это?
1: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
0: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
1: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
0: Что именно происходит в голове у зависимого?
1: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
0: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег? Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
1: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
0: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
1: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потери сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
0: Воровство.
1: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
0: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
1: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
0: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
1: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
0: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
1: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
0: Это когда деньги кончаются?
1: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
0: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
1: Ох.
0: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
1: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
0: Да.
1: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
0: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. И не жажда обогащения.
1: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
0: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно. Прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
1: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
0: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
1: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
0: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
1: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
0: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
1: За них платят реальные люди.
0: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
1: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом? Те самые 100 миллиардов налогов.
0: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
1: Вот именно.
0: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Визит десятилетия. Трамп прибыл в Китай на 3 дня и привез с собой глав американских компаний техногигантов. Борт номер 1 в аэропорту Пекина. Такие кадры мир не видел почти 10 лет. Дональд Трамп вернулся в Поднебесную. Последний раз он был здесь в 2017 году. Визит планировался еще в марте, но помешала война на Ближнем Востоке. И вот 13 мая самолет Трампа таки приземлился в Китае, чтобы провести, как заявил журналистам американский президент, переговоры века. Впрочем, Трамп приехал не один. Он привез в Пекин настоящий технологический десант. Илон Маск, Тим Кук и главы других гигантов Кремниевой долины. По словам политических обозревателей ведущих мировых газет, это не похоже на рядовой визит вежливости. А начал Трамп традиционно с реверансом в сторону лидера Китая.
4: Вы, Си Цзиньпин, большой лидер. Я говорю это всем. Вы большой лидер. Людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду.
3: Пекин встретил гостей с восточным размахом, но в воздухе ощущалось напряжение, пишут журналисты. Комплименты в стиле Трампа – это лишь тактический разогрев. Пока лидеры обмениваются любезностями, в кулуарах решается судьба тарифов и рынков сбыта. Эксперт-международник Андрей Борисов отмечает, что присутствие Маска и Кука в делегации говорит о том, что Белый дом готов торговаться по самым острым технологическим вопросам.
5: Трамп пытается играть в доброго полицейского, используя личную химию Си. Но десант из глав корпораций – это сигнал Пекину. Мы готовы вернуть производство и инвестиции, но только на наших условиях. Для Си это сложная вилка. С одной стороны, Трамп непредсказуем. С другой, он бизнесмен, с которым, в отличие от идеологизированных демократов, можно договориться о конкретных цифрах и зонах влияния.
3: Основная часть переговоров стартует через несколько часов. Сможет ли Трамп превратить личную симпатию к Си в реальные контракты для американских техногигантов, мир узнает в ближайшие 48 часов. 3 дня в Пекине, которые могут изменить расклад сил мировой экономики, только начались.
4: У нас есть шанс построить отношения, которых не было никогда раньше. Это будет потрясающе для Америки и очень хорошо для Китая.
3: Впрочем, за личной химией двух лидеров скрывается жесткий прагматизм. США пытаются вернуть производство домой, а Китай – не потерять статус главной фабрики мира. Кроме того, за этим эпатажем скрывается главная политическая интрига. Трамп приехал обсуждать не только чипы и сою. На повестке роль Китая в поддержке России и, что самое важное, завершение военных действий на Украине. Вашингтон ожидает, что Пекин использует свое влияние на Кремль, чтобы склонить Москву к переговорам на американских условиях. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
6: Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину о создании факультета искусственного интеллекта.
7: Второй крупный проект, который сделал Московский университет, это факультет, созданный искусственным интеллектом. Мы давно думали, но мы хотели, чтобы он сразу начал серьезно работать. И поэтому реконструировали для него здание. Факультет размещается в этом здании. В этом году будет уже первый набор и бакалавров, и магистров. Нас поддерживают компании Сбер и другие. И, в общем, я думаю, что в ближайшее время мы покажем, что такое специалист по искусственному интеллекту, выпускник Московского университета.
2: Главные новости дня.
8: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
9: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть не просто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
8: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с тремя детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с тремя детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с тремя детьми в производство всего контента, от рекламы до сериалов.
10: Трое детей в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк», трое детей в «Царевне лягушке» и в «Аленьком цветочке» Аксакова, там три сестры. И «Девиц под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать. И мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архитектором. Типом везде, коротко. Это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
8: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
11: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
8: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация. Падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет футбол?
13: Цучоу.
12: Еще раз. Футбол по-китайски звучит так.
13: Цучоу.
12: И третий раз.
13: Цучоу.
12: Учим китайский легко и весело.
14: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Почему в России так не могут? Военкор «Канал 2 Майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
16: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ. На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру, в том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
15: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
17: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Но что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии «Мира через силу»? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
18: Радио «Лента», 1557 АМ. Солдатская почта.
3: Живая мишень с деньгами. Тяжело раненый ветеран СВО после возвращения домой столкнулся с издевательствами местной банды. Из зоны боевых действий прямиком под пресс криминала. 21-летний Федор вернулся с фронта в родной город Мышкин Ярославской области с увечьями. Парень потерял глаз и еле выжил после тяжелой контузии и ранения в голову.
19: Было серьезное ранение всей части тела, в том числе и головы, рук, ног. Лишился глаза.
3: Но дома его ждала не реабилитация, а местная банда. Как только в городе узнали, что Федор таки добился получения выплат за увечья, за него взялась местная банда. Теперь ветеран, который чудом не погиб под обстрелами, боится за свою жизнь в мирном тылу. Преступники вымогают у него военные миллионы и угрожают выкинуть его родителей на улицу.
19: Произошла у меня такая ситуация, когда пришел я со СВО, и многие люди об этом узнали. И люди с блатных группировок начали жестко прям качать.
20: Вымогать деньги. Разными
19: то
20: хитрыми,
19: есть,
20: да?
19: Там. Да, начались угрозы в мою сторону, в моих родственников.
20: А что можешь сказать вообще за вот эту... Это что за группировка такая?
19: Какая-то ихняя блатная вот эта группировка лиц кавказской национальности.
20: Это преступная, так скажем, да. Да, ее группировка.
19: Можно назвать ее УПГ у них там, потому что там такое...
20: А во главе кто стоит?
19: Который с меня вымогает деньги, зовут Адлан.
20: Адлан.
19: Да.
20: Он по национальности кто?
19: Чеченец. Да, вот. И еще за этим стоят еще другие люди, как бы. Бывают еще такие моменты, когда он звонит, вымогает деньги, то есть бывают такие унижения по национальным признакам.
3: В итоге герой СВО стал в провинции легкой добычей. Не в последнюю очередь еще потому, что по телевизору регулярно рассказывают о миллионных выплатах контрактникам за СВО и молчат о долгах и проблемах с получением этих денег, говорит юрист Дмитрий Макаров.
21: Для банд в таких городах, как Мышкин, возвращение раненого солдата – это как прибытие инкассаторской машины. Они знают, на счету лежат миллионы за ранения. Федор для них – идеальная мишень. Молодой, избитый войной, без глаза, он не может дать отпор. Бандиты действуют в открытую. Угрожают матери, отцу, родителям жены. А в полицию парень идти боится. Человек проливал кровь за страну, а дома его бросили на растерзание стервятникам.
3: Город Мышкин буквально парализован, пишут местные телеграм-каналы. Жители боятся похищений и вооруженных людей в центре. Журналист Артем Волков считает, что история небольшого провинциального городка в Ярославской области – это диагноз всей системе.
0: Федор не единственный, у кого в Мышкине вымогают деньги и заставляют брать кредиты. Но его случай самый вопиющий. Человек вернулся инвалидом, а его прессуют за его же кровные выплаты. Это и есть реальное лицо 2026 года. На фронте мясные штурмы, а в тылу мародерство среди своих. Система выжила из парня все, что могла, а теперь просто не замечает, как его медленно уничтожают в родном доме.
3: Официальной реакции от МВД Ярославской области до сих пор нет, а ветеран без глаза и с кучей проблем со здоровьем вместо похода на реабилитацию боится выйти из своей квартиры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
18: Радио «Лента», 15:57 АМ. Говорят военкоры.
15: Военкор Котенок о том, что происходит в Штатах и как это повлияет на Россию.
1: Пока Трамп обсуждает с Си Цзиньпинем ситуацию в Ормузском проливе, Сенат в седьмой раз отклонил резолюцию о завершении конфликта с Ираном. Республиканское большинство фин Трампа с формальным завершением одной кампании и переходом в другой полностью устраивает. В этом плане все стабильно, учитывая, что в данный момент в Сенате заседают 53 республиканца, 45 демократов и двое беспартийных. В Палате представителей картинка примерно та же, но республиканская идиллия, по всем прогнозам, подходит к своему концу. Следующие выборы менее чем через полгода, 3 ноября. Применительно к Сенату речь идет о 33 мандатах из сотни, но и этого может оказаться достаточно, чтобы ситуация развернулась на 180 градусов. У нас и сейчас не так, чтобы хорошо дела обстоят с Трампом, хотя была надежда. А после 3 ноября вернемся на старые рельсы байденовских времен. Окно возможностей было, но мы его, как всегда, успешно пропустили.
15: Военные времена. Военкор Живов о смене руководства в Белгородской области.
17: Отставка Гладкова и замена его на участника спецоперации генерал-майора Шуваева выглядит адекватным ответом на фоне положения Белгородской области. Прежде одна из самых благоустроенных и процветающих областей России за время спецоперации стала почти постоянной линией фронта. Гладков, на мой взгляд, с вызовами справлялся достойно. Всегда был открыт, публичен, честен с людьми. Симпатизировал ему. Теперь прифронтовой регион возглавит человек с боевым и командным опытом. По логике, это должно помочь Белгородской области стать сильнее на фоне военных угроз, ключевая из которых – дрон-террор. Новый губернатор, кстати, прошел программу «Время героев» и имеет звание Героя России. Правда, местные жители пишут, что они этой новости не очень рады. Мол, означает она, что мира скорого не будет. Не будет, друзья, это пора признать. Времена военные и тяжелые.
15: Военкор Котенок про американские спутники, которые никак не победить.
1: Украинские дроны «Рон» и «Хорнет» используют «Старлинг» при атаках наших машин в сухопутном коридоре снабжения «Крым». Некоторые военкоры пишут, что нужно взять и позбивать спутники «Маска». Мол, над широтами Украины их не так много. Возьмем, да собьем сотни три, и все успокоится. Но если подумать на холодную голову, «Маск» делает сотни таких спутников каждый месяц, запускает их каждые три дня. Мы собьем, на их место следующую секунду придут новые. При этом у нас противоспутниковых ракет никак не тысячи. Мы их производим, как черепахи, медленно. А теперь еще одна сторона медали. Что в таком случае будет мешать Америке сбить наши спутники? У нас их там не то что сотен, три десятка нет. Когда мы изготовим новые и когда запустим в нынешних условиях, вопрос без ответа. Нет даже смысла сравнивать производственные возможности «Маска» и России в смысле ракет и космических аппаратов. Некогда космическая сверхдержава сейчас лилипут на американского предпринимателя. Грустно, но факт.
18: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
4: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
3: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
5: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
3: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
22: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит, мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так. Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
3: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Адвокат Сталина Гуревич уверена, что запрет классической литературы, за который проголосовала Дума, не поможет уберечь российскую молодежь от пропаганды запрещенных веществ.
25: Российский книжный союз уже опубликовал список таких произведений. На данный момент более 1000 книг. И список, мягко говоря, неожиданный. В него вошли произведения Виктора Пелевина, ну это понятно, как бы тут вообще вопросов нет, Стивена Кинга. А вот дальше классика. От Оскара Уайльда до Артура Конан Дойла. Но извините, ну вот абсолютно, вот кто придумал, вот вообще и протянул вот этот закон? Вот, ребят, вы серьезно считаете, что если вы будете как-то маркировать Конан Дойла, его дети не будут читать? Или что дети не узнают о существовании ряда наркотических веществ из каких-то иных источников? Ну, может быть, тогда попробовать как-то, я не знаю, понимаю, что это сложно, потому что сотрудники полиции заняты охраной разных задниц, но вдруг можно как-то сделать так, чтобы наших подростков ограничить от вот этих вот вредных веществ несколько иными способами, например, их выявлением сбытчиков, к примеру, вот из этих закладчиков разных. Никаких же сложностей нету, ребята, это все просто. Вы выезжаете куда-нибудь в лес, там на каждом третьем столбе висят ботинки, которые вполне все прекрасно знают, что означают. Ну, сделайте засаду под ближайшим кустом-то и ждите, когда за закладки придут. Но в чем проблема? Когда придут зарывать ту же самую закладку. Абсолютный дебилизм. Но это знаешь, что меня больше всего возмущает?
2: Ну, научитесь имитировать.
25: Что вот этот вот самый дебилизм, вот этот вот самый, он же за государственный счет.
2: Да.
25: То есть там сидит какая-то морда отъетая за 400 тысяч в месяц и генерирует гениальные идеи, чтобы повысить собственный KPI. Вообще проверять каждого депутата на принесенную им пользу. Вот ты депутат, ты зачем здесь сидишь? Законы генерировать, например. Да? Улучшать жизнь общества. Вот покажи, что ты нагенерировал за год. Ничего не нагенерировал. До свидания, мы другого возьмем. Вот и все.
23: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
6: Приветствую вас. Прогноз на 15 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Пятнадцатка выводит нас на авансцену, и это одна из самых мощных и провокационных энергий. Это аркан дьявола. И день такой считается точкой проверки вашей внутренней устойчивости. Если весь май мы живем по правилам, то есть пятая энергия иерофанта, то выстраивается жизнь на принципах морали и порядка, то в этот день принципы столкнутся с мощным искушением. Потому что 15-й аркан – это энергия огромных земных ресурсов, это магнетизм, сексуальность, власть, большие деньги, но также это ловушка для тех, кто готов ради выгоды поступиться своей душой. Энергия 15-го аркана всегда дает проверку на честность перед самим собой. В этот день вы можете почувствовать какой-то небывалый прилив силы и уверенности, которая граничит с дерзостью, но это день, когда ваша тень выходит на свет. И жадность, и гнев, и желание манипулировать окружающими. И может проснуться это в самый неподходящий момент. Однако под влиянием пятого месяца ваша задача не подавлять эту энергию, а все-таки обуздать ее. Дьявол предоставляет нам ключи от материального мира, но только от нас зависит, станем ли мы этим хозяином или все-таки будем рабами. Да? Это идеальное время для того, чтобы увидеть свои слабые места и зависимости, например, и превратить это все в точку роста. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 5 плюс 5 пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год, на сумме 21. 2 плюс 1 троечка. Это у нас вибрация императрицы. Это тоже символ роста, это процветание и материальная реализация. Здесь возникает очень взрывоопасный, я бы сказала, и одновременно невероятно просто плодовитый резонанс, потому что ресурсность и аркан дьявола встречается с изобилием императрицы, и все это под надзором энергии закона. Это означает, что в этот день просто колоссальные финансовые возможности, друзья. Тройка направляет разрушительную страсть дьявола в созидательное русло, и этим надо воспользоваться. Вы можете буквально материализовать свои идеи, если сохранить достоинство, конечно же. Тем более Луна у нас в Тельце, это еще больше усиливает привязку к материальному миру. Телец – земной знак, они очень любят деньги, а денежки любят их. Это прям магниты для финансов. И здесь вопросы денег, комфорта и удовольствия станут центральными темами дня. С практической и финансовой точки зрения это день большой игры. В делах это лучшее время для заключения каких-то крупных сделок, может быть, переговоров с сильными мира сего и реализации самых амбициозных планов. Однако будьте осторожны. Дьявол любит мелкий шрифт в договорах. Знаете, вот это вот, то, что не дочитали. То есть проверяем все дважды. В финансах в этот день может прийти неожиданная прибыль или предложение, от которого вот невозможно отказаться. И, в принципе, принципе, пятый месяц требует всегда, чтобы любая прибыль была получена законным путем. Все, что вы захотите провернуть какое-то дельце, махинацию, да, вот никто не заметит. Нет-нет-нет, друзья, заметят. Здесь будьте осторожны, потому что дьявол проверяет каждого и потом по шапке прилетит. Если вы в этот день выберете честный путь, энергия 15-го аркана даст вам небывалый масштаб. Это также день мощного сексуального личного магнетизма. Используйте его для харизматичного лидера, а не для интриг. Знаете, вот правильно направляйте свою энергию. Вы в этот день, знаете, как вот опытный укротитель, который вошел в клетку к тиграм в парадном костюме. Тигры рычат, но вы спокойны, потому что знаете правила. Окружающие могут поддаваться эмоциям, провокациям, но ваш внутренний стержень поможет вам выйти победителем из любой ситуации. И задача в такой день – наслаждаться благами мира, не позволяя им завладеть вашим разумом. А вот вечер стоит провести в обстановке роскоши, комфорта, может быть, праздновать свою победу над собственными слабостями. И вы завершите такой день с ощущением огромной силы, понимая, что истинная свобода – это умение владеть миром, не теряя связи со своей душой. Это очень важно. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
23: Красный карлик на радио «Лента».
2: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Вы когда-нибудь задумывались, что в нашей Солнечной системе есть места, где жизнь может процветать без единого луча солнечного света? Мы привыкли искать братьев по разуму на Марсе или Венере, но, возможно, они скрываются прямо у нас под носом, под многокилометровыми слоями льда на спутниках Юпитера и Сатурна. И сегодня мы отправимся в темные бездны Европы и Энцелада, где, судя по всему, плещутся целые океаны, скрывающие свои тайны от любопытных глаз телескопов. Астрономы давно заприметили Европу, спутник Юпитера, чья поверхность испещрена хаотичными трещинами, будто разбитая фарфоровая чашка. Ученые, такие как доктор Роберт Папалардо из лаборатории реактивного движения НАСА, предполагают, что эти трещины – результат колоссальных приливных сил Юпитера. Гравитация гиганта буквально мягко растягивает и сжимает ядро спутника, создавая тепло, которое не дает воде замерзнуть окончательно. Представьте себе океан глубиной в 100 километров, где царит вечная тьма, а давление превышает все земные пределы. А что если там, в гидротермальных источниках, подобных нашим земным черным курильщикам, развилась жизнь? На Земле, в глубоководных разломах, куда не доходит солнечный свет, мы находим уникальных трубчатых червей, креветок и бактерий, существующих за счет хемосинтеза. Почему бы подобному не происходить там, на расстоянии миллионов километров от нас? Энцелад, крошечный спутник Сатурна, подкинул нам еще больше доказательств. Зонд Кассини совершил невероятное. Он пролетел сквозь гейзеры, выбрасывающие ледяные кристаллы прямо в открытый космос. Анализ состава этих выбросов показал наличие не только воды, но и сложных органических молекул, тех самых строительных блоков жизни. Профессор астрофизики Кэролин Порко, руководившая миссией Кассини, неоднократно подчеркивала, что Энцелад – наиболее вероятное место для обнаружения внеземной микробиологической жизни. Скептики, конечно, напоминают, что органика – это еще не биология, это могут быть и просто сложные углеродные соединения, но сторонники теории панспермии не унимаются. Они говорят о возможности существования хемосинтезирующих организмов, которые питаются энергией химических реакций в теплой воде, подогреваемой ядром спутника. Тем не менее, есть и научные предостережения. Астробиологи указывают, что наличие воды – лишь полдела. Необходимы стабильные условия в течение миллионов лет, чтобы простые молекулы могли организоваться в нечто более сложное. Но сама мысль о том, что подо льдом в инопланетной бездне кто-то или что-то может существовать, заставляет нас пересмотреть наше место во Вселенной. Мы всегда смотрели на звезды в надежде на сигнал из космоса. Но, возможно, ответы плавают совсем рядом, скрытые под броней из вечного льда. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
23: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
6: Руна дня на 15 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам напророчат в этот день? Какой совет дадут? Руны – самый древний инструмент познания будущего и всегда говорят правду. Итак, у нас выпала руна Тейваз в перевернутом значении. Знаете, такой день проходит под символом какой-то потерянной мотивации. Может быть, ваше эго будет уязвлено и будете чувствовать некий энергетический спад. Да, это момент, когда внутренний воин устал, когда цели теряют четкость, а действия теряют направление. В принципе, это руна воина, но опять же перевернутая. Возможно, какое-то чувство несправедливости, желание все бросить или отстраниться. И такой день может сопровождаться сомнениями в себе, ощущением, что усилия не приносят плодов. Но Тейваз лишь просит паузы и переоценки. Знаете, иногда воину нужно остановиться и, может быть, поменять тактику боя. В работе, например, возможны какие-то пробуксовки, откладывания дел, конфликты с начальством, может, какой-то внутренний саботаж, да? Но не стоит в такой день настаивать на своем, энергии нет для борьбы. Лучше пересмотрите цели, отпустите то, что тянет вниз, и временно сосредоточьтесь на неком восстановлении себя. И, внимание, есть риск эмоционального выгорания в такой день. Очень будьте осторожны, не распыляйтесь налево и направо. В отношениях здесь трудности в коммуникации, потому что перевернутый Тейваз может символизировать потерю страсти или снижение интереса к партнеру. Но это, конечно же, не повод для расставаний. Это скорее момент, чтобы честно поговорить, чего вам обоим не хватает, да? А вот одинокие люди могут почувствовать одиночество особенно остро, но не спешите с выводами, это все временно. Просто нужно переждать этот день. По здоровью у нас может быть понижен жизненный тонус, опять же, ослабление иммунитета, особенно у мужчин. Возможны проблемы с позвоночником, с суставами, какой-то мочеполовой системой. Так что совет дня здесь не геройствуйте, позвольте себе отдых, может быть, массаж, сауна, баня, все, что помогает снять накопленное напряжение. Ну и подытожу. Не идите напролом, сила не в атаке, а в умении остановиться в нужный момент, восстановиться и пересобраться, да? Вы не проиграли, вы просто притормозили, чтобы выбрать верный путь и тактику вашего жизненного боя.
23: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
7: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован, значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там, процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе,

0: Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Защитите от властей. С таким призывом к федеральному центру обратились жители Московского проспекта, которые отказались выселяться из скандального 68-го дома. Услышит ли Москва калининградцев? Только для избранных. Отчет главы администрации Калининграда Дятловой за прошлый год прошел в закрытом режиме. Чего боятся власти и почему? Гендерное неравенство. Женщины в Калининградской области зарабатывают на треть меньше мужчин. Почему разрыв в зарплатах с каждым годом растет? Итак, жильцы дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде опубликовали коллективное видеообращение к «Большой России». По их словам, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований местной власти срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. При этом людей продолжают убеждать срочно выехать в маневренный фонд. Однако администрация, предлагая временное переселение, не подписывает документы с четкими обязательствами о возвращении людей в свои квартиры и сохранности имущества. Отметим, что конфликт вокруг домов на Московском проспекте продолжается уже несколько недель. В конце апреля на встрече с властями люди прямо обвиняли чиновников в попытке выжить их из собственных квартир. Также жаловались на постоянные звонки, давление и угрозы отключения коммуникации. Главная претензия жильцов – отсутствие утвержденного проекта демонтажа соседнего падающего дома. Жители заявляют, что власти говорят о разрушении 68-го дома при сносе 70-ки, однако прошедшего экспертизу проекта работ до сих пор нет. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
2: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
3: Мы граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
4: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
2: Нас оградили забором, который блокирует проезд скорой помощи. Мы 3 недели живем под психологическим давлением и угрозами отключения воды и света в наших законных квартирах.
5: Здесь живут ветераны труда, медики, военные, учителя, многодетные семьи, участники СВО.
2: Они, так же, как и мы все, не заслуживают жизни на выселках, маневренном фонде. Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
1: Что самое интересное, в регионе есть действительно аварийные дома, жители которых годами не могут добиться расселения. Например, дом на Заводской в Калининграде, или аварийный дом на улице Клавы Назаровой, или дом номер 17 на Тельмана в Черняховске. Причем в некоторых случаях сроки переселения переносят на 2029 год, даже несмотря на трещины в стенах, разрушение конструкций и реальную угрозу безопасности жильцов. В свою очередь, глава администрации Елена Дятлова настаивает, что требования о выселении – это не произвол властей. Мол, падающий дом на Московском проспекте может рухнуть в любой момент. Кстати, доподлинно неизвестно, поднималась ли эта тема с переселением во время ежегодного отчета сити-менеджера, поскольку отчитывалась администрация о своей работе за прошлый год в закрытом режиме. Задать вопросы вживую смогли лишь те, у кого были пригласительные билеты. Остальных отправили на другой этаж и предложили писать обращение письменно. О переносе встречи из театра эстрады в здание администрации депутатов предупредили в последний момент. В итоге в зал пустили только избранных, а народ так и остался за дверьми. В мэрии объяснили смену места вопросами безопасности. Действительно, чем меньше неудобных вопросов, тем безопаснее. Можно спокойно отрапортовать о достижениях, не нарываясь на критику горожан, которые буквально завалили мэрию жалобами на ямы и разбитые дороги. Калининградцы отмечают, что власти снова оставили без ремонта проблемные участки.
6: К примеру, на перекрестке Радищева и Вагоностроительной из-за огромной ямы постоянно собирается пробка до проспекта Победы. На 4-й большой окружной водители жалуются на дыры размером с большой американский каньон.

0: разбитые переезды. Также люди требуют сделать нормальный подъезд к дому на улице Куйбышева и отремонтировать пешеходную дорожку у рынка на Черняховского. Снимают нормальный асфальт и кладут новый, а на ямы глубиной по 10 сантиметров не могут выделить деньги. Так пользователи комментируют в соцсетях опубликованный администрацией список улиц, где сейчас идет дорожный ремонт.
1: Интересует калининградцев и почему мэрия закупает дорогущие остановки по цене чуть ли не как половина квартиры. Ранее стало известно, что администрация выделила более 30 миллионов рублей на установку 12 новых автобусных остановок. Все бы ничего, вот только средняя стоимость одного павильона – космическая – около 2,5 миллионов рублей. Отдельные вопросы вызвала и замена уже существующих остановок. Например, у гостиницы «Калининград», где павильон и так был в нормальном состоянии. При этом на некоторых улицах остановок до сих пор нет. Зато Дятлова заверила, что в Калининграде бюджет на ближайшие 2 года планируют сделать бездефицитным, а зарплата у горожан с учетом инфляции, по утверждению Елены Дятловой, в среднем выросла на 9,5%. Впрочем, весьма сомнительно, что калининградцы заметили этот рост. А вот то, что ежедневно приходится больше платить буквально за все, это всем известно. Сразу после майских праздников в Калининграде снова выросли цены на бензин и дизель. Последний подорожал сильнее всего, в некоторых случаях сразу на рубль за литр. И по прогнозам, большинство крупных сетей АЗС в регионе сохранят тренд на подорожание топлива. Такая же судьба ожидает и коммунальные платежки, которые с октября повысятся еще на 10%. И так будет ежегодно, пока к концу 2029 года рост коммунальных тарифов не составит почти 40%, согласно прогнозам Минэкономразвития. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммуналки. За войну всем придется заплатить двойную цену, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
2: Что в начале 26-го года ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап, и в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%, вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 25-го года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40%. Вот люди говорят, подождите, ну что нас обманывают, зачем нас обманывают, да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
1: Кстати, сильнее всего подорожает электричество. Тарифы сетевых компаний за 4 года должны вырасти сразу на 57%. Впрочем, для Калининградской области электроэнергия и так менее доступна, чем в среднем по России.
3: Область заняла 54-е место в рейтинге регионов по доступности электроэнергии для населения. По подсчетам аналитиков, на среднюю зарплату в Эксклаве можно купить около 10,5 тысяч киловатт-часов. Это почти в 1,5 раза меньше среднероссийского показателя. В Калининградской области в марте средний тариф на электроэнергию для квартир без электроплит составил 6,30 за киловатт-час. По сравнению с декабрем прошлого года цена выросла больше, чем в 1,5 раза.
1: Кстати, Калининградская область также оказалась выше среднероссийского уровня гендерного разрыва по зарплатам. К примеру, средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях региона в 2025 году составила 63 тысячи рублей, у мужчин – 97 тысяч. То есть мужчины зарабатывают на 34% больше женщин. При этом ситуация продолжает ухудшаться. По сравнению с 2023 годом разрыв в зарплатах вырос. Тогда показатель составлял 31%. А разница в доходах была меньше. В общем, чтобы не декларировали власти, до гендерного равенства еще далеко. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: 53 семьи. 53 семьи из дома номер 68 на Московском проспекте. Их сейчас пытаются выставить на улицу. Формально – ради безопасности. А на деле – чтобы освободить дорогую землю в центре города. Давайте разберемся, как работает эта схема и куда смотрит власть, когда реальные руины на окраинах рассыпаются на глазах. Факт номер один. Дом номер 68 на Московском проспекте официально не признан аварийным. Слышите? Его не включали в списки непригодного для проживания жилья. Нет экспертизы, которая подтверждала бы угрозу обрушения. Нет документа, нет заключения. Но жителям звонят каждый день и требуют одно – срочно покинуть квартиры и переехать в маневренный фонд. Методы давления простые и грубые. Угрожают отключить свет, воду, канализацию. Говорят, если не уедете добровольно, отключим принудительно. На вопрос, на каком основании, внятного ответа нет. Просто уезжайте, и все. Дом стоит, коммуникации работают, заключения о непригодности нет. Но администрация требует одного – освободить помещение. Почему? Сейчас расскажу. Официальная версия звучит убедительно. Рядом стоит соседний дом номер 70. Он действительно в плохом состоянии и планируется к сносу. При демонтаже 70-ки якобы есть риск повреждения соседнего дома номер 68. Поэтому жители просят временно уехать. Временно. Знаете, что такое временно? Это навсегда. А теперь внимание, потому что дальше начинается главный развод. Утвержденного проекта демонтажа дома номер 70, который прошел бы государственную экспертизу, до сих пор нет. Нет. Нет технического плана работ. Нет документа, в котором была бы четко прописана зона риска и обоснование необходимости выселения жителей из соседнего здания. Снос планируется, но бумаг, которые доказывают реальную угрозу для дома номер 68, не существует. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что людей гонят из квартир на честном слове. Но самое интересное – это то, чего администрация делать категорически отказывается. Людям не дают на подпись документ с четкими обязательствами, когда именно их вернут обратно. Кто несет ответственность за сохранность их имущества на время переселения? Гарантирует ли мэрия возврат в те же квартиры после завершения работ? Власти говорят: «Уезжайте, потом разберемся». Жители говорят: «Дайте гарантии на бумаге». И власти отказываются. Почему? А потому что никто никого возвращать не собирается. Вот вам и вся забота о безопасности. А теперь давайте поговорим про настоящие аварийные дома. Про те, где люди молят о помощи. Улица Заводская, улица Клавы Назаровой, улица Тельмана в Черняховске. Дома там буквально рассыпаются. Трещины в стенах такие, что рука пролезает. Штукатурка сыплется на головы детей. Потолки провисают. Балконы держатся на честном слове. Люди пишут жалобы, просят расселить. Показывают фотографии, где видно небо сквозь стены. И знаете, что им отвечают? Денег нет. Расселение в 2029 году. 2029 год. Это еще 3 года жить в доме, который может рухнуть завтра. 3 зимы, 3 весны, когда крыша течет. 3 лета, когда плесень на стенах разрастается. Но это же не центр города, правда? Это окраина. Там земля дешевая. Поэтому можно подождать до 2029-го. Понимаете, в чем двойной стандарт? Когда люди молят о помощи в реальных руинах, мэрия молчит. Денег нет. Программа на годы вперед. Ждите. Но когда нужно освободить крепкий дом в центре, власти включают режим терминатора. Звонят каждый день. Угрожают отключением коммуникаций. Давят. Гонят людей из нормальных квартир, пока на окраинах рушатся настоящие аварийки. Вот вам и приоритеты мэрии. И, кстати, про то, что денег нет на расселение, это... ложь. Деньги есть. Просто тратятся они не на людей. Мэрия выделила 30 миллионов рублей на 12 новых остановок. 30 миллионов рублей на стекляшке у дороги. Давайте посчитаем. Одна остановка стоит 2,5 миллиона рублей. 2 миллиона 500 тысяч – это цена однокомнатной квартиры в области или двух квартир в маневренном фонде. Вы понимаете? На одну стекляшку у дороги можно расселить 2 семьи из аварийного жилья. На 12 остановок – 24 семьи. 24 семьи, которые могли бы сегодня переехать из руин в нормальное жилье. Но нет. Мэрия тратит деньги на остановки. И знаете, где эти остановки? У гостиницы «Калининград», в центре города, где и так все нормально. Там стояли обычные остановки, которые работали, на которые никто не жаловался. Но мэрия решила их заменить на стекляшки по 2,5 миллиона. Пока на Московском проспекте людей выселяют ради безопасности, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия покупает золотые остановки в центре. Вот куда идут ваши налоги. 30 миллионов рублей. Это 12 семей, расселенных из реальных аварийных домов. Или 15 отремонтированных дворов, где живут реальные люди. Или 6 километров отремонтированных дорог, которые нужны каждый день. Что выберете вы? Мэрия уже выбрала. 6 мая сити-менеджер Елена Дятлова отчитывалась о работе за закрытыми дверями. Пускали только по пригласительным. Демократия в действии, правда? Народные избранники отчитываются перед народом. Но народ на отчет не пускают. Потому что отчитываться не о чем. Пока горожане жалуются на американские горки вместо дорог на окружной, пока люди тонут в ямах на вагоностроительной, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия рапортует об успехах и покупает остановки по цене золота. А потом выгоняет людей из нормальных квартир в центре ради безопасности, без гарантий возврата. Жителям дома номер 68 на Московском проспекте могу сказать только одно. Не уезжайте без письменных гарантий. Требуйте документ с конкретными сроками возврата. Требуйте письменные обязательства по сохранности имущества. Требуйте независимую экспертизу вашего дома. Потому что пока нет документа, который доказывает, что ваш дом в опасности, никто не имеет права вас выселять. И уж тем более отключать коммуникации. Это незаконно. И вы имеете право это остановить. Остальным жителям Калининграда следите за этой историей, потому что завтра это может случиться с вами. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Берегите себя и свои квартиры. Пока.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Губернатор Апат. В отставку отправили глав сразу двух приграничных областей – Брянской и Белгородской. Как сообщает пресс-служба Кремля, место Вячеслава Гладкова, который покинул пост губернатора Белгородской области, займет Александр Шуваев. О возможной скорой отставке Гладкова журналисты писали еще в начале апреля. Тогда утверждалось, что его уход связан в том числе со здоровьем. Примерно в то же время стало известно, что вместо Гладкова губернатором Белгородской области может стать участник СВО Александр Шуваев. При этом Вячеслав Гладков даже не думал о том, чтобы уйти со своего поста по собственному желанию, утверждают местные журналисты. По их словам, еще в конце марта он готовился к предвыборной кампании. Вячеслав Гладков был главой региона с хорошим рейтингом и был тем, кому население так или иначе доверяет, отмечают журналисты.
7: Его можно было увидеть на улице прогуливающегося с женой в парке, на этапе, когда в регионе уже начали не по-детски долбить. Жители региона были озлоблены, ненавидели всех военных, но прямо говорили, что если бы не Гладков, мы бы никому не были бы нужны. И это такое тотальное мнение было.
6: При этом у Гладкова не заладились отношения с военными, утверждают журналисты. По их словам, он якобы не нравился Минобороны, потому что открыто говорил, что область оставили без средств защиты. Кроме того, Гладков выступал против блокировки Telegram из-за безопасности людей, которые в специализированных каналах следили за атаками на регион и могли принять решение о том, как укрыться, говорит политолог Антон Буткевич.
8: Губернатора Гладкова откровенно жалко. Единственный крупный чиновник в стране, который высказался против блокировки Телеграма. Причем не по каким-то политическим соображениям, а по чистым соображениям безопасности. Через наиболее популярный мессенджер легче и быстрее оповещать население об опасности ударов с воздуха.
6: Сами белгородцы в комментариях благодарят Гладкова и называют его самым лучшим губернатором.
9: Вячеслав Владимирович, большая благодарность вам за то, что вы с нами были в это непростое и тяжелое время. Для нас вы стали своим. Очень тяжело, конечно, осознавать, что вы уходите от нас. И даже слезы накатили, потому что сколько всего вы вместе с нами пережили, и хорошее, и плохое. Вы поистине народный губернатор, наш губернатор.
10: Вы лучший. Сам факт, что вы 24/7 все время были в поле зрения в тяжелые времена с Белгородчиной, заслуживает большого уважения.
11: Убрали, постарались, только людей забыли спросить. Очень-очень жаль.
6: В отставку отправлен также и губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Рио главы региона станет Егор Ковальчук, председатель правительства ЛНР. При этом всего 8 месяцев назад Богомаз переизбрался с результатом 78,78% голосов. Однако даже такой электоральный итог не стал гарантией сохранения позиции. Это еще раз показывает, что в приграничных субъектах главным критерием становится способность региона работать в режиме постоянной мобилизации, отмечают эксперты. По их словам, ротация в Белгородской и Брянской областях показывает, что федеральный центр переходит к следующему этапу управления приграничными территориями. В этом смысле отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза – не локальные решения, а элемент общей логики центра, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Радио Лента. Прямая речь.
13: Академик Юрий Пивоваров о том, почему Академии ФСБ вернули имя Дзержинского.
14: В полной мере, ведь нельзя же назвать Академию ФСБ имени Горбачева. Феликс Дзержинский – создатель, отец и герой советских карательных органов, человек, который запятнал свое имя кровавыми преступлениями. Признание Феликса Эдмундовича как учителю, первооткрывателю этих вот путей террористических в СССР и за его пределами, вот это вот вернулось, вот... Это солидарность с убийцей, это солидарность с палачами, а не солидарность с жертвами. Вот что это значит. И надо просто понимать, что все власти органов безопасности, политической полиции, действующие нелегально по существу, имеющие права, которые разрушают Конституцию, разрушают правопорядок, что можно задерживать человека без решения суда там, и прочее, то есть внесудебное разбирательство. Все это страшные и позорные, и, в общем, вещи, которые... Ну, ведут к деградации нашего общества, нашего государства.
15: Главные новости дня.
6: В Кузбассе массовый забой скота. Вокруг фермы предприятий Кемеровской области возводят блокпосты. По официальной версии, коров усыпляют из-за заболевания, которое лечится антибиотиками. Неофициально говорят, что это ящур – острое вирусное заболевание, которое выявили у коров в Новосибирской области. По предварительным данным, за неделю в одном из сел Кузбасса убили от 2 до 4 тысяч коров. Крупный рогатый скот забивают в промышленном округе Кемеровской области. Забой на территории местного молочного комплекса в селе Ваганово начался 8 мая, рассказала жительница поселка Промышленная, у которой в хозяйстве 20 коров. По ее словам, к 11 мая в комплексе Ваганово забили около 4000 голов. У села Ваганово появились блокпосты. Комплекс оцепили вечером 7 мая, говорит женщина.
16: Мы ездили туда, снимали, как они завозили туда покрышки, деревья, они готовятся, боятся жечь, хотя дымком пахнет, наверное, начали. Ночью с территории выезжают грузовики, прикрытые сверху ветками и досками.
6: Помимо Ваганова, как утверждают местные жители, скот забивают на ферме «Родная земля» в селе Окунево и в нескольких частных хозяйствах. В самом комплексе в Окунево эту информацию отрицают.
17: Коров доят, молоко пьют, у нас все шикарно.
6: По словам местных жителей, ветеринарный контроль запрещает собственникам вывозить или продавать скотину. Люди опасаются, что в районе введут карантин, а скот забьют. Руководство животноводческого комплекса Ваганово заявило, что хозяйство работает в обычном режиме, а блокпосты выставили планово по рекомендации управления ветеринарии. В самом управлении сказали, что на предприятии усилен санитарный режим.
18: Организовано дополнительное обследование поголовья. Проводится постоянный мониторинг эпизоотической и санитарной обстановки.
6: Как заявили в управлении ветеринарии Кузбасса, у животных выявили неодулярный дерматит. Там отметили, что вакцинируют от дерматита все личные и фермерские хозяйства в Кузбассе, чтобы не допустить распространения заболевания. При этом фермеры говорят, что во время вакцинации им не показывают никаких документов, в том числе не уточняют название вакцины. Жители Кемеровской области считают, что у заболевших животных совсем другое заболевание. Ящур, который ранее обнаружили у крупного рогатого скота в соседних регионах, прежде всего в Новосибирской области. Тогда в качестве причины массового забоя скота называли вспышку пастереллеза. При этом у животных находили ящур. Фермеры утверждают, что власти угрожали жителям промышленного района из-за распространения информации о заболевании.
19: Взяли расписку о неразглашении. И если кто-то будет разглашать, то все пойдут на СВО.
6: В районах Красноярского края, граничащих с Кузбассом, 13 мая ввели режим повышенной готовности из-за заболевания животных в соседнем регионе. На федеральной трассе появился ветеринарный пост, который будет проверять животных в транспорте и документы на них. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Военный блогер Максим Калашников о назревании внутри страны системного кризиса.
20: Внутри Российской Федерации вызревает очень опасный системный кризис, да, усугубленный, в общем-то, не самыми лучшими действиями нашей власти, нашего баланда. Любой трезвомыслящий человек понимает, что в условиях наросшего внутри системного кризиса вот этого просто парада некомпетентности, дуроломства и прочее, прочее. Если сейчас объявить новую мобилизацию резервистов на фоне всего, что происходит в стране, это не стабилизирует, это окончательно взорвет ситуацию в Российской Федерации. Мобилизация может стать окончательным, последней капли, что ли, или последней спичкой в пороховой погреб, или той самой лишней атмосферой давления, которая разрывает общественный котел и устраивает ту самую смуту, об угрозе которой теперь говорят не только Сергей Борисович Плесин, но и Крупнов, и Зюганов, и ваш покорный слуга, и Стрелков. Да все говорят об этом.
12: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
21: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
22: На митинге и собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете. Дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась. Что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
21: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
23: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве одного, двух или там трех, четырех, существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И осознит, еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б это меньше, С, А это уже более слабое. Вот, вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
0: И Европы, кстати, не будет.
23: В этом случае Европы не будет.
0: Но нам-то от этого легче.
23: Вот, 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак-дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но нет, не получится без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там, или там. Вот баррикада, пощупайте сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей, да, вот с улицы, вот она не решает никакие военные задачи, потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены, и как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает. Внутри России солдат обученных уже тоже нет. И причем сейчас это становится критическим. Ну, кто еще будет вступаться? Ну, естественно, любимый младший брат Беларусь. Ну, все. Если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну, как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера, в некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности, условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят в себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, и комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно. Поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили с воинского учета. Из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичные, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
7: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
5: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
24: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
5: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенные правила, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
25: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
5: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
26: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
5: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
10: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
9: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
7: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
9: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
11: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: «Мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так». Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
9: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
14: Алексей Рогозин предупреждает, проблема украинских ударов по объектам в российских регионах будет нарастать.
15: На Украине и для Украины создается новое поколение дальнобойного оружия. И главный вопрос уже не только в том, передадут ли американцы, Германия или Франция свои крылатые ракеты. Возникает другая схема – создание промышленной системы дальнего удара. Политически она удобнее прямых поставок ракет из арсеналов НАТО. Здесь особенно важен «Файрпоинт». Украинская компания за короткое время прошла путь от дальнобойных ударных беспилотников до тяжелой ракеты «Фламинго», заявленной дальностью до 3000 километров и боевой частью более тонны. Источники утверждают, что компания выпускает сотни дальнобойных беспилотников и несколько ракет «Фламинго» в сутки. Даже если эти оценки завышены, сам вектор понятен. Речь идет о попытке превратить дальнобойную крылатую ракету или ракету-дрон в массовое промышленное изделие. Именно это меняет ситуацию. Storm Shadow, Taurus и Атакамс – дорогие системы, которых всегда мало. Украинцы делают альтернативу – массовые реактивные дальнобойные изделия, которые можно быстро менять под реальные боевые задачи и на основе боевого опыта. Вокруг Украины создается устойчивая промышленная система на основе частной инициативы. Для России это становится одной из ключевых проблем. Полетят новые дальнобои – в первую очередь на нас.
14: Чтобы не допустить еще один Курск, Анастасия Кашеварова про отставку глав прифронтовых регионов.
6: Как я и говорила, внутриполитический блок принял решение, ушли в отставку руководители Белгородской и Брянской области. Они хорошо справлялись, правда. Но времена такие, что нужны сейчас люди другой формации в тяжелых регионах, которые смогут и вопросы безопасности решать, и социальные вопросы закрыть. Универсалы. Вместо Гладкова на Белгородскую область назначен генерал-майор Александр Шуваев. Он местный, родился в Новом Осколе, военный. Вместо Богомаза на Брянскую область назначен Егор Ковальчук. Из МИАСа в 2024 году он был направлен в Луганскую Народную Республику и занимал должность председателя правительства. Прошел школу губернаторов. Кандидатуры приятные, тянули, конечно, с назначениями. Надеюсь, не слишком поздно их приняли, и у нас не будет еще одного Курска этим летом.
14: Олег Царев о том, как в Конгрессе США голосуют за помощь Украине на миллиарды долларов и новые санкции против России.
13: В Палате представителей собрали необходимые 218 подписей с пайдеро, чтобы запустить редкий парламентский механизм. Законопроект обязаны поставить на голосование, даже если спикер Джонсон против. Он предусматривает до 8 миллиардов долларов военной помощи Украине в форме кредитов, новые санкции против России, поддержку НАТО и стран Балтии. Решающую подпись поставил Кевин Кайли, бывший республиканец, вышедший из партии и ставший независимым. До него петицию подписало большинство демократов и двое республиканцев. Даже если Трамп законопроект не подпишет, впереди до выборов Конгресса ситуация будет меняться. Сейчас трудно, а после выборов в ноябре будет еще труднее. К этому надо быть готовыми.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Война технологий проиграна. США планируют импорт дронов из Украины. А в Z-каналах показали, как новые беспилотники ВСУ выпускают ракеты по мобильным огневым группам. Не прошло и пары дней, как с экранов центрального телевидения рассказали об успешном испытании ракеты «Сармат». Президент пообещал, что вскоре ее поставят на боевое дежурство, как и подводные аппараты «Посейдон». Но Z-сообщество взорвалось негодованием. Крупные военные каналы впервые засняли работу новейших украинских дронов, которые сами могут нести ракеты, пишет Z-блогер Живов.
17: «Меня поражают опубликованные кадры работы нового украинского дрона FP-2. Это уже не просто камикадзе. В небе над Крымом беспилотник в упор расстрелял российскую мобильную огневую группу из неуправляемых авиационных ракет. Получается, что украинцы изобрели этот экстравагантный, да, но смертоносный способ борьбы с теми, кто должен эти самые дроны сбивать».
9: По словам Z-блогера Максима Калашникова, пока в Ленобласти только пытаются собрать резервистов, чтобы хоть как-то прикрыть нефтебазы, а под Санкт-Петербургом строят площадки для запуска гераней, украинские технологии уже пробрались в глубокий тыл России.
18: А нам в это же самое время первое лицо продолжает рассказывать о «Посейдоне» и «Буревестнике». Совершенно бесполезном оружии, которое лишь разоряет бюджет. Проблема будет лишь усугубляться. Понимают ли это наверху? Даже не знаем.
9: Только за последние сутки из-за атак дронов пострадал завод «Газпрома» под Астраханью и ключевая нефтестанция «Транснефти» на Урале. В Башкортостане взрыв на станции Нурлина парализовал важный узел перекачки нефти. Системы ПВО и мобильные группы все чаще оказываются бессильны перед роями дешевых, но технологичных машин. Эффективность украинских разработок оценили даже там, где еще недавно скептически качали головой. Вашингтон официально меняет позицию и планирует закупить дроны у Украины. Это вскрылось из официального отчета Пентагона.
7: Америка и Украина готовятся подписать соглашение о поставках украинских дронов для нужд американской армии. Вашингтон заинтересован в боевом опыте Киева для проведения операций на суше, море и в воздухе. Это общий интерес к закупке украинских технологий, которые принесут пользу американским военным и расширят масштабы оборонных инноваций Украины.
9: Всего 2 месяца назад Дональд Трамп заявлял, что США знают о дронах больше всех. Однако на фоне конфликта с Ираном Пентагону пришлось занять очередь за украинскими беспилотниками для их испытания и оценки. Фактически США признают, что в этой технологической гонке Украина вырвалась вперед. Еще в начале 2022 года такое невозможно было представить, как и то, что с армией Украины кто-то в мире будет считаться. Такой вот результат СВО, но не похоже, чтобы это было целью спецоперации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Говорят военкоры.
14: Военкор Котенок о том, что происходит в Штатах и как это повлияет на Россию.
0: Пока Трамп обсуждает с Си Цзиньпинем ситуацию в Ормузском проливе, Сенат в 7-й раз отклонил резолюцию о завершении конфликта с Ираном. Республиканское большинство фин Трампа с формальным завершением одной кампании и переходом в другой полностью устраивает. В этом плане все стабильно, учитывая, что в данный момент в Сенате заседают 53 республиканца, 45 демократов и 2 беспартийных. В Палате представителей картинка примерно та же, но республиканская идиллия, по всем прогнозам, подходит к своему концу. Следующие выборы менее чем через полгода, 3 ноября. Применительно к Сенату речь идет о 33 мандатах из сотни, но и этого может оказаться достаточно, чтобы ситуация развернулась на 180 градусов. У нас и сейчас не так, чтобы хорошо дела обстоят с Трампом, хотя была надежда. А после 3 ноября вернемся на старые рельсы байденовских времен. Окно возможностей было, но мы его, как всегда, успешно пропустили.
14: Военные времена. Военкор Живов о смене руководства в Белгородской области.
12: Отставка Гладкова и замена его на участника спецоперации генерал-майора Шуваева выглядит адекватным ответом на фоне положения Белгородской области. Прежде одна из самых благоустроенных и процветающих областей России за время спецоперации стала почти постоянной линией фронта. Гладков, на мой взгляд, с вызовами справлялся достойно. Всегда был открыт, публичен, честен с людьми. Симпатизировал ему. Теперь прифронтовой регион возглавит человек с боевым и командным опытом. По логике, это должно помочь Белгородской области стать сильнее на фоне военных угроз, ключевая из которых – дрон-террор. Новый губернатор, кстати, прошел программу «Время героев» и имеет звание Героя России. Правда, местные жители пишут, что они этой новости не очень рады. Мол, означает она, что мира скорого не будет. Не будет, друзья, это пора признать. Времена военные и тяжелые.
14: Военкор Котенок про американские спутники, которые никак не победить.
0: Украинские дроны «Рон» и «Хорнет» используют «Старлинг» при атаках наших машин в сухопутном коридоре снабжения «Крым». Некоторые военкоры пишут, что нужно взять и позбивать спутники «Маска». Мол, над широтами Украины их не так много. Возьмем, да собьем 3 сотни, и все успокоится. Но если подумать на холодную голову, «Маск» делает 10 таких спутников каждый месяц, запускает их каждые 3 дня. Мы собьем, на их место следующую секунду придут новые. При этом у нас противоспутниковых ракет никак не 1000. Мы их производим, как черепахи, медленно. А теперь еще одна сторона медали. Что в таком случае будет мешать Америке сбить наши спутники? У нас их там не то что 10, 30 нет. Когда мы изготовим новые и когда запустим в нынешних условиях, вопрос без ответа. Нет даже смысла сравнивать производственные возможности «Маска» и России в смысле ракет и космических аппаратов. Некогда космическая сверхдержава сейчас лилипут на американского предпринимателя. Грустно, но факт.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио «Лента» самые важные высказывания дня».
1: Блогер Вероника Гуреева о шокирующей инициативе властей, которые пытаются смягчить наказание для тех, кто совершил преступление против детей.
2: Сейчас отчеству не легче, каждый день какие-то новые новости, которые меня сводят с ума. И сегодня я хочу поговорить о том, что создали инициативу «Прекрасные» в кавычках мужчины, инициатива о послаблении наказания для педофилов. А точнее, чтобы было очень сложно доказать, что они вообще проявили какое-либо насилие. И 5000 мужчин уже подписали эту инициативу, они проголосовали за нее. Сейчас я немножечко выдохну и буду по порядку просто обо всем говорить. Педофилы считают, что дети их оговаривают. Но вы вообще часто слышали истории, где девочки, женщины рассказывают о своих насильниках. Обычно это происходит где-то вообще во взрослом возрасте, да,

0: В целом следы того, что ребенка насиловали. Но следы на жертве могут остаться в случае, если где-то из подворотни на нее напал мужик и стал ее держать, душить, там какие-то увечья ей приносить, когда жертва сопротивляется. Да? Но чаще всего детей насилуют один и тот же взрослый мужчина, который обычно приближен к семье, либо вообще находится прямо в ней. И вот эти длительные сексуальные насильственные действия не оставляют следов. Потому что жертва чаще всего не сопротивляется, но это не значит, что она согласна. Но наши прекрасные, да, педофилы решили, что это хороший ход для того, чтобы создать эту инициативу и оставаться безнаказанными. И если эту инициативу примут, то получается, что к вашему ребенку может любой дядя в переулке где-нибудь подойти, распахнуть свое пальто, оказавшись совершенно голым перед ребенком, может даже потереться своими гениталиями об нее, может запугивать, я не знаю, делать все, что угодно, и остаться при этом безнаказанным. Более 5000 мужчин подписали эту инициативу. И очень важно, чтобы эту инициативу даже не стали рассматривать. Я думаю, что все женщины сейчас понимают, почему это важно. И я вот хотела бы, чтобы власти посмотрели, что это за 5000 мужчин, и добавили их в какой-нибудь, я не знаю, к особо опасным преступникам, которые не имеют права вообще быть рядом, находиться рядом с детьми.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
2: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня». И сегодня у нас выпуск, который можно назвать «Срыв покровов». На высшем уровне. Сразу к цифрам. Руководство страны признало спад в экономике, но мы посмотрим, что на самом деле скрывается за этими процентами. И сегодня предстоит не просто зачитывать сухие документы за начало 2026 года.
3: Да, сегодня придется взять макроэкономическую лупу, скажем так.
2: Точно. Цель – провести настоящий глубокий разбор ситуации. Выяснить, куда вообще физически исчезают рабочие руки, почему бензин бьет немыслимые рекорды. Ну и как так вышло, что государственную кубышку начали сжигать еще до того, как успели убрать новогоднюю елку.
3: Статистика Росстата, ну, на первый взгляд, может показаться не такой уж пугающей.
2: Вот именно.
3: Но стоит копнуть глубже, и открывается картина глубокого структурного кризиса. И здесь, знаешь, действительно есть во что погружаться.
2: Угу.
3: Потому что сухая статистика рассказывает историю гораздо более драматичную, чем любые красивые презентации. Сегодняшний разбор ситуации покажет, как именно работают шестеренки текущей экономической модели.
2: Давай тогда начнем с главной новости. Руководство страны официально озвучило цифру. Падение ВВП в январе 2026 года составило 2,1%.
3: Да, было такое заявление.
2: И главное объяснение, предложенное Кремлем, это так называемый календарный предлог. Звучит это примерно так. В январе было меньше рабочих дней, люди отдыхали, предприятия стояли, вот экономика закономерно и просела. Вроде звучит логично, нет?
3: Ну, это звучит логично исключительно для тех, кто вообще не знаком с макроэкономической математикой. Давай считать реальные показатели.
2: Давай.
3: В масштабах экономики один полноценный рабочий день генерирует разницу приблизительно в 0,5% от месячного ВВП.
2: Подожди, а один день – это 0,5%?
3: Примерно так, да. Соответственно, два дополнительных выходных дня, на которые сейчас ссылаются административные структуры в РФ, никак не могут объяснить обвал более чем на 2%.
2: Ага, то есть потолок такого календарного влияния – это 1%?
3: Абсолютно верно. 1%. Возникает очевидный математический вопрос, куда делись еще 1,1%.
2: Испарились вместе с салатом оливье за праздничным столом.
3: Ну, типа того, да.
2: Получается потрясающая картина. Для экономического блока праздничный календарь внезапно стал главным врагом роста. Видимо, для выхода из стагфляции потребуется просто отменить выходные дни. Нет выходных – нет падения ВВП.
3: Ирония вполне понятна, ведь эта математическая нестыковка свидетельствует о крайне тревожном симптоме. Если отбросить эти календарные оправдания, видно вхождение экономики в фазу реальной рецессии.
2: Угу.
3: И чтобы понимать глубину проблемы, нужно вспомнить контекст. Падение происходит на фоне декабрьского роста, который составлял почти 2%.
2: Ого! То есть резкий разворот?
3: Да. Экономика не может просто...

0: то так из-за пары выходных развернуться с 2% роста в 2% падение. Это физическая остановка реальных производственных процессов.
1: Слушай, вот тут начинается самое интересное. Я смотрела официальные отчеты, и там бросается в глаза странный дисбаланс.
0: Какой именно?
1: Индекс промышленности в целом по документам просел всего на 0,8%, но общий ВВП, как уже прозвучало, рухнул на 2,1%.
0: Да, цифры не бьются.
1: Возникает вывод, если промышленность упала значительно меньше, значит, непроизводственные сектора, ну там торговля, логистика, сфера услуг, обвалились в разы стремительнее.
0: Совершенно точное наблюдение. Торговля и услуги – это барометр. Они первыми реагируют на сжатие кошельков. Люди начинают экономить на ресторанах, на покупке техники, но даже с самой промышленностью картина далеко не такая гладкая.
1: А что с ней не так? Она же почти держится на плаву.
0: Если общий индустриальный индекс держится, нужно задаться вопросом, что именно удерживает эти цифры от полного краха. Наблюдается гигантский дисбаланс между оборонным заказом и гражданским сектором.
1: То есть, условно говоря, один завод в 3 смены производит танки, другой завод, который шил рубашки, закрылся, а в среднем по больнице статистика Росстата показывает легкое недомогание в 0,8%.
0: Механизм работает именно так. В экономической науке это явление можно описать термином «военно-промышленный каннибализм».
1: Звучит жутко.
0: Это процесс, при котором огромный обеспеченный бюджетом госзаказ просто выкачивает все доступные финансовые, трудовые и сырьевые ресурсы. Он буквально пожирает предприятия, работающие на потребительский рынок.
1: Есть конкретный провал в цифрах.
0: Конечно, статистика фиксирует настоящую катастрофу в гражданских отраслях. Производство одежды обрушилось на 17%.
1: 17? Жесть!
0: Выпуск табачных изделий упал на 23%.
1: Подожди, и это еще не самое пугающее. Я видела данные про производство автотранспорта. Там вообще катастрофический обвал на 36%.
0: Это 36.
1: А если вдаваться в детали, падение выпуска грузовиков составило 35,9%. Грузовики – это же буквально кровеносная система любой экономики. Любой товар нужно на чем-то привезти.
0: Абсолютно. Нет грузовиков, останавливается логистика. Падение производства коммерческого транспорта означает одну простую вещь. Гражданский бизнес отказывается от обновления автопарков. Компании будут до последнего чинить старые машины.
1: Потому что купить новые стало невозможно.
0: Да. И причина этого военно-промышленного каннибализма кроется не только в том, что металл уходит на другие нужды. Фундаментальная причина обрушения гражданского производства – это стоимость денег.
1: О, речь о ключевой ставке. Сейчас она держится на заградительном уровне в 15,5-16%.
0: Да, 16% – это приговор.
1: При таких условиях гражданский бизнес просто задыхается. С макроэкономической точки зрения реальная ключевая ставка делает любые инвестиции абсолютно нерентабельными.
0: Именно.
2: Ну зачем предпринимателю строить цех по пошиву той же одежды, если для этого нужно брать кредиты под 20% годовых? Ведь можно просто, ну, положить эти средства на депозит в банке под 15% и не нести вообще никаких рисков.
0: Логика движения капитала неумолима. Если безрисковая доходность выше рентабельности реального производства, станки неизбежно останавливаются. Завод, работающий на оборонный заказ, может вообще игнорировать ключевую ставку.
2: Ну да, туда же вливаются прямые бюджетные деньги.
0: Верно. А вот производитель тех самых гражданских грузовиков должен идти в коммерческий банк за кредитом. В результате капитал стремительно перетекает из реального гражданского сектора, а оставшиеся мощности обслуживают исключительно госзаказ.
2: Подожди, но если гражданские предприятия массово останавливают конвейеры, это должно запустить цепную реакцию. Нет производства – нет проданных товаров.
0: Угу.
2: Нет товаров – нет налогов. Остановка станков должна моментально отразиться на государственных финансах. И, судя по документам, здесь разворачивается настоящая бюджетная катастрофа.
0: Детальный разбор исполнения бюджета за начало года показывает цифры, которые вызывают серьезное беспокойство. Всего за 2 месяца, январь и февраль, образовалась колоссальная дыра. Дефицит бюджета достиг 3,45 триллиона рублей.
1: 3,45 триллиона за 2 месяца.
0: Да. И чтобы понимать масштаб, на весь год планировался дефицит в 3,8 триллиона. То есть почти весь годовой лимит перерасхода средств был выполнен за 60 дней.
1: 90% годового лимита за 2 месяца. Это как выпить годовой запас кофе к утру 3 января.
0: Отличное сравнение, да.
1: Как вообще мог образоваться такой чудовищный кассовый разрыв так быстро?
0: Главная причина – нефтегазовые доходы рухнули на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
1: На 47%? Но мировые цены же высокие. Нефть марки Brent уверенно держится выше $73 за баррель.
0: Да, Brent дорогой. Но тут невозможно не вспомнить недавние призывы с предложением направить так называемые дополнительные доходы на погашение долгов перед банками.
1: И это было названо, цитируя официальные источники, «зрелыми решениями».
0: Заявление про эти «зрелые решения» действительно вызвало легкую отропь у экономистов.
1: Это просто потрясающая риторика. Максимально зрелое решение – требовать отдать то, чего в природе не существует. Каким образом добывающие компании могут гасить долги некими сверхдоходами, если официальные отчеты фиксируют обрушение доходов бюджета почти вдвое?
0: Но звучит как абсурд.
1: Видимо, эти мифические дополнительные доходы существуют только в параллельной реальности красивых презентаций на совещаниях, где-то на одной полке с отсутствием выходных.
0: Разрыв между заявлениями и суровой реальностью объясняется самой структурой экспорта. Российское сырье продается с огромным дисконтом. И это только половина беды. Невероятно выросли скрытые издержки на логистику. Если представить физику процесса, нефть нужно перегрузить на теневой флот, застраховать по серым схемам, везти через полмира в Азию.
1: И это съедает прибыль.
0: Эти транспортные плечи съедают огромную часть денег. В итоге маржинальность барреля падает, налогооблагаемая база сжимается, государство получает в разы меньше денег.
1: И чтобы хоть как-то покрыть этот кассовый разрыв в 3 с лишним триллиона, прямо сейчас стремительно сжигается ликвидная часть ФНБ.
0: Именно так.
1: Тут нужно прояснить, что такое ликвидная часть ФНБ. Это ведь не абстрактные цифры, это живые деньги, юани и золото, то, что можно взять и быстро потратить.
0: Да, самая легкодоступная подушка безопасности.
1: Но давай сложим пазл. Гражданские предприятия закрываются из-за ставки под 16%. Бюджет трещит по швам и показывает триллионные дефициты. В такой кризисной ситуации логично ожидать, что на улицах появятся толпы безработных.
0: Звучит логично.
1: Однако статистика Росстата рапортует о рекордно низком уровне безработицы всего 2,2%. Разве такое возможно?
0: Это один из самых больших парадоксов. И здесь необходимо и ввести важнейшее понятие «ложная безработица». Показатель в 2,2% пытаются представить как невероятный успех, но на самом деле это симптом тяжелейшей болезни.
1: То есть радоваться нечему?
0: Рынок в России столкнулся с зияющей дырой. Физическая нехватка достигает 4 миллионов пар рук. Людей просто нет.
1: То есть, если предприятие закрывается, люди не идут на биржу труда, потому что их моментально отрывают с руками в другом месте?
0: Именно так. И причина этой нехватки кроется в двух фундаментальных процессах. Первое – глубочайший демографический провал. Убыль трудоспособного населения составляет колоссальные 1,4 миллиона человек в год.
1: 1,4 миллиона в год?
0: Да. Это чистая математика старения нации. Опытные кадры уходят на пенсию, а молодых просто не родилось в достаточном количестве в 90-е. Заменить токаря или логиста просто некем.
1: Но демография – это медленный процесс. А вторая причина, которая так резко опустошила рынок?
0: Вторая причина носит рукотворный характер. Это постоянный набор по контрактам и мобилизация. Это прямое изъятие из реальной экономики около 30 тысяч наиболее активных мужчин ежемесячно. Они в один день перестают производить потребительские товары, водить те самые грузовики. Они полностью выпадают из гражданского цикла.
1: Возникает сильное сомнение в адекватности радости экономических структур по поводу этих 2% безработицы.
0: Безусловно.
1: Если перевести на понятный язык, в условиях стагфляции отсутствие свободных рабочих рук означает глухой тупик. Даже если бы кредиты завтра стали бесплатными, компании вынуждены переманивать друг у друга одних и тех же специалистов.
0: И процесс этого агрессивного переманивания запускает самую разрушительную цепную реакцию. Жесточайший кадровый голод заставляет бизнес постоянно повышать зарплаты, предлагать бонусы, просто чтобы удержать сотрудников.
1: Угу.
0: Проблема в том, что производительность труда при этом не растет. рабочий не начинает производить больше деталей. Что делает бизнес? Он берет эти возросшие издержки и перекладывает их в конечную стоимость своих товаров.
1: То есть это неизбежно приводит к инфляционной спирали?
0: Абсолютно.
1: Логично. Если пекарю нужно платить в два раза больше, значит, буханка хлеба будет стоить дороже. И тут мы подходим к реальным ценам. Административные структуры в РФ заявляют в официальных отчетах об инфляции на уровне 5,6%. Насколько эта цифра бьется с реальностью?
0: Если сопоставить реальные показатели с официальными данными, открывается иная картина. Заявленные 5,6% абсолютно не отражают положение дел. В качестве доказательства стоит привести стоимость топлива.
1: Почему именно топливо?
0: Потому что это кровь экономики. Базовый показатель, который формирует логистические издержки. Любой товар нужно привезти. И данные по регионам просто потрясают.
1: И что показывают реальные цены на заправках?
0: Возьмем Якутию. Там бензин пробил психологическую отметку и торгуется по 100 рублей за литр марки АИ-95. И рост цен на топливо носит двузначный характер по многим направлениям. Логистические издержки растут лавинообразно.
1: 100 рублей за литр? Этот разрыв между бумажной статистикой и реальностью просто абсурден. Читаешь официальный доклад, инфляция под контролем, заезжаешь на бензоколонку и оставляешь там половину зарплаты.
0: И главная проблема в том, что это топливо по 100 рублей уже заложено в цену хлеба в стоимость тех самых рубашек. Невозможно удерживать инфляцию на уровне 5%, когда базовый ресурс растет такими галопирующими темпами.
1: Похоже, эти сказочные 5,6% инфляции – это еще одна календарная отговорка, которая работает исключительно на страницах красиво оформленных докладов для руководства страны.
0: Ну, судя по всему, так и есть.
1: На бумаге цифры красивые, все сходятся, а то, что бензин пробил сотню, ну, видимо, дни, недели неудачные выпали.
0: Если свести все эти изолированные цифры в единую картину, становится понятно, почему реальные показатели вызывают такую тревогу. Происходит системный сбой текущей экономической модели.
1: Угу.
0: Промышленность работает на пределе, обслуживая госзаказ. Гражданский сектор сжимается из-за недоступности кредитов при ключевой ставке 16% и нехватки рабочих рук. Бюджет недополучает доходы из-за дисконта и дорогой теневой логистики.
1: И вся эта конструкция неминуемо подводит к скрытой угрозе макроэкономического масштаба. Что произойдет в самом ближайшем будущем, когда та самая ликвидная часть ФНБ будет окончательно исчерпана для покрытия этих кассовых разрывов?
0: Это главный вопрос.
1: Когда военно-промышленный каннибализм поглотит последние остатки выживающего при заградительных ставках гражданского бизнеса? Откуда вообще экономика будет брать ресурсы для поддержания хотя бы стагфляции? К сожалению, сухие официальные отчеты ответов не дают. Когда реальность в кошельках не совпадает с праздничным календарем в отчетах, это повод для серьезных выводов. Мы разобрали, во сколько обходится текущая экономическая модель. Это был разбор дня. Пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: «Защитите от властей». С таким призывом к федеральному центру обратились жители Московского проспекта, которые отказались выселяться из скандального 68-го дома. Услышит ли Москва калининградцев? Только для избранных. Отчет главы администрации Калининграда Дятловой за прошлый год прошел в закрытом режиме. Чего боятся власти и почему? Гендерное неравенство. Женщины в Калининградской области зарабатывают на треть меньше мужчин. Почему разрыв в зарплатах с каждым годом растет? Итак, жильцы дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде опубликовали коллективное видеообращение к «Большой России». По их словам, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований местной власти срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. При этом людей продолжают убеждать срочно выехать в маневренный фонд. Однако администрация, предлагая временное переселение, не подписывает подписывает документы с четкими обязательствами о возвращении людей в свои квартиры и сохранности имущества. Отметим, что конфликт вокруг домов на Московском проспекте продолжается уже несколько недель. В конце апреля на встрече с властями люди прямо обвиняли чиновников в попытке выжить их из собственных квартир. Также жаловались на постоянные звонки, давление и угрозы отключения коммуникации. Главная претензия жильцов – отсутствие утвержденного проекта демонтажа соседнего падающего дома. Жители заявляют, что власти говорят о разрушении 68-го дома при сносе 70-ки, однако прошедшего экспертизу проекта работ до сих пор нет. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
5: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
6: Мы граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
7: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
5: Нас оградили забором, который блокирует проезд скорой помощи. Мы 3 недели живем под психологическим давлением и угрозами отключения воды и света в наших законных квартирах.
8: Здесь живут ветераны труда, медики, военные, учителя, многодетные семьи, участники СВО.
5: Они, так же, как и мы все, не заслуживают жизни на выселках, маневренном фонде. Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
4: Что самое интересное, в регионе есть действительно аварийные дома, жители которых годами не могут добиться расселения. Например, дом на Заводской в Калининграде, или аварийный дом на улице Клавы Назаровой, или дом номер 17 на Тельмана в Черняховске. Причем в некоторых случаях сроки переселения переносят на 2029 год, даже несмотря на трещины в стенах, разрушение конструкций и реальную угрозу безопасности жильцов. В свою очередь, глава администрации Елена Дятлова настаивает, что требования о выселении – это не произвол властей. Мол, падающий дом на Московском проспекте может рухнуть в любой момент. Кстати, доподлинно неизвестно, поднималась ли эта тема с переселением во время ежегодного отчета сити-менеджера, поскольку отчитывалась администрация о своей работе за прошлый год в закрытом режиме. Задать вопросы вживую смогли лишь те, у кого были пригласительные билеты. Остальных отправили на другой этаж и предложили писать обращение письменно. О переносе встречи из театра эстрады в здание администрации депутатов предупредили в последний момент. В итоге в зал пустили только избранных, а народ так и остался за дверьми. В мэрии объяснили смену места вопросами безопасности. Действительно, чем меньше неудобных вопросов, тем безопаснее. Можно спокойно отрапортовать о достижениях, не нарываясь на критику горожан, которые буквально завалили мэрию жалобами на ямы и разбитые дороги. Калининградцы отмечают, что власти снова оставили без ремонта проблемные участки.
9: К примеру, на перекрестке Радищева и Вагоностроительной из-за огромной ямы постоянно собирается пробка до проспекта Победы. На 4-й Большой окружной водители жалуются на дыры размером с Большой Американский каньон и разбитые переезды. Также люди требуют сделать нормальный подъезд к дому на улице Куйбышева и отремонтировать пешеходную дорожку у рынка на Черняховского. Снимают нормальный асфальт и кладут новый, а на ямы глубиной по 10 сантиметров не могут выделить деньги. Так, пользователи комментируют в соцсетях опубликованный администрацией список улиц, где сейчас идет дорожный ремонт.
4: Интересует калининградцев и почему мэрия закупает дорогущие остановки по цене чуть ли не как половина квартиры. Ранее стало известно, что администрация выделила более 30 миллионов рублей на установку 12 новых автобусных остановок. Все бы ничего, вот только средняя стоимость одного павильона – космическая – около 2,5 миллионов рублей. Отдельные вопросы вызвала и замена уже существующих остановок. Например, у гостиницы «Калининград», где павильон и так был в нормальном состоянии. При этом на некоторых главных улицах остановок до сих пор нет. Зато Дятлова заверила, что в Калининграде бюджет на ближайшие 2 года планируют сделать бездефицитным. А зарплата у горожан с учетом инфляции, по утверждению Елены Дятловой, в среднем выросла на 9,5%. Впрочем, весьма сомнительно, что калининградцы заметили этот рост. А вот то, что ежедневно приходится больше платить буквально за все, это всем известно. Сразу после майских праздников в Калининграде снова выросли цены на бензин и дизель. Последний подорожал сильнее всего, в некоторых случаях сразу на рубль за литр. И по прогнозам, большинство крупных сетей АЗС в регионе сохранят тренд на подорожание топлива. Такая же судьба ожидает и коммунальные платежки, которые с октября повысятся еще на 10%. И так будет ежегодно, пока к концу 2029 года рост коммунальных тарифов не составит почти 40%, согласно прогнозам Минэкономразвития. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммуналки. За войну всем придется заплатить двойную цену, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
10: В начале 26 года ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40%. Вот люди говорят, подождите, что нас обманывают, зачем нас обманывают, да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
4: Кстати, сильнее всего подорожает электричество. Тарифы сетевых компаний за 4 года должны вырасти сразу на 57%. Впрочем, для Калининградской области электроэнергия и так менее доступна, чем в среднем по России.
9: Область заняла 54-е место в рейтинге регионов по доступности электроэнергии для населения. По подсчетам аналитиков, на среднюю зарплату в эксклаве можно купить около 10,5 тысяч киловатт-часов. Это почти в 1,5 раза меньше среднероссийского показателя. В Калининградской области в марте средний тариф на электроэнергию для квартир без электроплит составил 6,30 за киловатт-час. По сравнению с декабрем прошлого года цена выросла больше, чем в 1,5 раза.
4: Кстати, Калининградская область также оказалась выше среднероссийского уровня гендерного разрыва по зарплатам. К примеру, средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях региона в 2025 году составила 63 тысячи рублей, у мужчин – 97 тысяч. То есть мужчины зарабатывают на 34% больше женщин. При этом ситуация продолжает ухудшаться. По сравнению с 2023 годом разрыв в зарплатах вырос. Тогда показатель составлял 31%. А разница в доходах была меньше. В общем, чтобы не декларировали власти, до гендерного равенства еще далеко. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: 53 семьи. 53 семьи из дома номер 68 на Московском проспекте. Их сейчас пытаются выставить на улицу. Формально ради безопасности. А на деле, чтобы освободить дорогую землю в центре города. Давайте разберемся, как работает эта схема и куда смотрит власть, когда реальные руины на окраинах рассыпаются на глазах. Факт номер один. Дом номер 68 на Московском проспекте официально не признан аварийным. Слышите? Его не включали в списки непригодного для проживания жилья. Нет экспертизы, которая подтверждала бы угрозу обрушения. Нет документа, нет заключения. Но жителям звонят каждый день и требуют одно – срочно покинуть квартиры и переехать в маневренный фонд. Методы давления? Простые и грубые. Угрожают отключить свет, воду, канализацию, Говорят, если не уедете добровольно, отключим принудительно. На вопрос, на каком основании, внятного ответа нет. Просто уезжайте, и все. Дом стоит, коммуникации работают, заключения о непригодности нет. Но администрация требует одного – освободить помещение. Почему? Сейчас расскажу. Официальная версия звучит убедительно. Рядом стоит соседний дом номер 70. Он действительно в плохом состоянии и планируется к сносу. При демонтаже 70-ки якобы есть риск повреждения соседнего дома номер 68. Поэтому жителей просят временно уехать. Временно. Знаете, что такое временно? Это навсегда. А теперь внимание, потому что дальше начинается главный развод. Утвержденного проекта демонтажа дома номер 70, который прошел бы государственную экспертизу, до сих пор нет. Нет. Нет технического плана работ. Нет документа, в котором была бы четко прописана зона риска и обоснование необходимости выселения жителей из соседнего здания. Снос планируется, но бумаг, которые доказывают реальную угрозу для дома номер 68, не существует. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что людей гонят из квартир на честном слове. Но самое интересное – это то, чего администрация делать категорически отказывается. Людям не дают на подпись документ с четкими обязательствами, когда именно их вернут обратно. Кто несет ответственность за сохранность их имущества на время переселения? Гарантирует ли мэрия возврат в те же квартиры после завершения работ? Власти говорят: «Уезжайте, потом разберемся». Жители говорят: «Дайте гарантии на бумаге». И власти отказываются. Почему? А потому что никто никого возвращать не собирается. Вот вам и вся забота о безопасности. А теперь давайте поговорим про настоящие аварийные дома. Про те, где люди молят о помощи. Улица Заводская, улица Клавы Назаровой, улица Тельмана в Черняховске. Дома там буквально рассыпаются. Трещины в стенах такие, что рука пролезает. Штукатурка сыплется на головы детей. Потолки провисают. Балконы держатся на честном слове. Люди пишут жалобы, просят расселить. Показывают фотографии, где видно небо сквозь стены. И знаете, что им отвечают? Денег нет. Расселение в 2029 году. 2029 год. Это еще 3 года жить в доме, который может рухнуть завтра. 3 зимы, 3 весны, когда крыша течет. 3 лета, когда плесень на стенах разрастается. Но это же не центр города, правда? Это окраина. Там земля дешевая. Поэтому можно подождать до 2029-го. Понимаете, в чем двойной стандарт? Когда люди молят о помощи в реальных руинах, мэрия молчит. Денег нет. Программа на годы вперед. Ждите. Но когда нужно освободить крепкий дом в центре, власти включают режим терминатора. Звонят каждый день. Угрожают отключением коммуникаций. Давят. Гонят людей из нормальных квартир, пока на окраинах рушатся настоящие аварийки. Вот вам и приоритеты мэрии. И, кстати, про то, что денег нет на расселение, это ложь. Деньги есть, просто тратятся они не на людей. Мэрия выделила 30 миллионов рублей на 12 новых остановок. 30 миллионов рублей на стекляшки у дороги. Давайте посчитаем. Одна остановка стоит 2,5 миллиона рублей. 2 миллиона 500 тысяч – это цена однокомнатной квартиры в области или 2 квартир в маневренном фонде. Вы понимаете? На одну стекляшку у дороги можно расселить 2 семьи из аварийного жилья. На 12 остановок – 24 семьи. 24 семьи, которые могли бы сегодня переехать из руин в нормальное жилье. Но нет. Мэрия тратит деньги на остановки. И знаете, где эти остановки? У гостиницы «Калининград», в центре города, где и так все нормально. Там стояли обычные остановки, которые работали, на которые никто не жаловался. Но мэрия решила их заменить на стекляшки по 2,5 миллиона. Пока на Московском проспекте людей выселяют ради безопасности, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия покупает золотые остановки в центре. Вот куда идут ваши налоги. 30 миллионов рублей. Это 12 семей, расселенных из реальных аварийных домов. Или 15 отремонтированных дворов, где живут реальные люди. Или 6 километров отремонтированных дорог, которые нужны каждый день. Что выберете вы? Мэрия уже выбрала. 6 мая сити-менеджер Елена Дятлова отчитывалась о работе за закрытыми дверями. Пускали только по пригласительным. Демократия в действии, правда? Народные избранники отчитываются перед народом. Но народ на отчет не пускают. Потому что отчитываться не о чем. Пока горожане жалуются на американские горки вместо дорог на окружной, пока люди тонут в ямах на вагоностроительной, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия рапортует об успехах и покупает остановки по цене золота. А потом выгоняет людей из нормальных квартир в центре ради безопасности, без гарантий возврата. Жителям дома номер 68 на Московском проспекте могу сказать только одно. Не уезжайте без письменных гарантий. Требуйте документ с конкретными сроками возврата. Требуйте письменные обязательства по сохранности имущества. Требуйте независимую экспертизу вашего дома. Потому что пока нет документа, который доказывает, что ваш дом в опасности, никто не имеет права вас выселять. И уж тем более отключать коммуникации. Это незаконно. И вы имеете право это остановить. Остальным жителям Калининграда следите за этой историей, потому что завтра это может случиться с вами. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Берегите себя и свои квартиры. Пока.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
13: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть непросто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
12: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с тремя детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с тремя детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с тремя детьми в производство всего контента, от рекламы до сериалов.
14: трое детей в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк», трое детей в «Царевне лягушке» и в «Аленьком цветочке» Аксакова, там три сестры. И «Девица под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать. И мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архетипом везде. Коротко. Это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
12: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
15: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
12: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация. Падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует и из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
16: Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о наступившем пещерном веке в российском авиастроительстве.
17: Мы погружаемся в какой-то пещерный век. Разработчик Ан-2 предложил восстановить летную годность примерно 700 самолетов, которые находятся на хранении частных структур. Ну, Ан-2 самолет, чтобы вы понимали, это вот этот. Биплан с моторами, которые начали выпускать 80 лет назад. Кстати, это антиквариат. И вот сейчас они хотят восстановить летную годность и говорят, что ресурс выработан всего на треть. Они помогут избежать дефицита перевозок на местных линиях в ближайшие 5-10 лет. У нас новых самолетов нету. Мы выпускаем вот в 24-м 0 серийных пассажирских самолетов. В 25-м году один. Вот пишут, что восстановление всего парка потребует там, ну, грубо там, 15-20 миллиардов рублей. Но перевозчики, это те, кто на этих самолетах летает, говорят, что не могут себе позволить даже поддержание действующих, работающих самолетов. Не то, что восстановление этих старых. Я еще хочу напомнить, что, вы знаете, ну, понятно, вот, чтобы наши эти «Боинги» летали, им нужно делать ремонт периодически. Вы знаете, где мы делали ремонт? Ну, до последнего времени. В Иране. Иран наладил выпуск двигателей «Боингов». А великая Россия не смогла. Иран тоже под санкциями, ему тоже надо летать. И вот они смогли наладить выпуск «Боингов», а мы не смогли. А теперь еще антикварные самолеты будем восстанавливать. Реально, пещерный век. Ну, просто жалко. И именно поэтому России нужны мощные экономические реформы. Вот наш сосед Китай бурно развивается. А мы все отстаем. Страшно.
3: Криминальные новости.
18: Двое мужчин, один из которых военнослужащий, жестоко убили 15-летнего подростка в Алтайском крае. На теле школьника насчитали 52 ранения. Трагедия произошла в селе Усть-Иша. Школьник вечером ушел гулять с друзьями, а позже оказался в доме 40-летнего местного жителя в компании с 22-летним соседом, участником СВО, находящимся в отпуске. Мужчины позвали школьника в гости, где между ними вспыхнул конфликт. Мальчика сначала стали избивать, а затем резать ножом. Школьник пытался спастись и убежать, но взрослые поймали его и добили. Родные утверждают, что у школьника были сильно изуродованы руки и лицо, а некоторые пальцы оказались почти отрезаны. После убийства мужчины замывали кровь, сожгли одежду, собирались вывести тело к реке. Все сорвал местный житель, который зашел в дом, увидел происходящее и вызвал полицию. Сейчас 22-летний подозреваемый находится под надзором военной прокуратуры, а 40-летнего хозяина дома отпустили как свидетеля. После этого мужчина скрылся из деревни, опасаясь самосуда односельчан. На мать погибшего ребенка составили 2 протокола. За то, что подросток ночью находился вне дома и был в состоянии алкогольного опьянения. Родные парня опасаются, что дело попытаются замять, так как один из подозреваемых в убийстве школьника – участник СВО. 2-летней девочке оторвало палец на ноге в детском саду Махачкалы. Воспитатели попытались скрыть жуткую травму. Вместо того, чтобы вызвать скорую, сотрудники лишь обработали рану, положили палец в колготки и надели их обратно. В таком виде девочку отдали родителям, которые пришли забирать ее из детсада. После того, как ребенка привезли домой, взрослые раздели малышку и увидели оторванный палец. Шокированные родители сразу же отвезли девочку в больницу. Что именно произошло в детсаду, пока не сообщается. 3 сотрудников детского сада, в том числе заведующую, задержали. СК возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья, а также за халатность. Уехавших на СВО экс-депутатов вернули из-за уголовного дела. В Красноярске суд приговорил бывшую сотрудницу мэрии Ирину Тюрину к 13 годам колонии. Однако судьба 2 фигурантов дела, экс-депутата горсовета Ивана Азаренко и бывшего депутата Заксобрания Евгения Кузина, до сих пор решается. Следствие считает, что они участвовали в схеме со взятками при сделках с муниципальной недвижимостью. Оба депутата в какой-то момент подписали контракты с добровольческими подразделениями и уехали в зону боевых действий. При этом отъезд не был согласован ни со следствием, ни с судом. Кроме того, контракты они заключили не с Минобороны, а с добровольческим батальоном. После этого правоохранительные органы потребовали, чтобы оба вернулись в Красноярск для участия в судебном процессе. Кузин приехал самостоятельно и сейчас находится под подпиской о невыезде. Азаренко возвращаться отказался, поэтому его этапировали принудительно. Сейчас он находится в СИЗО. По версии следствия, через Азаренко Кузин передавал деньги Тюриной за помощь в выкупе муниципальных помещений по заниженной стоимости. Общая сумма взяток по делу превысила 6,5 миллионов рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Главные новости дня.
4: Визит десятилетия. Трамп прибыл в Китай на 3 дня и привез с собой глав американских компаний техногигантов. Борт номер 1 в аэропорту Пекина. Такие кадры мир не видел почти 10 лет. Дональд Трамп вернулся в Поднебесную. Последний раз он был здесь в 2017 году. Визит планировался еще в марте, но помешала война на Ближнем Востоке. И вот 13 мая самолет Трампа таки приземлился в Китае, чтобы провести, как заявил журналистам американский президент, переговоры века. Впрочем, Трамп приехал не один. Он привез в Пекин настоящий технологический десант. Илон Маск, Тим Кук и главы других гигантов Кремниевой долины. По словам политических обозревателей ведущих мировых газет, это не похоже на рядовой визит вежливости. А начал Трамп традиционно с реверансом в сторону лидера Китая.
19: Вы, Си Цзиньпин, большой лидер. Я говорю это всем. Вы большой лидер. Людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду.
20: Пекин встретил гостей с восточным размахом, но в воздухе ощущалось напряжение, пишут журналисты. Комплименты в стиле Трампа – это лишь тактический разогрев. Пока лидеры обмениваются любезностями, в кулуарах решается судьба тарифов и рынков сбыта. Эксперт-международник Андрей Борисов отмечает, что присутствие Маска и Кука в делегации говорит о том, что Белый дом готов торговаться по самым острым технологическим вопросам.
21: Трамп пытается играть в доброго полицейского, используя личную химию Си. Но десант из глав корпораций – это сигнал Пекину. Мы готовы вернуть производство и инвестиции, но только на наших условиях. Для Си это сложная вилка. С одной стороны, Трамп непредсказуем. С другой, он бизнесмен, с которым, в отличие от идеологизированных демократов, можно договориться о конкретных цифрах и зонах влияния.
20: Основная часть переговоров стартует через несколько часов. Сможет ли Трамп превратить личную симпатию к Си в реальные контракты для американских техногигантов, мир узнает в ближайшие 48 часов. Три дня в Пекине, которые могут изменить расклад сил мировой экономики, только начались.
19: У нас есть шанс построить отношения, которых не было никогда раньше. Это будет потрясающе для Америки и очень хорошо для Китая.
20: Впрочем, за личной химией двух лидеров скрывается жесткий прагматизм. США пытаются вернуть производство домой, а Китай – не потерять статус главной фабрики мира. Кроме того, за этим эпатажем скрывается главная политическая интрига. Трамп приехал обсуждать не только чипы и сою. На повестке роль Китая в поддержке России и, что самое важное, завершение военных действий на Украине. Вашингтон ожидает, что Пекин использует свое влияние на Кремль, чтобы склонить Москву к переговорам на американских условиях. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
22: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что современные технологии – это вред, и они только помогают американским глобалистам контролировать население.
23: Львиная доля информации, которую мы получаем через наши смартфоны – это, конечно, кич. Львиная доля. Мы с вами находимся в смартфонах 5-7 часов в день в среднем. Что мы там смотрим? Рилсы? Вот это ярчайший пример кича. Рилсы. Понимаете, вот в гробу переворачиваются великие ученые прошлого, которые совершили великолепные открытия, в гробу переворачиваются, когда думают, если там в гробу думают, конечно, что их открытие привели к тому, что теперь миллиарды людей смотрят рилсы. Это вот кич. С другой стороны, есть деятели Силиконовой долины, которые пользуются технологическими инновациями, задача которых, вы, может быть, читали последние тезисы, последние разработки идеологические, которые хотят следить за людьми, которые хотят манипулировать людьми, которые не хотят никакой демократии на самом деле, то, что стали сейчас называть технофашизмом. Технический прогресс, научный прогресс ведет к технофашизму. Этому надо противостоять. Это очень серьезные дела. И кто будет этому противостоять, если по этой дорожке пытаются вести человечество нынешние лидеры, нынешняя самая сильная страна мира США? Это очень серьезное дело, как этому противостоять. И еще один пункт по поводу торжества прогресса. Вот дайте мне фотографию. А, вот это тоже я хочу отметить по поводу прогресса. Да, смотрите, 4 промышленных революции произошло. Это примерно написано вклад промышленных революций в человеческое развитие. Первая промышленная революция, вторая, третья, сереньким отмечена, и четвертая, то, что началось сейчас. 80% примерно того, что нас окружает, это результаты первой и второй промышленных революций. железные дороги, самолеты, телевизоры, звукозапись, вот компьютер – это третья промышленная революция в самом начале. Если вы вспомните, что нас окружает, это результаты достижений 19 и 20 века в огромной степени. Это, кстати, не мой график, это график, который там написано, Всемирный экономический форум. График, который построили как раз либералы и те, кто хочет управлять миром, и они признают, что развитие тормозится.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
20: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
0: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
20: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
19: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
20: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
21: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит, мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так. Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
20: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Главные новости дня.
20: Война технологий проиграна. США планируют импорт дронов из Украины. А в Z-каналах показали, как новые беспилотники ВСУ выпускают ракеты по мобильным огневым группам. Не прошло и пары дней, как с экранов центрального телевидения рассказали об успешном испытании ракеты «Сармат». Президент пообещал, что вскоре ее поставят на боевое дежурство, как и подводные аппараты «Посейдон». Но Z-сообщество взорвалось негодованием. Крупные военные каналы впервые засняли работу новейших украинских дронов, которые сами могут нести ракеты, пишет Z-блогер Живов.
1: «Меня поражают опубликованные кадры работы нового украинского дрона FP-2. Это уже не просто камикадзе. В небе над Крымом беспилотник в упор расстрелял российскую мобильную огневую группу из неуправляемых авиационных ракет. Получается, что украинцы изобрели это экстравагантный, да, но смертоносный способ борьбы с теми, кто должен эти самые дроны сбивать.
20: По словам Z-блогера Максима Калашникова, пока в Ленобласти только пытаются собрать резервистов, чтобы хоть как-то прикрыть нефтебазы, а под Санкт-Петербургом строят площадки для запуска гераней, украинские технологии уже пробрались в глубокий тыл России.
2: А нам в это же самое время первое лицо продолжает рассказывать о «Посейдоне» и «Буревестнике» — совершенно бесполезном оружии, которое лишь разоряет бюджет. Проблема будет лишь усугубляться. Понимают ли это наверху? Даже не знаем.
20: Только за последние сутки из-за атак дронов пострадал завод «Газпрома» под Астраханью и ключевая нефтестанция «Транснефти» на Урале. В Башкортостане взрыв на станции Нурлина парализовал важный узел перекачки нефти. Системы ПВО и мобильные группы все чаще оказываются бессильны перед роями дешевых, но технологичных машин. Эффективность украинских разработок оценили даже там, где еще недавно скептически качали головой. Вашингтон официально меняет позицию и планирует закупить дроны у Украины. Это вскрылось из официального отчета Пентагона.
19: Америка и Украина готовятся подписать соглашение о поставках украинских дронов для нужд американской армии. Вашингтон заинтересован в боевом опыте Киева для проведения операций на суше, море и в воздухе. Это общий интерес к закупке украинских технологий, которые принесут пользу американским военным и расширят масштаб.

0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
2: Привет!
1: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
2: Финансовая, я полагаю.
1: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером 8 триллионов рублей.
2: Ого!
1: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
2: В смысле казино?
1: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже шестой по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора — выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, ну, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
2: Ну, Республика Алтай — это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике, 14% населения там живут за чертой бедности.
1: Да, это немало.
2: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
1: В защите от чего?
2: От соблазнов.
1: Точно.
2: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
1: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
2: Ну, как всегда.
1: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
2: Красиво звучит.
1: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжерок.
2: А, то есть инфраструктура там уже есть.
1: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
2: Вот оно что.
1: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
2: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
1: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера, создавалась уникальная логистика.
2: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
1: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
2: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
1: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
2: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
1: А местным что останется?
2: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
1: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
2: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
1: Ого.
2: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
1: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
2: Да, там схема интересная.
1: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
2: И цифры просто потрясают воображение.
1: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
2: Ничего себе. За один стол?
1: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
2: То есть, если взять среднее по размерам казино...
1: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно

0: будет обязана отдавать 126 миллионов рублей в год.
1: И это только базовый налог?
0: Только на железо. Звучит как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
1: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
0: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
1: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. И горный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
0: А наличку сложно отследить.
1: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
0: Хитро.
1: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
0: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
1: Конечно.
0: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
1: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
0: Для них условия тоже ужесточились.
1: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
0: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
1: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
0: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
1: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
0: Так.
1: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
0: Еще до того, как они начали платить зарплаты?
1: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
0: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
1: Совершенно верно.
0: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
1: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
0: А где?
1: В кармане каждого человека. В смартфонах.
0: А, онлайн-казино?
1: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
0: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
1: Что именно предлагают?
0: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ECUS – Единый центр учета ставок.
1: Звучит как система тотального контроля.
0: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
1: Слушай, но эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
0: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
1: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
0: Всплеск зависимости.
1: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
0: Не сработало.
1: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
0: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
1: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player. Это это процент возврата.
0: Ага.
1: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокие RTP.
0: И что он делает?
1: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
0: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
1: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
0: И вот тут переходим к самой тяжелой и невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
1: Это колоссальная цифра.
0: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
1: Угу.
0: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
1: 9%.
0: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
1: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
0: А что это?
1: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
0: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
1: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
0: Что именно происходит в голове у зависимого?
1: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
0: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег? Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
1: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
0: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
1: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потери сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
0: Воровство.
1: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
0: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
1: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
0: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
1: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
0: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
1: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
0: Это когда деньги кончаются?
1: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
0: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
1: Ох.
0: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
1: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
0: Да.
1: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
0: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. И не жажда обогащения.
1: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
0: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно, прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
1: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
0: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
1: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
0: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
1: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
0: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
1: За них платят реальные люди.
0: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
1: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом те самые 100 миллиардов налогов.
0: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
1: Вот именно.
0: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Золотая коммуналка, цены на услуги ЖКХ снова повышают. Когда и насколько? Пока вице-премьер Новак в интервью говорит о небывалом росте доходов, Минэкономразвития подготовила россиянам подарок. Согласно новому прогнозу, до 2029 года коммуналка подорожает еще на 36%. Ближайший удар по кошельку уже 1 октября. К этой дате платежки потяжелеют сразу на 10%. Рекордсменом станет электричество. За 4 года свет подорожает на 60%. Газ тоже не отстает. Чиновники объясняют это инвестициями.
4: Индексация тарифов необходима для обеспечения финансового потенциала и реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике и газификации. Совокупный платеж граждан с 1 октября текущего года вырастет на 10%, а к 2029 году суммарный рост тарифов составит почти 36%.
3: Но если чиновники говорят об инвестициях, то экономисты видят в этом попытку латать дыры в бюджете за счет населения, говорит экономист Илья Некрасов.
5: Власти перекладывают на население все дыры в бюджете. «Газпром» потерял европейский рынок. Сетевые компании столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций. И за все это теперь заплатит обычный житель Хрущевки. Индексация в 10% в октябре – это только начало. К К 2029 году ЖКХ станет для многих основной статьей расходов, съедая до четверти семейного бюджета. Мы видим, как инфраструктурный кризис пытаются залить деньгами из пустых карманов россиян.
3: На фоне новых платежек официальная социология фиксирует небывалый уровень тревожности россиян. Индекс счастья у граждан обвалился до минимума с 2011 года. По данным ВЦИОМ, в апреле показатель счастья составил всего 52 пункта против 73 в прошлом году. О том, почему оптимизм закончился, рассуждает социолог Ольга Власова.
6: Люди устали быть счастливыми по приказу. Война без конца и края, рост налогов, а теперь еще и эта тарифная удавка – все это убивает веру в будущее. В 2011 году пессимизм был связан с политическим застоем, а сегодня это экзистенциальный кризис. Россияне видят, что их доходы не просто стоят на месте, а стремительно обесцениваются на фоне цен в магазинах и новых квитанций ЖКХ. Счастье – это когда ты понимаешь, на что будешь кормить детей завтра, а в 2026-м этот вопрос для миллионов остается без ответа.
3: Счетная палата уже предупредила, резкий рост тарифов разгонит инфляцию еще сильнее. Аналитик Михаил Рощин считает, что правительство сознательно идет на обострение.
7: Власти выбрали тактику выжженной земли в экономике. Им нужны деньги на продолжение СВ, а здесь и сейчас, поэтому они задирают цены на газ и свет, не глядя на последствия. Но есть предел, за которым наступает не просто грусть в соцопросах, а социальный паралич. Когда 10% всех трат семьи уходит только на воду и отопление, это уже не жизнь, а борьба за существование.
3: Пока Минэкономразвития рисует графики роста тарифов до конца десятилетия, россияне привыкают к мысли, что свет и тепло становятся предметами роскоши. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
9: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
10: То есть это никогда это возможно?
9: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
2: Главные новости дня.
11: Переговоры века. Как прошел первый день визита президента США в Пекин? Трамп сообщил о фантастических сделках. Визит Дональда Трампа в Китай стал первой поездкой американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. При этом проблемы все те же. Торговые войны, конфликт вокруг Тайваня и растущее соперничество. Тем не менее, обе стороны демонстрируют подчеркнуто теплый тон. Президент США пообещал, что две страны ждет фантастическое будущее вместе и назвал Си Цзиньпина другом.
12: Большое уважение Китаю. Вы проделали такую работу. Вы великий лидер. Я всем это говорю. В США сейчас все говорят только об этой встрече. Это большая честь быть с вами и быть вашим другом.
11: В центре переговоров четыре темы – торговля, технологии, Тайвань и Тегеран. В том, что касается войны США с Ираном, Си Цзиньпин и Дональд Трамп согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а поток энергоресурсов с Ближнего Востока – свободным. При этом в заявлении Белого дома говорится, что и Пекин, и Вашингтон считают, что Иран не может иметь ядерного оружия. А вот тайваньский вопрос в Китае назвали ключевым для отношений с США. Его обсуждение проходило за закрытыми дверями. Об итогах отчитался китайский МИД.
12: При правильном подходе к этому вопросу двусторонние отношения будут стабильными. В противном случае возможны конфликты. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе также несовместимы, как огонь и вода.
11: Для торговых переговоров делегации США и Китая встретились еще до приезда Трампа. По словам Си, они пришли к сбалансированному и позитивному соглашению. Как известно, в первые месяцы своего президентского срока Трамп резко повысил пошлины, в том числе и для Китая. Но впоследствии двум лидерам удалось остановить эскалацию. Вместе с Трампом в Пекин приехали топ-менеджеры важнейших американских компаний. Своих гендиректоров отправили в Пекин Apple и Nvidia. Прилетел и Илон Маск. Для гостей провели отдельную встречу с китайскими бизнесменами. В итоге Китай, в частности, решил купить 200 самолетов Boeing. Вообще экономические переговоры явно удались, считает китаист Алексей Чегодаев.
13: Есть очевидная такая дихотомия политического и экономического. Вот внешнеполитических успехов Трампу достичь, к сожалению, не удалось. Мы не видим никаких громких заявлений, мы не видим никаких подписаний, мы не видим никаких новых союзов или новых институтов. Но, наверное, Трамп и не рассчитывал на такие успешные сделки по Ирану или по другим регионам. Но бизнес и Трампу удался все-таки. Давайте мы отметим, глава NVIDIA прилетал не просто так, и Соединенные Штаты Америки разрешили NVIDIA продажу новых чипов. А Илон Маск также уезжает с панелями для производства солнечных батарей. Илон Маск также уезжает с разрешением тестировать свои автопилоты на улицах Китая. Ну и закупки Боингов. Пока мы говорим о 200 Боингах, ранее говорили о 500, но давайте согласимся, что что-то есть, вот что-то, что можно поддержать.
11: Завершился день праздничным банкетом. Дональд Трамп пригласил китайского лидера в Вашингтон в сентябре, а Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками.
12: Народы Китая и США — это великие народы. Достижение великого возрождения китайской нации и возвращение Америки былого величия вполне могут идти рука об руку, помогая друг другу добиваться успеха и способствуя благополучию всего мира.
11: Встреча в Пекине показала готовность США и Китая стабилизировать отношения после долгого периода напряженности. Для России это плохой сигнал, отмечают политологи. По их словам, Владимир Путин пытается сохранять статус великой державы либо через полезность Москвы для США и Китая, либо через способность создавать проблемы. Но если Вашингтон и Пекин договариваются напрямую, пространство для роли Москвы сужается. Эксперты также напоминают, что во время последнего разговора 29 апреля Владимир Путин предлагал вывести высокообогащенный иранский уран в Россию. Но Дональд Трамп отказался и призвал его сосредоточиться на завершении военных действий на Украине. Это же он повторил и после встречи с Си Цзиньпином. Как сказал Трамп, они оба хотели бы, чтобы этот вопрос был решен еще вчера вечером. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
14: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, но потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, о объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... Потому что иногда вот поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Ну, надо сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить правильно у нас экскурсии. Значит, поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные вот, с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами поработать вместе.
15: Учим китайский вместе. Как сказать по-китайски «я хочу спать»?
16: 我要睡觉.
15: Еще раз. «Я хочу спать» по-китайски будет
16: 我要睡觉.
15: И третий раз
16: 我要睡觉.
15: Учим китайский легко и весело.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Жар чужими руками загребают. Военный журналист Михаил Полымков про совсем другую войну.
18: Другая она во всех смыслах. И в первую очередь, потому что в прежних войнах это был действительно для каждого личный бой. Он или ты. Каждый рискует своей жизнью. Танк против танка, самолет против самолета. Сегодня, если только повезет дойти до точки штурма или зачистки, но в целом война идет сегодня на дистанции. И без той боевой дуэли, которая давала тебе ощутить хоть какое-то обоснование считать себя воином. Не лицом к лицу, меч к мечу, не в прицеле увидеть друг друга, а просто видеть беспомощную цель и как в очередной локации уничтожить юнита. Я без предъявы бойцам. Все, кто действительно был, тот знает, как костлявое выглядит в лицо. Но я думаю, понятно, что я имею в виду. Хотя для генералов война во все века всегда выглядела именно так. Эх, посадить бы как-то президентов стран разных в какую-то игру виртуальную играть. Типа контры. И пусть соревнуются в виртуале. Земля уже переполнена кровью своих сыновей. Хочется, чтобы все жили.
17: Иван Отраковский о том, как Сербия впервые в истории приняла участие в совместных военных учениях с НАТО.
19: В учениях, прошедших на юге Сербии, приняли участие около 600 военных из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За ними следили наблюдатели из нескольких стран НАТО, включая Штаты, Великобританию и Францию. Наша власть слишком часто провоцировала слабостью на международной арене. Теперь это дает такие результаты.
17: А военкор канал «Морская мощь государства» пишет о том, как Пентагон отработал ядерный удар по России.
20: Минувшей ночью в ходе проведения неустановленного мероприятия, так как учений официальных не было, Пентагон отработал элемент нанесения условного ракетно-ядерного удара по объектам стратегических ядерных сил на территории России. Его можно обозначить как обезоруживающим, упреждающим, так и ответным на применение ядерного удара по Соединенным Штатам. Условные пуски были произведены с борта стратегического подводного ракетоносца воздушно-морских сил США «Аляска», находившегося в передовом районе боевого патрулирования в западной части Средиземного моря, районе Сардинского моря.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК «Сердобские» и центров «Бекова», заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни – Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссии поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
1: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь». Человеку 57 лет, он инвалид. А военком прямо сказал: «Пойдешь в штурмовую роту. Нам все равно». Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться.
3: Пока в Пензе людей ломают физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
21: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15,5 тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них подтвержденные погибшие, остальные либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
3: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
4: В Пензе пытают зэков, в Бурятии опустошают целые села – это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
3: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
22: Радио «Лента», 15:57 АМ. Говорят военкоры.
17: Олег Царев про украинский стандарт 10. Что он означает?
23: Ввести для всех украинских ударных экипажей беспилотников норму в 10 убитых россиян в месяц предложил командующий силами беспилотных систем Украины Мадяр Бровди. Он назвал это стандартом 10, и по его подсчетам его выполнение вдвое перекроет нынешние темпы пополнения российской армии. Бровди подчеркнул, что у Украины нет недостатка в дронах разных типов, и реализация стандарта 10 упирается исключительно в подготовку операторов. Также тут важно отметить, что в последние 5 месяцев ВСУ смогли перехватить инициативу в войне дронов, и теперь они хотят ее развивать. За счет своей индустрии дронов, европейских финансов и гибкой системы управления в Киеве надеются добиться превосходства над Россией в войне на истощение. Наверняка будут продолжать удары по нашим промышленным объектам и транспортным узлам внутри России. Иными словами, ключевое противостояние сейчас разворачивается в области технологий и управленческих решений. Именно от этого зависит исход войны, а не от того, на сколько километров мы продвинулись, заплатив за это жизнями. Надо беречь людей. Без людей не работает ничего. Ни дроны, ни танки, ни системы противовоздушной обороны.
17: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
24: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. а бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз, проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
17: Александр Коц о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марко Рубио.
0: Рубио в эфире Fox News неожиданно поделился своим геополитическим инсайтом. Переговоры между Москвой и Киевом, оказывается, потеряли импульс. По версии Рубио, украинцы пережили зиму и теперь полны уверенности в своих позициях на поле боя. С Россией у Рубио другая логика. Мы, дескать, не идем на уступки, потому что выросли цены на нефть. Простенько и без затей, будто речь идет не о войне, а о биржевой котировке. Видимо, в системе координат Вашингтона иных мотиваций для государства просто не предусмотрено. Но самое показательное – финал. Если кто-то другой хочет попробовать стать посредником, пусть сделают это. Конец цитаты. Перевод с дипломатического. «Мы устали, у нас не получается, но и другим не отдадим». Классическая собака на сене. Импульс, господин госсекретарь, не теряется сам по себе. Его теряют те, кто одной рукой предлагает диалог, а другой подкидывает дровишек в костер.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дрона в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
5: Вот он.
3: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все – от авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
6: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
3: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
7: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
3: Уже известно о трех погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
10: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
25: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы, а еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
5: Можно к сыну Соловьеву еще вопросы задать.
25: Где сыны Соловьева?
5: Сменили.
25: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
5: Нет,
25: а ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
22: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
8: Приветствую вас, прогноз на 16 мая. Что же нам расскажут цифры об этом дне? Итак, 16-й аркан у нас башня. Это приносит одну из самых бескомпромиссных и мощных энергий. В системе ладений этот день считается моментом такого радикального освобождения. Если, например, на протяжении всего мая мы старательно выстраивали правила, традиции, внутренний порядок, потому что пятый месяц, пятая энергия – это у нас иерофант, да? То башня проверяет эту конструкцию на прочность. Вот все, что было построено на ложных убеждениях, страхах или, может быть, чужих ожиданиях, может просто рухнуть в один момент. И не пугайтесь, башня разрушает только то, что мешает нашему истинному росту, и это расчищает место для чего-то по-настоящему живого и прочного, и того, что нам нужно. Энергия 16-го аркана – это молния, знаете, которая бьет в верхушку застоявшейся структуры. Это день внезапно внезапных озарений, резких перемен и необходимости быстро принимать волевые решения. Под влиянием, тем более, пятого месяца энергии иерофанта эта встряска носит характер такого, знаете, духовного экзамена. Если вы, например, засиделись в своей зоне комфорта, пространство может принудительно вытолкнуть вас на новый уровень. И в этот день важно не цепляться за обломки старого, а все-таки с благодарностью идти вперед и принимать разрушения, ограничений в голове своей. Да? Башня всегда дарует свободу тем, кто готов отказаться от старой кожи ради новой, более масштабной реальности. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 6 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 22, 2 плюс 2 четверочка. А это у нас вибрация императора, это власть, структура, жесткий контроль. И здесь, знаете, возникает феноменальное и крайне напряженное сочетание, потому что грохот башни 16-й аркан, встречается с железной волей императора, это четверка, и все это на базе традиции, 5-й месяц. Это означает, что в этот день ваш внутренний стержень должен быть крепче любых внешних обстоятельств. Вот вы не просто наблюдаете за переменами, вы руководите процессом реструктуризации или разрушения, понимаете? Тем более Луна у нас в знаке Тельца, в этот день это делает любые изменения особенно ощутимыми, в материальном плане особенно могут затронуться вопросы финансов, недвижимости и физического комфорта. С практической финансовой точки зрения это день такой шоковой терапии и капитального ремонта дел. Я бы так сказала, в бизнесе, например, это время для резких реформ, может быть, закрытие нерентабельных направлений и, может быть, избавление от балласта. А в финансовых энергиях башня и император предупреждают, что возможны внезапные расходы или резкие изменения на рынке, например. Вот знаете, как акции упали резко в один день, и все меняется. Однако для тех, кто сохраняет хладнокровие, это шанс приобрести активы по какой-то выгодной цене прямо вот на руинах чужой паники. Это тоже бывает, знаете. Это лучший день для сноса старых зданий, буквально и фигурально, и закладки фундамента нового дома, который будет построен по более совершенным чертежам. Вот так вот. Так что вы в этот день, как архитектор, который с невозмутимым видом наблюдает за контролируемым сносом старого цеха, пыли много, шум оглушительный, но в ваших руках уже лежит план ультрасовременного центра, который встанет на месте старого. Окружающие, конечно же, в этот день могут пребывать в хаосе, но ваша вот эта вот императорская выдержка и знание законов помогут стать точкой опоры для других. И задача главного дня – быть тем, кто наводит порядок в момент бури. А вот вечер стоит провести в спокойствии, подводить итоги этой встряски и осознавая, какой объем лишнего груза покинул вашу жизнь, и поблагодарить, да? То есть в таком случае мы завершим этот день с ощущением странной, но мощной чистоты, понимания, что теперь перед нами абсолютно открытое пространство для строительства новой судьбы, будто с чистого листа. Вот такой вот мощный день, друзья. Принимайте, благодарите, стройте свою жизнь и обязательно берегите себя.
22: Красный карлик на радио Лента.
9: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце жаркой Аризоны, среди отвесных красных скал Гранд Каньона, скрыто место, где вода кажется ожившей драгоценностью. Как среди выжженной земли появился каскад невероятного, неестественно яркого синего цвета, который манит путешественников и пугает старожилов. Давайте попробуем разобраться, где здесь геология, а где настоящая мистика. Водопад Хавасу – это не просто красивое фото для туристических путеводителей. Вода здесь наполнена растворенным известняком, карбонатом кальция и магнием, которые в сочетании с ярким солнечным светом создают ту самую знаменитую бирюзу. Но местные жители племя Хавасупаи, чье название в переводе означает «народ сине-зеленой воды», смотрят на это иначе. Для них этот каньон – священное место, источник жизненной силы, обладающий собственным духом. Старейшины рассказывают легенды о том, что вода здесь хранит память предков и обладает целительной энергией, способной очистить душу тому, кто пришел сюда с миром. Однако у туристов есть и другие, куда более тревожные истории. Некоторые посетители, решившиеся на одиночную ночевку вблизи каньона, жалуются на странное ощущение, будто кто-то невидимый внимательно наблюдает за ними из-за плотной стены падающей воды или нашептывает слова на давно забытом наречии. Геологи, в свою очередь, дают вполне рациональное объяснение. Поток богат минералами, которые постоянно оседают на дне ручья, создавая естественное зеркало. Эти отложения карбоната кальция, называемые травертином, работают как фильтр для света, отражая только определенный спектр. Отсюда и такой неестественный, почти неоновый цвет.
11: Но даже зная химию процесса, трудно отделаться от ощущения, что ты попал в декорации к мифу. Исследователи аномалий, часто посещающие эти края, отмечают, что Хавасу находится в зоне с необычной акустикой. Гул водопада в сочетании с эхом скал создает низкочастотные вибрации. Некоторые психологи считают, что именно этот звук в сочетании с изоляцией в каньоне может вызывать у людей чувство присутствия или даже легкие галлюцинации. Так что же это? Чудо природы или нечто большее? В Аризоне до сих пор живы поверья о том, что Хавасупаи — это хранители врат в иной мир, а водопад — лишь ключ к ним. Независимо от того, верите ли вы в духов или в минеральную седиментацию, одного отрицать нельзя. Это место обладает магнетизмом, который невозможно объяснить одними только химическими таблицами. Оно заставляет нас остановиться и задуматься, сколько еще таких порталов скрыто среди нетронутых уголков нашей планеты, где природа сама играет с нашим восприятием. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
22: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
8: Руна дня на 16 мая. Давайте спросим у рун, что же нам ждать в этот день. Руны, какой вы нам дадите совет? Итак, выпала руна «Ингус». Такой день проходит под влиянием символа плодородия, завершения цикла, готовности к новому. Это, знаете, момент внутреннего наполнения, выхода на какую-то финишную прямую вашу. Все, что вы вынашивали долгое время, может, идею, какой-то план, решение, все может обрести форму. И это какой-то внутренний резерв, он наполнен. Осталось просто направить энергию в какое-то созидание и в творение. В работе это идеальный день для завершения проектов, для подачи заявок, для защиты своей идеи. Все, что было отложено, требует вашего финального штриха. Также день хорош для начала чего-то нового. Энергия «Ингус» всегда поддерживает старт, особенно в долгосрочных начинаниях. В отношениях здесь возможность некой гармонизации. Если вы долго откладывали важный разговор, то он сложится на ура. Также «Ингус» может говорить о беременности, зачатии, либо о начале нового этапа в паре. А вот одиноким эта руна сулит очень интересную встречу, особенно с перспективой на будущее. Так что смотрите в оба. Может, ваша вторая половиночка в этот день о себе даст знать. По здоровью – это день, когда организм способен на регенерацию. Это отличное время для начала цикла, может, оздоровления, диеты, отказа от вредных привычек. То есть уделите время полезному обертыванию, медитациям, каким-то заземляющим практикам. А внимание еще уделите репродуктивной системе, особенно мужчины. В этот день можно очень хорошо сделать диагностику и получить результат лечения. Прекрасный день, все зреет, наполняется, готово прорваться наружу. Так что позвольте себе быть в потоке завершения одного этапа и старта нового.
22: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
10: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
12: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там, процентов 45, наверное, составила.

0: 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе, эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения? Кому? По каким правилам? Да, в какой последовательности? Мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить. Там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Где деньги брать? Калининградцев призвали готовиться к новому повышению налогов из-за дефицита бюджета. Сколько компаний региона на грани выживания? Фермеры напуганы. Сельхозпроизводители Калининградской области потребовали от властей объяснить ситуацию со скотом. В Балтийском регионе может повториться сценарий Сибири. Гидов взяли на карандаш. Власти Калининграда призвали жителей доносить на неправильных экскурсоводов. Времена репрессий возвращаются. Итак, калининградцы стали платить больше налогов. В прошлом году сборы налогов в Калининградской области выросли до 257 миллиардов рублей. Это почти на 37% больше, чем годом ранее. Сильнее всего вырос НДС с 38 до почти 82 миллиардов рублей, более чем в два раза. Этот налог включен в стоимость товаров и услуг, поэтому фактически его оплачивают жители при покупках. Все поступления по НДС уходят в федеральный бюджет, поэтому региональному бюджету от роста НДС ни холодно, ни жарко, потому что он весь перечисляется в Москву. Тем не менее, в российском правительстве уже не скрывают, что обеспокоены рекордным дефицитом казны в связи с увеличением военных расходов. Вырос и налог на доходы физических лиц. Поступления по этому сбору увеличились с 53 до 57 миллиардов рублей. Это значит, что с зарплат калининградцев стали удерживать больше. Бизнес также перечислил больше налога на прибыль – 45 миллиардов рублей, а это на 62% выше уровня 2024 года.
3: Наступает эпоха выживания, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Почти все крупнейшие компании России столкнулись с обвалом прибыли и выручки. Усиление санкций, высокие процентные ставки и повышение налогов уронили финансовые показатели трех четвертей титанов российского бизнеса по итогам 2025 года и столкнулись с падением прибыли, поскольку ушли в убытки, свидетельствует отчетность компаний. Например, на грани чистого убытка закончили год российские железные дороги. Прибыль монополии сократилась в 22 раза. 65% прибыли потерял Аэрофлот.
2: Тем временем ухудшение прогнозов по экономике, о котором объявила Минэкономразвитие, сулит усиление проблем бюджету, для балансировки которого правительству Российской Федерации придется либо резать расходы, либо снова повышать налоги, предупреждают опрошенные ТАСС экономисты. Для Калининградской области это означает в первую очередь уменьшение субсидий, выживание своими силами и, разумеется, дополнительная налоговая нагрузка. А это уже фактически на грани фола, говорит собственник сети кофеен «Прачечная» Илья Ореха.
4: Кофейни перестали быть прибыльным бизнесом в принципе. Это всегда был сложный бизнес, а сейчас очень сложный. У меня есть еще розница. Так вот, розница тоже упала. У меня есть магазины, где поднялась за прошлый год аренда плюс индексация НДС на все услуги, которые были. Спад продаж катастрофический. У нас такого декабря не было раньше. Минус 10% с оборота торговли, а март был еще хуже. Мужчины перестали покупать подарки, только цветы теперь. Такого марта не было, наверное, последние 4 года. Мы откатились на 4 года назад по обороту розницы. По кофейням то же самое. Это жесть. Мы еще поднимем цены. Мы еще потеряем людей, которые ходят к нам пить кофе.
2: Непростые времена переживают и фермеры Калининградской области. Они потребовали объяснить ситуацию со скотом в регионе. Жители направили запрос в областное правительство с вопросами о ситуации с крупным и мелким рогатым скотом. Обращение адресовано региональному министру сельского хозяйства Артему Иванову. Поводом стала ситуация в Новосибирской области, где ранее массово уничтожали поголовье скота. Калининградцы заявляют, что не хотят повторения такого сценария и требуют разъяснить, проводится ли вакцинация, есть ли риски заболеваний и планируют

0: вводятся ли ограничения для фермеров. Как заявили люди, они объединяются, чтобы защитить фермерские хозяйства и сохранить доступ к натуральным продуктам.
1: Жители Калининградской области пришли в областную администрацию города для того, чтобы подать запрос по коровам. Я думаю, вот эта ситуация по забою скота, которая произошла в нашей стране, она затронула большое количество людей, потому что петицию подписали около 200 человек в Калининградской области, и люди не могут оставаться равнодушными, потому что сейчас нельзя молчать, когда творится беспредел. Мы считаем, что это самое главное.
2: Мы, как жители Калининграда, сегодня пришли в здание администрации областной для того, чтобы подать запрос, поинтересоваться, что происходит в Калининградской области, так как это все связано с продовольственной программой для населения. Что происходит у нас с поголовьем крупного рогатого скота и вообще, что происходит у нас с этими прививками, вакцинациями животных. Ждем реакции от местных властей на наш запрос. Какая будет реакция? От этого, конечно, будет зависит отношение народа к властям, которые нами руководят.
0: Отдельно авторы обращения утверждают, что тема массового забоя скота в Сибири почти не освещалась калининградскими СМИ и телевидением. Информацию приходилось искать самостоятельно в интернете. Кстати, там же можно узнать и о том, что массовый забой скота начался и в Кемеровской области. А теперь то, что беспокоит уже не народ, а власти. Жители Калининградской области попросили снимать на видео экскурсии, в которых гиды якобы искажают историю. Как сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, недобросовестных экскурсоводов нужно ловить на слове.
3: Говорят, я цитирую дословно, несут непонятно что. Вот хотелось бы, чтобы люди фиксировали такие факты, то есть какой гид, когда, в какое время это происходило. Если есть видеофиксация или фотофиксация, ну, в лучшем случае, конечно, в данном случае, вернее, лучше видеофиксация для того, чтобы мы слышали, что гид действительно говорит. Это бы нам очень помогло, потому что мы бы в дальнейшем могли бы с этим гидом провести какие-то профилактические мероприятия, либо в конечном итоге ставить вопрос об отзыве аттестации, например, если действительно человек выдает какую-то некорректную, неправдивую или несоответствующую фактам информацию. Речь идет о том, когда просто сообщаются недостоверные сведения или сведения, которые, ну, своего рода, можно сказать, передергивают в эмоциональном плане какие-то события или факты, которые имеют однозначное толкование, тем не менее иногда гид позволяет себе такую вольную трактовку или вольное толкование тех или иных фактов. Вот такие вещи, и о них, собственно, и говорил губернатор, нам бы, конечно, бы хотелось знать, если это происходит, особенно когда это делает аттестованный гид, который уже прошел все фильтры, сдал все экзамены, получил аттестацию государственную. Вот здесь это хотелось бы узнать. Но для этого нам нужны конкретные случаи, а не в целом, что гиды там чего-то говорят не то.
0: Таким образом, министр продолжил тему, начатую губернатором. Глава областного культурно-туристического ведомства призвал присылать конкретные жалобы с видео, а не просто посты в соцсетях. Что именно считать искажением истории, чиновники подробно не объяснили. Ранее власти уже анонсировали ужесточение контроля за работой гидов и экскурсоводов. Например, губернатор без прозванных потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. Искажаются факты о немецком прошлом региона, пояснил позже без прозванных и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Губернатор не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Минкультуры и туризма, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. И в завершении. Ограничения мобильного интернета и блокировки сервисов оказались главной причиной тревоги для россиян. Согласно исследованию КРОС, эта тема впервые с 2022 года вышла на первое место в национальном индексе тревожностей. По данным исследования, проблемы с интернетом беспокоят россиян почти в два раза сильнее, чем тема коронавируса в 2020 году. В числе основных причин – сбои мобильного интернета, недоступность соцсетей и опасения, что перестанут работать банковские банковские карты и платежи по QR-кодам. В пятерку главных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы, диверсии, экономические проблемы, падение доходов, финансовые мошенники и война в Иране. Исследователи отмечают, что перебои затронули повседневную жизнь миллионов людей, от доступа к информации до обычных покупок и оплаты услуг. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета – только у чиновников. Серверы с результатами – только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак. Потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно. Или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Идейный вдохновитель пыточной для солдат. Что известно о генерал-майоре Шуваеве, новом губернаторе Белгородской области? Как говорится в справке, которую опубликовали «Ведомости», генерал-майор Александр Шуваев занимал должность командующего 1-й отдельной гвардейской славянской мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. По словам военкоров, бригада известна нелегальной пыточной на территории бывшего завода шахтной автоматики в Макеевке, где военных избивали, а к ногам привязывали гири. Сообщается, что в бригаде насильно отправляли в штурм раненых и дезертиров. Родные солдат называют эту бригаду «Бермудским треугольником» из-за большого количества пропавших без вести. При этом за командование бригадой Александр Шуваев получил звание Героя России, три ордена мужества и другие госнаграды. В прошлом году он стал частью кадровой программы для ветеранов «Время героев», а в начале этого года был назначен замгубернатора Иркутской области. На этой должности Шуваеву доверили курировать вопросы, связанные с защитой интересов жителей Приангарья и поддержкой участников СВО и их семей. Сам Шуваев говорит, что переход с военной службы на гражданскую стал для него тяжелым.
7: Переход с военной службы на государственную гражданскую службу – это очень тяжелый момент. Поэтому надо крепиться.
6: Трудности были и с самим назначением Шваева. Его кандидатуру откладывали, поскольку оказалось, что генерал злоупотребляет алкоголем. Об этом пишут СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле.
8: В Кремле остались недовольны поведением кандидата до очень важной встречи. По информации одного из собеседников, Шуваев перед ней напился. По словам еще одного собеседника, Шуваев якобы неудачно проявил себя на встрече с Владимиром Путиным. Лоббисты военного поняли, что он никакой.
6: К новому главе региона в Белгороде мало доверия, отмечают местные журналисты.
9: В правительстве региона действительно паника. Многие чиновники увольняются, многие не понимают, что дальше делать. Люди в регионе ожидают то, что как раз-таки у Гладкова вот эта вот открытость, да, давала людям хоть какую-то надежду, что там губернатор как-то их услышит, увидит, как-то отреагирует. Сейчас очевидно, что для всех, причем для всех в регионе, и каких-то рядовых жителей, и для каких-то элитарных групп абсолютно очевидно, что как бы да, будут закручивать гайки еще хуже, с интернетом будет еще хуже.
6: Как известно, руководителя поменяли в еще одном прифронтовом регионе Брянской области. На место старожила Александра Богомаза, который занимал кресло губернатора более 10 лет, Владимир Путин назначил Егора Ковальчука. Последние два года он работал в правительстве ЛНР. Богомаз сразу же получил мандат депутата Госдумы от «Единой России», в то время как судьба бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова остается туманной. При этом у Владимира Путина нет претензий ни к Гладкову, ни к Богомазу, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
10: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
6: Сам Владимир Путин уже несколько лет говорит о необходимости создать новую элиту. По его словам, это прежде всего люди, прошедшие СВО.
11: Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность.
6: Под эту идею запустили программу «Время героев» для бывших военных, которых пытаются встроить в систему власти. При этом в обществе психиатров России уже предупредили о негативных последствиях привлечения людей с травмированной психикой к управлению страной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
12: «Радиолента. Прямая речь».
13: Сенатор Олег Голов о том, что ситуация с работой Telegram должна решиться в течение ближайших 3 месяцев.
14: Все-таки Макс – это отечественная разработка. Сервера находятся на территории России, и нет угрозы утечки информации. Вопросы с Телеграмом, они больше лежат в плоскости требований о локализации и доступа, скажем там, правоохранительных органов к определенной информации. Здесь Телеграм не идет навстречу, поэтому идут тяжелые переговоры. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, да, действительно задают много вопросов от жителей, и сами мы общаемся через свои телеграм-каналы с жителями регионов. Поэтому вопрос неоднозначный. Я думаю, что в ближайшие 3 месяца вопрос будет решен, но, скажем так, тенденция, которую говорят федеральные органы исполнительной власти, это все-таки переходить на МАКС.
12: Главные новости дня.
6: Доверия государству нет. Под матрасом надежнее. На фоне блокировок интернета россияне вынесли из банков рекордное количество денег. Россияне ускорили вывод наличных денег из банков во время майских праздников, на которых по всей стране отключали мобильный интернет для проведения военных парадов. С 1 по 11 мая объем наличных на руках у граждан увеличился на 210,5 миллиардов рублей. Это стало рекордным значением за последние 15 лет, свидетельствуют данные Банка России.
15: По сравнению с прошлым годом спрос на наличность вырос почти в 5 раз. Наиболее близкий результат был зафиксирован только в пандемийном 2020 году. Тогда показатель за майские праздники подскочил на 133,5 миллиарда рублей. В этом году заметный отток средств из банковской системы продолжается 3-й месяц подряд. За весь апрель объем наличных денег в обращении увеличился почти на 607,5 миллиардов рублей, а в марте прирост составил 300 миллиардов рублей, что стало максимумом за 2,5 года.
6: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а по словам экспертов, это может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти собираются конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. За СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
16: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
6: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
17: Доходы уменьшились, хоть и работаю в сфере фотографии, но не фотографируется на документы уже, загранпаспортов нету, нету виз, поэтому доходы резко упали, приходится как-то выкручиваться. Причем пришло подорожание.
18: Продукты питания очень дорогие, я беру только очень, что по акциям, что по скидкам, потому что я пенсионерка, у меня пенсии 12 тысяч. Несмотря на то, что у меня стаж 50 лет.
19: У нас очень маленькие в стране выплаты от государства. У меня стипендия академическая моя, 1500, на нее вообще невозможно жить.
20: Ценят нас так. Ну, у нас же не все могут занимать министерские кресла. Мы простые смертные. Как можем, так и выживаем.
6: То, что времена сейчас непростые, признает и президент. Однако с увеличением расходов на спецоперацию Владимир Путин это не связывает. Что касается банковских вкладов, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Телеведущий «Соловьев Лайф» Михаил Звинчук об успехах Украины на запорожском направлении благодаря преимуществу в беспилотниках.
21: На западно-запорожском направлении появились новые свидетельства ухудшения обстановки в прибрежной зоне бывшего Каховского водохранилища. Согласно кадрам объективного контроля, противникам оборудовало несколько позиций уже на юге Приморского. При этом ранее большая часть села представляла собой серую зону с высокой активностью малых групп. После серии контратак украинские формирования смогли не только удержать северные окраины Степногорска, но и расширить зону контроля на рубеже. По позициям армии России, в руинах южного квартала многоэтажек работает авиация ВСУ. И это добавляет сложности в удержании позиции. Украинские формирования по-прежнему пользуются преимуществом в количестве и типах задействованных беспилотников. Признаков работы над ошибками у армии России пока не наблюдается, поэтому ситуация явно носит тенденцию к ухудшению. Тем более, что противник, очевидно, не откажется от возможности восстановить статус-кво на начало 2025 года, отбросив армию России на исходные позиции. И есть и у СВУ возможность развить уже собственное наступление в сторону Васильевки, а может прийти дальше, к рубежу Михайловка-Токмак, которую они обозначают как одну из целей для своей контратаки.
22: Учим китайский вместе!
23: Как сказать по-китайски «президент России»? Еще раз. Президент России по-китайски звучит так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
12: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
1: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. А те, что до, можно считать историческим наследием. Так что если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но они не балуются без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там, или там. Вот баррикада по чью-то сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей... Да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи. Потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. И как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, ну кто еще будет вступаться? Ну естественно, любимый младший брат Беларусь. Ну все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период, население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших. для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят в себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, и комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно. Поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета. Из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
23: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Этап на земле. Бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
7: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
5: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
8: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
9: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
5: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
10: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5, по 6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
5: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
10: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
5: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
23: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
24: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дрона в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
25: Вот он.
24: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все. От авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
26: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
24: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
27: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
24: Уже известно о 3 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
14: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз является участником конфликта на стороне Украины. Вот как это комментирует военкор Котенок.
15: Да, с европейцами все понятно. Они действительно воюют с нами. Пока опосредованно, гибридно, руками украинцев. Правда, свое участие формат расширяет планомерно и не торопясь. А когда почувствуют, что накопили жирок, ракеты, беспилотники, планирующие бомбы, развернутые мехбригады, будут наглеть еще больше. И не только на Балтике. Тут странность в другом. Мы уже фактически признаем Европу стороной конфликта. Но просто признаем, не реагируя и не отвечая, что со стороны можно воспринимать как позицию слабого. А с посредничеством американцев тоже вопросы. Хорош посредник, накачивающий оружием только одну сторону, предоставляющий ей свои спутниковые системы, ракетное, стрелковое вооружение, бронетехнику и связь. Осталось только томагавки и ядерку тактическую Киеву передать такому посреднику, чтобы был полный комплект. Еще посредник решил, что вправе определять, отдавать ли России часть Донбасса или оставить Украине. Странное такое посредничество. Такое, что через пару лет снова вынудит нас сказать: нас опять обманули.
14: Военкор Живов о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марка Рубио.
16: Рубио сказал, что вооруженные силы Украины сегодня являются самыми сильными и боеспособными во всей Европе. А Украина, с его слов, использует новые тактики, методы ведения боя, оборудование и технологии, создав уникальную модель гибридной асимметричной войны. А также Рубио отметил, что российская армия якобы ежемесячно теряет в 5 раз больше солдат, чем ВСУ, несмотря на значительно большие ресурсы. Госсекретарь Рубио не особо скрывает даже, что администрация Трампа не сильно старалась соблюдать дух Анкориджа. И это все на фоне того, как вчера Песков опять предлагал американцам сотрудничество в экономике без оглядки на украинский конфликт. То есть это не США предлагают нам, тут мы воюем, а тут торгуем. Это мы предлагаем им так делать, но США не соглашаются. Какое отвратительное унижение.
14: Военкор Котенок о том, что уровень межконтинентальной ракеты «Сармат» высок, но явно преувеличен.
15: Первый вице-премьер Денис Мантуров напомнил о том, что российская ракета «Сармат» по боевому запасу в несколько раз превышает западные аналоги. Еще Денис Валентинович сообщил, что Россия как минимум на несколько лет опережает зарубежных партнеров по технологиям, используемым в «Сармате». Однако наше лидерство в сфере презентации «Сармата» совершенно не означает его применение в реальности, поскольку может восприниматься как оружие судного дня. В локальных конфликтах, судя по всему, этот ракетный комплекс, способный облетать земной шарик, мы апробировать пока не собираемся, даже в обычном, неядерном снаряжении. Также напомню, что мы еще до спецоперации опережали весь мир по буревестникам, посейдонам и кинжалам. Однако в реальности наш вероятный противник, что называется семимильными скачками, преодолевает отставание в тех областях, где опаздывал, в частности в гиперзвуке, которым так гордились у нас. Да и наш реальный противник в лице Украины также форсирует развитие ракетных, гиперзвуковых технологий, обещая их на наши головы отправлять. Наши комплексы хороши для той самой последней войны, когда нас уже как бы похоронят, а мы все равно ответим. Но отвечать нужно здесь и сейчас, а для этого одних презентаций «Сарматов» и «Орешников» уже явно недостаточно. К тому же на Западе уверены, что по ним это точно не прилетит.
11: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
24: Такого от Вашингтона не ожидал никто. В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы. Не успели утихнуть споры после заявления Дональда Трампа о том, что Россия больше не является сверхдержавой, как госсекретарь США Марко Рубио нанес второй удар. В интервью Fox News он буквально заявил, что на сегодняшний день именно Украина обладает самой мощной армией на континенте. Рубио отметил, что сочетание западных технологий и колоссального боевого опыта сделало ВСУ силой, с которой не может сравниться ни одна страна, включая Россию.
6: Надо сказать четко, вооруженные силы Украины на данный момент являются самыми сильными и мощными во всей Европе. Это очевидно. Отчасти из-за помощи, которую они получили, но также из-за колоссального боевого опыта, который они накопили. Русские теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат ежемесячно убитыми. Не ранеными, а именно убитыми. Это безумная война.
24: Эти слова Рубио не только ложатся в канву недавнего заявления Трампа, который перед вылетом в Пекин публично исключил Россию из клуба великих держав. Это очередной сигнал о смене риторики американской верхушки. О том, почему Белый дом заговорил так жестко, рассуждает политолог Артур Левин.
13: Мы видим синхронную работу Трампа и Рубио. Сначала президент лишает Путина статуса сверхдержавы, уравнивая его с Ираном, а теперь госсекретарь фиксирует военное поражение России в борьбе за лидерство в Европе. Это сигнал Китаю. Мы договариваемся с вами, потому что Россия больше не игрок высшей лиги. Ее армия тонет в донбасских черноземах, теряя по 20 тысяч человек в месяц, в то время как Украина превратилась в военный хаб будущего. Миф о российском величии Трамп просто множит на ноль.
24: Вашингтон подчеркивает, что Россия проигрывает технологическую гонку. Пока Киев создает новые поколения дронов, каждые 2 недели Москва по-прежнему полагается на количество солдат в так называемых «мясных штурмах», считает военный обозреватель Максим Ребров.
17: Заявление Рубио – это похоронный марш для российского ВПК. Когда сильнейшая держава мира говорит, что вы не просто не сверхдержава, а еще и слабее соседа в военном плане, это конец любых претензий на доминирование. Цифра в 20 тысяч убитых россиян в месяц – это то, что Трамп положит на стол переговоров. Он не будет договариваться с Путиным как с равным. Он будет диктовать условия человеку, чья армия, по мнению Белого дома, официально потеряла статус лидера.
24: Также заявление Рубио о 5-кратном перевесе в потерях фактически нивелирует все отчеты российского генштаба. Пока люди Герасимова рисуют стрелочки на картах Донбасса и рапортуют об улучшении позиций, Белый дом озвучивает цену таких побед. 20 тысяч трупов в месяц – это целый город, который ежемесячно исчезает с карты России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Говорят военкоры.
19: Олег Царев про украинский стандарт 10. Что он означает?
20: Ввести для всех украинских ударных экипажей беспилотников норму в 10 убитых россиян в месяц предложил командующий силами беспилотных систем Украины Мадяр Бровди. Он назвал это стандартом 10, и по его подсчетам, его выполнение вдвое перекроет нынешние темпы пополнения российской армии. Бровди подчеркнул, что у Украины нет недостатка в дронах разных типов, и реализация стандарта 10 упирается исключительно в подготовку операторов. Также тут важно отметить, что в последние 5 месяцев ВСУ смогли перехватить инициативу в войне дронов, и теперь они хотят ее развивать. За счет своей индустрии дронов, европейских финансов и гибкой системы управления в Киеве надеются добиться превосходства над Россией в войне на истощение. Наверняка будут продолжать удары по нашим промышленным объектам и транспортным узлам внутри России. Иными словами, ключевое противостояние сейчас разворачивается в области технологий и управленческих решений. Именно от этого зависит исход войны, а не от того, на сколько километров мы продвинулись, заплатив за это жизнями. Надо беречь людей. Без людей не работает ничего. Ни дроны, ни танки, ни системы противовоздушной обороны.
19: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
21: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
19: Александр Коц о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марко Рубио.
0: Рубио в эфире Fox News неожиданно поделился своим геополитическим инсайтом. Переговоры между Москвой и Киевом, оказывается, потеряли импульс. По версии Рубио, украинцы пережили зиму и теперь полны уверенности в своих позициях на поле боя. С Россией у Рубио другая логика. Мы, дескать, не идем на уступки, потому что выросли цены на нефть. Простенько и без затей, будто речь идет не о войне, а о биржевой котировке. Видимо, в системе координат Вашингтона иных мотиваций для государства просто не предусмотрено. Но самое показательное – финал. Если кто-то другой хочет попробовать стать посредником, пусть сделают это. Конец цитаты. Перевод с дипломатического. «Мы устали, у нас не получается, но и другим не отдадим». Классическая собака на сене. Импульс, господин госсекретарь, не теряется сам по себе. Его теряют те, кто одной рукой предлагает диалог, а другой подкидывает дровишек в костер.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор

0: Мол, эмираты давно собирались. Кому понравится, когда тебя сдерживают? Тем более, если речь идет о триллионах долларов прибыли. Имеется в виду квоты картеля на добычу нефти. Пока в регионе идет война, о последствиях говорить рано. Однако есть такое мнение, что все это крайне выгодно Дональду Трампу, который неоднократно обвинял ОПЕК в спекуляциях и попытках влиять на цены, продвигая таким образом свои политические интересы. Принято считать, что бал в ОПЕК правит Саудовская Аравия, которая всегда претендовала на лидерство и не только на Ближнем Востоке. На фоне фактического выбывания Ирана из этой гонки ситуация для правящей династии складывается более чем удачно. И вот неожиданный поворот. УАЭ не просто вышли из ОПЕК. Страна явно дрейфует в сторону соглашения Авраама, что означает дальнейшее сближение с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Так что политические изменения налицо. В связи с этим приходится в очередной раз повторить уже набивший оскомину тезис. Мир не будет прежним. Эпоха союзов, картелей и иных объединений постепенно уходит. Поскольку нахождение в них становится просто невыгодным. Тем временем пошли сообщения, что следующая на выход из ОПЕК – Венесуэла. И это неудивительно, поскольку страна как бы находится под внешним управлением из Вашингтона. Как бы то ни было, Трамп продолжает крушить старый мир, который, будем уж честными, погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ, футбольные союзы и даже Евросоюз – все они в зоне риска. Если не провести реформы, а их никто, судя по всему, проводить не собирается, кризис продолжится. И на это отнюдь не повлияет уход Трампа из Белого дома, который рано или поздно состоится. Это просто естественный процесс эволюции. Главное, чтобы все это шло относительно мирно. Хочется все-таки избежать глобальной конфронтации. Беда в том, что на сегодня мало кто сможет дать четкие гарантии, что подобного сценария не случится. Это еще одно подтверждение того, что мир никогда не будет прежним. Впрочем, будем надеяться, что перемены только к лучшему.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
3: То, что заметно каждый день.
2: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
3: Так, трубы и провода, я полагаю.
2: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
3: Угу.
2: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
3: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
2: Ну да.
3: Цифра, ну, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
2: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
3: Ага.
2: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
3: Так, ну давай вскроем, что там в этих планах заложено.
2: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
3: Ничего себе.
2: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
3: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
2: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
3: Ого!
2: А в некоторых промышленных регионах

0: регионах доходит до 75. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
1: Ну, то есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
0: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
1: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
0: В каком смысле?
1: Ну, почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию. Пассажиры едут в поезде, и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
0: Да-да-да.
1: Да, и всем нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
0: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты. Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
1: Так. И что это за драйверы?
0: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
1: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
0: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
1: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
0: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
1: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
0: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
1: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
0: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий. Турбины, высокоточные насосы.
1: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
0: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
1: И цена взлетает.
0: Конечно. Возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
1: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
0: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
1: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
0: Давай.
1: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
0: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
1: Так, всего 1.5.
0: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
1: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
0: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
1: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
0: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
1: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
0: Важно пояснить, что это значит на практике.
1: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты. Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
0: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
1: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
0: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
1: Дальше домашние квитанции?
0: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
1: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи и станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом. У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
0: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
1: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
0: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
1: А если взять базовые продукты питания?
0: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
1: Ну или тепличные хозяйства.
0: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
1: И транспорт тоже в этой цепочке.
0: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
1: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома, а потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
0: Именно так.
1: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
0: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры ВЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья с 73 пунктов до 52.
1: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
0: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
1: Не неужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
0: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
1: Что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
0: Да. А опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
1: Невозможность планировать будущее – это мощнейший стресс. Рушатся долгосрочные стратегии.
0: Абсолютно. На практике семьи начинают отказываться от платных детских кружков, откладывается рождение детей, отменяются планы на покупку жилья, утрачивается фундаментальная вера в то, что завтра может быть лучше.
1: Знаешь, если свести всю эту сложную картину воедино, от изношенных труб до падающего индекса счастья, прослеживается очень четкая экономическая логика распределения ресурсов в государстве.
0: Да, если анализировать происходящее максимально нейтрально и отстраненно, становится очевидно, что государство сделало вполне определенный выбор.
1: Расстановка приоритетов?
0: Именно. В условиях ограниченного бюджета финансирование приоритетов СВО, военно-промышленный комплекс, реализация крупных проектов оказалось важнее платежеспособности массового потребителя.
1: На поддержание потребления ресурсы просто не выделяются.
0: Фактически, через механизм опережающего повышения тарифов происходит прямая мобилизация средств населения. Деньги направляются на поддержание инфраструктурных монополий, освобождая бюджет для других задач.
1: Знаешь, если посмотреть на эту ситуацию под совершенно неожиданным углом, возникает один крайне интересный вопрос. Технический тренд. Я говорю о массовом запросе на автономность.
0: Энергетические дауншифтеры.
1: Да, если платежка становится неподъемной, а качество услуг падает, логично ожидать бума на альтернативные решения, даже в плотной городской застройке. Представьте ситуацию. Массовая установка компактных солнечных панелей на балконах многоэтажек.
0: Ого, звучит радикально.
1: Кустарные портативные системы генерации энергии. Экстремальные технологии экономии воды и системы рекуперации тепла. Возможно, это тотальное ценовое давление навсегда изменит сам облик городов и то, как люди взаимодействуют с инфраструктурой.
0: Это крайне сильная мысль для размышления. Ситуация, в которой базовые ресурсы становятся недоступной роскошью, неизбежно заставит общество искать нестандартные пути выживания и обретения независимости от системы ЖКХ. 1 октября 2026 года запускает механизм, последствия которого выйдут далеко за пределы обычных квитанций.
1: Это трансформация самого образа жизни.
0: Точно. На этом сегодняшний разбор завершен.
1: Всем пока.
0: Следить за цифрами в квитанциях теперь придется гораздо внимательнее.
1: До новых встреч.
2: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Где деньги брать? Калининградцев призвали готовиться к новому повышению налогов из-за дефицита бюджета. Сколько компаний региона на грани выживания? Фермеры напуганы. Сельхозпроизводители Калининградской области потребовали от властей объяснить ситуацию со скотом. В Балтийском регионе может повториться сценарий Сибири. Гидов взяли на карандаш. Власти Калининграда призвали жителей доносить на неправильных экскурсоводов. Времена репрессий возвращаются. Итак, калининградцы стали платить больше налогов. В прошлом году сборы налогов в Калининградской области выросли до 257 миллиардов рублей. Это почти на 37% больше, чем годом ранее. Сильнее всего вырос НДС с 38 до почти 82 миллиардов рублей, более чем в два раза. Этот налог включен в стоимость товаров и услуг, поэтому фактически его оплачивают жители при покупках. Все поступления по НДС уходят в федеральный бюджет, поэтому региональному бюджету от роста НДС ни холодно, ни жарко, потому что он весь перечисляется в Москву. Тем не менее, в российском правительстве уже не скрывают, что обеспокоены рекордным дефицитом казны в связи с увеличением военных расходов. Вырос и налог на доходы физических лиц. Поступления по этому сбору увеличились с 53 до 57 миллиардов рублей. Это значит, что с зарплат калининградцев стали удерживать больше. Бизнес также перечислил больше налога на прибыль – 45 миллиардов рублей, а это на 62% выше уровня 2024 года.
4: Наступает эпоха выживания, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Почти все крупнейшие компании России столкнулись с обвалом прибыли и выручки. Усиление санкций, высокие процентные ставки и повышение налогов уронили финансовые показатели трех четвертей титанов российского бизнеса по итогам 2025 года и столкнулись с падением прибыли, поскольку ушли в убытки, свидетельствует отчетность компаний. Например, на грани чистого убытка закончили год российские железные дороги. Прибыль монополии сократилась в 22 раза. 65% прибыли потерял Аэрофлот.
3: Тем временем ухудшение прогнозов по экономике, о котором объявила Минэкономразвитие, сулит усиление проблем бюджету, для балансировки которого правительству Российской Федерации придется либо резать расходы, либо снова повышать налоги, предупреждают опрошенные ТАСС экономисты. Для Калининградской области это означает в первую очередь уменьшение субсидий, выживание своими силами и, разумеется, дополнительная налоговая нагрузка. А это уже фактически на грани фола, говорит собственник сети кофеен-прачечная Илья Вареха.
5: Кофейни перестали быть прибыльным бизнесом в принципе. Это всегда был сложный бизнес, а сейчас очень сложный. У меня есть еще розница. Так вот, розница тоже упала. У меня есть магазины, где поднялась за прошлый год аренда плюс индексация НДС на все услуги, которые были. Спад продаж катастрофический. У нас такого декабря не было раньше. Минус 10% с оборота торговли, а март был еще хуже. Мужчины перестали покупать подарки, только цветы теперь. Такого марта не было, наверное, последние 4 года. Мы откатились на 4 года назад по обороту розницы. По кофейням то же самое. Это жесть. Мы еще поднимем цены. Мы еще потеряем людей, которые ходят к нам пить кофе.
3: Непростые времена переживают и фермеры Калининградской области. Они потребовали объяснить ситуацию со скотом в регионе. Жители направили запрос в областное правительство с вопросами о ситуации с крупным и мелким рогатым скотом. Обращение адресовано региональному министру сельского хозяйства Артему Иванову. Поводом стала ситуация в Новосибирской области, где ранее массово уничтожали поголовье скота. Калининградцы заявляют, что не хотят повторения такого сценария и требуют разъяснить, проводится ли вакцинация, есть ли риски заболеваний и планируются ли ограничения для фермеров. Как заявили люди, они объединяются, чтобы защитить фермерские хозяйства и сохранить доступ к натуральным продуктам.
6: Жители Калининградской области пришли в областную администрацию города для того, чтобы подать запрос по коровам. Я думаю, вот эта ситуация по забою скота, которая произошла в нашей стране, она затронула большое количество людей, потому что петицию подписали около 200 человек в Калининградской области, и люди не могут оставаться равнодушными, потому что сейчас нельзя молчать, когда творится беспредел. Мы считаем, что это самое главное.
7: Мы, как жители Калининграда, сегодня пришли в здание администрации областной для того, чтобы подать запрос, поинтересоваться, что происходит в Калининградской области, так как это все связано с продовольственной программой для населения. Что происходит у нас с поголовьем крупного рогатого скота и вообще, что происходит у нас с этими прививками, вакцинациями животных. Ждем реакции от местных властей на наш запрос. Какая будет реакция? От этого, конечно, будет зависит отношение народа к властям, которые нами руководят.
3: Отдельно авторы обращения утверждают, что тема массового забоя скота в Сибири почти не освещалась калининградскими СМИ и телевидением. Информацию приходилось искать самостоятельно в интернете. Кстати, там же можно узнать и о том, что массовый забой скота начался и в Кемеровской области. А теперь то, что беспокоит уже не народ, а власти. Жители Калининградской области попросили снимать на видео экскурсии, в которых гиды якобы искажают историю. Как сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, недобросовестных экскурсоводов нужно ловить на слове.
8: Говорят, я цитирую дословно, несут непонятно что. Вот хотелось бы, чтобы люди фиксировали такие факты. То есть какой гид, когда, в какое время это происходило. Если есть видеофиксация или фотофиксация, ну в лучшем случае, конечно, в данном случае, вернее, лучше видеофиксация для того, чтобы мы слышали, что гид действительно говорит. Это бы нам очень помогло, потому что мы бы в дальнейшем могли бы с этим гидом провести какие-то профилактические мероприятия, либо в конечном итоге ставить вопрос об отзыве аттестации, например, если действительно человек выдает какую-то некорректную, неправдивую или несоответствующую фактам информацию. Речь идет о том, когда просто сообщаются недостоверные сведения или сведения, которые, ну, своего рода, можно сказать, передергивают в эмоциональном плане какие-то события или факты, которые имеют однозначное толкование. Тем не менее, иногда гид позволяет себе такую вольную трактовку или вольное толкование тех или иных фактов. Вот такие вещи, и о них, собственно, и говорил губернатор, нам бы, конечно, хотелось знать, если это происходит, особенно когда это делает аттестованный гид, который уже прошел все фильтры, сдал все экзамены, получил аттестацию государственную. Вот здесь это хотелось бы узнать. Но для этого нам нужны конкретные случаи, а не в целом, что гиды там чего-то говорят не то.
3: Таким образом, министр продолжил тему, начатую губернатором. Глава областного культурно-туристического ведомства призвал присылать конкретные жалобы с видео, а не просто посты в соцсетях. Что именно считать искажением истории, чиновники подробно не объяснили. Ранее власти уже анонсировали ужесточение контроля за работой гидов и экскурсоводов. Например, губернатор без прозванных потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. искажаются факты о немецком прошлом региона, пояснил позже без прозванных и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Губернатор не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Минкультуры и туризма, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. И в завершении. Ограничения мобильного интернета и блокировки сервисов оказались главной причиной тревоги для россиян. Согласно исследованию КРОС, эта тема впервые с 2022 года вышла на первое место в национальном индексе тревожностей. По данным исследования, проблемы с интернетом беспокоят россиян почти в два раза сильнее, чем тема коронавируса в 2020 году. В числе основных причин – сбои мобильного интернета, недоступность соцсетей и опасения, что перестанут работать банковские карты и платежи по QR-кодам. В пятерку главных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы, диверсии, экономические проблемы, падение доходов, финансовые мошенники и война в Иране. Исследователи отмечают, что перебои затронули повседневную жизнь миллионов людей, от доступа к информации до обычных покупок и оплаты услуг. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета только у чиновников. Серверы с результатами только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул, Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак. Потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно, или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Переговоры века. Как прошел первый день визита президента США в Пекин? Трамп сообщил о фантастических сделках. Визит Дональда Трампа в Китай стал первой поездкой американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. При этом проблемы все те же. Торговые войны, конфликт вокруг Тайваня и растущее соперничество. Тем не менее, обе стороны демонстрируют подчеркнуто теплый тон. Президент США пообещал, что две страны ждет фантастическое будущее вместе и назвал Си Цзиньпина другом.
11: Большое уважение Китаю. Вы проделали такую работу. Вы великий лидер. Я всем это говорю. В США сейчас все говорят только об этой встрече. Это большая честь быть с вами и быть вашим другом.
10: В центре переговоров четыре темы – торговля, технологии, Тайвань и Тегеран. В том, что касается войны США с Ираном, Си Цзиньпин и Дональд Трамп согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а поток энергоресурсов с Ближнего Востока – свободным. При этом в заявлении Белого дома говорится, что и Пекин, и Вашингтон считают, что Иран не может иметь ядерного оружия. А вот тайваньский вопрос в Китае назвали ключевым для отношений с США. Его обсуждение проходило за закрытыми дверями. Об итогах отчитался китайский МИД.
11: При правильном подходе к этому вопросу двусторонние отношения будут стабильными. В противном случае возможны конфликты. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе также несовместимы, как огонь и вода.
10: Для торговых переговоров делегации США и Китая встретились еще до приезда Трампа. По словам Си, они пришли к сбалансированному и позитивному соглашению. Как известно, в первые месяцы своего президентского срока Трамп резко повысил пошлины, в том числе и для Китая. Но впоследствии двум лидерам удалось остановить эскалацию. Вместе с Трампом в Пекин приехали топ-менеджеры важнейших американских компаний. Своих гендиректоров отправили в Пекин Apple и Nvidia. Прилетел и Илон Маск. Для гостей провели отдельную встречу с китайскими бизнесменами. В итоге Китай, в частности, решил купить 200 самолетов Boeing. Вообще экономические переговоры явно удались, считает китаист Алексей Чагадаев.
12: Есть очевидная такая дихотомия политического и экономического. Вот внешнеполитических успехов Трампу достичь, к сожалению, не удалось. Мы не видим никаких громких заявлений, мы не видим никаких подписаний, мы не видим никаких новых союзов или новых институтов. Но, наверное, Трамп и не рассчитывал на такие успешные сделки по Ирану или по другим регионам. Но бизнес и Трампу удался все-таки. Давайте мы отметим, глава NVIDIA прилетал не просто так, и Соединенные Штаты Америки разрешили NVIDIA продажу новых чипов. А Илон Маску также уезжает с панелями для производства солнечных батарей. Илон Маск также уезжает с разрешением тестировать свои автопилоты на улицах Китая. Ну и закупки Боингов. Пока мы говорим о 200 Боингах, ранее говорили о 500, но давайте согласимся, что что-то есть, вот что-то, что можно поддержать.
10: Завершился день праздничным банкетом. Дональд Трамп пригласил китайского лидера в Вашингтон в сентябре, а Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками.
11: Народы Китая и США – это великие народы. Достижение великого возрождения китайской нации и возвращение Америки былого величия вполне могут идти рука об руку, помогая друг другу добиваться успеха и способствуя благополучию всего мира.
10: Встреча в Пекине показала готовность США и Китая стабилизировать отношения после долгого периода напряженности. Для России это плохой сигнал, отмечают политологи. По их словам, Владимир Путин пытается сохранять статус великой державы либо через полезность Москвы для США и Китая, либо через способность создавать проблемы. Но если Вашингтон и Пекин договариваются напрямую, пространство для роли Москвы сужается. Эксперты также напоминают, что во время последнего разговора 29 апреля Владимир Путин предлагал вывести высокообогащенный иранский уран в Россию. Но Дональд Трамп отказался и призвал его сосредоточиться на завершении военных действий на Украине. Это же он повторил и после встречи с Си Цзиньпином. Как сказал Трамп, они оба хотели бы, чтобы этот вопрос был решен еще вчера вечером. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Пермские полицейские из центра Э провели с жительницей Перми Инной Геннадьевной разъяснительную работу и предложили ей план дальших действий.
14: Некоторое время назад меня вызвали в центр Э для допроса по поводу моих комментариев ВКонтакте. Двое мужчин, белый и кавказец, спросили меня: «Нина Геннадьевна, вы же бурятка?» Я говорю: «У меня дедушка бурят, во мне 1/4 бурятской крови, но 3/4 во мне русской крови». Мне говорят с ухмылкой: «Забудь, ты не русская, ты бурятка. Если не хочешь серьезных неприятностей, вообще не подходи к русским». Я говорю: «В чем дело? Почему вы мне угрожаете? Почему вы мне запрещаете быть русской? Во мне 3/4 русской крови. Я здесь не только родилась и выросла, здесь родились и выросли мои родители. То есть ментально я русская, я люблю свой народ русский, я люблю свою русскую культуру». Значит, на что мне сказали: «Русским конец, и если ты будешь с русскими, тебе тоже. Беги от русских со всех ног».
2: Криминальные новости.
15: Кошмар в Бурятии. Мужчина зарезал жену, а затем изнасиловал и убил ее дочь-подростка, причем на глазах у маленького брата-школьницы. Житель села Бичура избил супругу и нанес ей множественные ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Когда дочь несчастная выбежала ей помочь, отчим утащил ее в баню. Там он несколько раз ударил ребенка кирпичом по голове, надругался и тоже зарезал. Убийца выбросил нож в соседний огород, а окровавленную одежду в реку, после чего сбежал. Все эти зверства происходили на глазах у второго ребенка, маленького сына погибшей. Мальчик получил тяжелую психологическую травму, с ним работают специалисты. Преступнику грозит пожизненный срок. 8-летний школьник погиб после посещения клиники «Новомед» в Новороссийске. Со слов родственников, отца мальчика отправили за лекарствами, пока сын умирал в больнице. Родные отвезли ребенка в частное медучреждение с температурой и болью в ухе. По словам тети погибшего, врачи сделали укол, после которого племянник потерял сознание. В свою очередь, мать мальчика рассказала, что сын после инъекции лежал весь посиневший на полу, а врачи не предпринимали должных действий, а после и вовсе отправили отца маленького пациента в аптеку за лекарствами, потому что нужных медикаментов для экстренной помощи у них не было. Когда приехала скорая, семья надеялась на чудо, но малыша не удалось спасти. Он скончался. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительно врачи ввели ребенку сильнодействующие антибиотики в неправильной дозировке. В Челябинской области мужчина избил 12-летнего мальчика. По данным следствия, 39-летний Евгений вломился в чужую квартиру и начал избивать своего 12-летнего соседа. Свой поступок он впоследствии аргументировал тем, что мальчик якобы испортил колеса его велосипеда. Причем на разборке неадекват пришел с малолетним племянником. Именно он и назвал дяде имена нескольких друзей, которые прокололи Евгению покрышки. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга, рассечением лба и травмами внутренних органов. Фигурант задержан, возбуждено уголовное дело. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО замначальника управления уголовного розыска ГУМВД по Санкт-Петербургу Виталия Лаврищева по обвинению в разбое. Полковнику полиции грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, полицейский связан с нападением на мужчину, у которого похитили 300 тысяч долларов. Речь идет об инциденте, произошедшем 2 декабря 2022 года у здания следственного отдела по Московскому району Петербурга. Тогда несколько человек попытались заставить мужчину отдать им деньги, а после отказа напали на него. Один из участников распылил потерпевшему в лицо газовый баллончик, затем у него забрали пакет с наличными. На тот момент сумма ущерба оценивалась в 18 миллионов рублей. По данным Фонтанки, показания против Лаврищева дал бывший начальник уголовного розыска Московского района Петербурга Арам Мукучан, заключивший сделку со следствием. Он утверждал, что полковник мог знать о подготовке нападения. Сам Лаврищев вину отрицает. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
16: Москвичей спросили, что они думают по поводу проведения парада в усеченном виде. Вот их ответы.
17: Наверное, что-то Россия не то делает. Но если прекрасный праздник, мы не можем провести, как мы хотим. И как раньше проводили его. Это же был символ.
18: Это грустно достаточно, потому что военная техника показывает для наших отцов и дедов, показывает состояние нашей страны.
19: Ну ничего страшного, парад состоится, да.
20: В смысле, серьезно не будет? А зачем тогда закрыли Красную площадь? С какой целью? А где она будет проезжать?
18: Соответственно, вот, допустим, мой отец к этому относится очень прискорбно. Он прям очень грустнул из-за этого. Он хотел своим дочерям, моим младшим сестрам показать танк хотя бы.
21: Непонятное событие 9 мая.
22: В каком смысле?
21: В прямом. Страна терпит поражение на всех фронтах и празднует что?
17: Владимир Владимирович его придумал широко праздновать. И что-то пошло не так. Наверное, в консерватории надо что-то подправить.
23: Ну ладно, а люди же будут там?
20: Короче, будет, получается, только марш, я так понимаю. Ну, типа, людской. А техники не будет.
22: Ну да, это опасно.
23: Я просто не понимаю, ну повредится там один, два танка, там же не атомную бомбу сбросят.
19: Все будет хорошо. Техника пусть отдыхает там, где она нужнее стоит. Что ее гонять? Бензин тратить дорогой.
2: Главные новости дня.
24: Золотая коммуналка. Цены на услуги ЖКХ снова повышают. Когда и насколько? Пока вице-премьер Новак в интервью говорит о небывалом росте доходов, Минэкономразвития подготовила россиянам подарок. Согласно новому прогнозу, до 2029 года коммуналка подорожает еще на 36%. Ближайший удар по кошельку уже 1 октября. К этой дате платежки потяжелеют сразу на 10%. Рекордсменом станет электричество. За 4 года свет подорожает на 60%. Газ тоже не отстает. Чиновники объясняют это инвестициями.
25: Индексация тарифов необходима для обеспечения финансового потенциала и реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике и газификации. Совокупный платеж граждан с 1 октября текущего года вырастет на 10%, а к 2029 году суммарный рост тарифов составит почти 36%.
24: Но если чиновники говорят об инвестициях, то экономисты видят в этом попытку латать дыры в бюджете за счет населения, говорит экономист Илья Некрасов.
26: Власти перекладывают на население все дыры в бюджете. «Газпром» потерял европейский рынок, сетевые компании столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций. И за все это теперь заплатит обычный житель Хрущевки. Индексация в 10% в октябре – это только начало. К 2029 году ЖКХ станет для многих основной статьей расходов, съедая до четверти семейного бюджета. Мы видим, как инфраструктурный кризис пытаются залить деньгами из пустых карманов россиян.
24: На фоне новых платежек официальная социология фиксирует небывалый уровень тревожности россиян. Индекс счастья у граждан обвалился до минимума с 2011 года. По данным ВЦИОМ, в апреле показатель счастья составил всего 52 пункта против 73 в прошлом году. О том, почему оптимизм закончился, рассуждает социолог Ольга Власова.
27: Люди устали быть счастливыми по приказу. Война без конца и края, рост налогов, а теперь еще и эта тарифная удавка – все это убивает веру в будущее. В 2011 году пессимизм был связан с политическим застоем, а сегодня это экзистенциальный кризис. Россияне видят, что их доходы не просто стоят на месте, а стремительно обесцениваются на фоне цен в магазинах и новых квитанций ЖКХ. Счастье – это когда ты понимаешь, на что будешь кормить детей завтра, а в 2026-м этот вопрос для миллионов остается без ответа.
24: Счетная палата уже предупредила, резкий рост тарифов разгонит инфляцию еще сильнее. Аналитик Михаил Рощин считает, что правительство сознательно идет на обострение.
28: Власти выбрали тактику выжженной земли в экономике. Им нужны деньги на продолжение СВ, а здесь и сейчас, поэтому они задирают цены на газ и свет, не глядя на последствия. Но есть предел, за которым наступает не просто грусть в соцопросах, а социальный паралич. Когда 10% всех трат семьи уходит только на воду и отопление, это уже не жизнь, а борьба за существование.
24: Пока Минэкономразвития рисует графики роста тарифов до конца десятилетия, россияне привыкают к мысли, что свет и тепло становятся предметами роскоши. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
29: Учим китайский вместе!
0: Как по-китайски будет слово «коррупционер»?
1: Тангуан.
0: Еще раз. «Коррупционер» по-китайски будет
1: тангуан.
0: И третий раз.
1: Тангуан.
0: Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
4: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Телеграма в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаюсь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
24: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дрона в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
5: Вот он.
24: Ух, Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все. От авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
5: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
24: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
6: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
24: Уже известно о трех погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
24: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК Сердобские и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссии поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
7: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь». Человеку 57 лет, он инвалид, а военком прямо сказал: «Пойдешь в штурмовую роту. Нам все равно». Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться.
24: Пока в Пензе людей ломают физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
8: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15,5 тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них подтвержденные погибшие, остальные либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
24: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
25: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села – это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
24: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Такого от Вашингтона не ожидал никто. В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы. Не успели утихнуть споры после заявления Дональда Трампа о том, что Россия больше не является сверхдержавой, как госсекретарь США Марко Рубио нанес второй удар. В интервью Fox News он буквально заявил, что на сегодняшний день именно Украина обладает самой мощной армией на континенте. Рубио отметил, что сочетание западных технологий и колоссального боевого опыта сделало ВСУ силой, с которой не может сравниться ни одна страна, включая Россию.
9: Надо сказать четко, вооруженные силы Украины на данный момент являются самыми сильными и мощными во всей Европе. Это очевидно. Отчасти из-за помощи, которую они получили, но также из-за колоссального боевого опыта, который они накопили. Русские теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат ежемесячно убитыми. Не ранеными, а именно убитыми. Это безумная война.
24: Эти слова Рубио не только ложатся в канву недавнего заявления Трампа, который перед вылетом в Пекин публично исключил Россию.

0: Миф о российском величии Трамп просто множит на ноль.
1: Вашингтон подчеркивает, что Россия проигрывает технологическую гонку. Пока Киев создает новые поколения дронов, каждые две недели Москва по-прежнему полагается на количество солдат в так называемых «мясных штурмах», считает военный обозреватель Максим Ребров.
2: Заявление Рубио – это похоронный марш для российского ВПК. Когда сильнейшая держава мира говорит, что вы не просто не сверхдержава, а еще и слабее соседа в военном плане, это конец любых претензий на доминирование. Цифра в 20 тысяч убитых россиян в месяц – это то, что Трамп положит на стол переговоров. Он не будет договариваться с Путиным как с равным. Он будет диктовать условия человеку, чья армия, по мнению Белого дома, официально потеряла статус лидера.
1: Также заявление Рубио о пятикратном перевесе в потерях фактически нивелирует все отчеты российского генштаба. Пока люди Герасимова рисуют стрелочки на картах Донбасса и рапортуют об улучшении позиций, Белый дом озвучивает цену таких побед. 20 тысяч трупов в месяц – это целый город, который ежемесячно исчезает с карты России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
5: Привет.
4: В мае 2026 года миллионы людей в стране с передовой цифровой экономикой просто проснулись и поняли одну вещь.
5: Какую?
4: Что их деньги на банковских картах – это, ну, просто виртуальные фантики.
5: Да, это был шок. Причем этот откат, он же произошел не за годы какой-то постепенной деградации, а буквально за считанные дни.
4: Именно. Сегодня мы разбираем этот парадокс, как государство с одной из самых развитых систем безналичных платежей в мире внезапно откатилось к расчетам наличными.
5: И цифры там действительно поражают.
4: Да-да. За первые 11 дней мая граждане сняли со счетов 210,5 миллиардов рублей наличными.
5: Слушай, ну здесь сразу напрашивается вопрос про сезонность, майские праздники, там длинные выходные, поездки за город, рынки те же самые.
4: Ага.
5: Разве это не просто обычный такой всплеск трат на шашлыки?
4: Ну, если посмотреть статистику прошлых лет, эта гипотеза просто рушится.
5: В смысле?
4: Ну смотри, в спокойные месяцы интенсивность снятия кэша в 3 раза ниже. А если взять те же первые числа мая 2025 года, объем составлял всего 42 миллиарда рублей.
5: То есть с 42 до 210 – это же пятикратный рост.
4: Вот именно. Год к году. И такой скачок, ну, никак невозможно объяснить покупкой мяса для дачи.
5: Ну да, звучит как маркер какого-то системного сбоя.
4: Абсолютно. Причиной стали массовые блокировки интернета государством.
5: То есть попытки заблокировать какие-то ресурсы просто взяли и обрушили всю финансовую инфраструктуру.
4: Технические провайдеры связи просто нарушили работу сетевых протоколов по всей стране. И все посыпалось. Перестали работать банковские приложения, QR-коды на кассах не грузятся.
5: Система быстрых платежей тоже легла.
4: Да, полностью остановилась. Возникла такая классическая экономическая фрикция.
5: Фрикция. Звучит как термин из физики, знаешь, про трение деталей.
4: Ну, аналогия очень точная. В экономике фрикция – это когда сделка срывается не потому, что нет спроса или предложения.
5: А потому что сломался посредник?
4: Да. Покупатель хочет купить, у продавца товар на полке лежит, но мост между ними в виде платежной системы рухнул. Деньги на счете есть, товар есть, а купить невозможно.
5: И тут у людей срабатывает вполне рациональный страх.
4: Естественно.
5: Когда ты понимаешь, что электронная система может отказать в любую секунду, вообще без предупреждения, единственный способ гарантировать себе доступ к деньгам – это вытащить их в кэш.
4: Железная логика. И миллионы людей ринулись к ближайшим банкоматам.
5: Но там их ждал сюрприз.
4: Да, развернулся следующий этап кризиса. Выяснилось, что снимать наличные-то, в общем-то, негде.
5: Банкоматов не хватает.
4: Общее количество работающих терминалов в России упало до 138 тысяч аппаратов.
5: Ого!
4: Чтобы масштаб понять, 138 тысяч – это уровень покрытия 2010 года.
5: Ничего себе откат.
4: Да, за один только год исчезло почти 6 тысяч машин. То есть отрасль потеряла 16 лет прогресса просто в один миг.
5: Слушай, ну цифры пугающие, но давай будем реалистами. В мегаполисах, в Москве, в Петербурге эти банкоматы все еще на каждом шагу стоят. Ну, убрали один из торгового центра.

0: Идешь 100 метров до соседнего, это разве катастрофа?
1: В крупных городах, да, это просто легкое неудобство. Но настоящая катастрофа разворачивается за пределами кольцевых дорог.
0: В регионах?
1: Да. В малых городах закрытие пары банкоматов значит, что нужно идти пешком несколько километров. А в сельской местности все куда драматичнее.
0: Насколько все плохо в деревнях?
1: Ну, представь типичную ситуацию. Был единственный банкомат на несколько деревень. Стоял там на почте.
0: Угу.
1: Банк решает его демонтировать в целях оптимизации. Все. Теперь пенсионерам, чтобы получить свои деньги на руки, нужно нанимать машину или ждать какой-нибудь автобус и ехать 30-50 километров в районный центр.
0: Формируется такая зона финансовой изоляции.
1: Именно. Целая прослойка людей оказывается отрезана от своих денег.
0: Но подожди, зачем банкам массово закрывать точки выдачи, особенно сейчас, когда спрос на бумажные деньги так резко вырос? Банки же считать умеют.
1: И считать-то они умеют. Тут в дело вступает суровая экономика и санкции.
0: Дорого обслуживать.
1: Безумно дорого. Содержание одного банкомата обходится от 600 тысяч до 2,5 миллионов рублей в год. Аренда, электричество, инкассация, связь.
0: Но главная проблема — это запчасти, я так понимаю.
1: В точку. Абсолютное большинство парка банкоматов в стране — это западные машины. Всякие Дайблд, Никсдорф, НСР. Санкции перекрыли поставки оригинальных деталей.
0: И что делают банки?
1: Технический каннибализм. Аппарат ломается, его списывают и разбирают на запчасти для других.
0: Жесть.
1: Да. И особенно страдают рециркуляторы наличности.
0: Это те, которые по замкнутому циклу работают, купюры принимают и сразу выдают?
1: Ага, они самые. Эта технология для банков критически важна, потому что экономит кучу денег на инкассации.
0: Угу.
1: Но внутри там сложнейшая механика, оптические датчики. Без фирменного сервиса они ломаются первыми.
0: То есть исчезновение железа с улиц – это как бы физический симптом?
1: Да.
0: Но куда интереснее и тревожнее то, что происходит в головах у людей. Доверие к банковской системе тает на глазах.
1: Абсолютно. Социология это четко показывает. Индекс доверия банковским вкладам рухнул до 52 пунктов. Это годовой минимум.
0: А раньше сколько было?
1: В 2020 году стабильно держался на уровне 68-72 пунктов.
0: Сильное падение.
1: В результате доля расчетов наличными подскочила до 40-45%.
0: Откат к 2015 году.
1: Да. И это в государстве, которое еще недавно считалось мировым лидером цифровизации банков. 80% безнала было в рознице, смартфоны, часы, биометрия в метро.
0: Такой резкий разворот к бумаге выглядит парадоксом.
1: Ну, если не учитывать фундаментальный сдвиг в оценке рисков.
0: Вот тут хочется разобраться. Откуда этот страх? Почему начинается паника и вывод средств? Ведь есть же система страхования вкладов.
1: Да, есть.
0: Если банк рухнет, фонд обязан все компенсировать. Чего люди боятся?
1: Люди боятся математики. Риск кроется в пропорциях.
0: В смысле?
1: Ну смотри, объем фонда страхования вкладов – это около 300 миллиардов рублей живых денег. Резервов.
0: Так. А сколько всего денег населения на счетах?
1: Более 35 триллионов.
0: Триллионов?
1: Да. Разрыв колоссальный. Разница больше, чем в 100 раз.
0: То есть фонд спасет, если рухнет 1-2 мелких банка?
1: Именно. А если проблемы с ликвидностью начнутся сразу у нескольких системообразующих игроков? Денег просто не хватит на всех?
0: Придется включать печатный станок.
1: Конечно.
0: И люди этот риск чувствуют. Плюс есть еще один фактор – закон 115 ФЗ.
1: А, антиотмывочный?
0: Он самый. Изначально его позиционировали как инструмент против терроризма и крупных картелей.
1: Ну да, благая цель.
0: А на практике?
1: На практике банковские алгоритмы превратились в инструмент жесткого контроля за обычными людьми.
0: Я видела такие истории. Человек продает машину, получает перевод, и счет моментально блокируют.
1: Да, операция помечается как подозрительная. И все.
0: И доказывать, что ты не верблюд, приходится самому клиенту.
1: Банк дает пару дней на предоставление договора купли-продажи, справок, выписок. Пока служба безопасности все это не изучит, доступ к деньгам закрыт.
0: Ты видишь баланс на экране, а пакет молока купить не можешь.
1: Вот именно. Возникает фрикция, о которой мы говорили.
0: Слушай, а как же цифровой рубль? Его так долго разрабатывали, тестировали, обещали независимые финансы.
1: Ну, обещали, да?
0: Это же обязательство Центробанка, а не коммерческого банка. Почему он не спас ситуацию?
1: Потому что архитектура цифровых валют, так называемых CBDC, имеет одну критическую уязвимость.
0: Интернет?
1: Да. Цифровой рубль – это криптографический токен. Чтобы им расплатиться, терминал на кассе должен связаться с реестром ЦБ и подтвердить сделку.
0: Нет интернета – нет сделки.
1: В условиях массовых блокировок сети этот передовой цифровой рубль превращается в бесполезный набор байтов на удаленном сервере.
0: Да, человеку на кассе вообще все равно, кто выпустил его зависшие деньги – Сбербанк или Центробанк.
1: Абсолютно. Поэтому люди и выносят деньги физически. Только за апрель 2026 года чистый прирост наличных составил 607 миллиардов рублей.
0: 607 миллиардов за месяц.
1: Да. Экономисты называют это агрегатом М0. Это второй по величине скачок за последние годы.
0: После осени 2022 года.
1: Точно. И ЦБ даже официально признал причину.
0: Что сказали?
1: Назвали это формированием запаса наличности из-за нестабильности интернета. Прямым текстом.
0: Но давай посмотрим на макроэкономику. Ну, сняли люди эти 600 миллиардов, положили в коробки из-под обуви.
1: И?
0: Масса денег в стране не изменилась. Какая экономике разница, где они лежат? В базе данных или в шкафу?
1: Разница огромная. Деньги в шкафу мертвы. Тут работает концепция денежного мультипликатора.
0: Так, давай расшифруем.
1: Когда деньги на депозите, банк их не просто хранит. Ты принесла 100 тысяч. Банк резервирует чуть-чуть, а 90 тысяч выдает в кредит пекарня.
0: Пекарня покупает печь.
1: Завод продает печь, получает 90 тысяч, кладет в банк. Банк берет 80 тысяч из них и кредитует фермера на трактор.
0: А, то есть один вклад запускает целую цепочку сделок.
1: Да. Создаются рабочие места. Производство растет. А когда население резко забирает 600 миллиардов в кэш, механизм встает.
0: Банкам не на что выдавать кредиты.
1: Острый дефицит ликвидности. Денег мало, значит, они дорожают. Ставки растут. Бизнес не может брать дорогие займы, экономика тормозит.
0: А потребность физических денег остается?
1: Да. И что делает Центробанк?
0: Печатает новые купюры.
1: Вынужденно запускает станок, чтобы покрыть ажиотаж. Но эти новые бумажки не подкреплены реальными товарами.
0: Прямой путь к разгону инфляции.
1: И власть видит этот отток капитала в тень.
0: И как реагирует? Пытается починить интернет?
1: Если бы. Ответ – новые запреты. Ввели лимит в 1 миллион рублей в год на внесение наличных без подтверждения источника дохода.
0: 1 миллион в год?
1: Да. Раньше был разовый лимит в 600 тысяч. Принес больше, банк сообщает Финмониторинг.
0: Но люди же обходили это смурфингом.
1: Да, дробили суммы.
0: Поясни для ясности, что за смурфинг.
1: Ну, вместо того, чтобы принести 2 миллиона разом и попасть под проверку, человек вносит по 200 тысяч в разные дни.
0: Или в разные банки.
1: Именно. Армия мелких транзакций. Поэтому новый лимит работает иначе. Он считается совокупно за год.
0: То есть система суммирует все взносы, и как только порог пробит, счет морозят и требуют справки.
1: Точно. Официальная цель – борьба с теневой экономикой.
0: А она в России по оценкам от 20 до 40% ВВП.
1: Да.
0: Слушай, выступлю адвокатом дьявола. Логика государства тут вполне понятна.
1: Ну-ка.
0: Все должны платить налоги. Уклонение – это преступление. Разве жесткий контроль не заставит теневиков выйти из тени?
1: В теории звучит красиво. На практике такие меры бьют не по теневикам, а по обычным людям.
0: Каким образом?
1: Давай на примере. Человек работает в белую, платит все налоги. Но из-за постоянных сбоев банков и страха блокировок он годами снимал часть зарплаты в кэш.
0: Копил на черный день.
1: Да. Накопил 1,5 миллиона на первый взнос по ипотеке. Приходит в банк.
0: И упирается в лимит?
1: Да. И начинается бюрократический ад. Нужно искать старые расчетные листы, заказывать выписки с прошлых мест работы.
0: Доказывать, что твои честно заработанные деньги легальны?
1: Легализовать собственные чистые сбережения становится так сложно, что люди просто сдаются.
0: И какой выбор?
1: Либо месяцы собирать бумажки, либо навсегда оставить деньги в наличке.
0: Но наличку же съест инфляция. 8% годовых – это 80 тысяч с миллиона просто растворяются.
1: Люди осознанно идут на этот убыток.
0: Серьезно?
1: Да. Для многих потеря 8% – это приемлемая плата за независимость от сбоев интернета и бюрократии.
0: Страх потерять все перевешивает страх обесценивания.
1: Вот именно. И самая главная цель государства по обелению экономики проваливается.
0: Теневики находят лазейки.
1: Конечно. Теневой бизнес не понесет деньги в банк из-за лимитов. Они уйдут еще глубже.
0: Бартер.
1: Бартер. Валюта из рук в руки, крипта. Стейблкоины всякие. Давление только плодит альтернативные финансовые контуры.
0: Подводя итог, Этот массовый возврат кэшу в 2026 году – это вообще не про то, что люди отсталые или не умеют пользоваться технологиями.
1: Совершенно верно. Люди обожают удобство цифровых сервисов.
0: Это вынужденная адаптация к ненадежности системы.
1: Рациональный прагматизм. Любые инновации работают только пока есть связь. Нет гарантии транзакции, финтех превращается в бесполезные пиксели.
0: И никакие лимиты не заставят человека нести деньги в банк, если завтра он не сможет купить хлеб из-за блокировки интернета.
1: Доверие не строится на угрозе штрафов, оно базируется на стабильности.
0: Согласна.
1: И вся эта майская история оставляет нас с одним провокационным вопросом.
0: Каким?
1: А возможно ли вообще в современном мире построить безналичное общество?
0: Особенно, когда рубильник от интернета находится в руках государства.
1: Которое может выключить сеть в любой момент из политических соображений. Стоит ли комфорт тотальной цифровизации такого риска?
0: Это вопрос, на который каждому придется ответить самому, прежде чем полностью довериться алгоритмам.
1: На сегодня это все. Спасибо, что были с нами на этом разборе.
0: Пока-пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Золотая коммуналка, цены на услуги ЖКХ снова повышают. Когда и насколько? Пока вице-премьер Новак в интервью говорит о небывалом росте доходов, Минэкономразвития подготовила россиянам подарок. Согласно новому прогнозу, до 2029 года коммуналка подорожает еще на 36%. Ближайший удар по кошельку уже 1 октября. К этой дате платежки потяжелеют сразу на 10%. Рекордсменом станет электричество. За 4 года свет подорожает на 60%. Газ тоже не отстает. Чиновники объясняют это инвестициями.
4: Индексация тарифов необходима для обеспечения финансового потенциала и реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике и газификации. Совокупный платеж граждан с 1 октября текущего года вырастет на 10%, а к 2029 году суммарный рост тарифов составит почти 36%.
3: Но если чиновники говорят об инвестициях, то экономисты видят в этом попытку латать дыры в бюджете за счет населения, говорит экономист Илья Некрасов.
5: Власти перекладывают на население все дыры в бюджете. «Газпром» потерял европейский рынок. Сетевые компании столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций. И за все это теперь заплатит обычный житель Хрущевки. Индексация в 10% в октябре – это только начало. К 2029 году ЖКХ станет для многих основной статьей расходов, съедая до четверти семейного бюджета. Мы видим, как инфраструктурный кризис пытаются залить деньгами из пустых карманов россиян.
3: На фоне новых платежек официальная социология фиксирует небывалый уровень тревожности россиян. Индекс счастья у граждан обвалился до минимума с 2011 года. По данным ВЦИОМ, в апреле показатель счастья составил всего 52 пункта против 73 в прошлом году. О том, почему оптимизм закончился, рассуждает социолог Ольга Власова.
6: Люди устали быть счастливыми по приказу. Война без конца и края, рост налогов, а теперь еще и эта тарифная удавка – все это убивает веру в будущее. В 2011 году пессимизм был связан с политическим застоем, а сегодня это экзистенциальный кризис. Россияне видят, что их доходы не просто стоят на месте, а стремительно обесцениваются на фоне цен в магазинах и новых квитанций ЖКХ. Счастье – это когда ты понимаешь, на что будешь кормить детей завтра. А в 2026-м этот вопрос для миллионов остается без ответа.
3: Счетная палата уже предупредила, резкий рост тарифов разгонит инфляцию еще сильнее. Аналитик Михаил Рощин считает, что правительство сознательно идет на обострение.
7: Власти выбрали тактику выжженной земли в экономике. им нужны деньги на продолжение СВ здесь и сейчас, поэтому они задирают цены на газ и свет, не глядя на последствия. Но есть предел, за которым наступает не просто грусть в соцопросах, а социальный паралич. Когда 10% всех трат семьи уходит только на воду и отопление, это уже не жизнь, а борьба за существование.
3: Пока Минэкономразвития рисует графики роста тарифов до конца десятилетия, россияне привыкают к мысли, что свет и тепло становятся предметами роскоши. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
9: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший. Это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
10: То есть это никогда это возможно?
9: Со следующего года, то есть, даже в этом году первая машина уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
2: Главные новости дня.
11: Переговоры века. Как прошел первый день визита президента США в Пекин? Трамп сообщил о фантастических сделках. Визит Дональда Трампа в Китай стал первой поездкой американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. При этом проблемы все те же – торговые войны, конфликт вокруг Тайваня и растущее соперничество. Тем не менее, обе стороны демонстрируют подчеркнуто теплый тон. Президент США пообещал, что две страны ждет фантастическое будущее вместе и назвал Си Цзиньпина другом.
12: Большое уважение Китаю. Вы проделали такую работу. Вы великий лидер. Я всем это говорю. В США сейчас все говорят только об этой встрече. Это большая честь быть с вами и быть вашим другом.
11: В центре переговоров четыре темы – торговля, технологии, Тайвань и Тегеран. В том, что касается войны США с Ираном, Си Цзиньпин и Дональд Трамп согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а поток энергоресурсов с Ближнего Востока – свободным. При этом в заявлении Белого дома говорится, что и Пекин, и Вашингтон считают, что Иран не может иметь ядерного оружия. А вот тайваньский вопрос в Китае назвали ключевым для отношений с США. Его обсуждение проходило за закрытыми дверями. Об итогах отчитался китайский МИД.
12: При правильном подходе к этому вопросу двусторонние отношения будут стабильными. В противном случае возможны конфликты. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе также несовместимы, как огонь и вода.
11: Для торговых переговоров делегации США и Китая встретились еще до приезда Трампа. По словам Си, они пришли к сбалансированному и позитивному соглашению. Как известно, в первые месяцы своего президентского срока Трамп резко повысил пошлины, в том числе и для Китая. Но впоследствии двум лидерам удалось остановить эскалацию. Вместе с Трампом в Пекин приехали топ-менеджеры важнейших американских компаний. Своих гендиректоров отправили в Пекин Apple и Nvidia. Прилетел и Илон Маск. Для гостей провели отдельную встречу с китайскими бизнесменами. В итоге Китай, в частности, решил купить 200 самолетов Boeing. Вообще, экономические переговоры явно удались, считает китаист Алексей Чегодаев.
13: Есть очевидная такая дихотомия политического и экономического. Вот внешнеполитических успехов Трампу достичь, к сожалению, не удалось. Мы не видим никаких громких заявлений, мы не видим никаких подписаний, мы не видим никаких новых союзов или новых институтов. Но, наверное, Трамп и не рассчитывал на такие успешные сделки по Ирану или по другим регионам. Но бизнес и Трампу удался все-таки. Давайте мы отметим, глава NVIDIA прилетал не просто так, и Соединенные Штаты Америки разрешили NVIDIA продажу новых чипов. А Илон Маск также уезжает с панелями для производства солнечных батарей. Илон Маск также уезжает с разрешением тестировать свои автопилоты на улицах Китая. Ну и закупки Боингов. Пока мы говорим о 200 Боингах, ранее говорили о 500, но давайте согласимся, что что-то есть, вот что-то, что можно поддержать.
11: Завершился день праздничным банкетом. Дональд Трамп пригласил китайского лидера в Вашингтон в сентябре, а Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками.
12: Народы Китая и США — это великие народы. Достижение великого возрождения китайской нации и возвращение Америки былого величия вполне могут идти рука об руку, помогая друг другу добиваться успеха и способствуя благополучию всего мира.
11: Встреча в Пекине показала готовность США и Китая стабилизировать отношения после долгого периода напряженности. Для России это плохой сигнал, отмечают политологи. По их словам, Владимир Путин пытается сохранять статус великой державы либо через полезность Москвы для США и Китая, либо через способность создавать проблемы. Но если Вашингтон и Пекин договариваются напрямую, пространство для роли Москвы сужается. Эксперты также напоминают, что во время последнего разговора 29 апреля Владимир Путин предлагал вывести высокообогащенный иранский уран в Россию. Но Дональд Трамп отказался и призвал его сосредоточиться на завершении военных действий на Украине. Это же он повторил и после встречи с Си Цзиньпином. Как сказал Трамп, они оба хотели бы, чтобы этот вопрос был решен еще вчера вечером. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
14: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... Потому что иногда поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Ну, надо сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить, правильно, у нас экскурсии. Значит, поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные вот, с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами поработать вместе.
15: Учим китайский вместе.
16: Как сказать по-китайски «я хочу спать»?
17: 我要睡觉.
16: Еще раз. «Я хочу спать» по-китайски будет
17: 我要睡觉.
16: И третий раз.
17: 我要睡觉.
16: Учим китайский легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
18: Говорят военкоры.
19: Жар чужими руками загребают. Военный журналист Михаил Полымков про совсем другую войну.
20: Другая она во всех смыслах. И в первую очередь, потому что в прежних войнах это был действительно для каждого личный бой. Он или ты. Каждый рискует своей жизнью. Танк против танка, самолет против самолета. Сегодня, если только повезет дойти до точки штурма или зачистки. Но в целом война идет сегодня на дистанции. И без той боевой дуэли, которая давала тебе ощутить хоть какое-то обоснование считать себя воином. Не лицом к лицу, меч к мечу, не в прицеле увидеть друг друга, а просто видеть беспомощную цель и как в очередной локации уничтожить юнита. Я без предъявы бойцам. Все, кто действительно был, тот знает, как костлявое выглядит в лицо. Но я думаю, понятно, что я имею в виду. Хотя для генералов война во все века всегда выглядела именно так. Эх, посадить бы как-то президентов стран разных в какую-то игру виртуальную играть. Типа контры. И пусть соревнуются в виртуале. Земля уже переполнена кровью своих сыновей. Хочется, чтобы все жили.
19: Иван Отраковский о том, как Сербия впервые в истории приняла участие в совместных военных учениях с НАТО.
21: В учениях, прошедших на юге Сербии, приняли участие около 600 военных из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За ними следили наблюдатели из нескольких стран НАТО, включая Штаты, Великобританию и Францию. Наша власть слишком часто провоцировала слабостью на международной арене. Теперь это дает такие результаты.
19: А военкор канал «Морская мощь государства» пишет о том, как Пентагон отработал ядерный удар по России.
20: Минувшей ночью в ходе проведения неустановленного мероприятия, так как учений официальных не было, Пентагон отработал элемент нанесения условного ракетно-ядерного удара по объектам стратегических ядерных сил на территории России. Его можно обозначить как обезоруживающим, упреждающим, так и ответным на применение ядерного удара по Соединенным Штатам. Условные пуски были произведены с борта стратегического подводного ракетоносца воздушно-морских сил США «Аляска», находившегося в передовом районе боевого патрулирования в западной части Средиземного моря, районе Сардинского моря.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК Сердобские и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссии поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
22: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь». Человеку 57 лет, он инвалид. А военком прямо сказал: «Пойдешь в штурмовую роту. Нам все равно». Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться.
3: Пока в Пензе людей ломают физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
23: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15 с половиной тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них подтвержденные погибшие, остальные либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
3: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
4: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села – это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
3: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
18: Радио «Лента», 15:57 АМ. Говорят военкоры.
19: Олег Царев про украинский стандарт 10. Что он означает?
0: Ввести для всех украинских ударных экипажей беспилотников норму в 10 убитых россиян в месяц предложил командующий силами беспилотных систем Украины Мадяр Бровди. Он назвал это стандартом 10, и по его подсчетам, его выполнение вдвое перекроет нынешние темпы пополнения российской армии. Бровди подчеркнул, что у Украины нет недостатка в дронах разных типов, и реализация стандарта 10 упирается исключительно в подготовку операторов. Также тут важно отметить, что в последние 5 месяцев ВСУ смогли перехватить инициативу в войне дронов, и теперь они хотят ее развивать. За счет своей индустрии дронов, европейских финансов и гибкой системы управления в Киеве надеются добиться превосходства над Россией в войне на истощение. Наверняка будут продолжать удары по нашим промышленным объектам и транспортным узлам внутри России. Иными словами, ключевое противостояние сейчас разворачивается в области технологий и управленческих решений. Именно от этого зависит исход войны, а не от того, на сколько километров мы продвинулись, заплатив за это жизнями. Надо беречь людей. Без людей не работает ничего. Ни дроны, ни танки, ни системы противовоздушной обороны.
19: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
1: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
19: Александр Коц о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марко Рубио.
5: Рубио в эфире Fox News неожиданно поделился своим геополитическим инсайтом. Переговоры между Москвой и Киевом, оказывается, потеряли импульс. По версии Рубио, украинцы пережили зиму и теперь полны уверенности в своих позициях на поле боя. С Россией у Рубио другая логика. Мы, дескать, не идем на уступки, потому что выросли цены на нефть. Простенько и без затей, будто речь идет не о войне, а о биржевой котировке. Видимо, в системе координат Вашингтона иных мотиваций для государства просто не предусмотрено. Но самое показательное – финал. Если кто-то другой хочет попробовать стать посредником, пусть сделают это. Конец цитаты. Перевод с дипломатического. «Мы устали, у нас не получается, но и другим не отдадим». Классическая собака на сене. Импульс, господин госсекретарь, не теряется сам по себе. Его теряют те, кто одной рукой предлагает диалог, а другой подкидывает дровишек в костер.
18: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дронов в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
6: Вот он!
3: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все – от авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
7: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
3: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
9: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
3: Уже известно о трех погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
10: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
24: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства – включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привезти двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
25: Может, к сыну Соловьеву еще вопросы задать.
24: Где сыны Соловьева?
25: Сменили.
24: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
25: Нет, конечно.
24: А ведь сейчас женщин
6: тоже призывает по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 16 мая. Что же нам расскажут цифры об этом дне? Итак, 16-й аркан у нас башня. Это приносит одну из самых бескомпромиссных и мощных энергий. В системе Ладини этот день считается моментом такого радикального освобождения. Если, например, на протяжении всего мая мы старательно выстраивали правила, традиции, внутренний порядок, потому что пятый месяц, пятая энергия – это у нас Иерофант, да? То башня проверяет эту конструкцию на прочность. Вот все, что было построено на ложных убеждениях, страхах или, может быть, чужих ожиданиях, может просто рухнуть в один момент. И не пугайтесь, башня разрушает только то, что мешает нашему истинному росту, и это расчищает место для чего-то по-настоящему живого и прочного, и того, что нам нужно. Энергия 16-го аркана – это молния, знаете, которая бьет в верхушку застоявшейся структуры. Это день внезапно внезапных озарений, резких перемен и необходимости быстро принимать волевые решения. Под влиянием, тем более, пятого месяца энергии Иерофанта эта встряска носит характер такого, знаете, духовного экзамена. Если вы, например, засиделись в своей зоне комфорта, пространство может принудительно вытолкнуть вас на новый уровень. И в этот день важно не цепляться за обломки старого, а все-таки с благодарностью идти вперед и принимать разрушение ограничений в голове своей. Да? Башня всегда дарует свободу тем, кто готов отказаться от старой кожи ради новой, более масштабной реальности. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 6 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 22, 2 плюс 2 четверочка. А это у нас вибрация императора, это власть, структура, жесткий контроль. И здесь, знаете, возникает феноменальное и крайне напряженное сочетание, потому что грохот башни, 16-й аркан, встречается с железной волей императора, это четверка, и все это на базе традиций, пятый месяц. Это означает, что в этот день ваш внутренний стержень должен быть крепче любых внешних обстоятельств. Вот вы не просто наблюдаете за переменами, вы руководите процессом реструктуризации или разрушения, понимаете? Тем более Луна у нас в знаке Тельца, в этот день это делает любые изменения особенно ощутимыми, в материальном плане особенно могут затронуться вопросы финансов, недвижимости и физического комфорта. С практической и финансовой точки зрения это день такой шоковой терапии и капитального ремонта дел. Я бы так сказала, в бизнесе, например, это время для резких реформ, может быть, закрытие нерентабельных направлений и, может быть, избавление от балласта. А в финансовых энергиях башня и император предупреждают, что возможны внезапные расходы или резкие изменения на рынке, например. Вот знаете, как акции упали резко в один день, и все меняется. Однако для тех, кто сохраняет хладнокровие, это шанс приобрести активы по какой-то выгодной цене прямо вот на руинах чужой паники. Это тоже бывает, знаете. Это лучший день для сноса старых зданий, буквально и фигурально, и закладки фундамента нового дома, который будет построен по более совершенным чертежам. Вот так вот. Так что вы в этот день, как архитектор, который с невозмутимым видом наблюдает за контролируемым сносом старого цеха, пыли много, шум оглушительный, но в ваших руках уже лежит план ультрасовременного центра, который встанет на месте старого. Окружающие, конечно же, в этот день могут пребывать в хаосе, но ваша вот эта вот императорская выдержка и знание законов помогут стать точкой опоры для других. И задача главного дня – быть тем, кто наводит порядок в момент бури. А вот вечер стоит провести в спокойствии, подводить итоги этой встряски и осознавая, какой объем лишнего груза покинул вашу жизнь, и поблагодарить, да? То есть в таком случае мы завершим этот день с ощущением странной, но мощной чистоты, понимания, что теперь перед нами абсолютно открытое пространство для строительства новой судьбы, будто с чистого листа. Вот такой вот мощный день, друзья. Принимайте, благодарите, стройте свою жизнь и обязательно берегите себя.
2: «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце жаркой Аризоны, среди отвесных красных скал Гранд-Каньона, скрыто место, где вода кажется ожившей драгоценностью. Как среди выжженной земли появился каскад невероятного, неестественно яркого синего цвета, который манит путешественников и пугает старожилов. Давайте попробуем разобраться, где здесь геология, а где настоящая мистика. Водопад Хавасу – это не просто красивое фото для туристических путеводителей. Вода здесь наполнена растворенным известняком, карбонатом кальция и магнием, которые в сочетании с ярким солнечным светом создают ту самую знаменитую бирюзу. Но местные жители племя Хавасупаи, чье название в переводе означает «народ сине-зеленой воды», смотрят на это иначе. Для них этот каньон – священное место, источник жизненной силы, обладающий собственным духом. Старейшины рассказывают легенды о том, что вода здесь хранит память предков и обладает целительной энергией, способной очистить душу тому, кто пришел сюда с миром. Однако у туристов есть и другие, куда более тревожные истории. Некоторые посетители, решившиеся на одиночную ночевку вблизи каньона, жалуются на странное ощущение, будто кто-то невидимый внимательно наблюдает за ними из-за плотной стены падающей воды или нашептывает слова на давно забытом наречии. Геологи, в свою очередь, дают вполне рациональное объяснение. Поток богат минералами, которые постоянно оседают на дне ручья, создавая естественное зеркало. Эти отложения карбоната кальция, называемые травертином, работают как фильтр для света, отражая только определенный спектр. Отсюда и такой неестественный, почти неоновый цвет. Но даже зная химию процесса, трудно отделаться от ощущения, что ты попал в декорации к мифу. Исследователи аномалий, часто посещающие эти края, отмечают, что Хавасу находится в зоне с необычной акустикой. Гул водопада в сочетании с эхом скал создает низкочастотные вибрации. Некоторые психологи считают, что именно этот звук в сочетании с изоляцией в каньоне может вызывать у людей чувство присутствия или даже легкие галлюцинации. Так что же это, чудо природы или нечто большее? В Аризоне до сих пор живы поверья о том, что Хавасупаи – это хранители врат в иной мир, а водопад – лишь ключ к ним. Независимо от того, верите ли вы в духов или в минеральную седиментацию, одного отрицать нельзя. Это место обладает магнетизмом, который невозможно объяснить одними только химическими таблицами. Оно заставляет нас остановиться и задуматься, сколько еще таких порталов скрыто среди нетронутых уголков нашей планеты, где природа сама играет с нашим восприятием. А с вами был «Красный карлик», и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. что они предскажут нам на новый день, расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Руна дня на 16 мая. Давайте спросим у рун, что же нам ждать в этот день. Руны, какой вы нам дадите совет? Итак, выпала руна «Ингус». Такой день проходит под влиянием символа плодородия, завершения цикла, готовности к новому. Это, знаете, момент внутреннего наполнения, выхода на какую-то финишную прямую вашу. Все, что вы вынашивали долгое время, может, идею, какой-то план, решение, все может обрести форму. И это какой-то внутренний резерв, он наполнен. Осталось просто направить энергию в какое-то созидание и в творение. В работе это идеальный день для завершения проектов, для подачи заявок, для защиты своей идеи. Все, что было отложено, требует вашего финального штриха. Также день хорош для начала чего-то нового. Энергия «Ингус» всегда поддерживает старт, особенно в долгосрочных начинаниях. В отношениях здесь возможность некой гармонизации. Если вы долго откладывали важный разговор, то он сложится на ура. Также «Ингус» может говорить о беременности, зачатии, либо о начале нового этапа в паре. А вот одиноким эта руна сулит очень интересную встречу, особенно с перспективой на будущее. Так что смотрите в оба. Может, ваша вторая половиночка в этот день о себе даст знать. По здоровью – это день, когда организм способен на регенерацию. Это отличное время для начала цикла, может, оздоровления, диеты, отказа от вредных привычек. То есть уделите время полезному обертыванию, медитациям, каким-то заземляющим практикам. А внимание еще уделите репродуктивной системе, особенно мужчины. В этот день можно очень хорошо сделать диагностику и получить результат лечения. Прекрасный день, все зреет, наполняется, готово прорваться наружу, так что позвольте себе быть в потоке завершения одного этапа и старта нового.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
10: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
11: Я не думаю, что это реально. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения, кому, по каким правилам, да, в какой последовательности, мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить. Там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
22: Где деньги брать? Калининградцев призвали готовиться к новому повышению налогов и

0: рублей, более чем в два раза. Этот налог включен в стоимость товаров и услуг, поэтому фактически его оплачивают жители при покупках. Все поступления по НДС уходят в федеральный бюджет, поэтому региональному бюджету от роста НДС ни холодно, ни жарко, потому что он весь перечисляется в Москву. Тем не менее, в российском правительстве уже не скрывают, что обеспокоены рекордным дефицитом казны в связи с увеличением военных расходов. Вырос и налог на доходы физических лиц, поступления по этому сбору увеличились с 53 до 57 миллиардов рублей. Это значит, что с зарплат калининградцев стали удерживать больше. Бизнес также перечислил больше налога на прибыль – 45 миллиардов рублей, а это на 62% выше уровня 2024 года.
1: Наступает эпоха выживания, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Почти все крупнейшие компании России столкнулись с обвалом прибыли и выручки. Усиление санкций, высокие процентные ставки и повышение налогов уронили финансовые показатели трех четвертей титанов российского бизнеса по итогам 2025 года и столкнулись с падением прибыли, поскольку ушли в убытки, свидетельствует отчетность компаний. Например, на грани чистого убытка закончили год российские железные дороги. Прибыль монополии сократилась в 22 раза. 65% прибыли потерял Аэрофлот.
0: Тем временем ухудшение прогнозов по экономике, о котором объявила Минэкономразвитие, сулит усиление проблем бюджету, для балансировки которого правительству Российской Федерации придется либо резать расходы, либо снова повышать налоги, предупреждают опрошенные ТАСС экономисты. Для Калининградской области это означает в первую очередь уменьшение субсидий, выживание своими силами и, разумеется, дополнительная налоговая нагрузка. А это уже фактически на грани фола, говорит собственник сети кофеен «Прачечная» Илья Ореха.
2: Кофейни перестали быть прибыльным бизнесом в принципе. Это всегда был сложный бизнес, а сейчас очень сложный. У меня есть еще розница. Так вот, розница тоже упала. У меня есть магазины, где поднялась за прошлый год аренда плюс индексация НДС на все услуги, которые были. Спад продаж катастрофический. У нас такого декабря не было раньше. Минус 10% с оборота торговли, а март был еще хуже. Мужчины перестали покупать подарки, только цветы теперь. Такого марта не было, наверное, последние 4 года. Мы откатились на 4 года назад по обороту розницы. По кофейням то же самое. Это жесть. Мы еще поднимем цены. Мы еще потеряем людей, которые ходят к нам пить кофе.
0: Непростые времена переживают и фермеры Калининградской области. Они потребовали объяснить ситуацию со скотом в регионе. Жители направили запрос в областное правительство с вопросами о ситуации с крупным и мелким рогатым скотом. Обращение адресовано региональному министру сельского хозяйства Артему Иванову. Поводом стала ситуация в Новосибирской области, где ранее массово уничтожали поголовье скота. Калининградцы заявляют, что не хотят повторения такого сценария и требуют разъяснить, проводится ли вакцинация, есть ли риски заболеваний и планируются ли ограничения для фермеров. Как заявили люди, они объединяются, чтобы защитить фермерские хозяйства и сохранить доступ к натуральным продуктам.
3: Жители Калининградской области пришли в областную администрацию города для того, чтобы подать запрос по коровам. Я думаю, вот эта ситуация по забою скота, которая произошла в нашей стране, она затронула большое количество людей, потому что петицию подписали около 200 человек в Калининградской области, и люди не могут оставаться равнодушными, потому что сейчас нельзя молчать, когда творится беспредел. Мы считаем, что это самое главное.
4: Мы, как жители Калининграда, сегодня пришли к зданию администрации областной для того, чтобы подать запрос, поинтересоваться, что происходит в Калининградской области, так как это все связано с продовольственной программой для населения. Что происходит у нас с поголовьем крупного рогатого скота и вообще, что происходит у нас с этими прививками, вакцинациями животных. Ждем реакции от местных властей на наш запрос. Какая будет реакция? От этого, конечно, будет зависеть. Зависит отношение народа к властям, которые нами руководят.
0: Отдельно авторы обращения утверждают, что тема массового забоя скота в Сибири почти не освещалась калининградскими СМИ и телевидением. Информацию приходилось искать самостоятельно в интернете. Кстати, там же можно узнать и о том, что массовый забой скота начался и в Кемеровской области. А теперь то, что беспокоит уже не народ, а власти. Жители Калининградской области попросили снимать на видео экскурсии, в которых гиды якобы искажают историю. Как сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, недобросовестных экскурсоводов нужно ловить на слове.
5: Говорят, я цитирую дословно, несут непонятно что. Вот хотелось бы, чтобы люди фиксировали.

0: зафиксировали такие факты, то есть какой гид, когда, в какое время это происходило, если есть видеофиксация или фотофиксация, ну, в лучшем случае, конечно, в данном случае, вернее, лучше видеофиксация для того, чтобы мы слышали, что гид действительно говорит, это бы нам очень помогло, потому что мы бы в дальнейшем могли бы с этим гидом провести какие-то профилактические мероприятия, либо в конечном итоге ставить вопрос об отзыве аттестации, например, если действительно человек выдает какую-то некорректную, неправдивую или несоответствующую фактам информацию. Речь идет о том, когда просто сообщаются недостоверные сведения или сведения, которые, ну, своего рода, можно сказать, передергивают в эмоциональном плане какие-то события или факты, которые имеют однозначное толкование, тем не менее иногда гид позволяет себе такую вольную трактовку или вольное толкование тех или иных фактов. Вот такие вещи, и о них, собственно, и говорил губернатор, нам бы, конечно, бы хотелось знать, если это происходит, особенно когда это делает аттестованный гид, который уже прошел все фильтры, сдал все экзамены, получил аттестацию государственную. Вот здесь это хотелось бы узнать. Но для этого нам нужны конкретные случаи, а не в целом, что гиды там чего-то говорят не то.
1: Таким образом, министр продолжил тему, начатую губернатором. Глава областного культурно-туристического ведомства призвал присылать конкретные жалобы с видео, а не просто посты в соцсетях. Что именно считать искажением истории, чиновники подробно не объяснили. Ранее власти уже анонсировали ужесточение контроля за работой гидов и экскурсоводов. Например, губернатор без прозванных потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. «Искажаются факты о немецком прошлом региона», — пояснил позже без прозванных и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Губернатор не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Минкультуры и туризма, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. И в завершение. Ограничения мобильного интернета и блокировки сервисов оказались главной причиной тревоги для россиян. Согласно исследованию КРОС, эта тема впервые с 2022 года вышла на первое место в национальном индексе тревожностей. По данным исследования, проблемы с интернетом беспокоят россиян почти в два раза сильнее, чем тема коронавируса в 2020 году. В числе основных причин – сбои мобильного интернета, недоступность соцсетей и опасения, что перестанут работать банковские карты и платежи по QR-кодам. В пятерку главных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы, диверсии, экономические проблемы, падение доходов, финансовые мошенники и война в Иране. Исследователи отмечают, что перебои затронули повседневную жизнь миллионов людей, от доступа к информации до обычных покупок и оплаты услуг. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета – только у чиновников. Серверы с результатами – только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак. Потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно. Или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 000 человек в 2022 году поверили электронной системе. почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Идейный вдохновитель пыточной для солдат. Что известно о генерал-майоре Шуваеве, новом губернаторе Белгородской области? Как говорится в справке, которую опубликовали «Ведомости», генерал-майор Александр Шуваев занимал должность командующего 1-й отдельной гвардейской славянской мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. По словам военкоров, бригада известна нелегальной пыточной на территории бывшего завода шахтной автоматики в Макеевке, где военных избивали, а к ногам привязывали гири. Сообщается, что в бригаде насильно отправляли в штурм раненых и дезертиров. Родные солдат называют эту бригаду «Бермудским треугольником» из-за большого количества пропавших без вести. При этом за командование бригадой Александр Шуваев получил звание Героя России, три ордена мужества и другие госнаграды. В прошлом году он стал частью кадровой программы для ветеранов «Время героев», а в начале этого года был назначен замгубернатора Иркутской области. На этой должности Шуваеву доверили курировать вопросы, связанные с защитой интересов жителей Приангарья и поддержкой участников СВО и их семей. Сам Шуваев говорит, что переход с военной службы на гражданскую стал для него тяжелым.
5: Переход с военной службы на государственную гражданскую службу – это очень тяжелый момент. Вот, поэтому надо крепиться.
4: Трудности были и с самим назначением Шуваева. Его кандидатуру откладывали, поскольку оказалось, что генерал злоупотребляет алкоголем. Об этом пишут СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле.
6: В Кремле остались недовольны поведением кандидата до очень важной встречи. По информации одного из собеседников, Шуваев перед ней напился. По словам еще одного собеседника, Шуваев якобы неудачно проявил себя на встрече с Владимиром Путиным. Лоббисты военного поняли, что он никакой.
4: К новому главе региона в Белгороде мало доверия, отмечают местные журналисты.
7: В правительстве региона действительно паника. Многие чиновники увольняются, многие не понимают, что дальше делать. Люди в регионе ожидают то, что как раз-таки у Гладкова вот эта вот открытость, да, давала людям хоть какую-то надежду, что там губернатор как-то их услышит, увидит, как-то отреагирует. Сейчас очевидно, что для всех, причем для всех в регионе, и каких-то рядовых жителей, и для каких-то элитарных групп абсолютно очевидно, что как бы, да, будут закручивать гайки еще хуже, с интернетом будет еще хуже.
4: Как известно, руководителя поменяли в еще одном прифронтовом регионе – Брянской области. На место старожила Александра Богомаза, который занимал кресло губернатора более 10 лет, Владимир Путин назначил Егора Ковальчука. Последние два года он работал в правительстве ЛНР. Богомаз сразу же получил мандат депутата Госдумы от «Единой России», в то время как судьба бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова остается туманной. При этом у Владимира Путина нет претензий ни к Гладкову, ни к Богомазу, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
8: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
4: Сам Владимир Путин уже несколько лет говорит о необходимости создать новую элиту. По его словам, это прежде всего люди, прошедшие СВО.
9: Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность.
4: Под эту идею запустили программу «Время героев» для бывших военных, которых пытаются встроить в систему власти. При этом в обществе психиатров России уже предупредили о негативных последствиях привлечения людей с травмированной психикой к управлению страной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
2: «Радиолента. Прямая речь».
10: Сенатор Олег Голов о том, что ситуация с работой Telegram должна решиться в течение ближайших 3 месяцев.
11: Все-таки Макс – это отечественная разработка, сервера находятся на территории России, и нет угрозы утечки информации. Вопросы с Телеграмом, они больше лежат в плоскости требований о локализации и доступа, скажем там, правоохранительных органов к определенной информации. Здесь Телеграм не идет навстречу, поэтому идут тяжелые переговоры. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, да, действительно задают много вопросов от жителей, и сами мы общаемся через свои телеграм-каналы с жителями регионов. Поэтому вопрос неоднозначный. Я думаю, что в ближайшие 3 месяца вопрос будет решен, но... скажем так, тенденция, которую говорят федеральные органы исполнительной власти, это все-таки переходить на МАКС.
2: Главные новости дня.
4: Доверия государству нет. Под матрасом надежнее. На фоне блокировок интернета россияне вынесли из банков рекордное количество денег. Россияне ускорили вывод наличных денег из банков во время майских праздников, на которых по всей стране отключали мобильный интернет для проведения военных парадов. С 1 по 11 мая объем наличных на руках у граждан увеличился на 210,5 миллиардов рублей. Это стало рекордным значением за последние 15 лет, свидетельствуют данные Банка России.
12: По сравнению с прошлым годом спрос на наличность вырос почти в 5 раз. Наиболее близкий результат был зафиксирован только в пандемийном 2020 году. Тогда показатель за майские праздники подскочил на 133,5 миллиарда рублей. В этом году заметный отток средств из банковской системы продолжается 3-й месяц подряд. За весь апрель объем наличных денег в обращении увеличился почти на 607,5 миллиардов рублей, а в марте прирост составил 300 миллиардов рублей, что стало максимумом за 2,5 года.
4: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а по словам экспертов, это может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти собираются конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. За СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
4: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. При этом, согласно последним социсследованиям, 25% россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
14: Доходы уменьшились, хоть и работаю в сфере фотографии, но не фотографируется на документы уже, загранпаспортов нету, нету виз, поэтому доходы резко упали, приходится как-то выкручиваться. Причем пришло подорожание.
15: Продукты питания очень дорогие, я беру только очень, что по акциям, что по скидкам, потому что я пенсионерка, у меня пенсии 12 тысяч. Несмотря на то, что у меня стаж 50 лет.
16: У нас очень маленькие в стране выплаты от государства. У меня стипендия академическая моя, 1500, на нее вообще невозможно жить.
17: Ценят нас так. Ну, у нас же не все могут занимать министерские кресла. Мы простые смертные. Как можем, так и выживаем.
4: То, что времена сейчас непростые, признает и президент. Однако с увеличением расходов на спецоперацию Владимир Путин это не связывает. Что касается банковских вкладов, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Телеведущий «Соловьев Лайф» Михаил Звинчук об успехах Украины на запорожском направлении благодаря преимуществу в беспилотниках.
18: На западно-запорожском направлении появились новые свидетельства ухудшения обстановки в прибрежной зоне бывшего Каховского водохранилища. Согласно кадрам объективного контроля, противникам оборудовало несколько позиций уже на юге Приморского. При этом ранее большая часть села представляла собой серую зону с высокой активностью малых групп. После серии контратак украинские формирования смогли не только удержать северные окраины Степногорска, но и расширить зону контроля на рубеже. По позициям армии России, в руинах южного квартала многоэтажек работает авиация СУ. И это добавляет сложности в удержании позиции. Украинские формирования по-прежнему пользуются преимуществом в количестве и типах задействованных беспилотников. Признаков работы над ошибками у армии России пока не наблюдается, поэтому ситуация явно носит тенденцию к ухудшению. Тем более, что противник, очевидно, не откажется от возможности восстановить статус-кво на начало 2025 года, отбросив армию России на исходные позиции. И есть и у СВУ возможность развить уже собственное наступление в сторону Васильевки, а может прийти дальше, к рубежу Михайловка-Токмак, которую они обозначают как одну из целей для своей контратаки.
2: Учим китайский вместе!
19: Как сказать по-китайски «президент России»? Еще раз. Президент России по-китайски звучит так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
20: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
21: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку, стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но они не балуются без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там, или там. Вот баррикада, пощупайте сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи, потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены, и так там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, ну кто еще будет вступаться? Ну естественно, любимый младший брат Беларусь. Ну все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, и комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет, нет. Они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета, из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии, нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
23: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
22: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
24: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
25: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
22: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
26: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километры где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
22: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
26: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
22: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дронов в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
6: Вот он.
5: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все – от авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
7: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
5: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
8: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
5: Уже известно о трех погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
9: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз является участником конфликта на стороне Украины. Вот как это комментирует военкор Котенок.
11: Да, с европейцами все понятно. Они действительно воюют с нами. Пока опосредованно, гибридно, руками украинцев. Правда, свое участие формат расширяет планомерно и не торопясь. А когда почувствуют, что накопили жирок, ракеты, беспилотники, планирующие бомбы, развернутые мехбригады, будут наглеть еще больше. И не только на Балтике. Тут странность в другом. Мы уже фактически признаем Европу стороной конфликта. Но просто признаем, не реагируя и не отвечая, что со стороны можно воспринимать как позицию слабого. А с посредничеством американцев тоже вопросы. Хорош посредник, накачивающий оружием только одну сторону, предоставляющий ей свои спутниковые системы, ракетное, стрелковое вооружение, бронетехнику и связь. Осталось только томагавки и ядерку тактическую Киеву передать такому посреднику, чтобы был полный комплект. Еще посредник решил, что вправе определять, отдавать ли России часть Донбасса или оставить Украине. Странное такое посредничество. Такое, что через пару лет снова вынудит нас сказать: нас опять обманули.
9: Военкор Живов о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марка Рубио.
12: Рубио сказал, что вооруженные силы Украины сегодня являются самыми сильными и боеспособными во всей Европе. А Украина, с его слов, использует новые тактики, методы ведения боя, оборудование и технологии, создав уникальную модель гибридной асимметричной войны. А также Рубио отметил, что российская армия якобы ежемесячно теряет в 5 раз больше солдат, чем ВСУ, несмотря на значительно большие ресурсы. Госсекретарь Рубио не особо скрывает даже, что администрация Трампа не сильно старалась соблюдать дух Анкориджа. И это все на фоне того, как вчера Песков опять предлагал американцам сотрудничество в экономике без оглядки на украинский конфликт. То есть это не США предлагают нам, тут мы воюем, а тут торгуем. Это мы предлагаем им так делать, но США не соглашаются. Какое отвратительное унижение.
9: Военкор Котенок о том, что уровень межконтинентальной ракеты «Сармат» высок, но явно преувеличен.
4: Первый вице-премьер Денис Мантуров напомнил о том, что российская ракета «Сармат» по боевому запасу в несколько раз превышает западные аналоги. Еще Денис Валентинович сообщил, что Россия как минимум на несколько лет опережает зарубежных партнеров по технологиям, используемым в «Сармате». Однако наше лидерство в сфере презентации «Сармата» совершенно не означает его применение в реальности, поскольку может восприниматься как оружие судного дня. В локальных конфликтах, судя по всему, этот ракетный комплекс, способный облетать земной шарик, мы опробировать пока не собираемся, даже в обычном, неядерном снаряжении. Также напомню, что мы еще до спецоперации опережали весь мир по буревестникам, посейдонам и кинжалам. Однако в реальности наш вероятный противник, что называется семимильными скачками, преодолевает отставание в тех областях, где опаздывал, в частности в гиперзвуке, которым так гордились у нас. Да и наш реальный противник в лице Украины также форсирует развитие ракетных, гиперзвуковых технологий, обещая их на наши головы отправлять. Наши комплексы хороши для той самой последней войны, когда нас уже как бы похоронят, а мы все равно ответим. Но отвечать нужно здесь и сейчас, а для этого одних презентаций «Сарматов» и «Орешников» уже явно недостаточно. К тому же на Западе уверены, что по ним это точно не прилетит.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
5: Такого от Вашингтона не ожидал никто. В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы. Не успели утихнуть споры после заявления Дональда Трампа о том, что Россия больше не является сверхдержавой, как госсекретарь США Марко Рубио нанес второй удар. В интервью Fox News он буквально заявил, что на сегодняшний день именно Украина обладает самой мощной армией на континенте. Рубио отметил, что сочетание западных технологий и колоссального боевого опыта сделало ВСУ силой, с которой не может сравниться ни одна страна, включая Россию.
6: Надо сказать четко, вооруженные силы Украины на данный момент являются самыми сильными и мощными во всей Европе. Это очевидно. Отчасти из-за помощи, которую они получили, но также из-за колоссального боевого опыта, который они накопили. Русские теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат ежемесячно убитыми. Не ранеными, а именно убитыми. Это безумная война.
5: Эти слова Рубио не только ложатся в канву недавнего заявления Трампа, который перед вылетом в Пекин публично исключил Россию из клуба великих держав. Это очередной сигнал о смене риторики американской верхушки. О том, почему Белый дом заговорил так жестко, рассуждает политолог Артур Левин.
12: Мы видим синхронную работу Трампа и Рубио. Сначала президент лишает Путина статуса сверхдержавы, уравнивая его с Ираном, а теперь госсекретарь фиксирует военное поражение России в борьбе за лидерство в Европе. Это сигнал Китаю. Мы договариваемся с вами, потому что Россия больше не игрок высшей лиги. Ее армия тонет в донбасских черноземах, теряя по 20 тысяч человек в месяц, в то время как Украина превратилась в военный хаб будущего. Миф о российском величии Трамп просто множит на ноль.
5: Вашингтон подчеркивает, что Россия проигрывает технологическую гонку. Пока Киев создает новые поколения дронов, каждые 2 недели Москва по-прежнему полагается на количество солдат в так называемых «мясных штурмах», считает военный обозреватель Максим Ребров.
13: Заявление Рубио – это похоронный марш для российского ВПК. Когда сильнейшая держава мира говорит, что вы не просто не сверхдержава, а еще и слабее соседа в военном плане, это конец любых претензий на доминирование. Цифра в 20 тысяч убитых россиян в месяц – это то, что Трамп положит на стол переговоров. Он не будет договариваться с Путиным как с равным. Он будет диктовать условия человеку, чья армия, по мнению Белого дома, официально потеряла статус лидера.
5: Также заявление Рубио о пятикратном перевесе в потерях фактически нивелирует все отчеты российского генштаба. Пока люди Герасимова рисуют стрелочки на картах Донбасса и рапортуют об улучшении позиций, Белый дом озвучивает цену таких побед. 20 тысяч трупов в месяц – это целый город, который ежемесячно исчезает с карты России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
9: Олег Царев про украинский стандарт 10. Что он означает?
14: Ввести для всех украинских ударных экипажей беспилотников норму в 10 убитых россиян в месяц предложил командующий силами беспилотных систем Украины Мадяр Бровди. Он назвал это стандартом 10, и по его подсчетам, его выполнение вдвое перекроет нынешние темпы пополнения российской армии. Бровди подчеркнул, что у Украины нет недостатка в дронах разных типов, и реализация стандарта 10 упирается исключительно в подготовку операторов. Также тут важно отметить, что в последние 5 месяцев ВСУ смогли перехватить инициативу в войне дронов, и теперь они хотят ее развивать. За счет своей индустрии дронов, европейских финансов и гибкой системы управления в Киеве надеются добиться превосходства над Россией в войне на истощение. Наверняка будут продолжать удары по нашим промышленным объектам и транспортным узлам внутри России. Иными словами, ключевое противостояние сейчас разворачивается в области технологий и управленческих решений. Именно от этого зависит исход войны, а не от того, на сколько километров мы продвинулись, заплатив за это жизнями. Надо беречь людей. Без людей не работает ничего. Ни дроны, ни танки, ни системы противовоздушной обороны.
9: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
15: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
9: Александр Коц о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марко Рубио.
16: Рубио в эфире Fox News неожиданно поделился своим геополитическим инсайтом. Переговоры между Москвой и Киевом, оказывается, потеряли импульс. По версии Рубио, украинцы пережили зиму и теперь полны уверенности в своих позициях на поле боя. С Россией у Рубио другая логика. Мы, дескать, не идем на уступки, потому что выросли цены на нефть. Простенько и без затей, будто речь идет не о войне, а о биржевой котировке. Видимо, в системе координат Вашингтона иных мотиваций для государства просто не предусмотрено. Но самое показательное – финал. Если кто-то другой хочет попробовать стать посредником, пусть сделают это. Конец цитаты. Перевод с дипломатического. «Мы устали, у нас не получается, но и другим не отдадим». Классическая собака на сене. Импульс, господин госсекретарь, не теряется сам по себе. Его теряют те, кто одной рукой предлагает диалог, а другой подкидывает дровишек в костер.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
20: Обозреватель Дмитрий Дризе об угрозе распада организации стран-экспортеров нефти.
21: Объединенные Арабские Эмираты покидают ОПЕК. Событие крайне важное. Его даже называли «черным лебедем мирового энергетического рынка». Тем не менее, первоначальная реакция внешних комментаторов была относительно спокойной. Мол, эмираты давно собирались. Кому понравится, когда тебя сдерживают? Тем более, если речь идет о триллионах долларов прибыли. Имеется в виду квоты картеля на добычу нефти. Пока в регионе идет война, о последствиях говорить рано. Однако есть такое мнение, что все это крайне выгодно Дональду Трампу, который неоднократно обвинял ОПЕК в спекуляциях и попытках влиять на цены, продвигая таким образом свои политические интересы. Принято считать, что бал в ОПЕК правит Саудовская Аравия, которая всегда претендовала на лидерство и не только на Ближнем Востоке. На фоне фактического выбывания Ирана из этой гонки ситуация для правящей династии складывается более чем удачно. И вот неожиданный поворот. УАЭ не просто вышли из ОПЕК. Страна явно дрейфует в сторону соглашения Авраама, что означает дальнейшее сближение с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Так что политические изменения налицо. В связи с этим приходится в очередной раз повторить уже набивший оскомину тезис. Мир не будет прежним. Эпоха союзов, картелей и иных объединений постепенно уходит, поскольку нахождение в них становится просто невыгодным. Тем временем пошли сообщения, что следующая на выход из ОПЕК – Венесуэла. И это неудивительно, поскольку страна как бы находится под внешним управлением из Вашингтона. Как бы то ни было, Трамп продолжает.

0: избежать глобальной конфронтации. Беда в том, что на сегодня мало кто сможет дать четкие гарантии, что подобного сценария не случится. Это еще одно подтверждение того, что мир никогда не будет прежним. Впрочем, будем надеяться, что перемены только к лучшему.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
3: То, что заметно каждый день.
2: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
3: Так, трубы и провода, я полагаю.
2: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
3: Угу.
2: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
3: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
2: Ну да.
3: Цифра, ну, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
2: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
3: Ага.
2: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
3: Так, ну давай вскроем, что там в этих планах заложено.
2: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
3: Ничего себе.
2: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
3: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
2: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
3: Ого!
2: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
3: Ну, то есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
2: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
3: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
2: В каком смысле?
3: Ну, почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию. Пассажиры едут в поезде, и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
2: Да-да-да.
3: Да, и всем нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
2: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты.
3: Угу.
2: Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
3: Так. И что это за драйверы?
2: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
3: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
2: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
3: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
2: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
3: Ага. А поскольку большинство электростанций

0: и в стране работают именно на газе?
1: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
0: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
1: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий – турбины, высокоточные насосы.
0: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
1: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
0: И цена взлетает.
1: Конечно, возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
0: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
1: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
0: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
1: Давай.
0: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
1: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
0: Так, всего 1.5.
1: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
0: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
1: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
0: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
1: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
0: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
1: Важно пояснить, что это значит на практике.
0: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты. Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
1: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
0: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
1: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
0: Дальше домашние квитанции?
1: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
0: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи, станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом. У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
1: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
0: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
1: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
0: А если взять базовые продукты питания?
1: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
0: Ну или тепличные хозяйства.
1: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
0: И транспорт тоже в этой цепочке.
1: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
0: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома, а потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
1: Именно так.
0: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
1: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры ВЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья с 73 пунктов до 52.
0: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
1: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
0: Не нужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
1: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
0: Что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
1: Да. А опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
0: Невозможность планировать будущее – это мощнейший стресс. Рушатся долгосрочные стратегии.
1: Абсолютно. На практике семьи начинают отказываться от платных детских кружков, откладывается рождение детей, отменяются планы на покупку жилья, утрачивается фундаментальная вера в то, что завтра может быть лучше.
0: Знаешь, если свести всю эту сложную картину воедино, от изношенных труб до падающего индекса счастья, прослеживается очень четкая экономическая логика распределения ресурсов в государстве.
1: Да, если анализировать происходящее максимально нейтрально и отстраненно, становится очевидно, что государство сделало вполне определенный выбор.
0: Расстановка приоритетов?
1: Именно. В условиях ограниченного бюджета финансирование приоритетов СВО, военно-промышленный комплекс, реализация крупных проектов оказалось важнее платежеспособности массового потребителя.
0: На поддержание потребления ресурсы просто не выделяются.
1: Фактически, через механизм опережающего повышения тарифов происходит прямая мобилизация средств населения. Деньги направляются на поддержание инфраструктурных монополий, освобождая бюджет для других задач.
0: Знаешь, если посмотреть на эту ситуацию под совершенно неожиданным углом, возникает один крайне интересный вопрос. Технический тренд. Я говорю о массовом запросе на автономность.
1: Энергетические дауншифтеры.
0: Да, если платежка становится неподъемной, а качество услуг падает, логично ожидать бума на альтернативные решения, даже в плотной городской застройке. Представьте ситуацию. Массовая установка компактных солнечных панелей на балконах многоэтажек.
1: Ого, звучит радикально.
0: Кустарные портативные системы генерации энергии. Экстремальные технологии экономии воды и системы рекуперации тепла. Возможно, это тотальное ценовое давление навсегда изменит сам облик городов и то, как люди взаимодействуют с инфраструктурой.
1: Это крайне сильная мысль для размышления. Ситуация, в которой базовые ресурсы становятся недоступной роскошью, неизбежно заставит общество искать нестандартные пути выживания и обретения независимости от системы ЖКХ. 1 октября 2026 года запускает механизм, последствия которого выйдут далеко за пределы обычных квитанций.
0: Это трансформация самого образа жизни.
1: Точно. На этом сегодняшний разбор завершен.
0: Всем пока.
1: Следить за цифрами в квитанциях теперь придется гораздо внимательнее.
0: До новых встреч.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Идейный вдохновитель пыточной для солдат. Что известно о генерал-майоре Шуваеве, новом губернаторе Белгородской области? Как говорится в справке, которую опубликовали ведомости, генерал-майор Александр Шуваев занимал должность командующего 1-й отдельной гвардейской славянской мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. По словам военкоров, бригада известна нелегальной пыточной на территории бывшего завода шахтной автоматики в Макеевке, где военных избивали, а к ногам привязывали гири. Сообщается, что в бригаде насильно отправляли в штурм раненых и дезертиров. Родные солдат называют эту бригаду «Бермудским треугольником» из-за большого количества пропавших без вести. При этом за командование бригадой Александр Шуваев получил звание Героя России, три ордена мужества и другие госнаграды. В прошлом году он стал частью кадровой программы для ветеранов «Время героев», а в начале этого года был назначен замгубернатора Иркутской области. На этой должности Шуваеву доверили курировать вопросы, связанные с защитой интересов жителей Приангарья и поддержкой участников СВО и их семей. Сам Шуваев говорит, что переход с военной службы на гражданскую стал для него тяжелым.
4: Переход с военной службы на государственную гражданскую службу – это очень тяжелый момент. Вот, поэтому надо крепиться.
3: Трудности были и с самим назначением Шуваева. Его кандидатуру откладывали, поскольку оказалось, что генерал злоупотребляет алкоголем. Об этом пишут СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле.
5: В Кремле остались недовольны поведением кандидата до очень важной встречи. По информации одного из собеседников, Шуваев перед ней напился. По словам еще одного собеседника, Шуваев якобы неудачно проявил себя на встрече с Владимиром Путиным. Лоббисты военного поняли, что он никакой.
3: К новому главе региона в Белгороде мало доверия, отмечают местные журналисты.
6: В правительстве региона действительно паника. Многие чиновники увольняются, многие не понимают, что дальше делать. Люди в регионе ожидают то, что как раз-таки у Гладкова вот эта вот открытость, да, давала людям хоть какую-то надежду, что там губернатор как-то их услышит, увидит, как-то отреагирует. Сейчас очевидно, что для всех, причем для всех в регионе, и каких-то рядовых жителей, и для каких-то элитарных групп абсолютно очевидно, что будут закручивать гайки еще хуже, с интернетом будет еще хуже.
3: Как известно, руководителя поменяли в еще одном прифронтовом регионе – Брянской области. На место старожила Александра Богомаза, который занимал кресло губернатора более 10 лет, Владимир Путин назначил Егора Ковальчука. Последние два года он работал в правительстве ЛНР. Богомаз сразу же получил мандат депутата Госдумы от «Единой России», в то время как судьба бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова остается туманной. При этом у Владимира Путина нет претензий ни к Гладкову, ни к Богомазу, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
7: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
3: Сам Владимир Путин уже несколько лет говорит о необходимости создать новую элиту. По его словам, это прежде всего люди, прошедшие СВО.
8: Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность.
3: Под эту идею запустили программу «Время героев» для бывших военных, которых пытаются встроить в систему власти. При этом в обществе психиатров России уже предупредили о негативных последствиях привлечения людей с травмированной психикой к управлению страной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
9: «Радиолента. Прямая речь».
10: Сенатор Олег Голов о том, что ситуация с работой Telegram должна решиться в течение ближайших 3 месяцев.
11: Все-таки Макс, это отечественная разработка, сервера находятся на территории России и нет угрозы утечки информации. Вопросы с Телеграмом, они больше лежат в плоскости требований о локализации и доступа, скажем там, правоохранительных органов к определенной информации. Здесь Телеграм не идет навстречу, поэтому идут тяжелые переговоры. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, да, действительно задают много вопросов от жителей, и сами мы общаемся через свои телеграм-каналы с жителями регионов. Поэтому вопрос неоднозначный. Я думаю, что в ближайшие 3 месяца вопрос будет решен, но, скажем так, тенденция, которую говорят федеральные органы исполнительной власти, это все-таки переходить на МАКС.
9: Главные новости дня.
3: Доверия государству нет. Под матрасом надежнее. На фоне блокировок интернета россияне вынесли из банков рекордное количество денег. Россияне ускорили вывод наличных денег из банков во время майских праздников, на которых по всей стране отключали мобильный интернет для проведения военных парадов. С 1 по 11 мая объем наличных на руках у граждан увеличился на 210,5 миллиардов рублей. Это стало рекордным значением за последние 15 лет, свидетельствуют данные Банка России.
12: По сравнению с прошлым годом спрос на наличность вырос почти в 5 раз. Наиболее близкий результат был зафиксирован только в пандемийном 2020 году. Тогда показатель за майские праздники подскочил на 133,5 миллиарда рублей. В этом году заметный отток средств из банковской системы продолжается 3-й месяц подряд. За весь апрель объем наличных денег в обращении увеличился почти на 607,5 миллиардов рублей, а в марте прирост составил 300 миллиардов рублей, что стало максимумом за 2,5 года.
3: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а по словам экспертов, это может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти собираются конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. За СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
3: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. При этом, согласно последним социсследованиям, 25% россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
14: Доходы уменьшились, хоть и работаю в сфере фотографии, но не фотографируется на документы уже, загранпаспортов нету, нету виз, поэтому доходы резко упали, приходится как-то выкручиваться. Причем пришло подорожание.
15: Продукты питания очень дорогие, я беру только очень, что по акциям, что по скидкам, потому что я пенсионерка, у меня пенсии 12 тысяч. Несмотря на то, что у меня стаж 50 лет.
16: У нас очень маленькие в стране выплаты от государства. У меня стипендия академическая моя, 1500, на нее вообще невозможно жить.
17: Ценят нас так. Ну, у нас же не все могут занимать министерские кресла. Мы простые смертные. Как можем, так и выживаем.
3: То, что времена сейчас непростые, признает и президент. Однако с увеличением расходов на спецоперацию Владимир Путин это не связывает. Что касается банковских вкладов, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Телеведущий «Соловьев Лайф» Михаил Звинчук об успехах Украины на запорожском направлении благодаря преимуществу в беспилотниках.
18: На западно-запорожском направлении появились новые свидетельства ухудшения обстановки в прибрежной зоне бывшего Каховского водохранилища. Согласно кадрам объективного контроля, противником оборудовало несколько позиций уже на юге Приморского. При этом ранее большая часть села представляла собой серую зону с высокой активностью малых групп. После серии контратак украинские формирования смогли не только удержать северные окраины Степногорска, но и расширить зону контроля на рубеже. По позициям армии России, в руинах южного квартала многоэтажек работает авиация ВСУ. И это добавляет сложности в удержании позиции. Украинские формирования по-прежнему пользуются преимуществом в количестве и типах задействованных беспилотников. Признаков работы над ошибками у армии России пока не наблюдается, поэтому ситуация явно носит тенденцию к ухудшению. Тем более, что противник, очевидно, не откажется от возможности восстановить статус-кво на начало 2025 года, отбросив армию России на исходные позиции. И есть и у СВУ возможность развить уже собственное наступление в сторону Васильевки, а может прийти дальше, к рубежу Михайловка-Токмак, которую они обозначают как одну из целей для своей контратаки.
19: Учим китайский вместе! Как сказать по-китайски «президент России»? Еще раз. Президент России по-китайски звучит так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
9: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
20: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
21: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указанная выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. А те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
1: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но нет, не получится без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там. Вот баррикада пошлет в сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся фронта с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи, потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены, и как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает. Внутри России солдат обученных уже тоже нет. И причем сейчас это становится критическим. Ну, кто еще будет вступаться? Ну, естественно, любимый младший брат Беларусь. Ну, все. Если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну, как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, их комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета. Из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
23: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
22: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
24: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
25: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
22: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
26: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километры где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
22: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
26: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я кости не задеты были, я сам выходил.
22: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дрона в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
6: Вот он! Вот он! Вот он! Вот он!
5: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все. От авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
7: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
5: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
8: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
5: Уже известно о трех погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
11: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз является участником конфликта на стороне Украины. Вот как это комментирует военкор Котенок.
12: Да, с европейцами все понятно. Они действительно воюют с нами. Пока опосредованно, гибридно, руками украинцев. Правда, свое участие формат расширяет планомерно и не торопясь. А когда почувствуют, что накопили жирок, ракеты, беспилотники, планирующие бомбы, развернутые мехбригады, будут наглеть еще больше. И не только на Балтике. Тут странность в другом. Мы уже фактически признаем Европу стороной конфликта. Но просто признаем, не реагируя и не отвечая, что со стороны можно воспринимать как позицию слабого. А с посредничеством американцев тоже вопросы. Хорош посредник, накачивающий оружием только одну сторону, предоставляющий ей свои спутниковые системы, ракетное, стрелковое вооружение, бронетехнику и связь. Осталось только томагавки и ядерку тактическую Киеву передать такому посреднику, чтобы был полный комплект. Еще посредник решил, что вправе определять, отдавать ли России часть Донбасса или оставить Украине. Странное такое посредничество. Такое, что через пару лет снова вынудит нас сказать: нас опять обманули.
11: Военкор Живов о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марка Рубио.
13: Рубио сказал, что вооруженные силы Украины сегодня являются самыми сильными и боеспособными во всей Европе. А Украина, с его слов, использует новые тактики, методы ведения боя, оборудование и технологии, создав уникальную модель гибридной асимметричной войны. Также Рубио отметил, что российская армия якобы ежемесячно теряет в 5 раз больше солдат, чем ВСУ, несмотря на значительно большие ресурсы. Госсекретарь Рубио не особо скрывает даже, что администрация Трампа не сильно старалась соблюдать дух Анкориджа. И это все на фоне того, как вчера Песков опять предлагал американцам сотрудничество в экономике без оглядки на украинский конфликт. То есть это не США предлагают нам, тут мы воюем, а тут торгуем. Это мы предлагаем им так делать, но США не соглашаются. Какое отвратительное унижение.
11: Военкор Котенок о том, что уровень межконтинентальной ракеты «Сармат» высок, но явно преувеличен.
12: Первый вице-премьер Денис Мантуров напомнил о том, что российская ракета «Сармат» по боевому запасу в несколько раз превышает западные аналоги. Еще Денис Валентинович сообщил, что Россия как минимум на несколько лет опережает зарубежных партнеров по технологиям, используемым в «Сармате». Однако наше лидерство в сфере презентации «Сармата» совершенно не означает его применение в реальности, поскольку может восприниматься как оружие судного дня. В локальных конфликтах, судя по всему, этот ракетный комплекс, способный облетать земной шарик, мы апробировать пока не собираемся, даже в обычном, неядерном снаряжении. Также напомню, что мы еще до спецоперации опережали весь мир по буревестникам, посейдонам и кинжалам. Однако в реальности наш вероятный противник, что называется семимильными скачками, преодолевает отставание в тех областях, где опаздывал, в частности, в гиперзвуке, которым так гордились у нас. Да и наш реальный противник в лице Украины также форсирует развитие ракетных, гиперзвуковых технологий, обещая их на наши головы отправлять. Наши комплексы хороши для той самой последней войны, когда нас уже как бы похоронят, а мы все равно ответим. Но отвечать нужно здесь и сейчас, а для этого одних презентаций «Сарматов» и «Орешников» уже явно недостаточно. К тому же на Западе уверены, что по ним это точно не прилетит.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ.
10: Главные новости дня.
5: Такого от Вашингтона не ожидал никто. В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы. Не успели утихнуть споры после заявления Дональда Трампа о том, что Россия больше не является сверхдержавой, как госсекретарь США Марко Рубио нанес второй удар. В интервью Fox News он буквально заявил, что на сегодняшний день именно Украина обладает самой мощной армией на континенте. Рубио отметил, что сочетание западных технологий и колоссального боевого опыта сделало ВСУ силой, с которой не может сравниться ни одна страна, включая Россию.
14: Надо сказать четко, вооруженные силы Украины на данный момент являются самыми сильными и мощными во всей Европе. Это очевидно. Отчасти из-за помощи, которую они получили, но также из-за колоссального боевого опыта, который они накопили. Русские теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат ежемесячно убитыми. Не ранеными, а именно убитыми. Это безумная война.
5: Эти слова Рубио не только ложатся в канву недавнего заявления Трампа, который перед вылетом в Пекин публично исключил Россию из клуба великих держав. Это очередной сигнал о смене риторики американской верхушки. О том, почему Белый дом заговорил так жестко, рассуждает политолог Артур Левин.
13: Мы видим синхронную работу Трампа и Рубио. Сначала президент лишает Путина статуса сверхдержавы, уравнивая его с Ираном, а теперь госсекретарь фиксирует военное поражение России в борьбе за лидерство в Европе. Это сигнал Китаю. Мы договариваемся с вами, потому что Россия больше не игрок высшей лиги. Ее армия тонет в донбасских черноземах, теряя по 20 тысяч человек в месяц, в то время как Украина превратилась в военный хаб будущего. Миф о российском величии Трамп просто множит на ноль.
5: Вашингтон подчеркивает, что Россия проигрывает технологическую гонку. Пока Киев создает новые поколения дронов, каждые 2 недели Москва по-прежнему полагается на количество солдат в так называемых «мясных штурмах», считает военный обозреватель Максим Ребров.
15: Заявление Рубио – это похоронный марш для российского ВПК. Когда сильнейшая держава мира говорит, что вы не просто не сверхдержава, а еще и слабее соседа в военном плане, это конец любых претензий на доминирование. Цифра в 20 тысяч убитых россиян в месяц – это то, что Трамп положит на стол переговоров. Он не будет договариваться с Путиным как с равным. Он будет диктовать условия человеку, чья армия, по мнению Белого дома, официально потеряла статус лидера.
5: Также заявление Рубио о пятикратном перевесе в потерях фактически нивелирует все отчеты российского генштаба. Пока люди Герасимова рисуют стрелочки на картах Донбасса и рапортуют об улучшении позиций, Белый дом озвучивает цену таких побед. 20 тысяч трупов в месяц – это целый город, который ежемесячно исчезает с карты России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
11: Олег Царев про украинский стандарт 10. Что он означает?
9: Ввести для всех украинских ударных экипажей беспилотников норму в 10 убитых россиян в месяц предложил командующий силами беспилотных систем Украины Мадяр Бровди. Он назвал это стандартом 10, и по его подсчетам, его выполнение вдвое перекроет нынешние темпы пополнения российской армии. Бровди подчеркнул, что у Украины нет недостатка в дронах разных типов, и реализация стандарта 10 упирается исключительно в подготовку операторов. Также тут важно отметить, что в последние 5 месяцев ВСУ смогли перехватить инициативу в войне дронов, и теперь они хотят ее развивать. За счет своей индустрии дронов, европейских финансов и гибкой системы управления в Киеве надеются добиться превосходства над Россией в войне на истощение. Наверняка будут продолжать удары по нашим промышленным объектам и транспортным узлам внутри России. Иными словами, ключевое противостояние сейчас разворачивается в области технологий и управленческих решений. Именно от этого зависит исход войны, а не от того, на сколько километров мы продвинулись, заплатив за это жизнями. Надо беречь людей. Без людей не работает ничего. Ни дроны, ни танки, ни системы противовоздушной обороны.
11: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
16: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
11: Александр Коц о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марко Рубио.
17: Рубио в эфире Fox News неожиданно поделился своим геополитическим инсайтом. Переговоры между Москвой и Киевом, оказывается, потеряли импульс. По версии Рубио, украинцы пережили зиму и теперь полны уверенности в своих позициях на поле боя. С Россией у Рубио другая логика. Мы, дескать, не идем на уступки, потому что выросли цены на нефть. Простенько и без затей, будто речь идет не о войне, а о биржевой котировке. Видимо, в системе координат Вашингтона иных мотиваций для государства просто не предусмотрено. Но самое показательное – финал. Если кто-то другой хочет попробовать стать посредником, пусть сделают это. Конец цитаты. Перевод с дипломатического. «Мы устали, у нас не получается, но и другим не отдадим». Классическая собака на сене. Импульс, господин госсекретарь, не теряется сам по себе. Его теряют те, кто одной рукой предлагает диалог, а другой подкидывает дровишек в костер.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
18: Обозреватель Дмитрий Дризе об угрозе распада организации стран-экспортеров нефти.
19: Объединенные Арабские Эмираты покидают ОПЕК. Событие крайне важное.
1: Его даже называли «черным лебедем мирового энергетического рынка». Тем не менее, первоначальная реакция внешних комментаторов была относительно спокойной. Мол, Эмираты давно собирались. Кому понравится, когда тебя сдерживают? Тем более, если речь идет о триллионах долларов прибыли. Имеется в виду квоты картеля на добычу нефти. Пока в регионе идет война, о последствиях говорить рано. Однако есть такое мнение, что все это крайне выгодно Дональду Трампу, который неоднократно обвинял ОПЕК в спекуляциях и попытках влиять на цены, продвигая таким образом свои политические интересы. Принято считать, что бал в ОПЕК правит Саудовская Аравия, которая всегда претендовала на лидерство и не только на Ближнем Востоке. На фоне фактического выбывания Ирана из этой гонки ситуация для правящей династии складывается более чем удачно. И вот неожиданный поворот. УАЭ не просто вышли из ОПЕК. Страна явно дрейфует в сторону соглашения Авраама, что означает дальнейшее сближение с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Так что политические изменения налицо. В связи с этим приходится в очередной раз повторить уже набивший оскомину тезис. Мир не будет прежним. Эпоха союзов, картелей и иных объединений постепенно уходит. Поскольку нахождение в них становится просто невыгодным. Тем временем пошли сообщения, что следующая на выход из ОПЕК – Венесуэла. И это неудивительно, поскольку страна как бы находится под внешним управлением из Вашингтона. Как бы то ни было, Трамп продолжает крушить старый мир, который, будем уж честными, погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной

0: и не случится. Это еще одно подтверждение того, что мир никогда не будет прежним. Впрочем, будем надеяться, что перемены только к лучшему.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
3: То, что заметно каждый день.
2: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
3: Так, трубы и провода, я полагаю.
2: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
3: Угу.
2: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
3: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
2: Ну да.
3: Цифра, ну, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
2: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
3: Ага.
2: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
3: Так, ну давай вскроем, что там в этих планах заложено.
2: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
3: Ничего себе.
2: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
3: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
2: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
3: Ого!
2: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
3: Ну, то есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
2: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
3: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
2: В каком смысле?
3: Ну, почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию, пассажиры едут в поезде и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
2: Да-да-да.
3: Да, и всем нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
2: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты.
3: Угу.
2: Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
3: Так, и что это за драйверы?
2: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
3: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
2: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
3: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
2: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
3: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
2: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
3: Выходит в квитанцию за сверхприбыль.

0: Ответ – теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
1: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий – турбины, высокоточные насосы.
0: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
1: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
0: И цена взлетает.
1: Конечно, возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
0: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
1: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
0: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
1: Давай.
0: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
1: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
0: Так, всего 1.5.
1: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
0: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
1: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
0: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
1: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
0: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
1: Важно пояснить, что это значит на практике.
0: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты. Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
1: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
0: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
1: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
0: Дальше домашние квитанции?
1: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
0: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи, станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом. У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
1: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
0: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
1: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
0: А если взять базовые продукты питания?
1: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
0: Ну или тепличные хозяйства.
1: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
0: И транспорт тоже в этой цепочке.
1: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
0: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома,
1: угу.
2: а потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
1: Именно так.
2: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
1: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры ВЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья с 73 пунктов до 52.
2: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
1: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
2: Не нужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
1: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
2: Что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
1: Да, а опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
2: Невозможность планировать будущее – это мощнейший стресс. Рушатся долгосрочные стратегии.
1: Абсолютно. На практике семьи начинают отказываться от платных детских кружков, откладывается рождение детей, отменяются планы на покупку жилья, утрачивается фундаментальная вера в то, что завтра может быть лучше.
2: Знаешь, если свести всю эту сложную картину воедино, от изношенных труб до падающего индекса счастья, прослеживается очень четкая экономическая логика распределения ресурсов в государстве.
1: Да, если анализировать происходящее максимально нейтрально и отстраненно, становится очевидно, что государство сделало вполне определенный выбор.
2: Расстановка приоритетов?
1: Именно. В условиях ограниченного бюджета финансирование приоритетов СВО, военно-промышленный комплекс, реализация крупных проектов оказалось важнее платежеспособности массового потребителя.
2: На поддержание потребления ресурсы просто не выделяются.
1: Фактически, через механизм опережающего повышения тарифов происходит прямая мобилизация средств населения. Деньги направляются на поддержание инфраструктурных монополий, освобождая бюджет для других задач.
2: Знаешь, если посмотреть на эту ситуацию под совершенно неожиданным углом, возникает один крайне интересный вопрос. Технический тренд. Я говорю о массовом запросе на автономность.
1: Энергетические дауншифтеры.
2: Да, если платежка становится неподъемной, а качество услуг падает, логично ожидать бума на альтернативные решения, даже в плотной городской застройке. Представьте ситуацию. Массовая установка компактных солнечных панелей на балконах многоэтажек.
1: Ого, звучит радикально.
2: Кустарные портативные системы генерации энергии. Экстремальные технологии экономии воды и системы рекуперации тепла. Возможно, это тотальное ценовое давление навсегда изменит сам облик городов и то, как люди взаимодействуют с инфраструктурой.
1: Это крайне сильная мысль для размышления. Ситуация, в которой базовые ресурсы становятся недоступной роскошью, неизбежно заставит общество искать нестандартные пути выживания и обретения независимости от системы ЖКХ. 1 октября 2026 года запускает механизм, последствия которого выйдут далеко за пределы обычных квитанций.
2: Это трансформация самого образа жизни.
1: Точно. На этом сегодняшний разбор завершен.
2: Всем пока.
1: Следить за цифрами в квитанциях теперь придется гораздо внимательнее.
2: До новых встреч.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Где деньги брать? Калининградцев призвали готовиться к новому повышению налогов из-за дефицита бюджета. Сколько компаний региона на грани выживания? Фермеры напуганы. Сельхозпроизводители Калининградской области потребовали от властей объяснить ситуацию со скотом. В Балтийском регионе может повториться сценарий Сибири. Гидов взяли на карандаш. Власти Калининграда призвали жителей доносить на неправильных экскурсоводов. Времена репрессий возвращаются. Итак, калининградцы стали платить больше налогов. В прошлом году сборы налогов в Калининградской области выросли до 257 миллиардов рублей. Это почти на 37% больше, чем годом ранее. Сильнее всего вырос НДС с 38 до почти 82 миллиардов рублей, более чем в два раза. Этот налог включен в стоимость товаров и услуг, поэтому фактически его оплачивают жители при покупках. Все поступления по НДС уходят в федеральный бюджет, поэтому региональному бюджету от роста НДС ни холодно, ни жарко, потому что он весь перечисляется в Москву. Тем не менее, в российском правительстве уже не скрывают, что обеспокоены рекордным дефицитом казны в связи с увеличением военных расходов. Вырос и налог на доходы физических лиц. Поступления по этому сбору увеличились с 53 до 57 миллиардов рублей. Это значит, что с зарплат калининградцев стали удерживать больше. Бизнес также перечислил больше налога на прибыль – 45 миллиардов рублей. А это на 62% выше уровня 2024 года.
5: Наступает эпоха выживания, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Почти все крупнейшие компании России столкнулись с обвалом прибыли и выручки. Усиление санкций, высокие процентные ставки и повышение налогов уронили финансовые показатели трех четвертей титанов российского бизнеса по итогам 2025 года и столкнулись с падением прибыли, поскольку ушли в убытки, свидетельствует отчетность компаний. Например, на грани чистого убытка закончили год российские железные дороги. Прибыль монополии сократилась в 22 раза. 65% прибыли потерял Аэрофлот.
4: Тем временем ухудшение прогнозов по экономике, о котором объявила Минэкономразвитие, сулит усиление проблем бюджету, для балансировки которого правительству Российской Федерации придется либо резать расходы, либо снова повышать налоги, предупреждают опрошенные ТАСС экономисты. Для Калининградской области это означает в первую очередь уменьшение субсидий, выживание своими силами и, разумеется, дополнительная налоговая нагрузка. А это уже фактически на грани фола, говорит собственник сети кофеен «Прачечная» Илья Ореха.
6: Кофейни перестали быть прибыльным бизнесом в принципе. Это всегда был сложный бизнес, а сейчас очень сложный. У меня есть еще розница. Так вот, розница тоже упала. У меня есть магазины, где поднялась за прошлый год аренда плюс индексация НДС на все услуги, которые были. Спад продаж катастрофический. У нас такого декабря не было раньше. Минус 10% с оборота торговли, а март был еще хуже. Мужчины перестали покупать подарки, только цветы теперь. Такого марта не было, наверное, последние 4 года. Мы откатились на 4 года назад по обороту розницы. По кофейням то же самое. Это жесть. Мы еще поднимем цены. Мы еще потеряем людей, которые ходят к нам пить кофе.
4: Непростые времена переживают и фермеры Калининградской области. Они потребовали объяснить ситуацию со скотом в регионе. Жители направили запрос в областное правительство с вопросами о ситуации с крупным и мелким рогатым скотом. Обращение адресовано региональному министру сельского хозяйства Артему Иванову. Поводом стала ситуация в Новосибирской области, где ранее массово уничтожали поголовье скота. Калининградцы заявляют, что не хотят повторения такого сценария и требуют разъяснить, проводится ли вакцинация, есть ли риски заболеваний и планируются ли ограничения для фермеров. Как заявили люди, они объединяются, чтобы защитить фермерские хозяйства и сохранить доступ к натуральным продуктам.
7: Жители Калининградской области пришли в областную администрацию города для того, чтобы подать запрос по коровам. Я думаю, вот эта ситуация по забою скота, которая произошла в нашей стране, она затронула большое количество людей, потому что петицию подписали около 200 человек в Калининградской области, и люди не могут оставаться равнодушными, потому что сейчас нельзя молчать, когда творится беспредел. Мы считаем, что это самое главное.
8: Мы, как жители Калининграда, сегодня пришли в здание администрации областной для того, чтобы подать запрос, поинтересоваться, что происходит в Калининградской области, так как это все связано с продовольственной программой для населения. Что происходит у нас с поголовьем крупного рогатого скота и вообще, что происходит у нас с этими прививками, вакцинациями животных. Ждем реакции от местных властей на наш запрос. Какая будет реакция? От этого, конечно, будет зависит отношение народа к властям, которые нами руководят.
4: Отдельно авторы обращения утверждают, что тема массового забоя скота в Сибири почти не освещалась калининградскими СМИ и телевидением. Информацию приходилось искать самостоятельно в интернете. Кстати, там же можно узнать и о том, что массовый забой скота начался и в Кемеровской области. А теперь то, что беспокоит уже не народ, а власти. Жители Калининградской области попросили снимать на видео экскурсии, в которых гиды якобы искажают историю. Как сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, недобросовестных экскурсоводов нужно ловить на слове.
9: Говорят, я цитирую дословно, несут непонятно что. Вот хотелось бы, чтобы люди фиксировали такие факты, то есть какой гид, когда, в какое время это происходило. Если есть видеофиксация или фотофиксация, ну в лучшем случае, конечно, в данном случае, вернее, лучше видеофиксация для того, чтобы мы слышали, что гид действительно говорит. Это бы нам очень помогло, потому что мы бы в дальнейшем могли бы с этим гидом провести какие-то профилактические мероприятия, либо в конечном итоге ставить вопрос об отзыве аттестации, например, если действительно человек выдает какую-то некорректную, неправдивую или несоответствующую фактам информацию. Речь идет о том, когда просто сообщаются недостоверные сведения или сведения, которые, ну, своего рода, можно сказать, передергивают в эмоциональном плане какие-то события или факты, которые имеют однозначное толкование. Тем не менее, иногда гид позволяет себе такое вольную трактовку или вольное толкование тех или иных фактов. Вот такие вещи, и о них, собственно, и говорил губернатор, нам бы, конечно, бы хотелось знать, если это происходит, особенно когда это делает аттестованный гид, который уже прошел все фильтры, сдал все экзамены, получил аттестацию государственную. Вот здесь это хотелось бы узнать. Но для этого нам нужны конкретные случаи, а не в целом, что гиды там чего-то говорят не то.
4: Таким образом, министр продолжил тему, начатую губернатором. Глава областного культурно-туристического ведомства призвал присылать конкретные жалобы с видео, а не просто посты в соцсетях. Что именно считать искажением истории, чиновники подробно не объяснили. Ранее власти уже анонсировали ужесточение контроля за работой гидов и экскурсоводов. Например, губернатор без прозванных потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. Искажаются факты о немецком прошлом региона, пояснил позже без прозванных и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Губернатор не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Минкультуры и туризма, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпроверку? пригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. И в завершении. Ограничения мобильного интернета и блокировки сервисов оказались главной причиной тревоги для россиян. Согласно исследованию КРОС, эта тема впервые с 2022 года вышла на первое место в национальном индексе тревожностей. По данным исследования, проблемы с интернетом беспокоят россиян почти в два раза сильнее, чем тема коронавируса в 2020 году. В числе основных причин – сбои мобильного интернета, недоступность соцсетей и опасения, что перестанут работать банковские карты и платежи по QR-кодам. В пятерку главных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы, диверсии, экономические проблемы, падение доходов, финансовые мошенники и война в Иране. Исследователи отмечают, что перебои затронули повседневную жизнь миллионов людей, от доступа к информации до обычных покупок и оплаты услуг. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета только у чиновников. Серверы с результатами только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но
11: В базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату «Б». Как вы это проверите? Никак. Потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек, и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату.
10: С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно. Или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Переговоры века. Как прошел первый день визита президента США в Пекин? Трамп сообщил о фантастических сделках. Визит Дональда Трампа в Китай стал первой поездкой американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. При этом проблемы все те же – торговые войны, конфликт вокруг Тайваня и растущее соперничество. Тем не менее, обе стороны демонстрируют подчеркнуто теплый тон. Президент США пообещал, что две страны ждет фантастическое будущее вместе и назвал Си Цзиньпина другом.
13: Большое уважение Китаю. Вы проделали такую работу. Вы великий лидер. Я всем это говорю. В США сейчас все говорят только об этой встрече. Это большая честь быть с вами и быть вашим другом.
12: центре переговоров четыре темы – торговля, технологии, Тайвань и Тегеран. В том, что касается войны США с Ираном, Си Цзиньпин и Дональд Трамп согласились, что Армузский пролив должен оставаться открытым, а поток энергоресурсов с Ближнего Востока – свободным. При этом в заявлении Белого дома говорится, что и Пекин, и Вашингтон считают, что Иран не может иметь ядерного оружия. А вот тайваньский вопрос в Китае назвали ключевым для отношений с США. Его обсуждение проходило за закрытыми дверями. Об итогах отчитался китайский МИД.
14: При правильном подходе к этому вопросу двусторонние отношения будут стабильными. В противном случае возможны конфликты. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе также несовместимы, как огонь и вода.
12: Для торговых переговоров делегации США и Китая встретились еще до приезда Трампа. По словам Си, они пришли к сбалансированному и позитивному соглашению. Как известно, в первые месяцы своего президентского срока Трамп резко повысил пошлины, в том числе и для Китая. Но впоследствии двум лидерам удалось остановить эскалацию. Вместе с Трампом в Пекин приехали топ-менеджеры важнейших американских компаний. Своих гендиректоров отправили в Пекин Apple и Nvidia. Прилетел и Илон Маск. Для гостей провели отдельную встречу с китайскими бизнесменами. В итоге Китай, в частности, решил купить 200 самолетов Boeing. Вообще экономические переговоры явно удались, считает китаист Алексей Чегодаев.
15: Есть очевидная такая дихотомия политического и экономического. Вот внешнеполитических успехов Трампу достичь, к сожалению, не удалось. Мы не видим никаких громких заявлений, мы не видим никаких подписаний, мы не видим никаких новых союзов или новых институтов. Но, наверное, Трамп и не рассчитывал на такие успешные сделки по Ирану или по другим регионам. Но бизнес и Трампу удался все-таки. Давайте мы отметим, глава NVIDIA прилетал не просто так, и Соединенные Штаты Америки разрешили NVIDIA продажу новых чипов. А Илон Маск также уезжает с панелями для производства солнечных батарей. Илон Маск также уезжает с разрешением тестировать свои автопилоты на улицах Китая. Ну и закупки Боингов. Пока мы говорим о 200 Боингах, ранее говорили о 500, но давайте согласимся, что что-то есть, вот что-то, что можно поддержать.
12: Завершился день праздничным банкетом. Дональд Трамп пригласил китайского лидера в Вашингтон в сентябре, а Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками.
14: Народы Китая и США — это великие народы. Достижение великого возрождения китайской нации и возвращение Америки былого величия вполне могут идти рука об руку, помогая друг другу добиваться успеха и способствуя благополучию всего мира.
12: Встреча в Пекине показала готовность США и Китая стабилизировать отношения после долгого периода напряженности. Для России это плохой сигнал, отмечают политологи. По их словам, Владимир Путин пытается сохранять статус великой державы либо через полезность Москвы для США и Китая, либо через способность создавать проблемы. Но если Вашингтон и Пекин договариваются напрямую, пространство для роли Москвы сужается. Эксперты также напоминают, что во время последнего разговора 29 апреля Владимир Путин предлагал вывести высокообогащенный иранский уран в Россию. Но Дональд Трамп отказался и призвал его сосредоточиться на завершении военных действий на Украине. Это же он повторил и после встречи с Си Цзиньпином. Как сказал Трамп, они оба хотели бы, чтобы этот вопрос был решен еще вчера вечером. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Пермские полицейские из Центра Э провели с жительницей Перми Инной Геннадьевной разъяснительную работу и предложили ей план дальших действий.
18: Некоторое время назад меня вызвали в Центр Э для допроса по поводу моих комментариев ВКонтакте. Двое мужчин, белый и кавказец, спросили меня: «Инна Геннадьевна, вы же бурятка?» Я говорю: «У меня дедушка бурят, во мне одна четверть бурятской крови, но три четверти во мне русской крови». Мне говорят с ухмылкой: «Забудь, ты не русская, ты бурятка. Если не хочешь серьезных неприятностей, вообще не подходи к русским». Я
19: говорю, в чем дело, почему вы мне угрожаете, почему вы мне запрещаете быть русской. Во мне 3/4 русской крови. Я здесь не только родилась и выросла, здесь родились и выросли мои родители. То есть ментально я русская, я люблю свой народ русский, я люблю свою русскую культуру. Значит, на что мне сказали, русским конец, и если ты будешь с русскими, тебе тоже. Беги от русских со всех ног.
16: Криминальные новости.
20: Кошмар в Бурятии. Мужчина зарезал жену, а затем изнасиловал и убил ее дочь-подростка, причем на глазах у маленького брата-школьницы. Житель села Бичура избил супругу и нанес ей множественные ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Когда дочь несчастная выбежала ей помочь, отчим утащил ее в баню. Там он несколько раз ударил ребенка кирпичом по голове, надругался и тоже зарезал. Убийца выбросил нож в соседний огород, а окровавленную одежду в реку, после чего сбежал. Все эти зверства происходили на глазах у второго ребенка, маленького сына погибшей. Мальчик получил тяжелую психологическую травму, с ним работают специалисты. Преступнику грозит пожизненный срок. 8-летний школьник погиб после посещения клиники «Новомед» в Новороссийске. Со слов родственников, отца мальчика отправили за лекарствами, пока сын умирал в больнице. Родные отвезли ребенка в частное медучреждение с температурой и болью в ухе. По словам тети погибшего, врачи сделали укол, после которого племянник потерял сознание. В свою очередь, мать мальчика рассказала, что сын после инъекции лежал весь посиневший на полу, а врачи не предпринимали должных действий, а после и вовсе отправили отца маленького пациента в аптеку за лекарствами, потому что нужных медикаментов для экстренной помощи у них не было. Когда приехала скорая, семья надеялась на чудо, но малыша не удалось спасти. Он скончался. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительно врачи ввели ребенку сильнодействующие антибиотики в неправильной дозировке. В Челябинской области мужчина избил 12-летнего мальчика. По данным следствия, 39-летний Евгений вломился в чужую квартиру и начал избивать своего 12-летнего соседа. Свой поступок он впоследствии аргументировал тем, что мальчик якобы испортил колеса его велосипеда. Причем на разборке неадекват пришел с малолетним племянником. Именно он и назвал дяде имена нескольких друзей, которые прокололи Евгению покрышки. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга, рассечением лба и травмами внутренних органов. Фигурант задержан, возбуждено уголовное дело. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО замначальника управления уголовного розыска ГУМВД по Санкт-Петербургу Виталия Лаврищева по обвинению в разбое. Полковнику полиции грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, полицейский связан с нападением на мужчину, у которого похитили 300 тысяч долларов. Речь идет об инциденте, произошедшем 2 декабря 2022 года у здания следственного отдела по Московскому району Петербурга. Тогда несколько человек пытались заставить мужчину отдать им деньги, а после отказа напали на него. Один из участников распылил потерпевшему в лицо газовый баллончик. Затем у него забрали пакет с наличными. На тот момент сумма ущерба оценивалась в 18 миллионов рублей. По данным Фонтанки, показания против Лаврищева дал бывший начальник уголовного розыска Московского района Петербурга Арам Мукучан, заключивший сделку со следствием. Он утверждал, что полковник мог знать о подготовке нападения. Сам Лаврищев вину отрицает. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
16: Радиолента. Прямая речь.
21: Москвичей спросили, что они думают по поводу проведения парада в усеченном виде. Вот их ответы.
22: Наверное, что-то Россия не то делает. Но если прекрасный праздник, мы не можем провести, как мы хотим. И как раньше проводили его. Это же был символ.
23: Это грустно достаточно, потому что военная техника показывает для наших отцов и дедов, показывает состояние нашей страны.
24: Ну ничего страшного, парад состоится, да.
25: В смысле, серьезно не будет? А зачем тогда закрыли Красную площадь? С какой целью? А где она будет проезжать?
23: Соответственно, допустим, мой отец к этому относится очень прискорбно. Он прям очень грустнул из-за этого. Он хотел своим дочерям, моим младшим сестрам показать танк хотя бы.
26: Непонятное событие 9 мая.
23: В каком смысле?
26: В прямом. Страна терпит поражение на всех фронтах и празднует что?
22: Владимир Владимирович его придумал. С широко праздновать. И что-то пошло не так. Наверное, в консерватории надо что-то подправить.
0: Ну ладно, а люди же будут там?
25: Короче, будет, получается, только марш, я так понимаю. Ну, типа, людской. А техники не будет?
23: Ну да, это опасно.
0: Я просто не понимаю, ну повредится там один, два, там же не атомную бомбу сбросит.
24: Все будет хорошо. Техника пусть отдыхает. Там, где она нужнее стоит. Что ее гонять? Бензин тратить дорогой.
3: Главные новости дня.
4: Золотая коммуналка. Цены на услуги ЖКХ снова повышают. Когда и насколько? Пока вице-премьер Новак в интервью говорит о небывалом росте доходов, Минэкономразвития подготовила россиянам подарок. Согласно новому прогнозу, до 2029 года коммуналка подорожает еще на 36%. Ближайший удар по кошельку уже 1 октября. К этой дате платежки потяжелеют сразу на 10%. Рекордсменом станет электричество. За 4 года свет подорожает на 60%. Газ тоже не отстает. Чиновники объясняют это инвестициями.
1: Индексация тарифов необходима для обеспечения финансового потенциала и реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике и газификации. Совокупный платеж граждан с 1 октября текущего года вырастет на 10%, а к 2029 году суммарный рост тарифов составит почти 36%.
4: Но если чиновники говорят об инвестициях, то экономисты видят в этом попытку латать дыры в бюджете за счет населения, говорит экономист Илья Некрасов.
2: Власти перекладывают на население все дыры в бюджете. «Газпром» потерял европейский рынок. Сетевые компании столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций. И за все это теперь заплатит обычный житель Хрущевки. Индексация в 10% в октябре – это только начало. К 2029 году ЖКХ станет для многих основной статьей расходов, съедая до четверти семейного бюджета. Мы видим, как инфраструктурный кризис пытаются залить деньгами из пустых карманов россиян.
4: На фоне новых платежек официальная социология фиксирует небывалый уровень тревожности россиян. Индекс счастья у граждан обвалился до минимума с 2011 года. По данным ВЦИОМ, в апреле показатель счастья составил всего 52 пункта против 73 в прошлом году. О том, почему оптимизм закончился, рассуждает социолог Ольга Власова.
5: Люди устали быть счастливыми по приказу. Война без конца и края, рост налогов, а теперь еще и эта тарифная удавка – все это убивает веру в будущее. В 2011 году пессимизм был связан с политическим застоем, а сегодня это экзистенциальный кризис. Россияне видят, что их доходы не просто стоят на месте, а стремительно обесцениваются на фоне цен в магазинах и новых квитанций ЖКХ. Счастье – это когда ты понимаешь, на что будешь кормить детей завтра. А в 2026-м этот вопрос для миллионов остается без ответа.
4: Счетная палата уже предупредила, резкий рост тарифов разгонит инфляцию еще сильнее. Аналитик Михаил Рощин считает, что правительство сознательно идет на обострение.
6: Власти выбрали тактику выжженной земли в экономике. Им нужны деньги на продолжение СВ, а здесь и сейчас, поэтому они задирают цены на газ и свет, не глядя на последствия. Но есть предел, за которым наступает не просто грусть в соцопросах, а социальный паралич. Когда 10% всех трат семьи уходит только на воду и отопление, это уже не жизнь, а борьба за существование.
4: Пока Минэкономразвития рисует графики роста тарифов до конца десятилетия, россияне привыкают к мысли, что свет и тепло становятся предметами роскоши. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «коррупционер»?
8: Тангуан.
7: Еще раз. Коррупционер по-китайски будет
8: тангуан.
7: И третий раз.
8: Тангуан.
7: Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня. Высказывания влиятельных людей. И разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
10: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Телеграма в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаюсь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет на многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
11: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дрона в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
12: Вот он.
11: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все – от авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
13: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
11: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
12: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
11: Уже известно о трех погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Солдатская почта.
11: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК Сердобские и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссии поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
14: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь». Человеку 57 лет, он инвалид, а военком прямо сказал: «Пойдешь в штурмовую роту, нам все равно». Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться.
11: Пока в Пензе людей ломают физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
15: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15,5 тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них – подтвержденные погибшие, остальные – либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
11: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
1: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села. Это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
11: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Такого от Вашингтона не ожидал никто. В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы. Не успели утихнуть споры после заявления Дональда Трампа о том, что Россия больше не является сверхдержавой, как госсекретарь США Марко Рубио нанес второй удар. В интервью Fox News он буквально заявил, что на сегодняшний день именно Украина обладает самой мощной армией на континенте. Рубио отметил, что сочетание западных технологий и колоссального боевого опыта сделало ВСУ силой, с которой не может сравниться ни одна страна, включая Россию.
17: Надо сказать четко, вооруженные силы Украины на данный момент являются самыми сильными и мощными во всей Европе. Это очевидно. Отчасти из-за помощи, которую они получили, но также из-за колоссального боевого опыта, который они накопили. Русские теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат ежемесячно убитыми. Не ранеными, а именно убитыми. Это безумная война.
11: Эти слова Рубио не только ложатся в канву недавнего заявления Трампа, который перед вылетом в Пекин публично исключил Россию из клуба великих держав. Это очередной сигнал о смене риторики американской верхушки. О том, почему Белый дом заговорил так жестко, рассуждает политолог Артур Левин.
18: Мы видим синхронную работу Трампа и Рубио. Сначала президент лишает Путина статуса сверхдержавы, уравнивая его с Ираном, а теперь госсекретарь фиксирует военное поражение России в борьбе за лидерство в Европе. Это сигнал Китаю. Мы договариваемся с вами, потому что Россия больше не игрок высшей лиги. Ее армия тонет в донбасских черноземах, теряя по 20 тысяч человек в месяц, в то время как Украина превратилась в военный хаб будущего. Миф о российском величии Трамп просто множит на ноль.
11: Вашингтон подчеркивает, что Россия проигрывает технологическую гонку. Пока Киев создает новые поколения дронов, каждые 2 недели Москва по-прежнему полагается на количество солдат в так называемых «мясных штурмах», считает военный обозреватель Максим Ребров.
19: Заявление Рубио – это похоронный марш для российского ВПК. Когда сильнейшая держава мира говорит, что вы не просто не сверхдержава, а еще и слабее соседа в военном плане, это конец любых претензий на доминирование.

0: Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
3: Привет.
2: В мае 2026 года миллионы людей в стране с передовой цифровой экономикой просто проснулись и поняли одну вещь.
3: Какую?
2: Что их деньги на банковских картах – это, ну, просто виртуальные фантики.
3: Да, это был шок. Причем этот откат, он же произошел не за годы какой-то постепенной деградации, а буквально за считанные дни.
2: Именно. Сегодня мы разбираем этот парадокс, как государство с одной из самых развитых систем безналичных платежей в мире внезапно откатилось к расчетам наличными.
3: И цифры там действительно поражают.
2: Да-да. За первые 11 дней мая граждане сняли со счетов 210,5 миллиардов рублей наличными.
3: Слушай, ну здесь сразу напрашивается вопрос про сезонность, майские праздники, там длинные выходные, поездки за город, рынки те же самые.
2: Ага.
3: Разве это не просто обычный такой всплеск трат на шашлыки?
2: Ну, если посмотреть статистику прошлых лет, эта гипотеза просто рушится.
3: В смысле?
2: Ну смотри, в спокойные месяцы интенсивность снятия кэша в 3 раза ниже. А если взять те же первые числа мая 2025 года, объем составлял всего 42 миллиарда рублей.
3: То есть с 42 до 210 – это же 5-кратный рост.
2: Вот именно. Год к году. И такой скачок, ну, никак невозможно объяснить покупкой мяса для дачи.
3: Ну да, звучит как маркер какого-то системного сбоя.
2: Абсолютно. Причиной стали массовые блокировки интернета государством.
3: То есть попытки заблокировать какие-то ресурсы просто взяли и обрушили всю финансовую инфраструктуру.
2: Технические провайдеры связи просто нарушили работу сетевых протоколов по всей стране. И все посыпалось. Перестали работать банковские приложения, QR-коды на кассах не грузятся.
3: Система быстрых платежей тоже легла.
2: Да, полностью остановилась. Возникла такая классическая экономическая фрикция.
3: Фрикция. Звучит как термин из физики, знаешь, про трение деталей.
2: Ну, аналогия очень точна. В экономике фрикция – это когда сделка срывается не потому, что нет спроса или предложения.
3: А потому что сломался посредник?
2: Да. Покупатель хочет купить, у продавца товар на полке лежит, но мост между ними в виде платежной системы рухнул. Деньги на счете есть, товар есть, а купить невозможно.
3: И тут у людей срабатывает вполне рациональный страх.
2: Естественно.
3: Когда ты понимаешь, что электронная система может отказать в любую секунду, вообще без предупреждения, единственный способ гарантировать себе доступ к деньгам – это вытащить их в кэш.
2: Железная логика. И миллионы людей ринулись к ближайшим банкоматам.
3: Но там их ждал сюрприз.
2: Да, развернулся следующий этап кризиса. Выяснилось, что снимать наличные-то, в общем-то, негде.
3: Банкоматов не хватает.
2: Общее количество работающих терминалов в России упало до 138 тысяч аппаратов.
3: Ого!
2: Чтобы масштаб понять, 138 тысяч – это уровень покрытия 2010 года.
3: Ничего себе откат.
2: Да, за один только год исчезло почти 6 тысяч машин. То есть отрасль потеряла 16 лет прогресса просто в один миг.
3: Слушай, ну цифры пугающие, но давай будем реалистами. В мегаполисах, в Москве, в Петербурге эти банкоматы все еще на каждом шагу стоят. Ну, убрали один из торгового центра. Пройдешь 100 метров до соседнего, это разве катастрофа?
2: В крупных городах, да, это просто легкое неудобство. Но настоящая катастрофа разворачивается за пределами кольцевых дорог.
3: В регионах?
2: Да. В малых городах закрытие пары банкоматов значит, что нужно идти пешком несколько километров. А в сельской местности все куда драматичнее.
3: Насколько все плохо в деревнях?
2: Ну, представь типичную ситуацию. Был единственный банкомат на несколько деревень. Стоял там на почте.
3: Угу.
2: Банк решает его демонтировать в целях оптимизации. Все. Теперь пенсионерам, чтобы получить свои деньги на руки, нужно нанимать машину или ждать какой-нибудь автобус и ехать 30-50 километров в районный центр.
3: Формируется такая зона финансовой изоляции.
2: Именно. Целая прослойка людей оказывается отрезана от своих денег.
3: Но подожди, зачем банкам массово закрывать точки выдачи, особенно сейчас, когда спрос на бумажные деньги так резко вырос? Банки же считать умеют.
2: И считать-то они умеют. Тут в дело вступает суровая экономика и санкции.
3: Дорого обслуживать.
2: Безумно дорого. Содержание

0: Одного банкомата обходится от 600 тысяч до 2,5 миллионов рублей в год. Аренда, электричество, инкассация, связь.
1: Но главная проблема – это запчасти, я так понимаю.
0: В точку. Абсолютное большинство парка банкоматов в стране – это западные машины. Всякие Дайблд, Никсдорф, НСР. Санкции перекрыли поставки оригинальных деталей.
1: И что делают банки?
0: Технический каннибализм. Аппарат ломается, его списывают и разбирают на запчасти для других.
1: Жесть.
0: Да, и особенно страдают рециркуляторы наличности.
1: Это те, которые по замкнутому циклу работают, купюры принимают и сразу выдают?
0: Ага, они самые. Эта технология для банков критически важна, потому что экономит кучу денег на инкассации.
1: Угу.
0: Но внутри там сложнейшая механика, оптические датчики. Без фирменного сервиса они ломаются первыми.
1: То есть исчезновение железа с улиц – это как бы физический симптом?
0: Да.
1: Но куда интереснее и тревожнее то, что происходит в головах у людей. Доверие к банковской системе тает на глазах.
0: Абсолютно. Социология это четко показывает. Индекс доверия банковским вкладам рухнул до 52 пунктов. Это годовой минимум.
1: А раньше сколько было?
0: В 2020 году стабильно держался на уровне 68-72 пунктов.
1: Сильное падение.
0: В результате доля расчетов наличными подскочила до 40-45%.
1: Откат к 2015 году.
0: Да. И это в государстве, которое еще недавно считалось мировым лидером цифровизации банков. 80% безнала было в рознице, смартфоны, часы, биометрия в метро.
1: Такой резкий разворот к бумаге выглядит парадоксом.
0: Ну, если не учитывать фундаментальный сдвиг в оценке рисков.
1: Вот тут хочется разобраться. Откуда этот страх? Почему начинается паника и вывод средств? Ведь есть же система страхования вкладов.
0: Да, есть.
1: Если банк рухнет, фонд обязан все компенсировать. Чего люди боятся?
0: Люди боятся математики. Риск кроется в пропорциях.
1: В смысле?
0: Ну смотри, объем фонда страхования вкладов – это около 300 миллиардов рублей живых денег. Резервов.
1: Так. А сколько всего денег населения на счетах?
0: Более 35 триллионов.
1: Триллионов?
0: Да. Разрыв колоссальный. Разница больше, чем в 100 раз.
1: То есть фонд спасет, если рухнет 1-2 мелких банка?
0: Именно. А если проблемы с ликвидностью начнутся сразу у нескольких системообразующих игроков? Денег просто не хватит на всех?
1: Придется включать печатный станок.
0: Конечно.
1: И люди этот риск чувствуют. Плюс есть еще один фактор – закон 115 ФЗ.
0: А, антиотмывочный?
1: Он самый. Изначально его позиционировали как инструмент против терроризма и крупных картелей.
0: Ну да, благая цель.
1: А на практике?
0: На практике банковские алгоритмы превратились в инструмент жесткого контроля за обычными людьми.
1: Я видела такие истории. Человек продает машину, получает перевод, и счет моментально блокируют.
0: Да, операция помечается как подозрительная. И все.
1: И доказывать, что ты не верблюд, приходится самому клиенту.
0: Банк дает пару дней на предоставление договора купли-продажи, справок, выписок. Пока служба безопасности все это не изучит, доступ к деньгам закрыт.
1: Ты видишь баланс на экране, а пакет молока купить не можешь.
0: Вот именно. Возникает фрикция, о которой мы говорили.
1: Слушай, а как же цифровой рубль? Его так долго разрабатывали, тестировали, обещали независимые финансы.
0: Ну, обещали, да.
1: Это же обязательство Центробанка, а не коммерческого банка. Почему он не спас ситуацию?
0: Потому что архитектура цифровых валют, так называемых CBDC, имеет одну критическую уязвимость.
1: Интернет?
0: Да. Цифровой рубль – это криптографический токен. Чтобы им расплатиться, терминал на кассе должен связаться с реестром ЦБ и подтвердить сделку.
1: Нет интернета – нет сделки.
0: В условиях массовых блокировок сети этот передовой цифровой рубль превращается в бесполезный набор байтов на удаленном сервере.
1: Да, человеку на кассе вообще все равно, кто выпустил его зависшие деньги – Сбербанк или Центробанк.
0: Абсолютно. Поэтому люди и выносят деньги физически. Только за апрель 2026 года чистый прирост наличных составил 607 миллиардов рублей.
1: 607 миллиардов за месяц?
0: Да. Экономисты называют это агрегатом М0. Это второй по величине скачок за последние годы.
1: После осени 2022 года.
0: Точно. И ЦБ даже официально признал причину.
1: Что сказали?
0: Назвали это формированием запаса наличности из-за нестабильности интернета. Прямым текстом.
1: Но давай посмотрим на макроэкономику. Ну, сняли люди эти 600 миллиардов, положили в коробки из-под обуви.
0: И?
1: Масса денег в стране не изменилась. Какая экономике разница, где они лежат? В базе данных или в шкафу?
0: Разница огромная. Деньги в шкафу мертвы. Тут работает концепция денежного мультипликатора.
1: Так, давай расшифруем.
0: Когда деньги на депозите, банк их не просто хранит. Ты принесла 100 тысяч. Банк резервирует чуть-чуть, а 90 тысяч выдает в кредит пекарня.
1: Пекарня покупает печь.
0: Завод продает печь, получает 90 тысяч, кладет в банк. Банк берет 80 тысяч из них и кредитует фермера на трактор.
1: А, то есть один вклад запускает целую цепочку сделок.
0: Да. Создаются рабочие места, производство растет. А когда население резко забирает 600 миллиардов в кэш, механизм встает.
1: Банкам не на что выдавать кредиты.
0: Острый дефицит ликвидности. Денег мало, значит, они дорожают. Ставки растут. Бизнес не может брать дорогие займы, экономика тормозит.
1: А потребность физических денег остается?
0: Да. И что делает Центробанк?
1: Печатает новые купюры.
0: Вынужденно запускает станок, чтобы покрыть ажиотаж. Но эти новые бумажки не подкреплены реальными товарами.
1: Прямой путь к разгону инфляции.
0: И власть видит этот отток капитала в тень.
1: И как реагирует? Пытается починить интернет?
0: Если бы. Ответ – новые запреты. Ввели лимит в 1 миллион рублей в год на внесение наличных без подтверждения источника дохода.
1: 1 миллион в год?
0: Да. Раньше был разовый лимит в 600 тысяч. Принес больше, банк сообщает Финмониторинг.
1: Но люди же обходили это смурфингом.
0: Да, дробили суммы.
1: Поясни для ясности, что за смурфинг.
0: Ну, вместо того, чтобы принести 2 миллиона разом и попасть под проверку, человек вносит по 200 тысяч в разные дни.
1: Или в разные банки.
0: Именно. Армия мелких транзакций. Поэтому новый лимит работает иначе. Он считается совокупно за год.
1: То есть система суммирует все взносы, и как только порог пробит, счет морозят и требуют справки.
0: Точно. Официальная цель – борьба с теневой экономикой.
1: А она в России, по оценкам, от 20 до 40% ВВП.
0: Да.
1: Слушай, выступлю адвокатом дьявола. Логика государства тут вполне понятна.
0: Ну-ка.
1: Все должны платить налоги. Уклонение – это преступление. Разве жесткий контроль не заставит теневиков выйти из тени?
0: В теории звучит красиво. На практике такие меры бьют не по теневикам, а по обычным людям.
1: Каким образом?
0: Давай на примере. Человек работает в белую, платит все налоги. Но из-за постоянных сбоев банков и страха блокировок он годами снимал часть зарплаты в кэш.
1: Копил на черный день.
0: Да. Накопил 1,5 миллиона на первый взнос по ипотеке. Приходит в банк.
1: И упирается в лимит?
0: Да. И начинается бюрократический ад. Нужно искать старые расчетные листы, заказывать выписки с прошлых мест работы.
1: Доказывать, что твои честно заработанные деньги легальны?
0: Легализовать собственные чистые сбережения становится так сложно, что люди просто сдаются.
1: И какой выбор?
0: Либо месяцы собирать бумажки, либо навсегда оставить деньги в наличке.
1: Но наличку же съест инфляция. 8% годовых – это 80 тысяч с миллиона – просто растворяются.
0: Люди осознанно идут на этот убыток.
1: Серьезно?
0: Да. Для многих потеря 8% – это приемлемая плата за независимость от сбоев интернета и бюрократии.
1: Страх потерять все перевешивает страх обесценивания.
0: Вот именно. И самая главная цель государства по обелению экономики проваливается.
1: Теневики находят лазейки.
0: Конечно. Теневой бизнес не понесет деньги в банк из-за лимитов. Они уйдут еще глубже.
1: Бартер.
0: Бартер. Валюта из рук в руки, крипта. Стейблкоины всякие. Давление только плодит альтернативные финансовые контуры.
1: Подводя итог, этот массовый возврат кэшу в 2026 году – это вообще не про то, что люди отсталые или не умеют пользоваться технологиями.
0: Совершенно верно. Люди обожают удобство цифровых сервисов.
1: Это вынужденная адаптация к ненадежности системы.
0: Рациональный прагматизм. Любые инновации работают только пока есть связь. Нет гарантии транзакции, финтех превращается в бесполезные пиксели.
1: И никакие лимиты не заставят человека нести деньги в банк, если завтра он не сможет купить хлеб из-за блокировки интернета.
0: Доверие не строится на угрозе штрафов, оно базируется на стабильности.
1: Согласна.
0: И вся эта майская история оставляет нас с одним провокационным вопросом.
1: Каким?
0: А возможно ли вообще в современном мире построить безналичное общество?
1: Особенно, когда рубильник от интернета находится в руках государства.
0: Которое может выключить сеть в любой момент из политических соображений. Стоит ли комфорт тотальной цифровизации такого риска?
1: Это вопрос, на который каждому придется ответить самому, прежде чем полностью довериться алгоритмам.
0: На сегодня это все. Спасибо, что были с нами на этом разборе.
1: Пока-пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России?